0: И поэтому я раскрываю ему все, что есть у меня, и он, конечно же, видит на всю глубину все, что есть в моем желании, потому что он формирует его. И тогда я прошу его, чтобы он исправил мое желание и сделал из меня то, что нужно. Я нахожусь перед ним как больной на операционном столе, и весь он находится во власти Творца. Так это.
1: Нью-Йорк ту.
2: My love. Prayer from the a question from the ten. Can the prayer that raises
3: from
2: the heart be turned into the prayer that comes from the ten?
1: Repeat, please.
0: Повтори, пожалуйста.
2: Can the prayer that we have in our heart, for the ten, be turned into a
3: prayer from the ten, которая есть у нас в сердце,
2: instead of it being from the person to be from the center of the ten?
3: Может выйти из центра десятка не из сердца человека?
0: Я не понимаю твоего перевода. Переводи как следует.
3: Я слышу сам себя, поэтому так получается.
0: Я могу получить нормальный перевод?
3: Я задам вопрос. Может ли молитва, которая у нас есть в сердце, выходить из центра десятки, а не из сердца человека?
0: Да, человек может молиться, обращаясь к Творцу, также и через центр десятки. И это более эффективно. Но также, когда он находится в десятке и поднимает свою молитву напрямую к Творцу, не через десятку, это тоже в конечном счете итог его включения в десятку, это тоже работает. Главное, что я не хочу вам ставить таких условий, чтобы вы не молились. Как можно больше обращайтесь к Творцу с молитвами, с просьбами, со всем, что у вас есть в сердце. Но, конечно же, желательно включить в это и десятку. Вы не обязаны говорить об этом и путать так каждый раз товарищей, но в любом случае связи между вами, чтобы вам было понятно, из чтения статей, из обсуждений, что вы должны поднять в целом общее желание, Хисарон. Хорошо. Италия 4.
4: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borè ascolta dal centro della
3: десятки? Каков правильный хисарон и молитва, которую Творец слышит из центра десятки?
0: Это только молитва по объединению. По объединению между нами и объединению с Ним. Когда мы затем увидим, что это то же самое, но прежде должно быть, конечно же, забота о нашем объединении. Иначе нам нечего будет подниматься к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой внутри нее. Латинская Америка 1.
3: Здравствуйте, Раф. Это молитва многих. Как она создается? Как я могу собрать хисароны и молитвы товарищей в единое целое?
0: То, что я в конечном счете из моего включения в десятку поднимаю хисарон, нам не нужно говорить о том, что сейчас я молюсь. Это тоже возможно, но не обязательно, потому что в общем и целом мы включаемся друг в друга. Если мы находимся каждый день на связи между собой во время урока и немного после урока, и в течение дня, когда мы еще два раза встречаемся, это уже дает каждому взаимовключение с его окружением, с его десяткой. И тогда достаточно, чтобы каждый поднимал свою просьбу из десятки, через центр десятки, как результат обсуждения между нами.

0: И так мы связываемся с Творцом, пробуждаем Его и обязываем Его раскрыть наши сердца. Понятно? Хорошо. Нет, у нас раньше было Тбилиси.
1: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования в себе и огромный стыд перед Творцом. Вот без слов это ощущение молитвы или нет? Вот хочется вырваться.
2: Кен, афилу шата ло...
0: Да, да, даже если ты не проговариваешь это в словах, но только чувствуешь сердце. Молитва называется «работа в сердце». Так это уже то, что ощущается у Творца, и тебе не нужны слова, и правильно их выстраивать, и писать из этого целую книгу твоих молитв. Нет, достаточно это чувствовать каждый раз в сердце, насколько ты через объединение в группе хочешь достичь объединения с Творцом. Для того, чтобы доставить ему этим наслаждение. Это должно быть как можно короче, как написано, чтобы не было у тебя чужого Бога. Ладно. У нас есть женщины Польши.
3: Молитва из центра десятки. Всегда ли она бывает услышана Творцом? Если да, то как это понять?
0: Да, Творец слышит только хисарон, который выходит как итог включения человека в его десятку. Все. Пока что в простом виде. Я включился в десятку, я нахожусь с ними, я все время встречаюсь с ними, мы говорим, мы перемешиваемся в желаниях, мыслях. Достаточно мне вследствие этого поднять хисарон, да? Без всяких там разглагольствований, без всяких проблем. Достаточно это сделать так? Хорошо? Хорошо. Женщины, Питер, 4.
4: Помочь друг другу произвести более точные выяснения единой предваряющей просьбы, хотя бы на минимальном уровне, соответствующие свойству бины.
0: Конечно же, мы должны прийти к свойствам бины. Это то, что нам предстоит. Придем к этому. Женщина Питер 5.
5: Тут есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что как-то невозможно добраться до этого центра десятки. И непонятно тогда, как от него молиться. Ну, чтобы это не было никаким воображением, а чтобы было вот реальным действием.
2: Как это...
0: Вы говорите прежде всего между собой. Если вы говорите между собой, насколько это возможно, включиться друг с другом, согласиться друг с другом, насколько должно быть обращение к Творцу из объединения между вами, вследствие этого, с этим ощущением, вы уже начнете обращаться к Творцу. Вот и все. Каждое. Этого пока что достаточно. Затем мы научимся, как это делать в состояниях более сложных.
2: Барур.
0: Понятно. Турция 2.
6: This question is from a friend in our tent. How can we reach a state where we could pray from the depths?
7: Вопрос подруги из десятки. Как прийти к состоянию, когда мы молимся из глубины сердца, чтобы Творец ответил? Спасибо.
0: Мы как раз об этом и говорим, что нужно прежде всего находиться на связи десятки между нами, когда мы более-менее чувствуем, мы понимаем, в каком внутреннем духовном состоянии мы находимся, что называется нашей целью, с помощью чего мы продвигаемся к цели, как мы видим себя в достижении цели через объединение между нами, как мы раскрываем Творца в объединении между нами после того, как все эти вещи, они нам понятны, мы начинаем просить Творца, чтобы сделал из нас первое объединение на нашем пути. Вот и все. Турция 2.
8: Dear Rav, thank you. A question from ten.
7: Дорогой фраз, Рав, спасибо. Вопрос от десятки. Мы чувствуем отчаяние. Мы хотим создать цельную молитву в десятке. Вскричать, чтобы быть единой душой в десятке.
0: Это все проясняется в то время, когда вы объединены между собой и говорите об этом. Вы можете каждый раз между собой связываться не только во время урока, когда вы связываетесь сюда, а между собой вы должны находиться на связи и обсуждать все эти вопросы, находить ответы из источников, то, что написано об этом, и в каком месте, в каком состоянии вы находитесь. И тогда вам станет понятнее, как вы обращаетесь к Творцу, кто такой Творец, и как можно понять, что Он вам отвечает.
2: Барур.
0: Понятно. Москва, 6.
9: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что показалось так, что как будто цель — это Творец. И десятка как бы стала как средством. То есть она как бы на второй план ушла. Вот как сделать так, чтобы... И выглядит так, как будто все зависит от меня. Как сделать так, чтобы соединить все в одно?
2: Они лохошев, что за ифшар бенетайм.
0: Я не думаю, что это пока что возможно. Вопрос правильный. Один раз я важен, другой раз важна десятка, в третий раз важен Творец. Все эти три точки в целом называются Исраэль. Это человек, который стремится напрямую к Творцу. Тора, Орайта. Это называется сила, которая раскрывается внутри десятки. А Кудшибриху — это Творец. И каждый раз мы обращаем внимание на одну из трех этих точек. И из этой точки, или один раз это человек, другой раз это десятка, в третий раз — Творец, мы начинаем видеть реальность, пока мы не приходим к состоянию, в конечном счете, не сейчас, но в конце исправлений, что три эти точки, они становятся как одна. И это конец исправления. Понятно, да? Отлично. Сейчас у нас остался только Питер, один женщина. Женщина Питер один.
10: Пожалуйста, если десятка подняла правильную молитву из центра своей десятки, как она слышит или получает мад в ответ на эту молитву?
2: Им асирия маала.
0: Если десятка поднимает ман к Творцу, и это на самом деле ман, хисарон, потребность, так в этом хисароне она чувствует ответ, реакцию Творца по отношению к ней. И нет здесь никакой проблемы. Все зависит только от мана, от подъема мана. И все. Хорошо. Турция, два женщины.
11: asking, this upper root in the center of ten, is this the place where the creator feels?
7: Из центра... Просит еще раз повторить вопрос.
0: Повтори, пожалуйста.
7: Подруга спрашивает. Выше путь из центра в десятке — это место, где Творец ощущается?
0: Да, мы раскрываем Творца в центре десятки. Да.
2: Тов. Киев 1.
0: Ладно, Киев 1.
12: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим, ну или должны прийти к первому такому объединению, да, с Творцом. Вот что это за состояние, к которому мы можем сейчас прийти на Конгрессе?
0: Когда мы на самом деле почувствуем, что группа, скажем, моя, которая находится в состоянии, когда все мы понимаем всех в их желании к Творцу, когда все готовы поддерживать друг друга, быть как один человек с одним сердцем буквально, потому что понимают, что невозможно достичь высшую силу и доставлять ему наслаждение, но только вследствие того, что мы соединены так, когда нет разницы между нами. Так разницу между нами мы не можем перескочить или вычеркнуть, как-то сократить. Но мы хотим, чтобы это произошло. И этот хисарон мы поднимаем к Творцу, потому что тогда мы становимся как один. Ну, в чем-то, по крайней мере, насколько мы можем представить это себе. И тогда мы просим у Творца сделать из нас, из всех, одно желание. И в этом желании Он может раскрыть Себя и наслаждаться нами, потому что свет, как светом, который наполняет кли.
2: Влад.
0: Влад. Хорошо, ладно. Молчит?
7: Там что-то заткнулся интернет.
0: Да, я вижу, завис. Ладно, в таком случае перейдем к Хорватии.
13: A question from Ten. Right now, when we feel inspired by friends in the Ten and the whole.
7: В данный момент, когда мы получаем помощь от товарищей, от всего кли, мы начинаем поворачиваться друг к другу, и все кажется в порядке. Но вопрос, как сейчас можно правильно судить себя, чтобы мы подняли эту молитву и включили туда Творца?
0: Мы все время находимся в этой работе. Это такая работа, как учил тот, кто учил с нами. Вы помните, мы учили учеников Рамхаля. Они все время находились в молитве. Дежурство вокруг круглосуточно. И написано, дай Бог, чтобы молился весь день. Я не могу молиться 24 часа, но если я нахожусь с другими учениками, то есть со своими товарищами, так мы даже так можем организовать. Я не говорю, что это нужно делать, но когда мы можем таким образом организовать нашу молитву, обращение к Творцу, когда каждый раз мы хотим все, находим все больше и больше хисаронов, и с этим обращаемся к Творцу, потому что ясно, что только Творец исправляет все буквально. Мы ни в коем случае не можем ничего исправить, только в обращении к Творцу. Поэтому мы все время ищем, как еще мы можем быть объединены, и не убегаем от этого, и даже для того, чтобы не уходить от молитвы. Мы должны просить у Него молиться, и так мы приходим к этому. Если мы видим, что это, по сути дела, состояние, когда мы все время требуем от Него, и только тогда мы приходим к тому, что Творец раскрывается, выстраивает нам кли, и раскрывается в исправленном кли, которое Он исправил, тогда это хорошее состояние. Так мы должны это делать. Хорошо? Отлично. А сейчас мы переходим к женщинам Италия 1. Женщина Италия 1.
14: Здравствуйте, Рав. Как одолеть высшее знание, когда мы в молитве? Как одолеть свое знание, когда мы в молитве?
0: Как преодолеть знание, когда мы в молитве? Только когда я включаюсь в хисарон и товарищи, все. И тогда вместе с ними я поднимаю мою просьбу к Творцу. Когда я молюсь за них, а не за себя, это уже выше моего знания. Понятно, отлично. Италия LC1.
15: Salve Rav, salve Kli Mondiale. Siamo una nuova decina.
14: Здравствуйте, Рав, здравствуйте, мировое Кли. Мы новая десятка. Мы хотим поблагодарить наших инструкторов, которые ввели нас в эту замечательную семью. Вопрос. Почему, когда мы молимся в одиночку, то это противоположно святости?
0: Потому что ты молишься за себя. Постарайся молиться за то, что хочет твоя десятка, а не ты. Тогда вследствие этого выходит, что ты как Малхут, а девять твоих товарищей — это девять первых сферот. И тогда ты благодаря этому уже начинаешь формировать парцуф. Поэтому каждый молящийся за товарища удостаивается первым. Когда я молюсь за то, что хочет товарищ, но получается, что благодаря этому я как раз получаю ответ. Голландия 1.
14: Здравствуйте, дорогой Раф. Вы рассказали, что молитва — это все еще не моя молитва, но я хочу, чтобы она была моей молитвой. Так что это за процесс, когда это не моя молитва? Можете ли вы объяснить этот процесс?
0: Моя молитва — это то, что я получаю хисароны от всех живущих в мире, от каждого буквально, соединяю их вместе и поднимаю эти молитвы к Творцу и прошу на них исправления. Это называется моей молитвой, потому что я тогда становлюсь Малхут, самая нижняя основная точка по отношению ко всем душам. Это моя истинная молитва. Бишкек.
16: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм. Вообще есть надежда, что мы его можем победить? И что еще нужно сделать, и в каком направлении двигаться, чтобы, ну, чтобы начать побеждать его?
0: Ты что, с неба у нас свалился, скажи мне? Ты не слышал то, о чем мы говорили? В каком виде мы можем использовать наш эгоизм? Мы говорили об этом сейчас уже почти 40 минут, что только с помощью того, что я включаюсь в десятку и поднимаю хисароны наши все, в таком виде я могу победить свой эгоизм.
16: Да-да. Рав, я слышу, пытаемся все время делать то, что вы говорите, и в десятке, но все время это вот это вот переворачивается в обратную сторону все время.
2: Азгамзе анилоэде, аталамада.
0: Так это тоже. Ты изучал с нами весь материал или нет? Да, мы насколько больше продвигаемся, я могу преодолеть маленькое желание получать, раскрывается большее желание получать, и на него мы должны соединиться вместе. И так стараться еще молиться, еще подниматься над ним, еще раскрывать желание получать еще больше. И на него тоже стараться, и так все больше и больше, пока не раскрывается, что я уже поднимаюсь над желанием получать в открытом виде, в понятном, ясном, когда мне уже ясно, что я нахожусь в контакте с высшей силой, с Творцом, и во внутреннем контакте с десяткой, и тогда получается, что я начинаю уже шаги в духовном мире.
16: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем новое желание получать? Вот, например, пришел новое желание получать, я могу почувствовать, что это что-то другое, что есть разница между прежним и то, что пришло сейчас. И вот, как вы говорите, каждый раз мы...
0: Если ты будешь сильнее включаться в своих товарищей и не будешь оставлять включение с ними, ты начнешь чувствовать, насколько ты получаешь раскрытие нового желания каждый раз. Дело в том, что вы не слышите то, что я говорю. Балтия 2.
17: Что значит просить того, что хочет десятка?
2: Ведайшая семья шили и руца, кому же они руце, анахну кварнимца им бадера зманма, аваль...
0: Конечно, десятка моя хочет то, что я хочу. Мы уже какое-то время находимся в пути, но я должен обращаться не из моего личного желания, но я как бы включаю в себя всю десятку всех моих товарищей, которые стоят в моем сердце, и так я поднимаю свое желание, которое включает их к Творцу. Это называется молитвой многих. Когда я не прошу за одиночку, это я, а прошу за многих, это все мои товарищи. И на эту молитву Творец быстро отвечает. Так и написано, кстати. А на молитву одиночки нет. Флорида.
18: Спасибо. В течение дня мы все стараемся находиться в молитве и молимся за товарищей. Вот эта молитва за товарищей. Можно сказать, что это молитва из десятки.
2: Им за авура хаверим.
0: Если это за товарищей десятки, ну, конечно же, это молитва за десятку. Но в зависимости от того, что они хотят, соединяетесь ли вы все, подключаетесь и выясняете, что является вашими желаниями, насколько они направлены, насколько они объединены между собой, к какой цели вы хотите прийти, насколько вы стремитесь быть объединенными между вами, потому что цель в общем и целом раскрывается согласно силе объединения между вами, и к этому вы стремитесь. Все это нужно выяснить. Понятно, да? Отлично. Теперь Мак Израиль.
19: В десятке, чтобы построить истинную молитву.
2: Лошаману клюм.
0: А мы ничего не слышали. Открой рот как следует.
19: Как нам по-настоящему раскрыть сердца в десятке, чтобы построить истинную молитву?
0: Вы это должны просить у Творца, чтобы помог вам раскрыть сердце. Каждого и соединить сердца. а иначе это не будет успешно. И исправь свой микрофон. Ивритоязычная десятка.
7: Рав, как связана работа в сердце, то есть молитва, с внешней работой? И какова связь между ними?
0: Все внешние работы, они только для того, чтобы укрепить соединение наших сердец в обращении к Творцу.
2: Хайфа 1.
0: Хайфа 1.
7: Когда мы говорим о влиянии Творца на, о реакции Творца на хиссарон десятки, эта реакция наполняет хиссарон или нет?
0: Не обязательно. Ответ от Творца раскрывается только когда наш хиссарон становится больше, а не только наполнение. И это тоже наполнение. Как мы, скажем, изучаем что-то и делаем что-то, иногда то, что я раскрываю, насколько я не понимаю, насколько я не постигаю, это тоже, по сути дела, называется...
2: Woman Ita LC1.
0: Взаимовключение. Женщина Италия LC1.
20: Grazie, Rav.
7: Спасибо, Рав. Можно ли сказать, что молитва из сердца десятки — это ключ к центральному действию для продвижения и сближения с Творцом?
0: Да, только это нам может помочь. Молитва из сердца десятки. И в этом месте, в этом сердце десятки, мы раскроем Творца.
2: Woman Moscow 8.
0: Женщина Москва 8.
21: Здравствуйте, Раф. Вот проясните, пожалуйста, непонятно, как из нас десяти сделать одно клей желания, которое наполнится светом. Если мы желание получать, как нам переворачивать это к духовному? Кажется, что мы молимся, с одной стороны, о духовном, но когда раскрывается, понимаем, что молимся о материальном. Дайте такой пример, который покажет нам, что такое совершенная молитва и вообще, что такое правильное намерение и вообще, что такое духовное, как его почувствовать. Спасибо.
0: Здесь я не могу вам привести пример, что называется духовным. Что такое духовное желание? Я не могу вам привести пример, потому что вы этого пока еще не чувствуете. Но вы должны поговорить об этом. Что называется духовным? Как требовать духовного? Способны ли мы желать духовного? Насколько мы не способны желать духовного? Совершенно нет. Но мы можем просить, даже если не желаем в точности, но просить, чтобы Творец сделал нам. И тогда Творец сделает нам желание к духовному, и мы будем просить. Обо всем нужно обращаться к Творцу словом. Ну так это. Женщина Петахтиква 38.
22: Шалом, Рав. Мургаш, анаху умдим бешар шелиха ля мелех. Мая ута тфила, шо тяфшер ли кулану ли канес ли ха ля мелех? Мая ута тфила, шо путахат ит шар ла ихал?
2: Забедюк ута тфила.
0: Это в точности та же молитва. То есть это желание. Вот и все.
2: Woman Тель-Авив 3.
0: Женщина Тель-Авив 3.
23: Шалом, Рав. Ашаэла шилану зе аим вуда нехона ба асирия мехаевет эта буре?
2: Кен.
0: Да. Любое обращение к Творцу обязывает его. Даже если это неправильное обращение, не о правильных вещах, все-таки он реагирует. Это называется, что высший свет находится в абсолютном покое, когда он реагирует на все, что мы требуем от него. Хорошее, плохое, неважно. Даже тот же вор, перед тем, как он взламывает сейф банки, он просит у Творца, и это тоже в ответ воздействует на него. Да?
14: И может быть, что правильная работа, она продолжительная и обязывает Творца, и обязывает нас, и мы можем выйти на какой-то уровень, когда этот уровень становится постоянным и не может уже от нас убежать?
0: Нет, такого не бывает. Наша связь с Творцом постоянна. Мы не отделяемся от Него, даже если находимся в скрытии. Да. Женщина Тель-Авив 1.
14: Здравствуйте всем. У нас вопрос десятки. Подруга говорит, так что значит, что ты не просил? Это значит, что я в одиночку просила? Так о чем я, собственно, прошу?
0: Чтобы было у меня желание обратиться к товарищам, чтобы мы поняли, что только в связи между нами мы можем сформировать правильный хессарон, с которым можем обратиться к Творцу. Так это? Обо всем нужно обращаться и просить. Поэтому написано, дай Бог, чтобы молился весь день.
14: Ладно, спасибо.
0: Женщина Петактиква 10.
14: Чем больше мы включаемся в десятку, я чувствую, что они в моем сердце, даже если я нахожусь в одиночку, но они как бы стражники и охранители, о которых вы говорили. То есть в конечном счете все получается, и все переходит к Творцу. То есть они партнерши в этом. Они просто заставляют меня видеть истину.
0: Уважаемые, хватит. Прежде всего, я вопроса не услышал. Ты только делишься впечатлениями. Так в следующий раз я попрошу услышать вопрос. Все. Тбилиси 2, женщины. Тбилиси 2.
1: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы Тбилиси. Как ощутить, почувствовать, понять, что наша молитва желанна Творцу?
0: Творец готов принять любой вопрос, потому что это хиссарон, который исходит из желания, которое Он создал. И если мы поднимаем этот хиссарон и даже направляем этот хиссарон к нему, так, конечно же, вследствие этого есть большое наслаждение у Творца, когда Он формирует этот хиссарон, который должен ответить на это. Он создал наше желание, Он сформировал нас и хочет, чтобы мы сами поняли все больше, как просить, кого просить, как младенец, который родился. И тогда он растет. И насколько он может больше ответить нам, отреагировать, настолько мы рады. Так мы должны это рассматривать. Хорошо, отлично. Женщины Мак 5.
3: Здравствуйте, Раф, мировой Кли. Вопрос такой. В молитве мы обычно благодарим и просим Творца. Но все же Рабаш спросил, почему ты не просил, а не почему ты не благодарил? Тут вопрос, как бы ощущение, что молитва достигается сильнее из разбитого сердца. Что наслаждает больше Творца, просьба все-таки или благодарность? Спасибо.
2: Гамзе ве гамзе.
0: И то, и другое. Молитва на самом деле состоит из двух частей, из просьбы и благодарности. Так и то, и другое мы должны стараться поднять, вознести к нему. Все. А, есть у нас еще Италия 4. Женщины. Италия 4.
2: Тов. Ешело.
0: Ладно, есть вопрос или нет? Мы не слышим.
2: Лошамим.
0: Не слышим. Нужно настроить правильно микрофоны. С такими таких микрофонов мы не принимаем. Все. Ладно, мужчины. Питер 3.

0: Здравствуйте, Раф, Мировой Кли. Вопрос. Как находясь, как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
1: Я не слышу, что ты говоришь. Ты можешь говорить нормально в микрофон?
0: Все-таки оставаться в правильной просьбе.
1: А сейчас я сказал половину предложения, я тоже не понял.
0: Простите. Как, находясь, как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
2: Все это зависит от твоего включения в окружение. Вот и все. Латинская Америка 2.
3: Спасибо, Рав. Вопрос от десятки. Если мы ищем пути создать зависть в десятке, чтобы направить их на цель, это создает общую молитву?
2: Да, да.
3: Мы сейчас начнем читать отрывки и затем перейдем к семинару.
2: Да, команда контента советует почитать вместе источники, перейти к семинару и поднять
3: молитву. Я согласен, пожалуйста.
2: Четвертый урок, тема «Молитва многих». Первая цитата. «Главное возвышение души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются в святость». Ведь святость едина, и поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
3: Еще раз.
2: Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются в святость, ведь святость едина. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
3: Я скажу вам, понять этот отрывок, почувствовать, согласиться иногда забирает 10 или 20 лет. И что делать? Это при условии, что человек находится в группе, учится, изучает истинные каббалистические первоисточники, слышит, связан с товарищами, которые тоже делают те же усилия, как и он. И все-таки это занимает много времени. Я прочитаю еще раз. Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. Это, в этом их совершенство. Они возвращаются к той форме, которая была до грехопадения Адама Ришона, в состоянии единой души, потому что тогда они поднимаются в святость, в взаимную отдачу Творцу. В той мере, в которой они объединяются, так они отдают Творцу. Ведь святость едина. Творец — это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве. То есть если человек не соединяется с остальными, он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, к Творцу. Нет. Только насколько он соединен с товарищами, в этой мере он приближается к Творцу. Можно это так измерить.

0: чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости. Ну, что мы можем здесь спросить себя, если есть об этом вопросы? Ну, давайте посмотрим Киев. Что наш умник хотел спросить? Снова завис. Что-то происходит со связью сегодня.
1: Спросите, Раф, вот мы так долго грешающая просьба.
0: Нет, сегодня у вас нет хорошей связи. Вы зависаете. Нечего делать. Ну, Мак 12.
2: Раф, скажите, что означает, что молитва является свойством души?
0: Молитва — это просьба к Творцу, подъем ман, подъем хисарона, когда я хочу связаться с Творцом, но для того, чтобы связаться с Ним, для того, чтобы быть с Ним слитым, мне нужны свойства, которые бы у меня были как у Творца, свойства отдачи. И тогда я прошу, чтобы Творец дал мне свойства отдачи над моим свойством получения, чтобы если я получил от него свойства отдачи, то выходит, что я так исправлю себя, я так изменю себя. Вот и все. В этом молитва. Дай мне возможность уподобиться тебе. В этом, собственно, вся молитва. Но практически, что значит уподобиться ему? Это то, что я соединяюсь с товарищами, то, что я забочусь о всем человечестве, то, что я приду к любви к творениям и от любви к творениям к любви к Творцу. Так это происходит. Понятно?
2: То есть насколько продвинулась, в общем-то, именно наша группа, и насколько сформировались наши свойства, подобные Творцу, тем и получается. Ну, то есть,
0: все измеряется по нашей связи с группой. Насколько мы хотим все время убежать от этого, но измеряем наше духовное продвижение только по внутренней связи, внутренней между нами в группе. Разумеется, это очень нас отталкивает, это очень ослабляет все это, потому что именно этого мы не хотим. Мы готовы получить что угодно, кроме нашей обязанности соединиться вместе, как единое целое. Но что делать? Нечего делать. Этого требует Творец. Это Его свойство. Вы хотите быть как Он, приблизиться, включиться в Него, подняться на Его уровень? Пожалуйста. Только в такой форме это возможно. В мере вашего подобия Творцу, в свойстве отдачи, вы приближаетесь к Нему. Разумеется, вы сами не можете это сделать, но просить Его вы обязаны. Понятно? Хорошо. Африка 1.
3: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque, Хисарон.
4: Я бы хотел знать, в чем разница между Хисароном и точкой в сердце.
0: Куда же болев? Точка в сердце — это Хисарон, который мы получили изначально. В сердце каждого. Мы все находимся в желании получения, эгоистическом, маленьком. И внутри этого желания маленького эгоистического есть у нас искра разбиение Адам Ришона. И эта искра, которая находится в желании получения, она называется точкой в сердце. По своей малости.
5: Торонто 2.
0: Торонто 2.
6: Hi, Rav. What is the transition component that will bring us from my prayer for everybody?
4: Что является той составляющей, которая переводит меня из моей молитвы в молитву за всех и в молитву многих, в молитву всех вместе к Творцу?
0: Та самая составляющая — это желание получения, в котором мы хотим быть связанными, именно мы хотим быть связанными вместе. А Творец обустраивает все. Мы должны только просить. Я с помощью моей работы с товарищами, мы должны получить желание из зависти, из всех этих связей между нами. Я должен получить желание обрести свойство отдачи, чтобы я завидовал товарищам. Я могу это сделать. Пусть это против моего желания получения, как написано. Проткни мне один глаз, если ты ему проткнешь два. Я вижу, что мое желание получения соглашается понести ущерб для того, чтобы быть чем-то больше, чем другой. И так мы можем продвигаться. Все достигается только если мы не оставляем эту нашу цель и стараемся ее сформировать любой ценой между нами. Еще, еще, еще. Это называется дверь тем, кто стучится для возвращения. Бразилия один.
4: Здравствуйте, Рав, добрый день. Что мы должны сделать в данный момент, на этом уроке буквально, для того, чтобы молиться за весь мир? Что мы должны сделать для того, чтобы превратить этот урок в молитву? Молитву за весь мир.
0: Мы сейчас все время молимся. Мы выясняем, как нам прийти к правильной просьбе к Творцу. В конечном счете, если правильно попросить, скажем, сейчас, если мы сейчас могли бы попросить о конце исправления, получили бы конец исправления. То есть нет границ, со стороны Творца нет никаких границ. Все зависит от того, насколько мы просим. Как маленький ребенок.
5: Он
0: просит то, что просит, но мы даем ему только то, что ему полезно. Так же и мы с Творцом. Именно так. Бразилия 2.
7: Ола, Хави.
4: Здравствуйте, Раф. Каков смысл того, чтобы стать одной душой? Каков смысл того, что мы говорим «стать одной душой»?
0: Одна душа — это значит, что мы все объединяемся в ту самую систему, которая была до разбиения. Но не вся большая система, универсальная, мировая, а десятка. Десятка — это тот самый минимальный механизм, в котором осуществляются законы общей природы Адам Ришон. И мы об этом просим Творца, чтобы Он это осуществил. Все зависит от нашего хисарона. Но уже в десятке У нас есть возможность говорить о всех законах, которые будут существовать там в десятке, и

0: нет, то мы переходим к женщинам Латинской Америки первой десятки.
1: Здравствуйте, мы хотим спросить, как вам добиться того, чтобы все наши желания, все, что мы хотим, чтобы это все соединилось, для того, чтобы мы смогли почувствовать общее желание прийти к молитве многих.
0: И об этом тоже нужно молиться. Вы не в состоянии соединить все эти желания.
2: Пинатку это рамколь.
0: Отключите микрофон. Но когда молятся, что вы хотите объединить все желания, в едином сердце, как говорится, то из этого сердца, если вы попросите, то, разумеется, Творец это осуществит. Женщины Испании 2.
3: Сена, queremos preguntarte, la plegaria correcta la creamos.
1: Мы хотим задать вопрос. Молитва многих. Мы создаем в десятке, или же это исходит от Творца, а мы только раскрываем это с помощью десятки?
0: Нет, молитвы исходят от нас по отношению к Творцу. Но мы можем просить у Творца, чтобы Он дал нам всякие подготовки, что нам нужно для того, чтобы молиться Ему, для того, чтобы правильно просить у Него. Мы можем просить также и об этом. Это называется молитва, предваряющая молитву. Хиссарон перед хиссароном. У нас есть общий хиссарон, но мы не знаем, о чем просить. В какой форме, что именно, как это называется. Это как маленький ребенок. Он, когда он плачет, то мама, может быть, знает, о чем он плачет, но другие нет. Мы должны попросить у Творца, чтобы он сформировал наш хиссарон. Совсем надо обращаться к Творцу. Нет никакой проблемы. Он принимает все вопросы, все просьбы, с которыми мы можем продвигаться дальше в духовное.
2: Woman, Brazil,
0: женщины Бразилии 2.
1: Здравствуйте, Раф. Наш вопрос следующий. Творец знает наши сердца, и это пространство, из которого мы просим, это для того, чтобы мы познали, кто мы?
0: Да. В той мере, в которой вы приближаетесь к Творцу, вы начинаете осознавать, кто вы. Да. Мы сейчас на втором отрывке, да? Пожалуйста.
1: Вторая цитата. «И в этом смысл молитвы в обществе, ибо одиночке нельзя выходить из общества и просить за себя, даже для доставления наслаждения своему Создателю, а можно только за все общество. Ибо выходящий из общества, чтобы просить за свою частную душу, не созидает, а наоборот, приводит к разрушению своей души. Как сказано, всякий гордец, ибо невозможно представить себе выходящего из общества без облачения гордыни и горя ему, так как он вызывает разрушение своей души».
0: То есть мы вызываем разрушение нашей души, если мы молимся только за самих себя. «Дай мне, сделай мне, исправь меня, дай мне свойства отдачи, я хочу приблизиться к тебе». Со всеми этими хорошими вещами, если мы обращаемся к Творцу, но просим для себя, что обычно, о чем обычно просят, то этим мы только отдаляем себя от Творца. только отдаляем. И это работает

0: поскольку мы находимся под воздействием силы природы. Творец — это высший закон природы. Если мы просим, вместо того, чтобы объединиться с другими, исправить себя, то есть меня, каждый за себя, этим он отдаляется от Творца, а не приближается к Нему. Поэтому нам нужно хорошенько определить в группе, установить в группе десятки такое понятие, такое знание, что мы можем просить только об объединении между собой, и из объединения между собой мы просим об объединении между собой, и из этого объединения мы просим приближение этого объединения к Творцу. И об этом мы сейчас хотим провести семинар. Пожалуйста. Что именно мы устанавливаем между нами и Творцом? Должно быть, что мы просим у Него прежде всего объединить нас, а затем из объединения приблизить это наше объединение к Нему. Пожалуйста, семинар.
1: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה.
2: Но как Раф объяснил, что в десятке нужно выстроить все отношения, в молитве понять, что мы хотим, и появится общее обращение к Творцу.
3: Мне кажется, что общее это значит идти вместе, не отдельно. Чем больше мы будем вместе, чем больше мы сможем включить всех, это и будет правильной формой. И не заблуждаться, даже если я прошу то, что называется «сделай меня дающим» или «дай мне лучше служить тебе». Но если я отделен, то это не работает.
2: Да, нужно обращаться к Творцу в общей молитве. И после того, как соединились и включились, да и даже до, если мы все еще чувствуем, что недостаточно объединены, об этом тоже можно просить Творца о помощи. Просить, чтобы Он помог нам прежде всего объединиться, и потом уже обращаться к Нему через объединение.
3: Прежде всего, объединить нас, спросить об этом, а потом приблизить наше объединение к Нему. Мы слышали, как товарищи сказали, что каждое обращение к себе приводит к разрушению, даже если ты просишь о хороших вещах, об исправлении. И весь урок Рав говорил о том, что мы включаемся, мы каждый день находимся на уроке, зумы, и все равно обращаться нужно больше. И если ты включаешься в товарищей, то уже обращение происходит не от тебя.
2: Как сказали товарищи, молитва должна исходить из взаимовключения между нами. А еще слышал на уроке, что молитва должна состоять из благодарности и просьбы об исправлении, как из двух частей.
3: Рав сказал, молитва об объединении между нами и о соединении с Ним. Потом мы увидим, что это одно и то же. Но прежде всего должно быть беспокойство об объединении между нами, иначе нам нечего будет поднять к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой. Еще Рав добавил, что Творец слышит только хисарон, который выходит в результате взаимовключения человека со своей десяткой.
2: Да, можно повторить. Принципы. Только из объединения Творец один, и поэтому мы должны объединиться тоже в единое. Все, что не в этом направлении, противоречит. И даже, как и сказал Рав, дает вред.
3: Рав объяснил, чтобы соединиться с Творцом, нам необходимы свойства отдачи, как и у Творца, и поэтому Это обязывает нас включиться друг с друга. У каждого есть своя просьба, своя молитва. Но когда мы включаемся и стараемся найти общий хисарон, то наше намерение похоже на Творца. И он сказал, что главная молитва — это «дай мне возможность уподобиться тебе». Это молитва, а практически это объединение между нами и товарищами.
2: Более того, Рав сказал, что настоящая молитва — это когда я включаюсь в весь мир, даже не только в десятку, получая с всего мира хисароны, соединяю их и поднимаю к Творцу. Так мы должны начать свою работу именно в десятке. И прежде всего нужно взаимовключиться, почувствовать каждого из товарищей, каждый хисарон, и соединить их. Это работа каждого из товарищей в десятке. Соединить хисароны и поднять их к Творцу.
3: Да, я тоже слышал это, что мы должны перейти от любви к творениям к любви к Творцу, включиться в хисарон всего человечества, но пока вся наша десятка — это как пример мини-человечества, и там мы включаемся. И о полном исправлении Рав сказал, что если бы мы сейчас могли просить о полном исправлении, мы бы получили его. Нам дают это как маленькому ребенку, чтобы не навредил себе, а раскрывая только то, что можно.
2: Я тоже выделил этот момент, о котором вы говорили. Дай мне возможность уподобиться тебе. И в этом, собственно, молитва. Но что значит уподобиться Творцу практически? То, что я соединяюсь с товарищами, и то, что буду заботиться обо всем человечестве, и то, что приду к любви через любовь к творениям, к любви к Творцу.
0: Как бы.
4: Третья цитата. Когда он пробуждает на себя милосердие, считается, что он получает ради себя. И чем больше молится, тем самым он не только не готовит кли подобия, а наоборот, появляются в нем искры получения. Выходит, что он идет по обратному пути, то есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил получающие кли. И ослиться с его свойствами — это как раз как он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, считается, что посредством этой молитвы он работает в свойстве отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
0: Еще раз, Дуди. Надеюсь, что мы увидим эти отрывки в правильном виде. Пожалуйста.
4: Когда он пробуждает на себя милосердие, получается, что он занимается получением ради себя. И чем больше молится, мало того, что он не готовит кли подобия, наоборот, искры получения образуются в нем. Выходит, что он идет обратным путем. То есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил кли получения. А слиться с его свойствами — это как раз, насколько он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, получается, что посредством этой молитвы он работает над свойством отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
0: То есть, чем больше мы будем пробуждать рахамим, свойство милосердия в Творце, тем больше будем продвигаться. И, собственно, в этом итог. и пробуждать милосердие в Творце можно только если мы просим силы отдачи. Не для себя, не что я хочу продвигаться и хочу быть отдающим, что я хочу быть подобным Творцу, нет. Что я прошу за остальных. И тогда в таком виде я действительно прошу силу отдачи. Не может быть, чтобы я просил силу отдачи для себя, что я хочу быть дающим, подобным Творцу. Ты хочешь уподобиться Творцу? Проси Его силу, чтобы Он дал ее для остальных. То есть молитва всегда должна быть за товарищей, а не за себя. Пусть даже ты просишь быть о том, чтобы быть дающим.
5: Ну, нам чих, Алла.
0: Ну, продолжим дальше. Четыре.
4: Четвертая цитата. «Человек всегда должен молиться за товарища, ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но за товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все не получат ответ».
0: Еще раз.
4: Четвертая цитата. «Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает друг для другого, и так все, пока не получат ответ».
0: Но у нас есть песня, связанная с этим.
4: «Только просить».
0: «Только просить». Ну давайте послушаем и попросим.

0: Hello, friends. What a great opportunity that we've been given here.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: So we'd like to start here, all of us, with gratitude.
1: Мы благодарны за честь отдавать мировому кли. Мы благодарны Раву, Творцу, которые сделали этот конгресс возможным. Это действительно уникально. Мы на уроке номер 5. Дай Бог, чтобы молился весь день. Сейчас мы закончили смотреть урок с Равом, урок о молитве. У меня нет слов, какой великий Рав у нас есть, как он направляет нас, как нам обратиться к Творцу, что нет никого, кроме Него. Чтобы мы были искренними с собой, что молитва должна исходить из всей десятки. Мы учим, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, как мы обращаемся к этому состоянию, чтобы быть как один человек с одним сердцем, чтобы мы смогли прийти к подобию с Ним. Я не знаю, мы, наверное, уже месяц готовимся к этой части урока, денно и нощно. Мы хотели бы нырнуть глубоко в слова Рава, поднять молитву, и молитва из глубины сердца, чтобы Творец сказал: «Победили меня, сыновья мои». И мы надеемся, что этим доставим ему наслаждение. Дэвид, помоги нам войти в этот хисарон.
2: Спасибо большое, Ави. Давайте сейчас проведем семинар. Чего мы хотим достичь на этом уроке? Еще раз вопрос на обсуждение. Чего мы хотим достичь на этом уроке, семинар?
1: Мы хотим из включения в товарищи, связи в десятке, поднять общий хисарон к Творцу. И чтобы мы почувствовали Творца и услышали Его ответ внутри десятки. Так мы научимся с общим, работать с общим хисароном десятки.
2: Да, что мы хотим достичь на этом уроке? Я думаю, что, как всегда, если начнем с конца, хотим удостоиться света, возвращающего к источнику, привлечь его. И возможность это сделать — это включиться, думая о каждой десятке, думать обо всех, просить из центра десятки, как бы поменять направление, то, что полностью отличается от желание получать для себя, а следовать только за отдачей. Вместо того, чтобы сказать «я», говорить «мы» и прийти к просьбе из глубины сердца к Творцу, и мы, что удостоимся света.
1: Мы хотим достичь света, возвращающего к источнику, и он поможет нам выяснить правильную молитву, раскрыть центр десятки. Как Рав объяснил, мы должны быть подобны свойству отдачи, приблизиться друг к другу, и тогда и молитва поднимется из центра десятки, и свет подействует на нас.
2: Тема урока — это молитва, и мы не хотим просто изучать о молитве теоретически. Мы бы хотели прийти к молитве, но во время урока реализовать все, что говорит Рав. И просто прийти к молитве и ждать для этого не нужно. Все это можно делать прямо сейчас, если правильно и внутренне включиться в каждого говорящего товарища, пытаясь объединиться, то почувствуем хисароны, и можно поднять к Творцу.
1: Да, очевидно, в последние дни мы включились друг к другу хорошо. Я хотел сказать то, что сказал сейчас Дани, чтобы мы не говорили о молитве, а действительно вошли в молитву. Это тема самая важная. И сегодня Рав сказал, что мы должны от внешних действий перейти к молитве, к непрерывной молитве, так же, как мы учили сейчас, молиться о товарищах по всему миру, а не о самих себе.
2: Мы хотим молиться об объединении между нами. Это молитва, которую Творец услышит. Хотим соединиться друг с другом и с Ним. Чем больше придем с выясненным требованием, тем быстрее придем к правильной молитве. Я говорил даже о окончательном исправлении, что можно прийти к такой молитве. Все зависит от того, как подготовить
3: ее.
1: Мы хотим прийти к молитве из взаимного включения и просить у Творца, чтобы Он исправил нас здесь и сейчас.
2: Раз сказал на уроке, я должен обращаться не из своего личного желания, а я как бы включаю в себя все десятки, всех своих товарищей, которые находятся в моем сердце. Так я поднимаю свое желание, которое состоит из них, поднимаю к Творцу. Это называется молитва многих. Будем в молитве, чтобы достичь этого.
1: Если мы хотим сделать более возможным, понятным, Рав говорил о том, что нужно быть все время в диалоге с Творцом. Я думаю, что мы все время находимся в диалоге с Творцом. Вопрос, чтобы вместо того, что думать о себе, и то, что это противоположное природе думать о других. И здесь помощь десятки, придать важность, просить обо всех, заботиться обо всех, чтобы сделать эту привычку второй натурой.
2: Еще прийти к взаимовключению. И как Рав объяснил на уроке, чтобы молитва поднималась из центра десятки. Для этого тоже нужна помощь Творца, и об этом тоже нужно просить, что помог нам раскрыть центр десятки. Что-то не очень нам понятное на нашем уровне. Для этого нужен свет, который нас приблизит. А еще Рав подчеркнул, что молитва должна быть за товарищей, а не за себя, если ты просишь быть дающим. Уподобиться Творцу — это значит просить, чтобы товарищи были дающими.
1: Рав сказал, что молитва должна подниматься от всего кли. Это десятка, и тогда у нас есть уверенность.
4: Okay, friends, and now let's watch a clip and hear Rav's explanation of this.
2: Друзья, сейчас перейдем к клипу. Давайте посмотрим его, где нам Рав объясняет этот вопрос и как мы с ним дальше продолжаем урок.
5: Ma ata rotze?
1: Что ты хочешь? Если бы ты просил ради исправления, в направлении исправления, то нет проблем. Но когда ты просишь в противоположном направлении для своего эгоизма в различных видах, то Творец, конечно же, ничего тебе не дает, и ты остаешься таким, как есть. Выясни точно свою просьбу. Конкретно. Первое. мы должны выяснить, что только к Творцу мы можем обратиться, и только это нам поможет в нашей духовной работе и вообще в нашей жизни, и даже в материальной жизни. Нет никого, кроме Него. Только от Него все нисходит. Это первое. И второе, мы должны знать, что просить у Творца, чтобы Он ответил нам. Что просить у Него? И когда мы выясняем, кроме этих двух вещей, нам больше не нужно ничего. В этом и есть вся наша работа.
4: Рабаш, a prayer of many. If there are a few
2: Рабаш из статьи «Молитва многих».
4: Who can reach the goal of dvikut with the Creator,
2: если есть в группе несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого у Творца будет большее наслаждение, чем если он сам удостоится приближения к Творцу. Он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И поэтому он молится за все общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, то есть чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу. А пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
4: Рабаш, a prayer of many. If there are a few people in the collective who can reach the goal of dvekut, with the Creator,
1: Рабаш, молитва многих. Если в обществе есть несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого Творца будет больше наслаждения, чем если бы он сам удостоился приближения к Творцу, он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И потому он молится за общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
4: Okay, friends, we heard from our dear teacher Rav in the video clip that.
2: Друзья, мы слышали от нашего Рава в клипе о том, что мы должны просить Творца, то, что нет никого кроме Него. И все приходит только от Него, не сходит от Него. А еще Рав сказал, что нам нужно знать, чего просить у Него, чтобы мы смогли получить ответ. И мы слышали, как Гади прочел цитату, где Рабаш говорит, что нам нужно просить. Мы должны просить за других, не за себя, за общество. И тогда неважно, если у меня потребность просить о себе, я прошу за других. Итак, каждый из товарищей поднимает пробуждение снизу, а пробуждение свыше придет Не мне придет моим товарищам. Пробуждение свыше придет товарищам. Нам нужно немножко поработать вместе и попрактиковаться. И давайте зададимся вопросом.
3: What about if I'm not able to ask for the collective? So then should I lie?
2: А что, если мне не удается просить за других? Надо ли лгать или что я могу сделать? Давайте послушаем из слов Рава, что он на эту тему говорит, а потом вместе проведем семинар. Слава Рава. Мне незачем лгать в молитве. Тем более, даже если я хочу что-то сказать, и это не то, что я чувствую на самом деле. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, а я хотел бы, чтобы это было так. И я должен это осознавать, и это первое. Еще раз сначала. Мне незачем лгать в молитве. Более того, даже если я хочу сказать что-то, и это не то, что я на самом деле чувствую, я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва. Но я хотел бы, чтобы это было так. Я должен это осознавать. Это первое. Так давайте обсудим на семинаре. И поговорим об этом. Итак, семинар. Как я могу почувствовать правильную молитву, когда это все еще не по-настоящему моя молитва? Еще раз, как я могу почувствовать правильную молитву, когда это не совсем моя настоящая молитва?
1: Да, как мы и слышали, что не стоит обманывать себя, что это моя молитва. Каждый раз мы стараемся построить правильную молитву, как мы слышим каббалистов, мы слышали Рава. Наша работа — это просить, чтобы молитва была более правильной, чтобы мы это больше ощущали, и чтобы действительно молились по других, хотя пока что мое сердце молится за себя, но я все время молюсь о других, дай им почувствовать величие Творца, наслаждение, хотя я не совсем понимаю, но я пытаюсь.
2: Я могу воспользоваться завистью, завидовать каббалистам, у которых молитва о том, что я все еще не чувствую. Можно увеличить желание, чтобы у меня тоже появились такие желания. Хочу быть в молитве, как это делал Рабаш, как Рав. И как это делается в разных молитвах, которые мы читаем. И вот как раз из того, что я тоже это хочу. Молиться за отдачу и за правильное чистое намерение. Исходя из желания слиться с великими. Во мне тоже появляется начало молитвы, где я начинаю этого хотеть и даже немножко чувствовать.
1: Да, я не чувствую те состояния, о которых говорит каббалист, но я хочу достичь их. Это и есть молитва. Чтобы мы вместе достигли этих состояний, раскрыли их и были бы в хисароне, в котором находятся каббалисты.
2: Да, мы много раз изучали, что нам Нужно с чего-то начать. У нас есть пример ребенка, который играет. Он хочет быть большим. Он хочет быть в молитве и хисароне. Поэтому он пробует, пытается. У нас есть молитва, предваряющая молитва. Мы знаем, что есть желание, какое-то чувство. Нужно хотеть, чтобы что-то произошло. Произносить это словами. Делать все, что возможно. Пробовать, насколько можно.
1: Я солидарен с этими словами Рава. Он говорит, если ты не умеешь, если умеешь, проси. Если не умеешь, проси, чтобы тебе дали возможность спросить, как маленький ребенок. Если ты не знаешь, проси у Творца, чтобы помог тебе узнать, чтобы научил тебя. Как Рава говорил, две вещи. Первое — знать, что ты обращаешься к нет никого, кроме него. Все остальное проси.
2: И когда мы в десятке, то начинаем делать действия друг относительно друга, потому что так сказали каббалисты, и тогда мы видим, что все выяснения мы должны принять через связь с Творцом и молитву. И хисарон, который мы поднимаем из действий объединения, постепенно даст нам и желание, и ощущение. И что важно, чтобы мы включались, старались приближаться друг к другу. Постепенно раскроются новые келим, и чувственные, и общие молитвы к Творцу.
1: На первой части Раф объяснил, что молиться — это судить себя, оценивать себя, свои мысли, желания, с чем он может обратиться к Творцу, а с чем не может. И то, что человек может осознанно обращаться к Творцу, даже когда он знает, что это не искренняя молитва из сердца, но то, что он так обращается к Творцу, просит исправить себя, чтобы эта молитва поднялась действительно из сердца, чтобы он это почувствовал. И так он исправляется, исправляет свою молитву. Творец уже отвечает ему и дает ему и настоящих сторон из сердца.
2: Это как раз секрет взаимовключения товарищей. Если я обращаюсь в одиночку, то это неправильно. Ты начинаешь хотеть включиться, и через взаимовключение получаешь правильные хисароны от товарищей. И их молитвы, они более правильные. Тогда ты больше их получаешь, они тебя направляют правильнее на Творца.
6: Wow, what a beautiful workshop, friends. It's so great to be with you.
1: Прекрасный семинар, друзья. Давайте послушаем, что Рав говорит нам сейчас после этого семинара. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это во-первых. Еще раз, Рав говорит так. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так, но я должен осознавать это. Давайте сейчас перейдем к клипу, посмотрим, куда Рав направляет нас.
2: Если я чувствую товарищей, и если я хочу им помочь, в общем, помогая им, я хочу насладить Творца, тогда мне не нужно бояться. Я должен все время постоянно просить у Творца, помоги этому, помоги тому, и сделай это, и сделай то, потому что таким образом мы его наслаждаем. У Творца нет хисаронов. У него есть только одна потребность — помочь творениям. И кроме этого, у него нет ничего. И поэтому, сколько бы мы ни требовали, сколько ни просили у него, мы таким образом его наслаждаем, делаем ему как бы приятное ощущение. Все время нужно у него просить. И этим, по сути, вы сделаете ему одолжение, попросите у него, но просите так, чтобы он мог отдавать. То есть, чтобы можно было обратиться к нему и просить, в то время, когда у вас есть желание отдавать. Так вот, желание отдавать — это то, что я прошу для товарища.
5: Все.
2: И тогда наверняка моя просьба будет чистой от эгоизма. И тогда он сможет ответить на эту просьбу. То есть я предоставляю работу, или Авудат Ашем. Я и он, мы становимся как партнеры. Я прошу его выполнить работу, и он ее выполняет, потому что в этом его сила, это его желание. Я таким образом реально его наслаждаю. Он наслаждается, когда получает такое обращение от творения.
6: Wow, what an amazing clip from our great Rav. Thank you. Okay, let's watch it again. I think it's worth watching over. So please.
1: Какие прекрасные слова. Давайте еще раз посмотрим это. Если я чувствую товарищей и хочу помочь им, по сути, помогая им, я хочу доставить наслаждение Творцу. Тогда мне нечего бояться, я должен просить все время у Творца: помоги этому, помоги тому, сделай это, сделай то, потому что тем самым мы доставляем ему наслаждение. У Творца нет потребности, у него есть только одна потребность — помочь творению. Кроме этого, у него нет ничего. И поэтому, сколько бы мы ни требовали, просили у него, мы этим доставляем ему наслаждение, приятное ощущение. Все время просите у него и сделать ему наслаждение, попросите у него, но попросите так, чтобы он мог отдавать. То есть к нему можно приблизиться и обратиться, попросить при условии, что у вас есть желание отдавать. Так вот, желание отдавать — это то, что я прошу для товарищей. И тогда наверняка моя просьба, она чиста от эгоизма, и тогда он может наполнить согласно моей просьбе, и я даю ему работу. Это и называется работой Творца. То есть мы, я и он, тем самым становимся партнерами. Я прошу у него сделать работу, а он выполняет работу, потому что это его сила, это его желание. И я доставляю этим ему буквально наслаждение. Он наслаждается, когда получает такое обращение от творения.
7: The second thing, a prayer cannot rise from me alone.
2: Второй момент. Молитва не может подняться от меня к Творцу, а должна подняться от всей группы, от всего кли.
7: The kli is the ten, and therefore I need to prepare myself.
2: Кли — это десятка. И поэтому, прежде всего, я должен подготовить себя в объединении с товарищами, чтобы это было как можно ближе к десяти. И наш общий хиссарон, насколько мы учимся и в разговорах друг с другом, мы можем раскрыть, чего именно мы хотим и чего мы хотим достичь, и насколько мы готовы поддерживать друг друга, и в какой мере поручительства мы находимся между собой. В соответствии с этим мы и обращаемся к Творцу. И тогда у нас есть надежда. Мы находимся в определенной уверенности, что Творец нам ответит.
7: Okay, so the second thing, a prayer cannot rise from me alone to the Creator.
1: Во-вторых, молитва не может подняться от меня к Творцу, она должна подняться от всей группы, от всего кли. А кли — это десятка. И поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, чтобы это было как можно ближе к десяти. И наш общий хисарон, насколько мы в учебе, в разговорах между нами можем раскрыть, чего именно мы хотим, к чему мы хотим прийти, и насколько готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства мы находимся между нами. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда у нас есть надежда. И мы находимся в определенной уверенности, что Творец ответит нам. Давайте сейчас выясним то, что мы учили. Активный семинар, и мы выясняем вопрос, как нам подготовить себя к тому, чтобы раскрыть общий хисарон. Как нам подготовить себя к тому, чтобы раскрыть общий хисарон?
8: Раскал
2: так, я прежде всего должен подготовить себя к объединению с
8: товарищами.
2: И наш общий хисарон, насколько мы учимся, насколько мы разговариваем друг с другом, мы сможем раскрыть, чего мы на самом деле хотим, к чему мы хотим прийти, и насколько мы готовы поддерживать друг друга. Все должно быть вокруг объединения между нами. Должны сфокусироваться в том, что это наш хисарон, наше желание. И только с его помощью мы можем насладить Творца. Чем больше будем на нем фокусироваться, не позволяя другим хисаронам ухватить центральную точку, которая как раз на точке разбиения, которую мы хотим исправить, то тогда мы сможем выстроить правильный хисарон.
1: Да, мы подготовим себя во взаимовключении между нами. Человек да поможет ближнему и попросим Творца, чтобы он дал нам общий хисарон.
2: Главное все время взаимовключаться в товарищей, в их хисароны, в их точки встреч, в сердце, которые стремятся к Творцу, и вместе искать общий хисарон. Просить Творца, чтобы дал нам общий хисарон, все время быть в поиске, прояснять, уточнять. И так мы все ближе приблизимся к этому.
1: Общий хисарон — это не что-то постоянное, что бы не изменялось. Все время чувствуется другой хисарон, и поэтому нужно ухватить и не отпускать. Это как бульдог, который не отпускает. Не успокаиваться, какой хисарон с Творцом и... Нужно все время быть в этом диалоге. И все, что приходит, это молитва, это выяснение, все время оставаться с этим вопросом.
2: Да, мы разговариваем, проводим семинары. Все действия, которые мы делали за эти два дня, мы можем видеть, как постепенно общий хисарон раскрывается из самой работы в десятке, из того, что мы находимся вместе, в учебе, свет на нас действует и продвигает. Вся наша работа в десятке помогает нам раскрыть общий хисарон.
1: Я думаю, что и об общем хисароне мы должны просить Творца, потому что Мы можем включаться в каждого товарища, слушать, стараться почувствовать его хисарон. Вопрос, как мы все соединяем вместе, каким образом? Мы говорили на конгрессе, что должно быть одно общее предложение или должно быть одно общее ощущение. То есть не совсем понятно. И соединить все хисароны в один большой хисарон. И как товарищи говорили, я думаю, что здесь нужна помощь Творца, обратиться к Нему и попросить у Него общего ощущения все-таки. Ведь хисарон — это ощущение в сердце. И после вот этого взаимовключения попросить Творца, чтобы дал нам новое ощущение.
2: Не помню, не так давно говорил о том, что все, что ты хочешь себе, все самое красивое, что ты представляешь, попросить для других. А чего мы хотим? Хотим раскрыть Творца, быть дающими, наслаждать Его, почувствовать как можно больше величия Творца. Так вот, все это я прошу для товарищей. У них есть такой хисарон. И даже если это раскрыто больше или меньше, я знаю, что это правильный хисарон. И я желаю товарищам постоянно. Такое направление у нас должно быть. И тогда, кроме этого, не нужно, чтобы товарищи только чувствовали, что нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро, чтобы поднялись над материальной жизнью и были только в такого вида хисронах.
1: Мы должны желать это, быть вместе с товарищами в одном желании, в одном хисароне, и чтобы в этом хисароне раскрылся Творец. Это состояние, к нему мы должны стремиться, и об этом мы должны просить.
2: Как раз в эти дни занимаемся этим. Просим друг за друга, объединяемся друг с другом, включаемся друг в друга, чтобы было место Творцу, раскрыть нам и исправить общий хисарон, который мы можем почувствовать. Попробуем все время искать через десятку в обращении к Творцу правильный хисарон и молиться о нем.
9: Thank you, friends, for this amazing workshop. So much emotion.
1: Большое спасибо за прекрасный семинар. Так много чувств, так много работы. Это все десятки. Прежде чем мы перейдем к клипу Рава, давайте вместе подумаем, как наши учителя дают нам истинные основы нашей работы. И только через связь между нами мы можем приблизиться к Творцу. Только связь между нами приблизит нас к Творцу. Клип.
2: Главное в возвышении души и ее совершенство — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. В этом их совершенство, когда они вновь возвращаются к тому же виду, в той же форме, как это было до греха Адама Ришона.

0: что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, направлению к Творцу. Нет. Лишь в той мере, в которой он соединен с товарищами, в этой мере он сближается с Творцом. Можно так это измерить. Чтобы не был каждый сам по себе, ибо это противоположно святости.
1: Yes, friends. We need to create a common cry.
0: Да, говорим, мы хотим прийти к общему крику. Мы соединяемся как один в наших десятках. И сейчас мы как один человек с одним сердцем. И это сердце попросим от Творца в молитве многих, чтобы быть один и навсегда.
2: Клип.
0: Нужно захотеть всем вместе обратиться к Творцу в одном крике, в одном хисароне, как один человек с одним сердцем, и потребовать у Него исправить наше общее сердце, наше совместное желание. И сформировать в нашем сердце так, чтобы он захотел наполнить наше сердце, чтобы соединил наши сердца и наполнил наше сердце как одно единое. Мы постоянно должны об этом думать до тех пор, пока это желание еще и еще, еще не обретет какой-то образ, обретет ощущение, будет чувствоваться в нас как нечто более практическое, реальное, уже существующее, как что-то, что имеет место в реальности. И тогда мы начнем еще и раскрывать вместе с этим желанием и Творца, который формирует это желание, даже если это желание неисправленное, и то, насколько оно оторвано от нашего эго, и как оно будет исправлено. И все это мы начнем чувствовать как происходящее в нашем общем сердце между нами, не в каждом взятом отдельно, а во всех вместе. Мы почувствуем, что мы вновь часть одной системы, которая называется Адам Ришон. Это что очень особенное, как бы находящаяся вне нашего эго и принадлежащая всем. И все это очень внутреннее. Нужно обращать на это внимание. Еще и еще требовать, чтобы мы это почувствовали. И так мы начинаем продираться во внутреннюю часть реальности. И тогда мы раскроем эту внутреннюю часть, потому что там и только там находится Творец. Он, по сути, оторван, отделен от всего творения, то, что называется, вне творения. Там мы раскроем себя вместе с Ним. И все это нам предстоит. И все это очень близко и доступно. Мы должны это не оставлять после Конгресса. Во-первых, у нас есть еще время, мы будем продолжать, и главное — не оставлять. И после Конгресса мы все время будем продвигаться все больше и больше.
1: Wow, friends, what a clip, eh? Rav is saying there
3: Какой клип? Рав говорит, что благодаря тому, что мы молимся, мы можем прорваться в эту внутреннюю реальность. И у нас есть сейчас уникальная возможность, когда вся десятка собралась вместе, каждый в своем, после нескольких дней общего усилия, раскрыть единое клей, единое желание.

0: И еще то, что мы видели сейчас в клипе, Рав говорит, что это очень практический путь, это очень... Это практическая каббала, то, что мы делаем. Мы хотели бы сейчас, чтобы все обсудили вопрос на семинаре, а потом у нас будет общее, будем делиться впечатлениями, потому что мы хотим ощутить объединение, которое возникает из ваших групп, из ваших десяток. Сейчас мы выйдем на активный семинар, а потом мы захотим услышать молитву, которую вы построите вместе во время этого семинара. А семинар — это реализация того, о чем говорил Рав в этом клипе. Итак, четвертый активный семинар. Давайте обратимся к Творцу и попросим Его, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Еще раз. Вопрос на обсуждение. Давайте обратимся к Творцу и попросим Его, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Десятка, которая закончила, ставит знак вопроса, чтобы поделиться со всеми.
1: Обратимся к Творцу и попросим, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Дорогой любимый Творец, дай нам почувствовать это желание, почувствовать хисарон к Тебе, дай почувствовать хисарон к объединению, очисть просьбу каждого из товарищей в десятке, дай нам быть как один человек в одном сердце.
0: Чтобы приблизил нас каждого из своих мыслей и желаний к одному общему чувству.
1: Мы сейчас поработали на конгрессе, мы старались объединиться, взаимовключиться. Сейчас просим Творца, чтобы Он соединил все эти хисароны и все усилия в общую молитву.
0: Дай моим товарищам как можно больше Твоего величия, чтобы они ощущали все время, что только Ты действуешь во всей реальности, и каждую секунду даешь самое лучшее, что может быть, чтобы обратились к Тебе. И этим доставили наслаждение Творцу.
2: Мы
1: хотим быть с правильным хисароном и правильной молитвой и в правильном месте в системе. И мы просим Тебя, чтобы дал нам это клей.
0: Мы очень хотим почувствовать общий хисарон. Мы хотим почувствовать Тебя между нами. Мы хотим, чтобы эта связь, которую мы хотим построить, чтобы она была духовной, внутренней, чтобы держала всех товарищей и поднимала наверх, и чтобы это была вечная связь, которая не будет просто какой-то пустой, а чтобы она сопровождала нас до полного исправления.
1: Дорогой любимый Творец, дай нам почувствовать и включить все, что хотят товарищи. Дай мне возможность отменить свое мнение, чтобы стать клей для просьб товарищей.
0: Насколько мы стараемся объединиться, мы видим, что состояние все более тонкие, и наша чувствительность, она усиливается, и наши усилия в объединении, они дают общее ощущение. Рав сказал в клипе, что мы хотим, чтобы Творец хочет, чтобы мы объединили наши сердца и наполнили их как одно сердце. Мы хотим обратиться к Нему как к силе исправления. И мы хотим раскрыть неисправность, то расстояние, которое мы хотим преодолеть и приблизиться к Нему.
2: Мы
1: Мы уже сотни, даже тысячи раз молились, проговаривая искусственные молитвы. Сейчас просим, чтобы почувствовать это в сердце, почувствовать общий хиссарон в сердце, чтобы он, это не было в отрыве от нас, чтобы это было частью нас, чтобы десятка была в сердце, в обращении к Творцу.
0: Дай нам как можно больше включиться друг в друга, правильно обратиться к Тебе, чтобы мы видели достоинство товарищей, а не их недостатки, как написано в молитве Элимелеха, чтобы мы почувствовали, что каждый товарищ избран, и что мы близки к Тебе, и что товарищи — это как герои, которые все время преодолевают свое эго, чтобы мы ощущали это все больше, включались в каждого, и чтобы каждому удалось почувствовать себя самым маленьким во всем мировом кли из всех товарищей. И тогда действительно мы получим Твое величие.
1: Дай нам возможность молиться к Тебе. Как сказано, хорошо, чтобы молился каждый целый день. И чтобы мы преуспели подняться на волну молитв и хиссаронов, чтобы абсолютно совсем обращались к Тебе. И чтобы мы не думали, что мы можем что-то сделать собственными силами, а чувствовали, что мы нуждаемся в Твоей помощи.
0: Помоги нам просить для товарищей.
3: Okay, friends, amazing prayers. How about?
1: Друзья, это просто здорово, великолепно. Давайте сейчас послушаем несколько молитв, чтобы включиться в общий хиссарон десяток. Пожалуйста, ставьте знаки вопросов. И давайте послушаем наш общий хиссарон. Все, кто могут, пожалуйста, поднимайте знаки вопросов.
4: Dearest Creator, help us to feel all the hearts as one.
0: Дорогой Творец, помоги нам почувствовать все сердца как одно, соедини нас, чтобы быть как один человек с одним сердцем. Укрепи нас, чтобы мы стали как один человек с одним сердцем. Раскрой сердца товарищей. Будь тем клеем, который склеивает нас. Мы благодарны Тебе и просим, чтобы Ты наполнил клей своим светом, чтобы мы могли быть как один человек с одним сердцем.
5: Давай. Прошу Творца не оставлять нас быть в постоянной молитве. Мы вложились по своим возможностям. Просим Тебя прийти к нам. Помоги, Творец, быть в одном общем сердце. Дай нам желание заботиться о товарище. Хиссарон любви и страх желаний товарища.
6: Please, Creator, we stand here ready. We're prepared.
1: Творец, пожалуйста, мы стоим здесь готовые. У нас нет правильных слов, но у нас есть колоссальное желание. И просьба одна, единственная. Пожалуйста, дай нам хиссарон, дай нам силы идти по этому пути вместе, как один.
7: Que el que hay ese deseo en común, que toda la decena esté presente, esté junta, и que lleguemos al siguiente estado juntos. Eso.
0: Мы хотим этот общий хисарон, все десятки.

0: Thank you, friends. Dear Creator, we thank you for enhancing our connection through this.
1: Спасибо, Хаврим. Дорогой Творец, мы благодарим Тебя за то, что увеличил объединение между нами с помощью этого Конгресса, и то, что каждому из товарищей взращиваешь хиссарон насладить Тебя. Выстрои такое объединение, чтобы он был настолько сильный, чтобы мы были объединены в одном сердце, и увеличивать Твою важность. Прояви себя в общей точке нашего сердца. Спасибо за то, что Ты сблизил каждого из товарищей и всех вместе нас к Тебе. Раскрой свой дух между нами, чтобы мы смогли стать клей для всей группы и всего человечества.

0: Любимый Творец, благодарим за эту возможность ощущать наше единое сердце. Просим, помести себя в это наше общее сердце.
1: はい、日本の国からの質問になります。質問じゃない、祈り。祈りについて。
2: Hello, friends. May the Creator bring our friends to greater unity during the lessons. May He increase.
3: Пусть Творец приведет наших товарищей к еще большему объединению, чтобы усилили свое стремление к ради отдачи, чтобы подняли свои частные желания и чтобы мы обратились к объединению между нами, чтобы мы поднялись и попросили желание Творца, чтобы Он наставил нас, и чтобы посторонние мысли не мешали нашему объединению, чтобы все прегрешения мы смогли покрыть любовью. Лахаим.
4: Creator, we are grateful for the ability to ask you to give us pleasure.
5: Творец, благодарим Тебя за возможность просить у Тебя, передать Тебе наше объединение. Мы, дай нам выполнить свою половину работы, чтобы почувствовать важность цели как более важную, чем когда-либо, чтобы была постоянная забота о Тебе, чтобы мы никогда не забывали Тебя просить. Пожалуйста, пожалуйста, соединяй нас.
3: Великий Творец, мы все просим Тебя большое желание раскрыть Тебя и в течение всего дня и каждый день мы хотим быть в этом, потому что это самая важная цель нашей жизни — прийти к подобию Тебе, свойством отдачи и любви Твоим, чтобы раскрыть Тебя и доставить Тебе наслаждение в единстве между нами. Так, чтобы все силы и все свойства, мешающие нам достичь цели творения, чтобы Ты обратил силы отторжения между нами в свойство любви. Ты обязан помочь нам сейчас. Мы хотим приблизиться и сделать эту работу для Тебя.
6: And please connect us. What beautiful.
5: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, объедини наши сердца. Какие замечательные молитвы мы сейчас услышали. И это только небольшая часть. 850 десяток были в общей молитве одновременно по всему миру. 850 горящих, светящихся разных частей мира. Все для того, чтобы мы могли передать единство в мир. Лекарства, Рао, каббалистов, товарищи. Все просто великолепные, все сильные. Так мы соединили все кли в одну молитву. Творец доволен нами, и мы наверняка увидим изменения. И сейчас мы перейдем в следующий урок. В 4 часа по израильскому времени. Итак, следующее наше мероприятие, урок в 4 часа по израильскому времени. Всем спасибо. Песня.

0: Good morning, Bnei Baruch.
1: What
0: event?
2: Доброе утро, Бней Барух. Какой дух, какой конгресс?
0: The topic of we should pray all day long.
2: Нам предстоит очень важный урок, а тема наша — это молиться целый день.
0: Take a moment and think about all the states that we've been through so far, and connect them.
2: И мы сейчас хотим на секунду остановиться и подумать о всех состояниях, которые мы прошли до сих пор, и соединить их с теми словами, которые мы должны услышать от Рабаша, Бааль Сулама. У нас будет подготовка в молчании, в которой каждый из нас поделится всеми этими впечатлениями. И в конце этого урока мы выстроим молитву. Так, давайте подготовимся вместе. Подготовка. Затем мы прослушаем урок в записи от февраля 2021 года, молитва многих. И после того, как мы посмотрим его, мы вместе посидим и глубже нырнем в тему урока. Глубже погрузимся в тему урока. Давайте вместе послушаем.
3: Article Purpose of Society 1.
4: Рабаш, статья цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе «И вы, овцы мои, овцы пасы мои, вы есть человек, вы называетесь человеком».
5: Рабаш, what are the times of prayer and gratitude in the work?
2: Рабаш, из статьи «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Рабби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздавать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца.
5: Again, our sages said, one should always establish the praise of the Creator.
2: Еще раз сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Рабби Элазар, человек всегда должен устраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца.
6: Exit number 3, Bala Sulam. One's future depends and is tied to gratitude.
4: Отрывок номер 3. Бааль Сулам, благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяется чувство, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, и за то, что ты сделаешь со мной в будущем.
6: Alasulam, one's future depends and is tied to gratitude for the past. The carries and the gratitude for it. Expand the feelings.
2: Alasulam, будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Благодаря хвале и благодарности, которая воздается, это расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, «И за то, что ты сделаешь со мной в будущем».
3: Silent workshop. Let's enter the
4: lesson
3: with the intention to reveal the Shekhinah between us.
4: Войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.
3: Let's enter the lesson
4: with the intention to reveal the Shekhinah between us.

0: Раф Лайтман, пожалуйста.
1: Да, молитва многих. Мы уже учили много и говорили, слышали, насколько все, что мы постигаем, все, что можно постичь в духовном, можно постичь только силой молитвы. То есть, когда мы обращаемся к Творцу, и насколько мы можем раскрыть скрытое в нашем сердце, то, что находится в самых внутренних частях нашего сердца, насколько мы понимаем, чувствуем. Творец чувствует, что находится в сердце каждого, и он также принимает в расчет, насколько мы чувствуем наше сердце, и насколько мы вследствие этого поднимаем хесароны к нему, просьбы. Молитвы. И молитвой называется от слова «осудить себя», «литпалель». Когда человек судит себя, он хочет раскрыть себя. И когда он раскрывает себя, он видит, сколько у него есть правильных вещей, сколько нет. С какими желаниями, мыслями он может обратиться к Творцу, а с какими еще не может. Это с одной стороны. Есть здесь много подготовок и много ограничений. Как мы можем подготовить себя к молитве? Потому что мне некого обманывать в молитве, но даже если я хочу сказать что-то, что это не я чувствую так, я должен понять и почувствовать, что я поднимаю молитву, что это не совсем еще моя молитва, но я бы хотел, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это первое. Второе, что молитва не может подниматься от меня к Творцу, но она должна подняться от всей группы, от всего кли. Кли — это десятка, и поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, и это будет как можно ближе к постижению. И наш общий хесарон, насколько мы в учебе и в обсуждении между нами можем раскрыть, что мы в точности хотим, к чему мы должны прийти, насколько мы можем готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства между собой мы находимся. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда есть у нас надежда, мы находимся в уверенности определенной, что Творец, Он ответит нам. Конечно же, каждая молитва, с которой человек обращается к Творцу и даже не знает, что обращается к Творцу, и вообще каждый человек, даже который не занимается наукой Каббала, в любом случае есть у него в этом реакция со стороны Творца, но желательная реакция, которая продвинет нас в точности в том направлении, куда нам нужно продвигаться, а не то, что мы сейчас начнем изучать, пока что выстроить эти вещи, молитвы, связь между нами и так далее. Но мы напрямую обращаемся к Творцу и получаем от Него в соответствии с подъемом ман и нисхождением мад, как мы изучаем в науке Каббала, так здесь уже все зависит от того, насколько мы готовим себя к обращению к Творцу, к молитве, насколько мы молимся. Молимся — это называется, молиться называется судить себя. И вследствие того, что мы проверяем себя, судим себя, в соответствии с этим мы поднимаем нашу просьбу общую от десятки к Творцу. И тогда, конечно же, мы в этом можем быть уверенными, что получим ответ. Ответ может быть, когда он уже открыт, понятен нам, или пока еще нет. Но в любом случае, всегда в соответствии с нашей просьбой к Творцу есть реакция с его стороны. Даже если мы не знаем, как поднять просьбу и что с этим делать. Поэтому нужно видеть, если мы соединены с группой, более-менее, не должно быть 10, даже 5, 6, 7 человек, если мы уже находимся более-менее в такой группе, и в соответствии с тем, что мы изучаем, стараемся сформировать наше обращение к Творцу, то, конечно же, мы постепенно начнем чувствовать, насколько мы поднимаем наш общий хиссарон, и насколько и как мы получаем ответ на подъем нашего хиссарона, на подъем ман. И так мы начинаем приходить к состоянию, когда есть у нас диалог с Творцом, с высшей силой. И это то, что каждый должен беспокоиться, чтобы было у него через десятку возможность обратиться к Творцу. Итак, каждая десятка должна заботиться о том, чтобы она собрала своих товарищей и таким образом организовала обращение к Творцу. И также начинает стараться чувствовать ответ от Творца. И начинать уже с маном и маадом. То, что мы изучаем, нет у нас больше. Это вся наука Каббала — подняться к состоянию, когда мы можем обратиться с хиссароном к Творцу и прийти к состоянию, когда мы можем распознать, понять ответ Творца, пока мы не начинаем раскрывать высшую силу, которая раскрывается между нами, перед нами. И так мы уже начинаем работать с ним, то, что называется, в раскрытии лика. Будем надеяться, что мы этого удостоимся и быстро. Но в любом случае мы пока еще должны научиться тому, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, да? И наше обращение к Творцу — это то, что отвечает нам на все проблемы, на все вопросы. И только этим мы должны заниматься, как написано. Дай Бог, чтобы молился весь день. И благодаря этому мы воздвигаем систему Адам, нашу систему, которая становится все более подобной Творцу. Как Адам, от слова Адам, подобный Творцу. Дома. Поэтому молитва многих — это, по сути дела, все, что нам нужно выполнить, сформировать, и в этом продвигаться все время, пока мы не придем к полному раскрытию Творца внутри кли, которое тоже будет полным. Перейдем к отрывкам, которые нам предстоит прочитать. Постараемся войти все более внутрь в каждом отрывке. Мы уже проходили их и слышали не раз. Но главное, что мы на самом деле увидим, как мы можем пользоваться ими каждый раз во все более внутреннем виде. Видим в каждом предложении еще несколько деталей, которые важны нам для связи между нами и с Творцом. И так будем продвигаться. Если есть вопросы о том, что я говорил, пожалуйста. Желательно о том, что я говорил, а не другие. Нет? Есть. Хорошо. Москва 7.
0: Рав, что значит судить себя из центра десятки? Я себя должен осудить?
1: Да, конечно. Молиться — это прежде всего, когда я сужу себя, насколько я нахожусь в объединении с десяткой, насколько я готовлю себя к соединению с товарищами, и с помощью этого я строю сеть связи между нами, когда между нами в этой сети связи я поднимаю хисарон к раскрытию Творца, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы отдавать ему. И это наша работа. И тогда мы раскроем в ответ от него его отношение к нам, отношение объединения, любви, которые он посылает, чтобы выстроить нам, чтобы доставить нам наслаждение. Итак, я своему любимому, а любимый мой мне, так мы начинаем связываться между собой, десятка и Творец, и продвигаться. Хорошо.
2: Я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале, что нельзя как бы обманывать, некого обманывать в молитве. И вот тут тоже вопрос есть. То есть получается, что хисарон, он как бы, он еще не истинный, он еще, ну нет еще у меня этого хисарона. И я, получается, как бы обманываю.
1: Я не хочу ничего скрывать от Творца, наоборот. Это глупость, если я буду делать такие игры. Но я хочу быть перед ним открытым, на самом деле, когда я, насколько я хочу, насколько не хочу, насколько я понимаю, насколько я не понимаю, я все раскрываю перед ним. Все раскрываю перед ним. И тогда с помощью такого раскрытия сердца моего по отношению к нему, я привожу себя к состоянию, когда я хочу, чтобы он выстроил мне мое сердце, выстроил мозг, как мысль, так и ощущение, и я вследствие этого уже буду продвигаться. Но то, что молитва называется, действие молитвы называется «Лейтпалель», молиться, то есть судить себя, это значит, что я проверяю себя, насколько я нахожусь напрямую в обращении к Творцу, и поэтому я раскрываю ему все, что есть у меня, и он, конечно же, видит на всю глубину все, что есть в моем желании, потому что он формирует его. И тогда я прошу его, чтобы он исправил мое желание и сделал из меня то, что нужно. Я нахожусь перед ним как больной на операционном столе, и весь он находится во власти Творца. Так это.
3: Нью-Йорк ту.
4: Hi, Rav. Prayer from the a question from the ten. Can the prayer that raises
5: from
4: the heart be turned into the prayer that comes from the ten?
3: Repeat, please.
1: Повтори, пожалуйста.
4: Can the prayer that we have in our heart, for the ten, be turned into a prayer from the ten,
5: которая есть у нас в сердце,
4: instead of it being from the person to be from the center of the ten?
5: Может выйти из центра десятка не из сердца человека?
1: Я не понимаю твоего перевода. Переводи как следует.
5: Я слышу сам себя, поэтому так получается.
1: Я могу получить нормальный перевод?
5: Я задам вопрос. Может ли молитва, которая у нас есть в сердце, выходить из центра десятка, а не из сердца человека?
1: Да, человек может молиться, обращаясь к Творцу, также и через центр десятки. И это более эффективно. Но также, когда он находится в десятке и поднимает свою молитву напрямую к Творцу, не через десятку, это тоже в конечном счете итог его включения в десятку, это тоже работает. Главное, что я не хочу вам ставить таких условий, чтобы вы не молились. Как можно больше обращайтесь к Творцу с молитвами, с просьбами, со всем, что у вас есть в сердце. Но, конечно же, желательно включить в это и десятку. Вы не обязаны говорить об этом и путать так каждый раз товарищей, но в любом случае в связи между вами, чтобы вам было понятно из чтения статей, из обсуждений, что вы должны поднять в целом общее желание Хисарон. Хорошо. Италия 4.
3: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borè ascolta dal centro della
5: Divinità? Каков правильный хисарон и молитва, которую Творец слышит из центра десятки?
1: Это только молитва по объединению. По объединению между нами и объединению с Ним. Когда мы затем увидим, что это то же самое, но прежде должно быть, конечно же, забота о нашем объединении. Иначе нам нечего будет подниматься к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой внутри нее. Латинская Америка 1.
5: Здравствуйте, Раф. Это молитва многих. Как она создается? Как я могу собрать хисароны и молитвы товарищей в единое целое?
1: То, что я в конечном счете из моего включения в десятку поднимаю хисарон, нам не нужно говорить о том, что сейчас я молюсь. Это тоже возможно, но не обязательно, потому что в общем и целом мы включаемся друг в друга. Если мы находимся каждый день на связи между собой во время урока и немного после урока, и в течение дня, когда мы еще два раза встречаемся, это уже дает каждому взаимовключение с его окружением, с его десяткой. И тогда достаточно, чтобы каждый поднимал свою просьбу из десятки, через центр десятки, как результат обсуждения между нами. И так мы связываемся с Творцом, пробуждаем Его и обязываем Его раскрыть наши сердца. Понятно? Хорошо. Нет, у нас раньше было Тбилиси.
6: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования в себе и огромный стыд перед Творцом. Вот без слов это ощущение молитвы или нет? Вот хочется вырваться.
1: Да, даже если ты не проговариваешь это в словах, но только чувствуешь в сердце. Молитва называется «работа в сердце». Так это уже то, что ощущается у Творца, и тебе не нужны слова, и правильно их выстраивать, и писать из этого целую книгу твоих молитв. Нет, достаточно это чувствовать каждый раз в сердце, насколько ты через объединение в группе хочешь достичь объединения с Творцом. Это для того, чтобы доставить ему этим наслаждение. Это должно быть как можно короче, как написано, чтобы не было у тебя чужого Бога. Ладно. У нас есть женщины Польши.
7: Молитва из центра десятки. Всегда ли она бывает услышана Творцом? Если да, то как это понять?
1: Да, Творец слышит только хисарон, который выходит как итог включения человека в его десятку. Все. Пока что в простом виде. Я включился в десятку. Я нахожусь с ними. Я все время встречаюсь с ними. Мы говорим. Мы перемешиваемся в желаниях, мыслях. Достаточно мне вследствие этого поднять хисарон. Да? Без всяких там разглагольствований, без всяких проблем. Достаточно это сделать так? Хорошо? Хорошо. Женщины, Питер, 4.
8: Помочь друг другу произвести более точные выяснения единой предваряющей просьбы, хотя бы на минимальном уровне, соответствующие свойству бины.
1: Конечно же, мы должны прийти к свойствам бины. Это то, что нам предстоит. Придем к этому. Женщина Питер 5.
9: Тут есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что как-то невозможно добраться до этого центра десятки. И непонятно тогда, как от него молиться. Ну, чтобы это не было никаким воображением, а чтобы было вот реальным действием. Как это?
1: Вы говорите прежде всего между собой. Если вы говорите между собой, насколько это возможно, включиться друг с другом, согласиться друг с другом, насколько должно быть обращение к Творцу из объединения между вами, вследствие этого, с этим ощущением, вы уже начнете обращаться к Творцу. Вот и все. Каждое. Этого пока что достаточно. Затем мы научимся, как это делать в состояниях более сложных.
10: Барур.
1: Понятно. Турция 2.
11: This question is from a friend in our tent. How can we reach a state where we could pray from the depths?
5: Вопрос подруги из десятки: как прийти к состоянию, когда мы молимся из глубины сердца, чтобы Творец ответил? Спасибо.
1: Мы как раз об этом и говорим, что нужно прежде всего находиться на связи десятки между нами, когда мы более-менее чувствуем, мы понимаем, в каком внутреннем духовном состоянии мы находимся, что называется нашей целью, с помощью чего мы продвигаемся к цели, как мы видим себя в достижении цели через объединение между нами, как мы раскрываем Творца в объединении между нами. После того, как все эти вещи, они нам понятны, мы начинаем просить Творца, чтобы сделал из нас первое объединение на нашем пути. Вот и все. Турция 2.
12: Dear Rav, thank you. A question from ten.
5: Дорогой фраз, Рав, спасибо. Вопрос от десятки. Мы чувствуем отчаяние. Мы хотим создать цельную молитву в десятке. Вскричать, чтобы быть единой душой в десятке.
1: Это все проясняется в то время, когда вы объединены между собой и говорите об этом. Вы можете каждый раз между собой связываться не только во время урока, когда вы связываетесь сюда, а между собой вы должны находиться на связи и обсуждать все эти вопросы, находить ответы из источников, то, что написано об этом, и в каком месте, в каком состоянии вы находитесь. И тогда вам станет понятнее, как вы обращаетесь к Творцу, кто такой Творец, и как можно понять, что Он вам отвечает.
10: Барур.
1: Понятно. Москва, 6.
13: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что показалось так, что как будто цель — это Творец. И десятка как бы стала как средством. То есть она как бы на второй план ушла. Вот как сделать так, чтобы... И выглядит так, как будто все зависит от меня. Как сделать так, чтобы соединить все в одно?
10: Они лохошевшизеевшарбенетаем.
1: Я не думаю, что это пока что возможно. Вопрос правильный. Один раз я важен, другой раз важна десятка, в третий раз важен Творец.

0: не сейчас, но в конце исправлений, что три эти точки, они становятся как одна. И это конец исправления. Понятно, да? Отлично. Сейчас у нас остался только Питер один женщины. Женщины Питер один.
1: Пожалуйста, если десятка подняла правильную молитву из центра своей десятки, как она слышит или получает мад в ответ на эту молитву?
0: Если десятка поднимает ман к Творцу, и это на самом деле ман, хисарон, потребность, так в этом хисароне она чувствует ответ, реакцию Творца по отношению к ней. И нет здесь никакой проблемы. Все зависит только от мана, от подъема мана. И все. Хорошо. Турция, два женщины.
2: This upper root in the center of ten. Is this the place where the creator feel?
3: Из центра. Просит еще раз повторить вопрос.
0: Повтори, пожалуйста.
3: Подруга спрашивает. Высший путь из центра в десятке. Это место, где Творец ощущается?
0: Да, мы раскрываем Творца в центре десятки. Да.
4: Тов. Киев один.
0: Ладно, Киев один.
5: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим, ну или должны прийти к первому такому объединению, да, с Творцом. Вот что это за состояние, к которому мы можем сейчас прийти на Конгрессе?
0: Когда мы на самом деле почувствуем, что группа, скажем, моя, которая находится в состоянии, когда все мы понимаем всех в их желании к Творцу, когда все готовы поддерживать друг друга, быть как один человек с одним сердцем буквально, потому что понимают, что невозможно достичь высшую силу и доставлять ему наслаждение, но только вследствие того, что мы соединены так, когда нет разницы между нами. Так разницу между нами мы не можем перескочить или вычеркнуть, как-то сократить. Но мы хотим, чтобы это произошло. И этот хисарон мы поднимаем к Творцу, потому что тогда мы становимся как один. Ну, в чем-то, по крайней мере, насколько мы можем представить это себе. И тогда мы просим у Творца сделать из нас, из всех, одно желание. И в этом желании Он может раскрыть себя и наслаждаться нами, потому что свет, как светом, который наполняет кли.
4: Влад.
0: Влад. Хорошо, ладно. Молчит?
3: Там что-то заткнулся интернет.
0: Да, я вижу, завис. Ладно, в таком случае перейдем к Хорватии.
6: A question from Ten. Right now, when we feel inspired by friends in the Ten and the whole.
3: В данный момент, когда мы получаем помощь от товарищей, от всего кли, мы начинаем поворачиваться друг к другу, и все кажется в порядке. Но вопрос, как сейчас можно правильно судить себя, чтобы мы подняли эту молитву и включили туда Творца?
0: Мы все время находимся в этой работе. Это такая работа, как учил тот, кто учил с нами. Вы помните, мы учили учеников Рамхаля. Они все время находились в молитве. дежурство вокруг круглосуточное, и написано,

0: Дай Бог, чтобы молился весь день. Я не могу молиться 24 часа, но если я нахожусь с другими учениками, то есть со своими товарищами, так мы даже так можем организовать. Я не говорю, что это нужно делать, но когда мы можем таким образом организовать нашу молитву, обращение к Творцу, когда каждый раз мы хотим все, находим все больше и больше хисаронов, и с этим обращаемся к Творцу, потому что ясно, что только Творец исправляет все буквально. Мы ни в коем случае не можем ничего исправить, только в обращении к Творцу. Поэтому мы все время ищем, как еще мы можем быть объединены, и не убегаем от этого, и даже для того, чтобы не уходить от молитвы. Мы должны просить у него молиться, и так мы приходим к этому. Если мы видим, что это, по сути дела, состояние, когда мы все время требуем от него, и только тогда мы приходим к тому, что Творец раскрывается, выстраивает нам кли, и раскрывается в исправленном кли, которое он исправил, тогда это хорошее состояние. Так мы должны это делать. Хорошо? Отлично. А сейчас мы переходим к женщинам Италия 1. Женщина Италия 1.
1: Salve, Rav. Come superare la ragione quando chiediamo?
2: Здравствуйте, Рав. Как одолеть высшее знание, когда мы в молитве? Как одолеть свое знание, когда мы в молитве?
0: Как преодолеть знание, когда мы в молитве? Только когда я включаюсь в хисарон и товарищи, все. И тогда вместе с ними я поднимаю мою просьбу к Творцу. Когда я молюсь за них, а не за себя, это уже выше моего знания. Понятно, отлично. Италия LC1.
3: Salve Rav, salve Cli Mondiale.
2: Здравствуйте, Рав, здравствуйте, мировое Кли. Мы новая десятка, мы хотим поблагодарить наших инструкторов, которые ввели нас в эту замечательную семью. Вопрос: почему, когда мы молимся в одиночку, то это противоположно святости?
0: Потому что ты молишься за себя. Постарайся молиться за то, что хочет твоя десятка, а не ты. Тогда вследствие этого выходит, что ты как Малхут, а девять твоих товарищей — это девять первых сферот. И тогда ты благодаря этому уже начинаешь формировать парцуф. Поэтому каждый молящийся за товарища удостаивается первым. Когда я молюсь за то, что хочет товарищ, но получается, что благодаря этому я как раз получаю ответ.
4: Holland 1.
0: Голландия 1.
5: Good afternoon, dear Rav. You told about...
2: Здравствуйте, дорогой Рав. Вы рассказали, что молитва это все еще не моя молитва, но я хочу, чтобы она была моей молитвой. Так что это за процесс, когда это не моя молитва? Можете ли вы объяснить этот процесс?
0: Моя молитва — это то, что я получаю хисароны от всех живущих в мире, от каждого буквально, соединяю их вместе и поднимаю эти молитвы к Творцу и прошу на них исправления. Это называется моей молитвой, потому что я тогда становлюсь Малхут, самая нижняя основная точка по отношению ко всем душам. Это моя истинная молитва. Бишкек.
6: Здравствуйте, Рав. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм. Вообще есть надежда, что мы его можем победить? И что еще нужно сделать, и в каком направлении двигаться, чтобы, чтобы начать побеждать его?
4: Ата нафальта лану миа шамаем тагидли.
0: Ты что, с неба у нас свалился, скажи мне? Ты не слышал то, о чем мы говорили? В каком виде мы можем использовать наш эгоизм? Мы говорили об этом сейчас уже почти 40 минут, что только с помощью того, что я включаюсь в десятку и поднимаю хисароны наших все, в таком виде я могу победить свой эгоизм.
6: Да-да, Раф, я слышу, пытаемся все время делать то, что вы говорите, и в десятке, но все время это вот это вот переворачивается в обратную сторону все время.
4: Азгамзе анилоиде, а таламада.
0: Так это тоже. Ты изучал с нами весь материал или нет? Да, мы. Насколько больше продвигаемся, я могу преодолеть маленькое желание получать, раскрывается большее желание получать, и на него мы должны соединиться вместе и так стараться еще молиться. Еще подниматься над ним, еще раскрывать желание получать еще больше. И на него тоже стараться, и так все больше и больше, пока не раскрывается, что я уже поднимаюсь над желанием получать в открытом виде, в понятном, ясном. Когда мне уже ясно, что я нахожусь в контакте с высшей силой, с Творцом, и во внутреннем контакте с десяткой, и тогда получается, что я начинаю уже шаги в духовном мире.
6: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем новые желания получать? Вот, например, пришел новое желание получать, я могу почувствовать, что это что-то другое, что есть разница между прежним и то, что пришло сейчас. И вот, как вы говорите, каждый раз мы...
0: Если ты будешь сильнее включаться в своих товарищей и не будешь оставлять включение с ними, ты начнешь чувствовать, насколько ты получаешь раскрытие нового желания каждый раз. Дело в том, что вы не слышите то, что я говорю. Балтия 2.
7: Что значит просить того, что хочет десятка?
4: Водайшая семья шли и руца, кому же они руце, анахну кварним цаим бадера зманма, аваль...
0: Конечно, десятка моя хочет то, что я хочу, мы уже какое-то время находимся в пути, но я должен обращаться не из моего личного желания, но я как бы включаю в себя всю десятку всех моих товарищей, которые стоят в моем сердце, и так я поднимаю свое желание, которое включает их к Творцу. Это называется молитвой многих. Когда я не прошу за одиночку, это я, а прошу за многих, это все мои товарищи. И на эту молитву Творец быстро отвечает. Так и написано, кстати. А на молитву одиночки нет. Флорида.
8: Спасибо. В течение дня мы все стараемся находиться в молитве и молимся за товарищей. Вот эта молитва за товарищей. Можно сказать, что это молитва из десятки.
4: Им за Авура Хаверим.
0: Если это за товарищи десятки, ну, конечно же, это молитва за десятку. Но в зависимости от того, что они хотят, соединяетесь ли вы все подключаетесь и выясняете, что является вашими желаниями, насколько они направлены, насколько они объединены между собой, к какой цели вы хотите прийти, насколько вы стремитесь быть объединенными между вами, потому что цель в общем и целом раскрывается согласно силе объединения между вами, и к этому вы стремитесь. Все это нужно выяснить. Понятно, да? Отлично. Теперь Мак Израиль.
9: Став десятки, чтобы построить истинную молитву.
4: Лошаману клюм.
0: А мы ничего не слышали. Открой рот как следует.
9: Как нам по-настоящему раскрыть сердца в десятки, чтобы построить истинную молитву?
0: Вы это должны просить у Творца, чтобы помог вам раскрыть сердце каждого и соединить сердца, а иначе это не будет успешно. И исправь свой микрофон. Ивритоязычная десятка.
2: Рав, как связана работа в сердце, то есть молитва, с внешней работой? И какова связь между ними?
0: Все внешние работы, они только для того, чтобы укрепить соединение наших сердец в обращении к Творцу.
4: Хайфа 1.
0: Хайфа 1.
2: Когда мы говорим о влиянии Творца на, о реакции Творца на Хисарон десятки. Эта реакция наполняет Хисарон или нет?
0: Не обязательно. Ответ от Творца раскрывается только когда наших Хисарон становится больше, а не только наполнение. И это тоже наполнение. Как мы, скажем, изучаем что-то, и делаем что-то. Иногда то, что я раскрываю, насколько я не понимаю, насколько я не постигаю, это тоже, по сути дела, называется...
4: Woman Ita El Sivan.
0: Взаимовключение. Женщина Италия El Sivan.
10: Grazie, Rav.
2: Спасибо, Рав. Можно ли сказать, что молитва из сердца десятки — это ключ к центральному действию для продвижения и сближения с Творцом?
0: Да, только это нам может помочь. Молитва из сердца десятки. И в этом месте, в этом сердце десятки мы раскроем Творца.
4: Woman Moscow 8.
0: Женщина Москва 8.
11: Здравствуйте, Раф. Вот проясните, пожалуйста, непонятно, как из нас десяти сделать одно кли желания, которое наполнится светом. Если мы желание получать, как нам переворачивать это к духовному? Кажется, что мы молимся, с одной стороны, о духовном, но когда раскрывается, понимаем, что молимся о материальном. Дайте такой пример, который покажет нам, что такое совершенная молитва, и вообще, что такое правильное намерение, и вообще, что такое духовное, как его почувствовать. Спасибо.
0: Здесь я не могу вам привести пример, что называется духовным. Что такое духовное желание? Я не могу вам привести пример, потому что вы этого пока еще не чувствуете, но вы должны поговорить об этом. Что называется духовным? Как требовать духовного? Способны ли мы желать духовного? Насколько мы не способны желать духовного? Совершенно нет. Но мы можем просить, даже если не желаем в точности, но просить, чтобы Творец сделал нам. И тогда Творец сделает нам желание к духовному, и мы будем просить. Обо всем нужно обращаться к Творцу словом. Ну так это. Женщина Петах Тиква 38.
12: Шалом, Рав.
10: מרגש שאנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער ההיכל?
4: זה בדיוק אותה התפילה.
0: Это в точности та же молитва. То есть это желание. Вот и все.
4: Woman Tel Aviv 3.
0: Женщина Tel Aviv 3.
12: Шалом, Рав. Ашаэла шилану зе аим вуда нехона ба асирия мехаевет эта буре?
4: Кен.
0: Да. Любое обращение к Творцу обязывает его. Даже если это неправильное обращение, не о правильных вещах, все-таки он реагирует. Это называется, что высший свет находится в абсолютном покое, когда он реагирует на все, что мы требуем от него. Хорошее, плохое, неважно. Даже тот же вор, перед тем, как он взламывает сейф в банке, он просит у Творца, и это тоже в ответ воздействует на него. Да?
2: И может быть, что правильная работа, она продолжительная и обязывает Творца, и обязывает нас, и мы можем выйти на какой-то уровень, когда этот уровень становится постоянным и не может уже от нас убежать?
0: Нет, такого не бывает. Наша связь с Творцом постоянная. Мы не отделяемся от Него, даже если находимся в скрытии. Да. Женщины Тель-Авив 1.
13: Шалом, шалом лекулам.
2: Здравствуйте всем. У нас вопрос десятки. Подруга говорит, так что значит, что ты не просил? Это значит, что я в одиночку просила? Так о чем я, собственно, прошу?
0: Чтобы было у меня желание обратиться к товарищам, чтобы мы поняли, что только в связи между нами мы можем сформировать правильный хессарон, с которым можем обратиться к Творцу. Так это? Обо всем нужно обращаться и просить. Поэтому написано, дай Бог, чтобы молился весь день.
2: Ладно, спасибо.
0: Женщина Петактиква 10.
2: Чем больше мы включаемся в десятку, я чувствую, что они в моем сердце, даже если я нахожусь в одиночку, но они как бы стражники и охранители, о которых вы говорили. То есть в конечном счете все получается, и все переходит к Творцу. То есть они партнерши в этом. Они просто заставляют меня видеть истину.
0: Уважаемый, хватит. Прежде всего, я вопроса не услышал. Ты только делишься впечатлениями. Так в следующий раз я попрошу услышать вопрос. Все. Тбилиси 2, женщина. Тбилиси 2.
14: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы Тбилиси. Как ощутить, почувствовать, понять, что наша молитва желанна Творцу?
0: Творец готов принять любой вопрос, потому что это хиссарон, который исходит из желания, которое он создал. И если мы поднимаем этот хиссарон и даже направляем этот хиссарон к нему, так, конечно же, вследствие этого есть большое наслаждение у Творца, когда он формирует этот хиссарон, который должен ответить на это. Он создал наше желание, он сформировал нас и хочет, чтобы мы сами поняли все больше, как просить, кого просить, как младенец, который родился, И когда он растет, и насколько он может больше ответить нам, отреагировать, настолько мы рады. Так мы должны это рассматривать. Хорошо, отлично. Женщины Мак 5.
15: Здравствуйте, Раф, мировой Кли. Вопрос такой. В молитве мы обычно благодарим и просим Творца. Но все же Рабаш спросил, почему ты не просил, а не почему ты не благодарил? Тут вопрос, как бы ощущение, что молитва достигается сильнее из разбитого сердца. Что наслаждает больше Творца? Просьба все-таки или благодарность? Спасибо.
4: Гамзе ве гамзе.
0: И то, и другое. Молитва на самом деле состоит из двух частей, из просьбы и благодарности. Так и то, и другое мы должны стараться поднять, вознести к нему. Все. А, есть у нас еще Италия 4. Женщины. Италия 4. Ладно, есть вопрос или нет? Мы не слышим. Не слышим. Нужно настроить правильно микрофоны. С такими таких микрофонов мы не принимаем. Все. Ладно, мужчины. Питер 3.
16: Здравствуйте, Раф, мировой Кли. Вопрос. Как находясь, как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
4: Я не слышу, что ты говоришь. Ты можешь говорить нормально в микрофон?
16: Все-таки оставаться в правильной просьбе.
4: А сейчас я сказал половину предложения, я тоже не понял.
16: Простите. Как, находясь, как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
4: Все
0: это зависит от твоего включения в окружение. Вот и все. Латинская Америка 2.
17: Спасибо, Рав. Вопрос от десятки. Если мы ищем пути создать зависть в десятке, чтобы направить их на цель, это создает общую молитву?
0: Да, да.
17: Мы сейчас начнем читать отрывки и затем перейдем к семинару.
0: Да, команда контента советует почитать вместе источники, перейти к семинару и поднять
17: молитву. Я согласен, пожалуйста.
0: Четвертый урок, тема «Молитва многих». Первая цитата. «Главное возвышение души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимается в святость, ведь святость едина. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
17: Еще раз.
0: Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются в святость, ведь святость едина. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
17: Я скажу вам, понять этот отрывок, почувствовать, согласиться, иногда забирает 10 или 20 лет. И что делать? Это при условии, что человек находится в группе, учится, изучает истинные каббалистические первоисточники, слышит,

0: связан с товарищами, которые тоже делают те же усилия, как и он. И все-таки это занимает много времени. Я прочитаю еще раз. Главное — возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. Это, в этом их совершенство. Они возвращаются к той форме, которая была до грехопадения Адама Ришона, в состоянии единой души. Потому что тогда они поднимаются в святость, в взаимную отдачу Творцу. В той мере, в которой они объединяются, так они отдают Творцу. Ведь святость едина. Творец — это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве. То есть если человек не соединяется с остальными, он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, к Творцу. Нет. Только насколько он соединен с товарищами, в этой мере он приближается к Творцу. Можно это так измерить. Чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости. Ну, что мы можем здесь спросить себя, если есть об этом вопросы? Ну, давайте посмотрим Киев. Что наш умник хотел спросить?
1: Но шувный цар
0: снова завис. Что-то происходит со связью сегодня.
2: Спросите, Раф, вот мы так долго решающая просьба.
0: Нет, сегодня у вас нет хорошей связи. Вы зависаете. Нечего делать. Ну, Мак 12.
3: Раф, скажите, что означает, что молитва является свойством души?
0: Молитва — это просьба к Творцу, подъем ман, подъем хисарона. Когда я хочу связаться с Творцом, но для того, чтобы связаться с Ним, для того, чтобы быть с Ним слитым, мне нужны свойства, которые бы у меня были как у Творца, свойства отдачи. И тогда я прошу, чтобы Творец дал мне свойства отдачи над моим свойством получения, чтобы если я получил от Него свойства отдачи, то выходит, что я так исправлю себя, я так изменю себя. Вот и все. В этом молитва. Дай мне возможность уподобиться тебе. В этом, собственно, вся молитва. Но практически, что значит уподобиться ему? Это то, что я соединяюсь с товарищами, то, что я забочусь о всем человечестве, то, что я приду к любви к творениям и от любви к творениям к любви к Творцу. Так это происходит.
3: То есть, насколько,
0: понятно?
3: То есть насколько продвинулась, в общем-то, именно наша группа и насколько сформировались наши свойства, подобные Творцу, тем и получается, ну, то есть...
0: Все измеряется по нашей связи с группой. Насколько мы хотим все время убежать от этого, но измеряем наше духовное продвижение только по внутренней связи, внутренней между нами в группе. Разумеется, это очень нас отталкивает, это очень ослабляет все это, потому что именно этого мы не хотим. Мы готовы получить что угодно, кроме нашей.

0: обязанности соединиться вместе, как единое целое. Но что делать? Нечего делать. Этого требует Творец. Это Его свойство. Вы хотите быть как Он, приблизиться, включиться в Него, подняться на Его уровень? Пожалуйста. Только в такой форме это возможно. В мере вашего подобия Творцу, в свойстве отдачи, вы приближаетесь к Нему. Разумеется, вы сами не можете это сделать, но просить Его вы обязаны. Понятно? Хорошо. Африка один.
1: J'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque, Хиссарон.
2: Я бы хотел знать, в чем разница между Хиссароном и точкой в сердце.
0: Куда же болев? Точка в сердце — это Хиссарон, который мы получили изначально. В сердце каждого. Мы все находимся в желании получения, эгоистическом, маленьком. И внутри этого желания маленького эгоистического есть у нас искра разбиения Адам Ришона. И эта искра, которая находится в желании получения, она называется точкой в сердце. По своей малости.
3: Торонто 2.
0: Торонто 2.
4: Hi, Rav. What is the transition component that will bring us from my prayer for everybody?
2: Что является той составляющей, которая переводит меня из моей молитвы в молитву за всех и в молитву многих, в молитву всех вместе к Творцу?
0: Та самая составляющая — это желание получения, в котором мы хотим быть связанными, именно мы хотим быть связанными вместе. А Творец обустраивает все. Мы должны только просить. Я с помощью моей работы с товарищами, мы должны получить желание, из зависти, из всех этих связей между нами, я должен получить желание обрести свойство отдачи, чтобы я завидовал товарищам. Я могу это сделать. Пусть это против моего желания получения, как написано. Проткни мне один глаз, если ты ему проткнешь два. Я вижу, что мое желание получения соглашается понести ущерб для того, чтобы быть чем-то больше, чем другой. И так мы можем продвигаться. Все достигается только если мы не оставляем эту нашу цель и стараемся ее сформировать любой ценой между нами. Еще, еще, еще. Это называется дверь тем, кто стучится для возвращения. Бразилия один.
2: Здравствуйте, Рав, добрый день. Что мы должны сделать в данный момент на этом уроке буквально для того, чтобы молиться за весь мир? Что мы должны сделать для того, чтобы превратить этот урок в молитву? В молитву за весь мир.
0: Мы сейчас все время молимся. Мы выясняем, как нам прийти к правильной просьбе к Творцу. В конечном счете, если правильно попросить, скажем сейчас, если мы сейчас смогли бы попросить о конце исправления, получили бы конец исправления. То есть нет границ, со стороны Творца нет никаких границ. Все зависит от того, насколько мы просим. Как маленький ребенок. Просит то, что просит, но мы даем ему только то, что ему полезно. Так же и мы с Творцом. Именно так. Бразилия 2.
3: Hola, Javi.
2: Здравствуйте, Раф.
3: O que significa se tornar uma só alma?
2: Каков смысл того, чтобы стать одной душой? Каков смысл того, что мы говорим стать одной душой?
0: Одна душа — это значит, что мы все объединяемся в ту самую систему, которая была до разбиения. Но не вся большая система универсальная, мировая, а десятка. Десятка — это тот самый минимальный механизм, в котором осуществляются законы общей природы Адам решен. И мы об этом просим Творца, чтобы Он это осуществил. Все зависит от нашего хисарона. Но уже в десятке у нас есть возможность говорить о всех законах, которые будут существовать там в десятке, и чтобы мы так осознали общую систему, и Творец, чтобы раскрылся в этом, и мы с Ним, и это мини-большой мир. Ну, у нас есть...
5: Ну, Беларусь.
0: Ну, Беларусь.
5: Беларусь. Лошумим.
0: Не слышно, Беларусь. Нет. Ну, если их нет, то мы переходим к женщинам Латинской Америки первой десятки.
2: Здравствуйте, мы хотим спросить, как вам добиться того, чтобы все наши желания, все, что мы хотим, чтобы это все соединилось для того, чтобы мы смогли почувствовать общее желание и прийти к молитве многих.
0: И об этом тоже нужно молиться. Вы не в состоянии соединить все эти желания.
5: Ты на такой это рамколь.
0: Отключите микрофон. Но когда молятся, что вы хотите объединить все желания, быть в едином сердце, как говорится, то из этого сердца, если вы попросите, то, разумеется, Творец это осуществит. Женщины Испании 2.
6: Azena, queremos preguntarte, la plegaria correcta la creamos.
2: Мы хотим задать вопрос. Молитва многих. Мы создаем в десятке, или же это исходит от Творца, а мы только раскрываем это с помощью десятки?
0: Нет, молитвы исходят от нас по отношению к Творцу. Но мы можем просить у Творца, чтобы Он дал нам всякие подготовки, что нам нужно для того, чтобы молиться Ему, для того, чтобы правильно просить у Него. Мы можем просить также и об этом. Это называется молитва, предваряющая молитву. Хисарон перед хисароном. У нас есть общий хисарон, но мы не знаем, о чем просить. В какой форме, что именно, как это называется. Это как маленький ребенок. Он, когда он плачет, то мама, может быть, знает, о чем он плачет, но другие нет. Мы должны попросить у Творца, чтобы он сформировал наш хисарон. Совсем надо обращаться к Творцу. Нет никакой проблемы. Он принимает все вопросы, все просьбы, с которыми мы можем продвигаться дальше в духовное.
5: Woman Brazil 2.
0: Женщины Бразилии 2.
2: Здравствуйте, Раф. Наш вопрос следующий. Творец знает наши сердца. И это пространство, из которого мы просим, это для того, чтобы мы познали, кто мы.
0: Да. В той мере, в которой вы приближаетесь к Творцу, вы начинаете осознавать, кто вы. Да. Мы сейчас на втором отрывке, да? Пожалуйста.
2: Вторая цитата. И в этом смысл молитвы в обществе, ибо одиночке нельзя выходить из общества и просить за себя, даже для доставления наслаждения своему Создателю, а можно только за все общество. Ибо выходящий из общества, чтобы просить за свою частную душу, не созидает, а наоборот, приводит к разрушению своей души. Как сказано, «всякий гордец», ибо невозможно представить себе выходящего из общества без облачения гордыни и горя ему, так как он вызывает разрушение своей души.
0: То есть мы вызываем разрушение нашей души, если мы молимся только за самих себя. «Дай мне, сделай мне, исправь меня, дай мне свойства отдачи, я хочу приблизиться к тебе». Со всеми этими хорошими вещами, если мы обращаемся к Творцу, но просим для себя, что обычно, о чем обычно просят, то этим мы только отдаляем себя от Творца. Только отдаляем. И это работает, поскольку мы находимся под воздействием силы природы. Творец — это высший закон природы. Если мы просим, вместо того, чтобы объединиться с другими, исправить себя, то есть меня, каждый за себя, этим он отдаляется от Творца, а не приближается к нему. Поэтому нам нужно хорошенько определить в группе, установить в группе десятки такое понятие, такое знание, что мы можем просить только об объединении между собой, и из объединения между собой мы просим об объединении между собой, и из этого объединения мы просим приближение этого объединения к Творцу. И об этом мы сейчас хотим провести семинар. Пожалуйста. Что именно мы устанавливаем между нами и Творцом? Должно быть, что мы просим у Него прежде всего объединить нас, а затем из объединения приблизить это наше объединение к Нему. Пожалуйста, семинар.
7: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה.
8: Но как Раф объяснил, что в десятке нужно выстроить все отношения, в молитве понять, что мы хотим, и появится общее обращение к Творцу.
9: Мне кажется, что общее это значит идти вместе, не отдельно. Чем больше мы будем вместе, чем больше мы сможем включить всех, это и будет правильной формой. И не заблуждаться, даже если я прошу то, что называется «сделай меня дающим» или «дай мне лучше служить тебе». Но если я отделен, то это не работает.
8: Да, нужно обращаться к Творцу в общей молитве. И после того, как соединились и включились, да и даже до, если мы все еще чувствуем, что недостаточно объединены. Об этом тоже можно просить Творца о помощи. Просить, чтобы Он помог нам прежде всего объединиться и потом уже обращаться к Нему через объединение.
9: Прежде всего объединить нас, спросить об этом, а потом приблизить наше объединение к Нему. Мы слышали, как товарищи сказали, что каждое обращение к себе приводит к разрушению, даже если ты просишь о хороших вещах, об исправлении. И весь урок Рав говорил о том, что мы включаемся, мы каждый день находимся на уроке, зумы, и все равно обращаться нужно больше. И если ты включаешься в товарищей, то уже обращение происходит не от тебя.
8: Как сказали товарищи, молитва должна исходить из взаимовключения между нами. А еще слышал на уроке, что молитва должна состоять из благодарности и просьбы об исправлении, как из двух частей.
9: Рав сказал, молитва об объединении между нами и о соединении с Ним. Потом мы увидим, что это одно и то же. Но прежде всего должно быть беспокойство об объединении между нами, иначе нам нечего будет поднять к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой. Еще Рав добавил, что Творец слышит только хисарон, который выходит в результате взаимовключения человека со своей десяткой.
8: Да, можно повторить принципы. Только из объединения Творец один, и поэтому мы должны объединиться тоже в единое. Все, что не в этом направлении, противоречит. И даже, как и сказал Рав, дает вред.
9: Рав объяснил, чтобы соединиться с Творцом, нам необходимы свойства отдачи, как и у Творца, и поэтому это обязывает нас включиться друг с друга. У каждого есть своя просьба, своя молитва, но когда мы включаемся и стараемся найти общий хисарон, то наше намерение похоже на Творца, и он сказал, что главная молитва — это «дай мне возможность уподобиться тебе». Это молитва, а практически это объединение между нами и товарищами.
8: Более того, Рав сказал, что настоящая молитва — это когда я включаюсь в весь мир, даже не только в десятку, получая с всего мира хисароны, соединяю их и поднимаю к Творцу. Так мы должны начать свою работу именно в десятке. И прежде всего нужно взаимовключиться, почувствовать каждого из товарищей, каждый хисарон, и соединить их. Это работа каждого из товарищей в десятке. Соединить хисароны и поднять их к Творцу.
9: Да, я тоже слышал это, что мы должны перейти от любви к творениям к любви к Творцу, включиться в хисарон всего человечества, но пока вся наша десятка — это как пример мини-человечества, и там мы включаемся. И о полном исправлении Рав сказал, что если бы мы сейчас могли просить о полном исправлении, мы бы получили его. Нам дают это как маленькому ребенку, чтобы не навредил себе, а раскрывая только то, что можно.
8: Я тоже выделил этот момент, о котором вы говорили. Дай мне возможность уподобиться тебе. И в этом, собственно, молитва. Но что значит уподобиться Творцу практически? То, что я соединяюсь с товарищем, и то, что буду заботиться обо всем человечестве, и то, что приду к любви через любовь к творениям, к любви к Творцу.
0: Как бы.
2: Третья цитата. Когда он пробуждает на себя милосердие, считается, что он получает ради себя. И чем больше молится, тем самым он не только не готовит кли подобие, а наоборот, появляются в нем искры получения. Выходит, что он идет по обратному пути, то есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил получающие кли. И ослиться с его свойствами — это как раз как он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, считается, что посредством этой молитвы он работает в свойстве отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
0: Еще раз, Дуди. Надеюсь, что мы увидим эти отрывки в правильном виде. Пожалуйста.
2: Когда он пробуждает на себя милосердие, получается, что он занимается получением ради себя. И чем больше молится, мало того, что он не готовит кли подобия, наоборот, искры получения образуются в нем. Выходит, что он идет обратным путем. То есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил кли получения. А слиться с его свойствами — это как раз, насколько он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, получается, что посредством этой молитвы он работает над свойством отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
0: То есть, чем больше мы будем пробуждать рахамим, свойство милосердия в Творце, тем больше будем продвигаться. И, собственно, в этом итог. И пробуждать милосердие в Творце можно только если мы просим силы отдачи. Не для себя, не что я хочу продвигаться и хочу быть отдающим, что я хочу быть подобным Творцу, нет. Что я прошу за остальных. И тогда в таком виде я действительно прошу силу отдачи. Не может быть, чтобы я просил силу отдачи для себя, что я хочу быть дающим, подобным Творцу. Ты хочешь уподобиться Творцу, проси Его, силу, чтобы он дал ее для остальных. То есть молитва всегда должна быть за товарищей, а не за себя. Пусть даже ты просишь быть о том, чтобы быть дающим.
5: Ну,
0: продолжим дальше. 4.
2: Четвертая цитата. «Человек всегда должен молиться за товарища, ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но за товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все не получат ответ».
0: Еще раз.
2: Четвертая цитата. «Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, и так все, пока не получат ответ».
0: Но у нас есть песня, связанная с этим.
2: «Только просить».
0: «Только просить». Ну давайте послушаем и попросим.

0: Hello, friends. What a great opportunity that we've been given here.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы благодарны за честь отдавать мировому кли. Мы благодарны Раву, Творцу, которые сделали этот конгресс возможным. Это действительно уникально. Мы на уроке номер 5. Дай Бог, чтобы молился весь день. Сейчас мы закончили смотреть урок с Равом. Урок о молитве.
0: How he's directing us.
1: У меня нет слов, какой великий Рав у нас есть, как он направляет нас, как нам обратиться к Творцу, что нет никого, кроме Него. Что мы были искренними с собой, что молитва должна исходить из всей десятки. Мы учим, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, как мы обращаемся к этому состоянию, чтобы быть как один человек с одним сердцем, чтобы мы смогли прийти к подобию с Ним. Я не знаю, мы, наверное, уже месяц готовимся к этой части урока, денно и нощно. Мы хотели бы нырнуть глубоко в слова Рава, поднять молитву, и молитва из глубины сердца, чтобы Творец сказал: «Победили меня, сыновья мои». И мы надеемся, что этим доставим ему наслаждение.
2: Thank you, Avi, for your...
1: Дэвид, помоги нам войти в этот хисарон.
3: Спасибо большое, Ави. Давайте сейчас проведем семинар. Чего мы хотим достичь на этом уроке?

0: Еще раз вопрос на обсуждение. Чего мы хотим достичь на этом уроке, семинар?
1: Мы хотим из включения в товарищи, связи в десятке, поднять общий хисарон к Творцу, и чтобы мы почувствовали Творца и услышали Его ответ внутри десятки. Так мы научимся с общим, работать с общим хисароном десятки.
0: Да, что мы хотим достичь на этом уроке? Я думаю, что, как всегда, если начнем с конца, хотим удостоиться света, возвращающего к источнику, привлечь его. И возможность это сделать, это включиться, думая о каждой десятке. Думать обо всех, просить из центра десятки, как бы поменять направление, то, что полностью отличается от желания получать для себя, а следовать только за отдачей. Вместо говорить, того, чтобы сказать «я», говорить «мы» и прийти к просьбе из глубины сердца к Творцу, ему, что достоимся света.
1: Мы хотим достичь света, возвращающего к источнику, и он поможет нам выяснить правильную молитву, раскрыть центр десятки. Как Рав объяснил, мы должны быть подобны свойству отдачи, приблизиться друг к другу, и тогда и молитва поднимется из центра десятки, и свет подействует на нас.
0: Тема урока — это молитва, и мы не хотим просто изучать о молитве теоретически. Мы бы хотели прийти к молитве, но во время урока реализовать все, что говорит Рав. И просто прийти к молитве и ждать для этого не нужно. Все это можно делать прямо сейчас, если правильно и внутренне включиться в каждого говорящего товарища, пытаясь объединиться, то почувствуем хисароны и можно поднять к Творцу.
1: Да, очевидно, в последние дни мы включились друг к другу хорошо. Я хотел сказать то, что сказал сейчас Дани, чтобы мы не говорили о молитве, а действительно вошли в молитву. Эта тема самая важная. И сегодня Рав сказал, что мы должны от внешних действий перейти к молитве, к непрерывной молитве, так же, как мы учили сейчас, молиться о товарищах по всему миру, а не о самих себе.
0: Мы хотим молиться об объединении между нами. Это молитва, которую Творец услышит. Хотим соединиться друг с другом и с Ним. Чем больше придем с выясненным требованием, тем быстрее придем к правильной молитве. Я говорил даже о окончательном исправлении, что можно прийти к такой молитве. Все зависит от того, как подготовить ее.
1: Мы хотим прийти к молитве из взаимного включения и просить у Творца, чтобы Он исправил нас здесь и сейчас.
0: Рав сказал на уроке, я должен обращаться не из своего личного желания, а я как бы включаю в себя все десятки, всех своих товарищей, которые находятся в моем сердце. Так я поднимаю свое желание, которое состоит из них, поднимаю к Творцу. Это называется молитва многих. Будем в молитве, чтобы достичь этого.
1: Если мы хотим сделать более возможным, понятным, Рав говорил о том, что нужно быть все время в диалоге с Творцом. Я думаю, что мы все время находимся в диалоге с Творцом. Вопрос, чтобы вместо того, что думать о себе и то, что это противоположное природе, думать о других. И здесь помощь десятки, придать важность, просить обо всех, заботиться обо всех, чтобы сделать эту привычку второй натурой.
0: Еще прийти к взаимовключению. И как Раф объяснил на уроке, чтобы молитва поднималась из центра десятки. Для этого тоже нужна помощь Творца, и об этом тоже нужно просить, что помог нам раскрыть центр десятки. Что-то не очень нам понятное на нашем уровне. Для этого нужен свет, который нас приблизит. А еще Раф подчеркнул, что молитва должна быть за товарищей, а не за себя, если ты просишь быть дающим. Уподобиться Творцу — это значит просить, чтобы товарищи были дающими.
1: Раф сказал, что молитва должна подниматься от всего кли. Это десятка, и тогда у нас есть уверенность.
2: Okay, friends, and now let's watch a clip and hear Rav's explanation of this.
0: Друзья, сейчас перейдем к клипу. Давайте посмотрим его, где нам Рав объясняет этот вопрос и как мы с ним дальше продолжаем урок.
3: Ма ата роце.
1: Что ты хочешь? Если бы ты просил ради исправления, в направлении исправления, то нет проблем. Но когда ты просишь в противоположном направлении для своего эгоизма в различных видах, то Творец, конечно же, ничего тебе не дает, и ты остаешься таким, как есть. Выясни точно свою просьбу. Конкретно. Первое. Мы должны выяснить, что только к Творцу мы можем обратиться, и только это нам поможет в нашей духовной работе и вообще в нашей жизни, и даже в материальной жизни. Нет никого, кроме Него. Только от Него все не сходит. Это первое. И второе, мы должны знать, что просить у Творца, чтобы Он ответил нам. Что просить у Него? И когда мы выясняем, кроме этих двух вещей, нам больше не нужно ничего. В этом и есть вся наша работа.
2: Рабаш, a prayer of many. If there are a few people
0: молитва многих,
2: who can reach the goal of dvekut with the Creator.
0: Если есть в группе несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого у Творца будет большее наслаждение, чем если он сам удостоится приближения к Творцу, он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И поэтому он молится за все общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, то есть чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
2: Рабаш, a prayer of many. If there are a few people in the collective who can reach the goal of dvekut with the Creator?
1: Рабаш, молитва многих. Если в обществе есть несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого Творца будет больше наслаждения, чем если бы он сам удостоился приближения к Творцу, он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И потому он молится за общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
2: Okay, friends, we heard from our dear teacher Rav in the video clip that.
0: Друзья, мы слышали от нашего Рава в клипе о том, что мы должны просить Творца, то, что нет никого кроме него. И все приходит только от Него, не сходит от Него. А еще Рав сказал, что нам нужно знать, чего просить у Него, чтобы мы смогли получить ответ. И мы слышали, как Гади прочел цитату, где Рабаш говорит, что нам нужно просить. Мы должны просить за других, не за себя, за общество. И тогда неважно, если у меня потребность просить о себе, я прошу за других. Итак, каждый из товарищей поднимает пробуждение снизу, а пробуждение свыше придет. Не мне, а придет моим товарищам. Пробуждение свыше придет товарищам. Нам нужно немножко поработать вместе и попрактиковаться. И давайте зададимся вопросом.
2: What about if I'm not able to ask for the collective? So then should I lie?
0: А что, если мне не удается просить за других? Надо ли лгать, или что я могу сделать? Давайте послушаем из слов Рава, что он на эту тему говорит, а потом вместе проведем семинар. Слова Рава. Мне незачем лгать в молитве. Тем более, даже если я хочу что-то сказать, и это не то, что я чувствую на самом деле, я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, а я хотел бы, чтобы это было так. И я должен это осознавать, и это первое. Еще раз сначала. Мне незачем лгать в молитве. Более того, даже если я хочу сказать что-то, и это не то, что я на самом деле чувствую, я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва. Но я хотел бы, чтобы это было так. Я должен это осознавать. Это первое. Так давайте обсудим на семинаре. И поговорим об этом. Итак, семинар. Как я могу почувствовать правильную молитву, когда это все еще не по-настоящему моя молитва? Еще раз, как я могу почувствовать правильную молитву, когда это не совсем моя настоящая молитва?
1: Да, как мы и слышали, что не стоит обманывать себя, что это моя молитва. Каждый раз мы стараемся построить правильную молитву, как мы слышим каббалистов, мы слышали Рава. Наша работа — это просить, чтобы молитва была более правильной, чтобы мы это больше ощущали, и чтобы действительно молились по других, хотя пока что мое сердце молится за себя, но я все время молюсь о других, дай им почувствовать величие Творца, наслаждение, хотя я не совсем понимаю, но я пытаюсь.
0: Я могу воспользоваться завистью, завидовать им, каббалистам, у которых молитва о том, что я все еще не чувствую. Можно увеличить желание, чтобы у меня тоже появились такие желания. Хочу быть в молитве, как это делал Рабаш, как Рав. И как это делается в разных молитвах, которые мы читаем. И вот как раз из того, что я тоже это хочу. Молиться за отдачу и за правильное чистое намерение. Исходя из желания слиться с великими, во мне тоже появляется начало молитвы, где я начинаю этого хотеть и даже немножко чувствовать.
1: Да, я не чувствую те состояния, о которых говорит каббалист, но я хочу достичь их. Это и есть молитва. Чтобы мы вместе достигли этих состояний, раскрыли их и были бы в хисароне, в котором находятся каббалисты.
0: Да, мы много раз изучали, что нам нужно с чего-то начать. У нас есть пример ребенка, который играет. Он хочет быть большим. Он хочет быть в молитве и хисароне. Поэтому он пробует, пытается. У нас есть молитва, предваряющая молитва. Мы знаем, что есть желание, какое-то чувство. Нужно хотеть, чтобы что-то произошло. Произносить это словами. Делать все, что возможно. Пробовать, насколько можно.
1: Я солидарен с этими словами Рава. Он говорит, если ты не умеешь, если умеешь, проси. Если не умеешь, проси, чтобы тебе дали возможность просить, как маленький ребенок. Если ты не знаешь, проси у Творца, чтобы помог тебе узнать, чтобы научил тебя. Как Рава говорил, две вещи. Первое — знать, что ты обращаешься к нет никого, кроме него. Все остальное проси.
0: И когда мы в десятке, то начинаем делать действия друг относительно друга, потому что так сказали каббалисты, и тогда мы видим, что все выяснения мы должны принять через связь с Творцом и молитву. И хисарон, который мы поднимаем из действий объединения, постепенно даст нам и желание, и ощущение. И что важно, чтобы мы включались, старались приближаться друг к другу. Постепенно раскроются новые келим и чувственные, и общие молитвы к Творцу.
1: На первой части Рав объяснил, что молиться — это судить себя, оценивать себя, свои мысли, желания, с чем он может обратиться к Творцу, а с чем не может. И то, что человек может осознанно обращаться к Творцу, даже когда он знает, что это не искренняя молитва из сердца, но то, что он так обращается к Творцу, просит исправить себя, чтобы эта молитва поднялась действительно из сердца, чтобы он это почувствовал. И так он исправляется, исправляет свою молитву. Творец уже отвечает ему, и дает ему и настоящих сторон из сердца.
0: Это как раз секрет взаимовключения товарищей. Если я обращаюсь в одиночку, то это неправильно. Ты начинаешь хотеть включиться, и через взаимовключение получаешь правильные хиссароны от товарищей. И их молитвы, они более правильные. Тогда ты больше их получаешь, они тебя направляют правильнее на Творца.
4: Wow, what a beautiful workshop, friends. It's so great to be with you.
1: Прекрасный семинар, друзья. Давайте послушаем, что Рав говорит нам сейчас после этого семинара. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это во-первых. Еще раз, Рав говорит так. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так, но я должен осознавать это. Давайте сейчас перейдем к клипу, посмотрим, куда Рав направляет нас.
0: Если я чувствую товарищей, если я хочу им помочь, в общем, помогая им, я хочу насладить Творца, тогда мне не нужно бояться. Я должен все время постоянно просить у Творца, помоги этому, помоги тому, и сделай это, и сделай то. Потому что таким образом мы его наслаждаем. У Творца нет хиссаронов. У него есть только одна потребность — помочь творениям. И кроме этого, у него нет ничего. И поэтому, сколько бы мы ни требовали, сколько ни просили у него, мы таким образом его наслаждаем, делаем ему как бы приятное ощущение. Все время нужно у него просить. И этим, по сути, вы сделаете ему одолжение, попросите у него, но просите так, чтобы он мог отдавать, то есть чтобы можно было обратиться к нему и просить в то время, когда у вас есть желание отдавать. Так вот, желание отдавать — это то, что я прошу для товарища. Все. И тогда наверняка моя просьба будет чистой от эгоизма, и тогда он сможет ответить на эту просьбу. То есть я предоставляю работу, или Авудат Ашем. Я и он, мы становимся как партнеры. Я прошу его выполнить работу, и он ее выполняет. Потому что в этом его сила, это его желание. Я таким образом реально его наслаждаю. Он наслаждается, когда получает такое обращение от творения.
4: Wow, what an amazing clip from our great Rav. Thank you. Okay, let's watch it again. I think it's worth watching over. So please.
1: Какие прекрасные слова. Давайте еще раз посмотрим это. Если я чувствую товарищей и хочу помочь им, по сути, помогая им, я хочу доставить наслаждение Творцу. Тогда мне нечего бояться, я должен просить все время у Творца, помоги этому, помоги тому, сделай это, сделай то, потому что тем самым мы доставляем ему наслаждение. У Творца нет потребности, у него есть только одна потребность — помочь творению. Кроме этого, у него нет ничего. И поэтому, сколько бы мы ни требовали, просили у него, мы этим доставляем ему наслаждение, приятное ощущение. Все время просить у него и сделать ему наслаждение, попросите у него, но попросите так, чтобы он мог отдавать. То есть к нему можно приблизиться и обратиться, попросить при условии, что у вас есть желание отдавать. Так вот, желание отдавать — это то, что я прошу для товарищей. И тогда наверняка моя просьба, она чиста от эгоизма, и тогда он может наполнить согласно моей просьбе. Я даю ему работу. Это и называется работой Творца. То есть мы, я и он, тем самым становимся партнерами. Я прошу у него сделать работу, а он выполняет работу, потому что это его сила, это его желание. И я доставляю этим ему буквально наслаждение. Он наслаждается, когда получает такое обращение от творения.
5: The second thing. A prayer cannot rise from me alone.
6: Второй момент. Молитва не может подняться от меня к Творцу, а должна подняться от всей группы, от всего кли.
5: The kli is the ten. And therefore, I need to prepare myself.
6: Кли — это десятка. И поэтому, прежде всего, я должен подготовить себя в объединении с товарищами, чтобы это было как можно ближе к десяти. И наш общий хиссарон, насколько мы учимся, и в разговорах друг с другом, мы можем раскрыть, чего именно мы хотим, и чего мы хотим достичь, и насколько мы готовы поддерживать друг друга, и в какой мере поручительства мы находимся между собой. В соответствии с этим мы и обращаемся к Творцу. И тогда у нас есть надежда. Мы находимся в определенной уверенности, что Творец нам ответит.
5: Okay, so the second thing, a prayer cannot rise from me alone to the Creator.
1: Во-вторых, молитва не может подняться от меня к Творцу. Она должна подняться от всей группы, от всего кли. А кли — это десятка. И поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, чтобы это было как можно ближе к десяти. И наш общий хиссарон, насколько мы в учебе, в разговорах между нами можем раскрыть, чего именно мы хотим, к чему мы хотим прийти, и насколько готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства мы находимся между нами. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда у нас есть надежда. И мы находимся в определенной уверенности, что Творец ответит нам. Давайте сейчас выясним то, что мы учили. Активный семинар, и мы выясняем вопрос, как нам подготовить себя к тому, чтобы раскрыть общий хиссарон. Как нам подготовить себя к тому, чтобы раскрыть общий хиссарон?
6: Рассказ так. Я прежде всего должен подготовить себя к объединению с товарищами. И наш общий хиссарон, насколько мы учимся, насколько мы разговариваем друг с другом, мы сможем раскрыть, чего мы на самом деле хотим, к чему мы хотим прийти, и насколько мы готовы поддерживать друг друга. Все должно быть вокруг объединения между нами. Должны сфокусироваться в том, что это наш хиссарон. наше желание. И только с его помощью мы можем насладить Творца. Чем больше будем на нем фокусироваться, не позволяя другим хессаронам ухватить центральную точку, которая как раз на точке разбиения, которую мы хотим исправить, то тогда мы сможем выстроить правильный хессарон.
1: Да, мы подготовим себя во взаимовключении между нами, человек да поможет ближнему, и попросим Творца, чтобы он дал нам общий хессарон.
6: Главное все время взаимовключаться в товарищей, в их хессарон, в их точке встреч, в сердце, которые стремятся к Творцу, и вместе искать общий хессарон. Просить Творца, чтобы дал нам общий хессарон, все время быть в поиске, прояснять, уточнять. И так мы все ближе приблизимся к этому.
1: Общий хессарон — это не что-то постоянное, чтобы не изменялось. Все время чувствуется другой хессарон, и поэтому нужно ухватить и не отпускать. Это как бульдог, который не отпускает, не успокаиваться. Какой хессарон с Творцом, и нужно все время быть в этом диалоге. И все, что приходит, это молитва, это выяснение, все время оставаться с этим вопросом.
6: Да, мы разговариваем, проводим семинары. Все действия, которые мы делали за эти два дня, мы можем видеть, как постепенно общий хессарон раскрывается из самой работы в десятке, из того, что мы находимся вместе в учебе, свет на нас действует и продвигает. Вся наша работа в десятке помогает нам раскрыть общий хессарон.
1: Я думаю, что и об общем хессароне мы должны просить Творца, потому что мы можем включаться в каждого товарища, слушать, стараться почувствовать его хессарон. Вопрос, как мы все соединяем вместе, каким образом? Мы говорили на конгрессе, что должно быть одно общее предложение или должно быть одно общее ощущение, то есть не совсем понятно. И соединить все хессароны в один большой хессарон. И как товарищи говорили, я думаю, что здесь нужна помощь Творца, обратиться к Нему и попросить у Него общего ощущения все-таки. Ведь хессарон — это ощущение в сердце. И после вот этого взаимовключения попросить Творца, чтобы дал нам новое ощущение.
6: Не помню, не так давно говорил о том, что все, что ты хочешь себе, все самое красивое, что ты представляешь, попроси для других. А чего мы хотим? Хотим раскрыть Творца, быть дающими, наслаждать его, почувствовать как можно больше величия Творца. Так вот, все это я прошу для товарищей. У них есть такой хессарон. И даже если это раскрыто больше или меньше, я знаю, что это правильный хессарон. И я желаю товарищам постоянно. Такое направление у нас должно быть. И тогда, кроме этого, не нужно, чтобы товарищи только чувствовали, что нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро, чтобы поднялись над материальной жизнью и были только в такого вида хессаронах.
1: כן, אנחנו Мы должны желать это, быть вместе с товарищами в одном желании, в одном хисароне, и чтобы в этом хисароне раскрылся Творец. Это состояние, к нему мы должны стремиться, и об этом мы должны просить.
6: Как раз в эти дни занимаемся этим. Просим друг за друга, объединяемся друг с другом, включаемся друг в друга, чтобы было место Творцу раскрыть нам и исправить общий хисарон, который мы можем почувствовать. Попробуем все время искать через десятку в обращении к Творцу правильный хиссарон и молиться о нем.
2: Thank you, friends, for this amazing workshop. So much emotion.
1: Большое спасибо за прекрасный семинар. Так много чувств, так много работы. Это все десятки. Прежде чем мы перейдем к клипу Рава, давайте вместе подумаем, как наши учителя дают нам истинные основы нашей работы. И только через связь между нами мы можем приблизиться к Творцу. Только связь между нами приблизит нас к Творцу. Клип.
6: Главное в возвышении души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. В этом их совершенство, когда они вновь возвращаются к тому же виду, в той же форме, как это было до греха Адама Ришона, к одной душе. Потому что тогда они поднимаются в святость, к взаимной отдаче и к Творцу. В той мере, в которой они соединяются, так они наслаждают Творца. Ведь святость едина. Творец — это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в группе, в обществе, а не в одиночестве. То есть, если человек не соединяется с другими, то он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, направлению к Творцу. Нет. Лишь в той мере, в которой он соединен с товарищами, в этой мере он сближается с Творцом. Вот можно так это измерить. Чтобы не был каждый сам по себе, ибо это противоположно святости.
2: Yes, friends. We need to create a common cry.
6: Да, говорим, мы хотим прийти к общему крику. Мы соединяемся как один в наших десятках. И сейчас мы как один человек с одним сердцем, и это сердце попросим от Творца в молитве многих, чтобы быть один и навсегда.
3: Клип.
6: Нужно захотеть всем вместе обратиться к Творцу в одном крике, в одном хисароне, как один человек с одним сердцем, и потребовать у него исправить наше общее сердце, наше совместное желание, и сформировать в нашем сердце так, чтобы он захотел наполнить наше сердце, чтобы соединил наши сердца и наполнил наше сердце как одно единое. Мы постоянно должны об этом думать до тех пор, пока это желание еще и еще не обретет какой-то образ, обретет ощущение, будет чувствоваться в нас как нечто более практическое, реальное, уже существующее, как что-то, что имеет место в реальности. И тогда мы начнем еще и раскрывать вместе с этим желанием и Творца, который формирует это желание, даже если это желание неисправленное, и то, насколько оно оторвано от нашего эго, и как оно будет исправлено. И все это мы начнем чувствовать как происходящее в нашем общем сердце между нами, не в каждом взятом отдельно, а во всех вместе. Мы почувствуем, что мы вновь часть одной системы, которая называется Адам Ришон. Это что очень особенное, как бы находящееся вне нашего эго и принадлежащее всем. И все это очень внутреннее. Нужно обращать на это внимание, еще и еще требовать, чтобы мы это почувствовали. И так мы начинаем продираться во внутреннюю часть реальности. И тогда мы раскроем. Эту внутреннюю часть, потому что там и только там находится Творец. Он, по сути, оторван, отделен от всего творения, то, что называется вне творения. Там мы раскроем себя вместе с Ним. И все это нам предстоит. И все это очень близко и доступно. Мы должны это не оставлять после Конгресса. Во-первых, у нас есть еще время, мы будем продолжать, и главное не оставлять. И после Конгресса мы все время будем продвигаться все больше и больше.
7: Wow, friends, what a clip, eh? Rav is saying there that
1: какой клип.
7: By praying, we can really begin to break through the.
1: Рав говорит, что благодаря тому, что мы молимся, мы можем прорваться в эту внутреннюю реальность. И у нас есть сейчас уникальная возможность, когда вся десятка собралась вместе, каждый в своем, после нескольких дней общего усилия, раскрыть единое кли, единое желание. И еще то, что мы видели сейчас в клипе, Рав говорит, что это очень практический путь, это очень, это практическая каббала, то, что мы делаем. Мы хотели бы сейчас, чтобы все обсудили вопрос на семинаре, а потом у нас будет общее, будем делиться впечатлениями, потому что мы хотим ощутить объединение, которое возникает из ваших групп, из ваших десяток. Сейчас мы выйдем на активный семинар, а потом мы захотим услышать молитву, которую вы построите вместе во время этого семинара. А семинар — это реализация того, о чем говорил Рав в этом клипе. Итак, четвертый активный семинар. Давайте обратимся к Творцу и попросим Его, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Еще раз. Вопрос на обсуждение. Давайте обратимся к Творцу и попросим Его, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Десятка, которая закончила, ставит знак вопроса, чтобы поделиться со всеми.
6: Обратимся к Творцу и попросим, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Дорогой любимый Творец, дай нам почувствовать это желание, почувствовать хисарон к Тебе, дай почувствовать хисарон к объединению, очисть просьбу каждого из товарищей в десятке. Дай нам быть как один человек в одном сердце.
1: Чтобы приблизил нас каждого из своих мыслей и желаний к одному общему чувству.
0: Сейчас поработали на конгрессе, мы старались объединиться, взаимовключиться. Сейчас просим Творца, чтобы Он соединил все эти хисароны и все усилия в общую молитву.
1: Дай моим товарищам как можно больше Твоего величия, чтобы они ощущали все время, что только Ты действуешь во всей реальности, и каждую секунду даешь самое лучшее, что может быть, чтобы обратились к Тебе.

0: И этим доставили наслаждение Творцу.
1: Мы хотим быть с правильным хисароном и правильной молитвой и в правильном месте в системе. И мы просим Тебя, чтобы дал нам это кли.
0: Мы очень хотим почувствовать общий хисарон. Мы хотим почувствовать Тебя между нами. Мы хотим, чтобы эта связь, которую мы хотим построить, чтобы она была духовной, внутренней, чтобы держала всех товарищей и поднимала наверх, и чтобы это была вечная связь, которая не будет просто какой-то пустой, а чтобы она сопровождала нас до полного исправления.
2: Дорогой любимый Творец, дай нам почувствовать и включить все, что хотят товарищи. Дай мне возможность отменить свое мнение, чтобы стать клей для просьб товарищей.
0: Насколько мы стараемся объединиться, мы видим, что состояние все более тонкие, и наша чувствительность, она усиливается, и наши усилия в объединении, они дают общее ощущение. Рав сказал в клипе, что мы хотим, чтобы Творец хочет, чтобы мы объединили наши сердца и наполнили их как одно сердце. Мы хотим обратиться к Нему как к силе исправления. И мы хотим раскрыть неисправность, то расстояние, которое мы хотим преодолеть и приблизиться к Нему.
2: Мы уже сотни, даже тысячи раз молились, проговаривая искусственные молитвы. Сейчас просим, чтобы почувствовать это в сердце, почувствовать общий хисарон в сердце, чтобы он, это не было в отрыве от нас, чтобы это было частью нас, чтобы десятка была в сердце, в обращении к Творцу.
0: Дай нам как можно больше включиться друг в друга, правильно обратиться к Тебе, чтобы мы видели достоинство товарищей, а не их недостатки, как написано в молитве Элимелеха, чтобы мы почувствовали, что каждый товарищ избран, и что мы близки к Тебе, и что товарищи, ты как герои, которые все время преодолевают свое эго, чтобы мы ощущали это все больше, включались в каждого, и чтобы каждому удалось почувствовать себя самым маленьким во всем мировом кли из всех товарищей. И тогда действительно мы получим Твое величие.
2: Дай нам возможность молиться к Тебе. Как сказано, хорошо, чтобы молился каждый целый день. И чтобы мы преуспели подняться на волну молитв и хиссаронов, чтобы абсолютно совсем обращались к Тебе. И чтобы мы не думали, что мы можем что-то сделать собственными силами, а чувствовали, что мы нуждаемся в Твоей помощи.
0: Помоги нам просить для товарищей.
3: Okay, friends, amazing, amazing prayers. How about
1: Друзья, это просто здорово, великолепно. Давайте сейчас послушаем несколько молитв, чтобы включиться в общий хиссарон десяток. Пожалуйста, ставьте знаки вопросов. И давайте послушаем наш общий хиссарон. Все, кто могут, пожалуйста, поднимайте знаки вопросов.
4: Dearest Creator, help us to feel all the hearts as one.
0: Дорогой Творец, помоги нам почувствовать все сердца как одно, соедини нас, чтобы быть как один человек с одним сердцем. Укрепи нас, чтобы мы стали как один человек с одним сердцем. Раскрой сердца товарищей. Будь тем клеем, который склеивает нас. Мы благодарны Тебе и просим, чтобы Ты наполнил клей своим светом, чтобы мы могли быть как один человек с одним сердцем.
5: Давай. Прошу Творца не оставлять нас быть в постоянной молитве. Мы вложились по своим возможностям. Просим Тебя прийти к нам. Помоги, Творец, быть в одном общем сердце. Дай нам желание заботиться о товарище, хиссарон любви и страх желаний товарища.
6: Лихай!
7: Please, Creator, we stand here ready. We're prepared.
1: Творец, пожалуйста, мы стоим здесь готовые. У нас нет правильных слов, но у нас есть колоссальное желание и просьба, одна единственная. Пожалуйста, дай нам хиссарон, дай нам силы идти по этому пути вместе, как один.
8: Que el Boré se rife y que precisamente permita que haya las condiciones necesarias para que podamos avanzar juntos, que haya ese deseo en común, que toda la decena esté presente, esté junta y que lleguemos al siguiente estado juntos. Eso.
0: Мы хотим этот общий хиссарон всей десятки.
9: Thank you, friends. Dear Creator, we thank you for enhancing our connection through this.
1: Спасибо, Хаврим. Дорогой Творец, мы благодарим Тебя за то, что увеличил объединение между нами с помощью этого Конгресса. И то, что каждому из товарищей взращиваешь хиссарон насладить Тебя. Выстрои такое объединение, чтобы он был настолько сильный, чтобы мы были объединены в одном сердце и увеличивать Твою важность. Прояви себя в общей точке нашего сердца. Спасибо за то, что Ты сблизил каждого из товарищей и всех вместе нас к Тебе. Раскрою свой дух между нами, чтобы мы смогли стать клей для всей группы и всего человечества.

0: Любимый Творец, благодарим за эту возможность ощущать наше единое сердце. Просим, помести себя в это наше общее сердце.
1: Hello, friends. May the Creator bring our friends to greater unity during the lessons.
2: Пусть Творец приведет наших товарищей к еще большему объединению, чтобы усилили свое стремление к радиоотдаче, чтобы подняли свои частные желания, и чтобы мы обратились к объединению.

0: чтобы была постоянная забота о Тебе, чтобы мы никогда не забывали Тебя просить. Пожалуйста, пожалуйста, соединяй нас.
1: Великий Творец, мы все просим Тебя большое желание раскрыть Тебя и в течение всего дня и каждый день мы хотим быть в этом, потому что это самая важная цель нашей жизни — прийти к подобию Тебе, свойством отдачи и любви Твоим, чтобы раскрыть Тебя и доставить Тебе наслаждение в единстве между нами. Так, чтобы все силы и все свойства, мешающие нам достичь цели творения, чтобы Ты обратил силы отторжения между нами в свойство любви. Ты обязан помочь нам сейчас. Мы хотим приблизиться и сделать эту работу для Тебя.
2: And please, please, please connect us. What beautiful.
0: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, объедини наши сердца. Какие замечательные молитвы мы сейчас услышали. И это только небольшая часть. 850 десяток были в общей молитве одновременно по всему миру. 850 горящих, светящихся разных частей мира. Все для того, чтобы мы могли передать единство в мир. Лекарства, Рава, каббалистов, товарищи. Все просто великолепные, все сильные. Так мы соединили все кли в одну молитву. Творец доволен нами, и мы наверняка увидим изменения. И сейчас мы перейдем. Следующий урок в

0: Good morning, Bnei Baruch.
1: What
0: event?
2: Доброе утро, Bnei Baruch.
0: We're about to go.
2: Какой дух, какой конгресс?
0: The topic of we should pray all day long.
2: Нам предстоит очень важный урок, а тема наша — это молиться целый день.
0: Take a moment and think about all the states that we've been through so far and connect them.
2: И мы сейчас хотим на секунду остановиться и подумать о всех состояниях, которые мы прошли до сих пор, и соединить их с теми словами, которые мы должны услышать от Рабаша, Бааль Сулама. У нас будет подготовка в молчании, в которой каждый из нас поделится всеми этими впечатлениями. И в конце этого урока мы выстроим молитву.

0: Так давайте подготовимся вместе. Подготовка. Затем мы прослушаем урок в записи от февраля 2021 года, молитва многих. И после того, как мы посмотрим его, мы вместе посидим и глубже нырнем в тему урока. Глубже погрузимся в тему урока. Давайте вместе послушаем.
1: Article Purpose of Society 1.
2: Рабаш, статья цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бар-Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе «И вы, овцы мои, овцы пасы мои, вы есть человек, вы называетесь человеком».
3: Рабаш, what are the times of prayer and gratitude in the work?
0: Рабаш, из статьи «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздавать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца.
3: Again, our sages said, one should always establish the praise of the Creator.
0: Еще раз сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца.

0: Exit number three, Bala Sulam. One's future depends and is tied to gratitude.
1: Отрывок номер три, Бала Сулам. Благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, «И за то, что ты сделаешь со мной в будущем».
0: Bala Sulam, one's future depends and is tied to gratitude for the past.
2: Баль Сулам, будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, «И за то, что ты сделаешь со мной в будущем».
3: Silent workshop. Let's enter the
1: lesson
3: with the intention to reveal the Shekhinah between us.
1: Войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.
3: Let's enter the lesson
1: with the intention to reveal the Shekhinah between us.

0: Рав Лайтман, пожалуйста.
1: Да, молитва многих. Мы уже учили много и говорили, слышали, насколько все, что мы постигаем, все, что можно постичь в духовном, можно постичь только силой молитвы. То есть, когда мы обращаемся к Творцу, и насколько мы можем раскрыть скрытое в нашем сердце, то, что находится в самых внутренних частях нашего сердца, насколько мы понимаем, чувствуем. Творец чувствует, что находится в сердце каждого, и он также принимает в расчет, насколько мы чувствуем наше сердце, и насколько мы вследствие этого поднимаем хисароны к нему, просьбы. Молитвы. И молитвой называется от слова «осудить себя», «литпалель». Когда человек судит себя, он хочет раскрыть себя. И когда он раскрывает себя, он видит, сколько у него есть правильных вещей, сколько нет. С какими желаниями, мыслями он может обратиться к Творцу, а с какими еще не может. Это с одной стороны. Есть здесь много подготовок и много ограничений. Как мы можем подготовить себя к молитве? Потому что мне некого обманывать в молитве, но даже если я хочу сказать что-то, что это не я чувствую так, я должен понять и почувствовать, что я поднимаю молитву, что это не совсем еще моя молитва, но я бы хотел, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это первое. Второе, что молитва не может подниматься от меня к Творцу, но она должна подняться от всей группы, от всего кли. Кли — это десятка, и поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, и это будет как можно ближе к постижению. И наш общий хисарон, насколько мы в учебе и в обсуждении между нами можем раскрыть, что мы в точности хотим, к чему мы должны прийти, насколько мы можем готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства между собой мы находимся. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда есть у нас надежда, мы находимся в уверенности определенной, что Творец, Он ответит нам. Конечно же, каждая молитва, с которой человек обращается к Творцу и даже не знает, что обращается к Творцу, и вообще каждый человек, даже который не занимается наукой Каббала, в любом случае есть у него в этом реакция со стороны Творца, но желательная реакция, которая продвинет нас в точности в том направлении, куда нам нужно продвигаться, а не то, что мы сейчас начнем изучать, пока что выстроить эти вещи, молитвы, связь между нами и так далее. Но мы напрямую обращаемся к Творцу и получаем от Него в соответствии с подъемом ман и нисхождением мад, как мы изучаем в науке Каббала, так здесь уже все зависит от того, насколько мы готовим себя к обращению к Творцу, к молитве, насколько мы молимся. Молимся — это называется, молиться называется судить себя. И вследствие того, что мы проверяем себя, судим себя, в соответствии с этим мы поднимаем нашу просьбу общую от десятки к Творцу. И тогда, конечно же, мы Но в этом можем быть уверенными, что получим ответ. Ответ может быть, когда он уже открыт, понятен нам, или пока еще нет. Но в любом случае, всегда в соответствии с нашей просьбой к Творцу есть реакция с его стороны. Даже если мы не знаем, как поднять просьбу и что с этим делать. Поэтому нужно видеть, если мы соединены с группой, более-менее, не должно быть 10, даже 5, 6, 7 человек, если мы уже находимся более-менее в такой группе, и в соответствии с тем, что мы изучаем, стараемся сформировать наше обращение к Творцу, то, конечно же, мы постепенно начнем чувствовать, насколько мы поднимаем наш общий хессарон и насколько и как мы получаем ответ на подъем нашего хессарона, на подъем ман. И так мы начинаем приходить к состоянию, когда есть у нас диалог с Творцом, с высшей силой. И это то, что каждый должен беспокоиться, чтобы было у него через десятку возможность обратиться к Творцу. Итак, каждая десятка должна заботиться о том, чтобы она собрала своих товарищей и таким образом организовала обращение к Творцу. И также начинает стараться чувствовать ответ от Творца. И начинать уже с маном и маадом, то, что мы изучаем. Нет, у нас больше. Это вся наука Каббала — подняться к состоянию, когда мы можем обратиться с хессароном к Творцу и прийти к состоянию, когда мы можем распознать, понять ответ Творца, пока мы не начинаем раскрывать высшую силу, которая раскрывается между нами, перед нами. И так мы уже начинаем работать с ним, то, что называется, в раскрытии лика. Будем надеяться, что мы этого удостоимся и быстро. Но в любом случае мы пока еще должны научиться тому,

0: как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, да? И наше обращение к Творцу — это то, что отвечает нам на все проблемы, на все вопросы. И только этим мы должны заниматься, как написано. Дай Бог, чтобы молился весь день. И благодаря этому мы воздвигаем систему Адам, нашу систему, которая становится все более подобной Творцу. Как Адам, от слова Адам, подобный Творцу. Домы. Поэтому молитва многих — это, по сути дела, все, что нам нужно выполнить, сформировать, и в этом продвигаться все время, пока мы не придем к полному раскрытию Творца внутри Кли, которое тоже будет полным. Перейдем к отрывкам, которые нам предстоит прочитать. Постараемся войти все более внутрь в каждом отрывке. Мы уже проходили их и слышали не раз. Но главное, что мы на самом деле увидим, как мы можем пользоваться ими каждый раз во все более внутреннем виде. Видим в каждом предложении еще несколько деталей, которые важны нам для связи между нами и с Творцом. И так будем продвигаться. Если есть вопросы о том, что я говорил, пожалуйста. Желательно о том, что я говорил, а не другие. Нет, есть. Хорошо. Москва 7.
1: Рав, что значит судить себя из центра десятки? Я себя должен осудить?
0: Да, конечно. Молиться — это прежде всего, когда я сужу себя, насколько я нахожусь в объединении с десяткой, насколько я готовлю себя к соединению с товарищами, и с помощью этого я строю сеть связи между нами, когда между нами в этой сети связи я поднимаю хисарон к раскрытию Творца, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы отдавать ему. И это наша работа. И тогда мы раскроем в ответ от него его отношение к нам, отношение объединения, любви, которые он посылает, чтобы выстроить нам, чтобы доставить нам наслаждение. Итак, я своему любимому, а любимый мой мне, так мы начинаем связываться между собой, десятка и Творец, и продвигаться. Хорошо.
1: Я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале, что нельзя как бы обманывать, некого обманывать в молитве. И вот тут тоже вопрос есть. То есть получается, что хисарон, он как бы, он еще не истинный, он еще, ну нет еще у меня этого хисарона. И я, получается, как бы обманываю, если...
0: Я не хочу ничего скрывать от Творца, наоборот. Это глупость, если я буду делать такие игры. Но я хочу быть перед ним открытым, на самом деле, когда я, насколько я хочу, насколько не хочу, насколько я понимаю, насколько я не понимаю, я все раскрываю перед ним. Все раскрываю перед ним. И тогда с помощью такого раскрытия сердца моего по отношению к нему, я привожу себя к состоянию, когда я хочу, чтобы он выстроил мне мое сердце, выстроил мозг, как мысль, так и ощущение, и я вследствие этого уже буду продвигаться. Но то, что молитва называется, действие молитвы называется лейтпалель, молиться, то есть судить себя, это значит, что я проверяю себя, насколько я нахожусь напрямую в обращении к Творцу, И поэтому я раскрываю ему все, что есть у меня, и он, конечно же, видит на всю глубину все, что есть в моем желании, потому что он формирует его. И тогда я прошу его, чтобы он исправил мое желание и сделал из меня то, что нужно. Я нахожусь перед ним как больной на операционном столе, и весь он находится во власти Творца. Так это.
2: Нью-Йорк 2.
3: My love. Prayer from the a question from the ten. Can the prayer that raises
4: from десятки.
3: The heart be turned into the prayer that comes from the ten?
2: Repeat, please.
0: Повтори, пожалуйста.
3: Can the prayer that we have in our heart, for the ten, be turned into a prayer?
4: Молитва, from the ten, from которая есть у нас в сердце.
3: Instead of it being from the person to be from the center of the ten.
4: Может выйти из центра десятка, а не из сердца человека?
0: Я не понимаю твоего перевода. Переводи как следует.
4: Я слышу сам себя, поэтому так получается.
0: Я могу получить нормальный перевод?
4: Я задам вопрос. Может ли молитва, которая у нас есть в сердце, выходить из центра десятки, а не из сердца человека?
0: Да, человек может молиться, обращаясь к Творцу, также и через центр десятки. И это более эффективно. Но также, когда он находится в десятке и поднимает свою молитву напрямую к Творцу, не через десятку, это тоже в конечном счете итог его включения в десятку, это тоже работает. Главное, что я не хочу вам ставить таких условий, чтобы вы не молились. Как можно больше обращайтесь к Творцу с молитвами, с просьбами, со всем, что у вас есть в сердце. Но, конечно же, желательно включить вот эту десятку. Вы не обязаны говорить об этом и путать так каждый раз товарищей, но в любом случае в связи между вами, чтобы вам было понятно из чтения статей, из обсуждений, что вы должны поднять в целом общее желание Хисарон. Хорошо. Италия 4.
5: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borè ascolta dal centro della?
4: Каков правильный хисарон и молитва, которую Творец слышит из центра десятки?
0: Это только молитва по объединению. По объединению между нами и объединению с Ним. Когда мы затем увидим, что это то же самое, но прежде должно быть, конечно же, забота о нашем объединении. Иначе нам нечего будет подниматься к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой внутри нее. Латинская Америка 1.
4: Здравствуйте, Раф. Это молитва многих. Как она создается? Как я могу собрать хисароны и молитвы товарищей в единое целое?
0: То, что я в конечном счете из моего включения в десятку поднимаю хисарон, нам не нужно говорить о том, что сейчас я молюсь. Это тоже возможно, но не обязательно, потому что в общем и целом мы включаемся друг в друга. И если мы находимся каждый день на связи между собой во время урока и немного после урока, и в течение дня, когда мы еще два раза встречаемся, Это уже дает каждому взаимовключение с его окружением, с его десяткой. И тогда достаточно, чтобы каждый поднимал свою просьбу из десятки, через центр десятки, как результат обсуждения между нами. И так мы связываемся с Творцом, пробуждаем Его и обязываем Его раскрыть наши сердца. Понятно? Хорошо. Нет, у нас раньше было Тбилиси.
2: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования в себе и огромный стыд перед Творцом. Вот без слов это ощущение молитвы или нет? Вот хочется вырваться.
0: Да, да. Даже если ты не проговариваешь это в словах, но только чувствуешь сердце. Молитва называется «работа в сердце». Так это уже то, что ощущается у Творца, и тебе не нужны слова, и правильно их выстраивать, и писать из этого целую книгу твоих молитв. Нет, достаточно это чувствовать каждый раз в сердце, насколько ты через объединение в группе хочешь достичь объединения с Творцом. Это для того, чтобы доставить ему этим наслаждение. Это должно быть как можно короче, как написано, чтобы не было у тебя чужого Бога. Ладно. У нас есть женщины Польши.
6: Молитва из центра десятки. Всегда ли она бывает услышана Творцом? Если да, то как это понять?
0: Да, Творец слышит только хисарон, который выходит как итог включения человека в его десятку. Все. Пока что в простом виде. Я включился в десятку, я нахожусь с ними, я все время встречаюсь с ними, мы говорим, мы перемешиваемся в желаниях, мыслях. Достаточно мне вследствие этого поднять хисарон, да? Без всяких там разглагольствований, без всяких проблем. Достаточно это сделать так? Хорошо? Хорошо. Женщины, Питер, 4.
7: Помочь друг другу произвести более точные выяснения единой предваряющей просьбы, хотя бы на минимальном уровне, соответствующие свойству бины.
0: Конечно же, мы должны прийти к свойствам бины. Это то, что нам предстоит. Придем к этому. Женщина Питер 5.
8: Тут есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что как-то невозможно добраться до этого центра десятки. И непонятно тогда, как от него молиться. Ну, чтобы это не было никаким воображением, а чтобы было вот реальным действием.
0: Вы говорите прежде всего между собой. Если вы говорите между собой, насколько это возможно, включиться друг с другом, согласиться друг с другом, насколько должно быть обращение к Творцу из объединения между вами, вследствие этого, с этим ощущением, вы уже начнете обращаться к Творцу. Вот и все. Каждое. Этого пока что достаточно. Затем мы научимся, как это делать в состояниях более сложных.
9: Барур.
0: Понятно. Турция 2.
10: This question is from a friend in our 10.
9: How can we reach a state where we could pray from the depths?
4: Вопрос подруги из десятки: как прийти к состоянию, когда мы молимся из глубины сердца, чтобы Творец ответил? Спасибо.
0: Мы как раз об этом и говорим, что нужно прежде всего находиться на связи десятки между нами, когда мы более-менее чувствуем, мы понимаем, в каком внутреннем духовном состоянии мы находимся, что называется нашей целью, с помощью чего мы продвигаемся к цели, как мы видим себя в достижении цели через объединение между нами, как мы раскрываем Творца в объединении между нами. После того, как все эти вещи, они нам понятны, мы начинаем просить Творца, чтобы сделал из нас первое объединение на нашем пути. Вот и все. Турция 2.
10: Dear Rav, thank you. A question from 10.
4: Дорогой фраз, Рав, спасибо. Вопрос от десятки. Мы чувствуем отчаяние. Мы хотим создать цельную молитву в десятке. Вскричать, чтобы быть единой душой в десятке.
0: Это все проясняется в то время, когда вы объединены между собой и говорите об этом. Вы можете каждый раз между собой связываться не только во время урока, когда вы связываетесь сюда, а между собой вы должны находиться на связи и обсуждать все эти вопросы, находить ответы из источников, то, что написано об этом, и в каком месте, в каком состоянии вы находитесь. И тогда вам станет понятнее, как вы обращаетесь к Творцу, кто такой Творец, и как можно понять, что Он вам отвечает.
11: Барур.
0: Понятно. Москва, 6.
12: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что показалось так, что как будто цель — это Творец. И десятка как бы стала как средством. То есть она как бы на второй план ушла. Вот как сделать так, чтобы... И выглядит так, как будто все зависит от меня. Как сделать так, чтобы соединить все в одно?
11: Они лохошев, что за ифшар бенетайм.
0: Я не думаю, что это пока что возможно. Вопрос правильный. Один раз я важен, другой раз важна десятка, в третий раз важен Творец. Все эти три точки в целом называются Исраэль. Это человек, который стремится напрямую к Творцу. Тора, Орайта. Это называется сила, которая раскрывается внутри десятки. А Кудшибриху — это Творец. И каждый раз мы обращаем внимание на одну из трех этих точек. И из этой точки, или один раз это человек, другой раз это десятка, в третий раз — Творец, мы начинаем видеть реальность, пока мы не приходим к состоянию, в конечном счете, не сейчас, но в конце исправлений, что три эти точки, они становятся как одна. И это конец исправления. Понятно, да? Отлично. Сейчас у нас остался только Питер, один женщина. Женщина Питер один.
13: Пожалуйста, если десятка подняла правильную молитву из центра своей десятки, как она слышит или получает мад в ответ на эту молитву?
11: Им асирия маала.
0: Если десятка поднимает ман к Творцу, и это на самом деле ман, хисарон, потребность, так в этом хисароне она чувствует ответ, реакцию Творца по отношению к ней. И нет здесь никакой проблемы. Все зависит только от мана, от подъема мана. и все. Хорошо. Турция, два женщины.
14: This upper root in the center of ten, is this the place where the creator feels?
4: Из центра... Просит еще раз повторить вопрос.
0: Повтори, пожалуйста.
4: Подруга спрашивает. Выше пути с центра в десятке. Это место, где Творец ощущается?
0: Да, мы раскрываем Творца в центре десятки. Да.
11: Тов. Киев 1.
0: Ладно, Киев 1.
15: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим, ну или должны прийти к первому такому объединению, да, с Творцом. Вот что это за состояние, к которому мы можем сейчас прийти на Конгрессе?
0: Когда мы на самом деле почувствуем, что группа, скажем, моя, которая находится в состоянии, когда все мы понимаем всех в их желании к Творцу, когда все готовы поддерживать друг друга, быть как один человек с одним сердцем буквально, потому что понимают, что невозможно достичь высшую силу и доставлять ему наслаждение, но только вследствие того, что мы соединены так, когда нет разницы между нами. Так разницу между нами мы не можем перескочить или вычеркнуть, как-то сократить. Но мы хотим, чтобы это произошло. И этот хисарон мы поднимаем к Творцу, потому что тогда мы становимся как один. Ну, в чем-то, по крайней мере, насколько мы можем представить это себе. И тогда мы просим у Творца сделать из нас, из всех, одно желание. И в этом желании Он может раскрыть Себя и наслаждаться нами, потому что свет, как светом, который наполняет кли.
11: Влад.
0: Влад. Хорошо, ладно. Молчит?
4: Там что-то заткнулся интернет.
0: Да, я вижу, завис. Ладно, в таком случае перейдем к Хорватии.
16: A question from Ten. Right now, when we feel inspired by friends in the Ten and the whole.
4: В данный момент, когда мы получаем помощь от товарищей, от всего кли, мы начинаем поворачиваться друг к другу, и все кажется в порядке. Но вопрос, как сейчас можно правильно судить себя, чтобы мы подняли эту молитву и включили туда Творца?
0: Мы все время находимся в этой работе. Это такая работа, как учил тот, кто учил с нами. Вы помните, мы учили учеников Рамхаля. Они все время находились в молитве. Дежурство вокруг круглосуточно. И написано, дай Бог, чтобы молился весь день. Я не могу молиться 24 часа, но если я нахожусь с другими учениками, то есть со своими товарищами, так мы даже так можем организовать. Я не говорю, что это нужно делать, но когда мы можем таким образом организовать нашу молитву, обращение к Творцу, когда каждый раз мы хотим все, находим все больше и больше хисаронов, и с этим обращаемся к Творцу, потому что ясно, что только Творец исправляет все буквально. Мы ни в коем случае не можем ничего исправить, только в обращении к Творцу. Поэтому мы все время ищем, как еще мы можем быть объединены И не убегаем от этого, и даже для того, чтобы не уходить от молитвы, мы должны просить у него молиться, и так мы приходим к этому. Если мы видим, что это, по сути дела, состояние, когда мы все время требуем от него, и только тогда мы приходим к тому, что Творец раскрывается, выстраивает нам кли, и раскрывается в исправленном кли, которое он исправил, тогда это хорошее состояние. Так мы должны это делать. Хорошо? Отлично. А сейчас мы переходим к женщинам Италия 1. Женщина Италия 1.
17: Salve, Rav. Come superare la ragione quando chiediamo?
4: Здравствуйте, Рав. Как одолеть высшее знание, когда мы в молитве? Как одолеть свое знание, когда мы в молитве?
0: Как преодолеть знание, когда мы в молитве? Только когда я включаюсь в хисарон и товарищи, все. И тогда вместе с ними я поднимаю мою просьбу к Творцу. Когда я молюсь за них, а не за себя, это уже выше моего знания. Понятно, отлично. Италия ЛС-1.
18: Salve Rav, salve Kli Mondiale. Siamo una nuova decina.
4: Здравствуйте, Рав, здравствуйте, мировое Кли. Мы новая десятка. Мы хотим поблагодарить наших инструкторов, которые ввели нас в эту замечательную семью. Вопрос. Почему, когда мы молимся в одиночку, то это противоположно святости?
0: Потому что ты молишься за себя. Постарайся молиться за то, что хочет твоя десятка, а не ты. Тогда вследствие этого выходит, что ты как Малхут, а девять твоих товарищей — это девять первых сферот. И тогда ты благодаря этому уже начинаешь формировать парцуф. Поэтому каждый молящийся за товарища удостаивается первым. Когда я молюсь за то, что хочет товарищ, но получается, что благодаря этому я как раз получаю ответ. Голландия 1.
4: Здравствуйте, дорогой Раф. Вы рассказали, что молитва — это все еще не моя молитва, но я хочу, чтобы она была моей молитвой. Так что это за процесс, когда это не моя молитва? Можете ли вы объяснить этот процесс?
0: Моя молитва — это то, что я получаю хисароны от всех живущих в мире, от каждого буквально, соединяю их вместе и поднимаю эти молитвы к Творцу и прошу на них исправления. Это называется моей молитвой, потому что я тогда становлюсь Малхут, самая нижняя основная точка по отношению ко всем душам. Это моя истинная молитва. Бишкек.
19: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм. Вообще есть надежда, что мы его можем победить? И что еще нужно сделать, и в каком направлении двигаться, чтобы, ну, чтобы начать побеждать его?
0: Ты что, с неба у нас свалился, скажи мне? Ты не слышал то, о чем мы говорили? В каком виде мы можем использовать наш эгоизм? Мы говорили об этом сейчас уже почти 40 минут, что только с помощью того, что я включаюсь в десятку и поднимаю хисароны наши все, в таком виде я могу победить свой эгоизм.
19: Да-да. Раф, я слышу, пытаемся все время делать то, что вы говорите, и в десятке, но все время это вот это вот переворачивается в обратную сторону все время.
0: Так это тоже. Ты изучал с нами весь материал или нет? Да, мы, насколько больше продвигаемся, я могу преодолеть маленькое желание получать, раскрывается большее желание получать, и на него мы должны соединиться вместе. И так стараться еще молиться, еще подниматься над ним, еще раскрывать желание получать еще больше. И на него тоже стараться, и так все больше и больше, пока не раскрывается, что я уже поднимаюсь над желанием получать в открытом виде, в понятном, ясном. Когда мне уже ясно, что я нахожусь в контакте с высшей силой, с Творцом, и во внутреннем контакте с десяткой, и тогда получается, что я начинаю уже шаги в духовном мире.
19: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем новые желания получать? Вот, например, пришел новое желание получать. Я могу почувствовать, что это что-то другое, что есть разница между прежним и то, что пришло сейчас. И вот, как вот говорите, каждый раз мы...
0: Если ты будешь сильнее включаться в своих товарищей и не будешь оставлять включение с ними, ты начнешь чувствовать, насколько ты получаешь раскрытие нового желания каждый раз. Дело в том, что вы не слышите то, что я говорю. Балтия 2.
20: Что значит просить того, что хочет десятка?
11: Ведайшая семья шли и руца, кому же они руце, анахну кварним цаим бадера зманма, аваль...
0: Конечно, десятка моя хочет то, что я хочу. Мы уже какое-то время находимся в пути, но я должен обращаться не из моего личного желания, но я как бы включаю в себя всю десятку всех моих товарищей, которые стоят в моем сердце, и так я поднимаю свое желание, которое включает их к Творцу. Это называется молитвой многих. Когда я не прошу за одиночку, это я, а прошу за многих, это все мои товарищи. И на эту молитву Творец быстро отвечает. Так и написано, кстати. А на молитву одиночки нет. Флорида.
21: Спасибо. В течение дня мы все стараемся находиться в молитве и молимся за товарищей. Вот эта молитва за товарищей. Можно сказать, что это молитва из десятки.
11: Им за авура хаверим.
0: Если это за товарищей десятки, ну, конечно же, это молитва за десятку. Но в зависимости от того, что они хотят, соединяетесь ли вы все, подключаетесь и выясняете, что является вашими желаниями, насколько они направлены, насколько они объединены между собой, какой цели вы хотите прийти, насколько вы стремитесь быть объединенными между вами, потому что цель в общем и целом раскрывается согласно силе объединения между вами, и к этому вы стремитесь. Все это нужно выяснить. Понятно, да? Отлично.
21: Спасибо.
0: Теперь Мак Израиль.
22: Сам в десятке, чтобы построить истинную молитву.
11: Лошаману клюм.
0: А мы ничего не слышали. Открой рот как следует.
1: Как нам по-настоящему раскрыть сердца в десятке, чтобы построить истинную молитву?
11: Атем цихим гамальзели вакеш миабуре.
0: Вы это должны просить у Творца, чтобы помог вам раскрыть сердце. Каждого и соединить сердца. А иначе это не будет успешно. И исправь свой микрофон. Ивритоязычная десятка.
4: Рав, как связана работа в сердце, то есть молитва, с внешней работой? И какова связь между ними?
0: Все внешние работы, они только для того, чтобы укрепить соединение наших сердец в обращении к Творцу.
11: Хайфа 1.
0: Хайфа 1.
4: Когда мы говорим о влиянии Творца на, о реакции Творца на хиссарон десятки, эта реакция наполняет хиссарон или нет?
0: Не обязательно. Ответ от Творца раскрывается только когда наш хиссарон становится больше, а не только наполнение. И это тоже наполнение. Как мы, скажем, изучаем что-то и делаем что-то, иногда то, что я раскрываю, насколько я не понимаю, насколько я не постигаю, это тоже, по сути дела, называется...
11: Woman Ita LC1.
0: Взаимовключение. Женщина Италия LC1.
3: Grazie Rav. È giusto dire che.
4: Спасибо, Рав. Можно ли сказать, что молитва из сердца десятки — это ключ к центральному действию для продвижения и сближения с Творцом?
0: Да, только это нам может помочь. Молитва из сердца десятки. И в этом месте, в этом сердце десятки, мы раскроем Творца.
11: Woman Moscow 8.
0: Женщина Москва 8.
22: Здравствуйте, Раф. Вот проясните, пожалуйста, непонятно, как из нас десяти сделать одно клей желания, которое наполнится светом. Если мы желание получать, как нам переворачивать это к духовному? Кажется, что мы молимся, с одной стороны, о духовном, но когда раскрывается, понимаем, что молимся о материальном. Дайте такой пример, который покажет нам, что такое совершенная молитва и вообще, что такое правильное намерение и вообще, что такое духовное, как его почувствовать. Спасибо.
0: Здесь я не могу вам привести пример, что называется духовным. Что такое духовное желание? Я не могу вам привести пример, потому что вы этого пока еще не чувствуете. Но вы должны поговорить об этом. Что называется духовным? Как требовать духовного? Способны ли мы желать духовного? Насколько мы не способны желать духовного? Совершенно нет. Но мы можем просить, даже если не желаем в точности, но просить, чтобы Творец сделал нам. И тогда Творец сделает нам желание к духовному, и мы будем просить. Обо всем нужно обращаться к Творцу словом. Ну так это. Женщина Петахтиква 38.
23: Шалом, Рав. Мургаш, анаху умдим бешар шелиха ля мелех. Мая ута тфила, шо тяфшер ли кулану ли канес ли хал ля мелех? Мая ута тфила, шо путахат ит шар ла хал?
11: Забедюк ута тфила.
0: Это в точности та же молитва. То есть это желание. Вот и все.
11: Woman Тель-Авив 3.
0: Женщина Тель-Авив 3.
24: Шалом, Рав. Ашаэла шилану зе аим вуда нехона баасирия мехаевет эта буре?
11: Кен.
0: Да? Любое обращение к Творцу обязывает его. Даже если это неправильное обращение, не о правильных вещах, все-таки он реагирует. Это называется, что Высший Свет находится в абсолютном покое, когда он реагирует на все, что мы требуем от него. Хорошее, плохое, неважно. Даже тот же вор, перед тем, как он взламывает сейф в банке, он просит у Творца, и это тоже в ответ воздействует на него. Да?
4: И может быть, что правильная работа, она продолжительная и обязывает Творца, и обязывает нас, и мы можем выйти на какой-то уровень, когда этот уровень становится постоянным и не может уже от нас убежать?
0: Нет, такого не бывает. Наша связь с Творцом постоянна.

0: обо всем нужно обращаться и просить. Поэтому написано: «Дай Бог, чтобы молился весь день».
1: Ладно, спасибо.
0: Женщина Петактиква 10.
1: Чем больше мы включаемся в десятку, я чувствую, что они в моем сердце, даже если я нахожусь в одиночку, но они как бы стражники и охранители, о которых вы говорили. То есть в конечном счете все получается, и все переходит к Творцу. То есть они партнерши в этом. Они просто заставляют меня видеть истину.
0: Уважаемые, хватит. Прежде всего, я вопроса не услышал. Ты только делишься впечатлениями. Так в следующий раз я попрошу услышать вопрос. Все. Тбилиси-2, женщина. Тбилиси-2.
2: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы Тбилиси. Как ощутить, почувствовать, понять, что наша молитва желанна Творцу?
0: Творец готов принять любой вопрос, потому что это хисарон, который исходит из желания, которое Он создал. И если мы поднимаем этот хисарон и даже направляем этот хисарон к нему, так, конечно же, вследствие этого есть большое наслаждение у Творца, когда Он формирует этот хисарон, который должен ответить на это. Он создал наше желание, Он сформировал нас и хочет, чтобы мы сами поняли все больше, как просить, кого просить, как младенец, который родился. И тогда он растет, и насколько он может больше ответить нам, отреагировать, настолько мы рады. Так мы должны это рассматривать. Хорошо, отлично. Женщины Мак 5.
3: Здравствуйте, Раф, мировой Кли. Вопрос такой. В молитве мы обычно благодарим и просим Творца. Но все же Рабаш спросил, почему ты не просил, а не почему ты не благодарил? Тут вопрос, как бы ощущение, что молитва достигается сильнее из разбитого сердца. Что наслаждает больше Творца, просьба все-таки или благодарность? Спасибо.
4: Гамзе ве гамзе.
0: И то, и другое. Молитва на самом деле состоит из двух частей, из просьбы и благодарности. Так и то, и другое мы должны стараться поднять, вознести к нему. Все. А, есть у нас еще Италия 4. Женщины. Италия 4. Ладно, есть вопрос или нет? Мы не слышим. Не слышим. Нужно настроить правильно микрофоны. С такими таких микрофонов мы не принимаем. Все. Ладно, мужчины. Питер 3.
5: Здравствуйте, Раф, мировой Кли. Вопрос. Как находясь, как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
4: Я не слышу, что ты говоришь. Ты можешь говорить нормально в микрофон?
5: Все-таки оставаться в правильной просьбе.
4: А сейчас я сказал половину предложения, я тоже не понял.
5: Простите. Как, находясь, как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
0: Все это зависит от твоего включения в окружение. Вот и все. Латинская Америка.

0: Ошибка 2.
1: Gracias, Rav. La pregunta es...
2: Спасибо, Рав. Вопрос от десятки. Если мы ищем пути создать зависть в десятке, чтобы направить их на цель, это создает общую молитву?
0: Да, да.
2: Мы сейчас начнем читать отрывки и затем перейдем к семинару.
0: Да, команда контента советует почитать вместе источники, перейти к семинару и поднять
2: молитву. Я согласен, пожалуйста.
0: Четвертый урок, тема «Молитва многих», первая цитата. «Главное возвышение души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются в святость, ведь святость едина. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости».
2: Еще раз.
0: Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются в святость, ведь святость едина. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
2: Я скажу вам, понять этот отрывок, почувствовать, согласиться, иногда забирает 10 или 20 лет. И что делать? Это при условии, что человек находится в группе, учится, изучает истинные каббалистические первоисточники, слышит, связан с товарищами, которые тоже делают те же усилия, как и он. И всё-таки это занимает много времени. Я прочитаю еще раз. Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. Это, в этом их совершенство. Они возвращаются к той форме, которая была до грехопадения Адама Ришона, в состоянии единой души, потому что тогда они поднимаются в святость, в взаимную отдачу Творцу. В той мере, в которой они объединяются, так они отдают Творцу. Ведь святость едина. Творец — это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве. То есть если человек не соединяется с остальными, он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, к Творцу. Нет. Только насколько он соединен с товарищами, в этой мере он приближается к Творцу. Можно это так измерить. Чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости. Ну, что мы можем здесь спросить себя, если есть об этом вопросы? Ну, давайте посмотрим Киев. Что наш умник хотел спросить?
3: Но шувный царь
2: снова завис. Что-то происходит со связью сегодня.
4: Спросите, Раф, вот мы так долго гашающая просьба.
3: Но
2: Нет, сегодня у вас нет хорошей связи. Вы зависаете. Нечего делать. Ну, Мак 12.
4: Рав, скажите, что означает, что молитва является свойством души?
2: Молитва
3: —
2: это просьба к Творцу, подъем ман, подъем хисарона. Когда я хочу связаться с Творцом, но для того, чтобы связаться с Ним, для того, чтобы быть с Ним слитым, мне нужны свойства, которые бы у меня были как у Творца, свойства отдачи. И тогда я прошу, чтобы Творец дал мне свойства отдачи над моим свойством получения, чтобы если я получил от Него свойства отдачи, то выходит, что я так исправлю себя, я так изменю себя. Вот и все. В этом молитва. Дай мне возможность уподобиться тебе. В этом, собственно, вся молитва. Но практически, что значит уподобиться ему? Это то, что я соединяюсь с товарищами, то, что я забочусь о всем человечестве, то, что я приду к любви к творениям и от любви к творениям к любви к Творцу. Так это происходит. Понятно?
4: То есть насколько продвинулась, в общем-то, именно наша группа и насколько сформировались наши свойства, подобные Творцу, тем и получается, ну, то есть...
2: Все измеряется по нашей связи с группой. Насколько мы хотим все время убежать от этого, но измеряем наше духовное продвижение только по внутренней связи, внутренней между нами в группе. Разумеется, это очень нас отталкивает, это очень ослабляет все это, потому что именно этого мы не хотим. Мы готовы получить что угодно, кроме нашей обязанности соединиться вместе, как единое целое. Но что делать? Нечего делать. Этого требует Творец. Это Его свойство. Вы хотите быть как Он, приблизиться, включиться в Него, подняться на Его уровень? Пожалуйста. Только в такой форме это возможно. В мере вашего подобия Творцу, в свойстве отдачи, вы приближаетесь к Нему. Разумеется, вы сами не можете это сделать, но просить Его вы обязаны. Понятно? Хорошо. Африка 1.
5: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque, Хисарон.
0: Я бы хотел знать, в чем разница между Хисароном и точкой в сердце.
3: Куда же болев?
2: Точка в сердце — это Хисарон, который мы получили изначально. В сердце каждого. Мы все находимся в желании получения, эгоистическом, маленьком. И внутри этого желания маленького эгоистического есть у нас искра разбиения Адам Ришона. И эта искра, которая находится в желании получения, она называется точкой в сердце. По своей малости.
3: Торонто 2.
2: Торонто 2.
6: Hi, Rav. What is the transition component that will bring us from my prayer for everybody?
0: Что является той составляющей, которая переводит меня из моей молитвы в молитву за всех и в молитву многих, в молитву всех вместе к Творцу?
2: Та самая составляющая — это желание получения, в котором мы хотим быть связанными именно мы хотим быть связанными вместе. А Творец обустраивает все. Мы должны только просить. Я с помощью моей работы с товарищами, мы должны получить желание из зависти, из всех этих связей между нами. Я должен получить желание обрести свойство отдачи, чтобы я завидовал товарищам. Я могу это сделать. Пусть это против моего желания получения, как написано. Проткни мне один глаз, если ты ему проткнешь два. Я вижу, что мое желание получения соглашается понести ущерб для того, чтобы быть чем-то больше, чем другой. И так мы можем продвигаться. Все достигается только если мы не оставляем эту нашу цель и стараемся ее сформировать любой ценой между нами. Еще, еще, еще. Это называется дверь тем, кто стучится для возвращения. Бразилия один.
0: Здравствуйте, Рав, добрый день. Что мы должны сделать в данный момент на этом уроке буквально для того, чтобы молиться за весь мир? Что мы должны сделать для того, чтобы превратить этот урок в молитву? Молитву за весь мир.
2: Мы сейчас все время молимся. Мы выясняем, как нам прийти к правильной просьбе к Творцу. В конечном счете, если правильно попросить, скажем сейчас, если мы сейчас смогли бы попросить о конце исправления, получили бы конец исправления. То есть нет границ, со стороны Творца нет никаких границ. Все зависит от того, насколько мы просим. Как маленький ребенок. Просит то, что просит, но мы даем ему только то, что ему полезно. Так же и мы с Творцом. Именно так. Бразилия 2.
7: Ола, Хави.
0: Здравствуйте, Раф. Каков смысл того, чтобы стать одной душой? Каков смысл того, что мы говорим «стать одной душой»?
2: Одна душа — это значит, что мы все объединяемся в ту самую систему, которая была до разбиения. Но не вся большая система универсальная, мировая, а десятка. Десятка — это тот самый минимальный механизм, в котором осуществляются законы общей природы Адам Ришон. И мы об этом просим Творца, чтобы Он это осуществил. Все зависит от нашего хисарона. Но уже в десятке у нас есть возможность говорить о всех законах, которые будут существовать там в десятке, и чтобы мы так осознали общую систему, и Творец, чтобы раскрылся в этом, и мы с Ним. И это мини-большой мир. Ну, у нас есть...
3: Ну, Беларусь.
2: Ну, Беларусь.
3: Беларусь. Лошумим.
2: Не слышно, Беларусь.
3: Эйн.
2: Нет.
3: Нет.
2: Ну, если их нет, то мы переходим к женщинам Латинской Америки первой десятки.
0: Здравствуйте, мы хотим спросить, как вам добиться того, чтобы все наши желания, все, что мы хотим, чтобы это все соединилось для того, чтобы мы смогли почувствовать общее желание прийти к молитве многих.
2: И об этом тоже нужно молиться. Вы не в состоянии соединить все эти желания.
3: Ты надко это рамколь.
2: Отключите микрофон. Но когда молятся, что вы хотите объединить все желания, быть в едином сердце, как говорится, то из этого сердца, если вы попросите, то, разумеется, Творец это осуществит. Женщины Испании 2.
0: Мы хотим задать вопрос. Молитва многих. Мы создаем в десятке, или же это исходит от Творца, а мы только раскрываем это с помощью десятки?
2: Нет, молитвы исходят от нас по отношению к Творцу. Но мы можем просить у Творца, чтобы Он дал нам всякие подготовки, что нам нужно для того, чтобы молиться Ему, для того, чтобы правильно просить у Него. Мы можем просить также и об этом. Это называется молитва, предваряющая молитву. Хиссарон перед хиссароном. У нас есть общий хиссарон, но мы не знаем, о чем просить. В какой форме, что именно, как это называется. Это как маленький ребенок. Он, когда он плачет, то мама, может быть, знает, о чем он плачет, но другие нет. Мы должны попросить у Творца, чтобы он сформировал наш хиссарон. Совсем надо обращаться к Творцу. Нет никакой проблемы. Он принимает все вопросы, все просьбы, с которыми мы можем продвигаться дальше в духовное.
3: Woman, Brazil,
2: женщины Бразилии 2.
0: Здравствуйте, Раф. Наш вопрос следующий. Творец знает наши сердца. И это пространство, из которого мы просим, это для того, чтобы мы познали, кто мы?
2: Да. В той мере, в которой вы приближаетесь к Творцу, вы начинаете осознавать, кто вы. Да. Мы сейчас на втором отрывке, да? Пожалуйста.
0: Вторая цитата. «И в этом смысл молитвы в обществе, ибо одиночке нельзя выходить из общества и просить за себя, даже для доставления наслаждения своему Создателю, а можно только за все общество. Ибо выходящий из общества, чтобы просить за свою частную душу, не созидает, а наоборот, приводит к разрушению своей души. Как сказано, всякий гордец, ибо невозможно представить себе выходящего из общества без облачения гордыни и горя ему, так как он вызывает разрушение своей души».
2: То есть мы вызываем разрушение нашей души, если мы молимся только за самих себя. «Дай мне, сделай мне, исправь меня, дай мне свойства отдачи, я хочу приблизиться к тебе». Со всеми этими хорошими вещами, если мы обращаемся к Творцу, но просим для себя, что обычно, о чем обычно просят, то этим мы только отдаляем себя от Творца. Только отдаляем. И это работает, поскольку мы находимся под воздействием силы природы. Творец — это высший закон природы. Если мы просим, вместо того, чтобы объединиться с другими, исправить себя, то есть меня, каждый за себя, этим он отдаляется от Творца, а не приближается к Нему. Поэтому нам нужно хорошенько определить в группе, установить в группе десятки такое понятие, такое знание, что мы можем просить только об объединении между собой, и из объединения между собой мы просим об объединении между собой, и из этого объединения мы просим приближение этого объединения к Творцу. И об этом мы сейчас хотим провести семинар. Пожалуйста. Что именно мы устанавливаем между нами и Творцом? Должно быть, что мы просим у Него прежде всего объединить нас, а затем из объединения приблизить это наше объединение к Нему. Пожалуйста, семинар.
7: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה.
8: Но как Раф объяснил, что в десятке нужно выстроить все отношения, в молитве понять, что мы хотим, и появится общее обращение к Творцу.
9: Мне кажется, что общее — это значит идти вместе, не отдельно. Чем больше мы будем вместе, чем больше мы сможем включить всех, это и будет правильной формой. И не заблуждаться, даже если я прошу то, что называется «сделай меня дающим» или «дай мне лучше служить тебе». Но если я отделен, то это не работает.
8: Да, нужно обращаться к Творцу в общей молитве. И после того, как соединились и включились, да и даже до, если мы все еще чувствуем, что недостаточно объединены, об этом тоже можно просить Творца о помощи. Просить, чтобы Он помог нам прежде всего объединиться, и потом уже обращаться к Нему через объединение.
9: Прежде всего объединить нас, спросить об этом, а потом приблизить наше объединение к Нему. Мы слышали, как товарищи сказали, что каждое обращение к себе приводит к разрушению, даже если ты просишь о хороших вещах, об исправлении. И весь урок Рав говорил о том, что мы включаемся, мы каждый день находимся на уроке, зумы, и все равно обращаться нужно больше. И если ты включаешься в товарищей, то уже обращение происходит не от тебя.
8: Как сказали товарищи, молитва должна исходить из взаимовключения между нами. А еще слышал на уроке, что молитва должна состоять из благодарности и просьбы об исправлении, как из двух частей.
9: Рав сказал, молитва об объединении между нами и о соединении с Ним. Потом мы увидим, что это одно и то же. Но прежде всего должно быть беспокойство об объединении между нами, иначе нам нечего будет поднять к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой. Еще Рав добавил, что Творец слышит только хисарон, который выходит в результате взаимовключения человека со своей десяткой.
8: Да, можно повторить принципы. Только из объединения Творец один, и поэтому мы должны объединиться тоже в единое. Все, что не в этом направлении, противоречит. И даже, как и сказал Рав, дает когда вред.
9: Раф объяснил, что чтобы соединиться с Творцом, нам необходимы свойства отдачи, как и у Творца, и поэтому это обязывает нас включиться друг с друга. У каждого есть своя просьба, своя молитва, но когда мы включаемся и стараемся найти общий хисарон, то наше намерение похоже на Творца, и он сказал, что главная молитва — это «дай мне возможность уподобиться тебе». Это молитва, а практически это объединение между нами и товарищами.
8: Более того, Рав сказал, что настоящая молитва — это когда я включаюсь в весь мир, даже не только в десятку, получая всего мира хисарон, соединяю их и поднимаю к Творцу. Так мы должны начать свою работу именно в десятке. И прежде всего нужно взаимовключиться, почувствовать каждого из товарищей, каждый хисарон, и соединить их. Это работа каждого из товарищей в десятке. Соединить хисароны и поднять их к Творцу.
9: Да, я тоже слышал это, что мы должны перейти от любви к творениям к любви к Творцу, включиться в хисарон всего человечества, но пока вся наша десятка — это как пример мини-человечества, и там мы включаемся. И о полном исправлении Рав сказал, что если бы мы сейчас могли просить о полном исправлении, мы бы получили его. Нам дают это как маленькому ребенку, чтобы не навредил себе, а раскрывает только то, что можно.
8: Я тоже выделил этот момент, о котором вы говорили. Дай мне возможность уподобиться тебе. И в этом, собственно, молитва. Но что значит уподобиться Творцу практически? То, что я соединяюсь с товарищем, и то, что буду заботиться обо всем человечестве, и то, что приду к любви через любовь к творениям, к любви к Творцу.
0: Как бы.
10: Цитут мистер Шалош.
0: Третья цитата. Когда он пробуждает на себя милосердие, считается, что он получает ради себя. И чем больше молится, тем самым он не только не готовит кли подобия, а наоборот, появляется в нем искры получения. Выходит, что он идет по обратному пути, то есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил получающие кли. И ослиться с его свойствами — это как раз как он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, считается, что посредством этой молитвы он работает в свойстве отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
2: Еще раз, Дуди. Надеюсь, что мы увидим эти отрывки в правильном виде. Пожалуйста.
0: Когда он пробуждает на себя милосердие, получается, что он занимается получением ради себя. И чем больше молится, мало того, что он не готовит кли подобия, наоборот, искры получения образуются в нем. Выходит, что он идет обратным путем. То есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил кли получения. А слиться с его свойствами — это как раз, насколько он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, получается, что посредством этой молитвы он работает над свойством отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
2: То есть, чем больше мы будем пробуждать рахамим, свойство милосердия в Творце, тем больше будем продвигаться. И, собственно, в этом итог. И пробуждать милосердие в Творце можно только если мы просим силы отдачи. Не для себя, не что я хочу продвигаться и хочу быть отдающим, что я хочу быть подобным Творцу, нет. Что я прошу за остальных. И тогда в таком виде я действительно прошу силу отдачи. Не может быть, чтобы я просил силу отдачи для себя, что я хочу быть дающим, подобным Творцу. Ты хочешь уподобиться Творцу, проси Его, силу, чтобы он дал ее для остальных. То есть молитва всегда должна быть за товарищей, а не за себя. Пусть даже ты просишь быть о том, чтобы быть дающим.
3: Ну, нам чих, Алла.
2: Ну, продолжим дальше. 4.
0: Адам. Четвертая цитата. Человек всегда должен молиться за товарища, ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но за товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все не получат ответ.
2: Еще раз.
0: Четвертая цитата. Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, и так все, пока не получат ответ.
2: Но у нас есть песня, связанная с этим.
0: Только просить.
2: Только просить. Ну давайте послушаем и попросим.

0: Hello, friends. What a great opportunity that we've been given here.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы благодарны за честь отдавать мировому кли. Мы благодарны Раву, Творцу, которые сделали этот конгресс возможным. Это действительно уникально. Мы на уроке номер 5. Дай Бог, чтобы молился весь день. Сейчас мы закончили смотреть урок с Равом. Урок о молитве.
0: How he's directing us.
1: У меня нет слов, какой великий Рав у нас есть, как он направляет нас, как нам обратиться к Творцу, что нет никого, кроме Него. Чтобы мы были искренними с собой, что молитва должна исходить из всей десятки. Мы учим, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, как мы обращаемся к этому состоянию, чтобы быть как один человек с одним сердцем, чтобы мы смогли прийти к подобию с Ним. Я не знаю, мы, наверное, уже месяц готовимся к этой части урока, денно и нощно. Мы хотели бы нырнуть глубоко в слова Рава, поднять молитву, и молитва из глубины сердца, чтобы Творец сказал: «Победили меня, сыновья мои». И мы надеемся, что этим доставим ему наслаждение. Дэвид, помоги нам войти в этот хисарон.
2: Спасибо большое, Ави. Давайте сейчас проведем семинар. Чего мы хотим достичь на этом уроке? Еще раз вопрос на обсуждение. Чего мы хотим достичь на этом уроке, семинар?
1: Мы хотим из включения в товарищи, связи в десятке, поднять общий хисарон к Творцу. И чтобы мы почувствовали Творца и услышали Его ответ внутри десятки. Так мы научимся с общим, работать с общим хисароном десятки.
2: Да, что мы хотим достичь на этом уроке? Я думаю, что, как всегда, если начнем с конца, хотим удостоиться света, возвращающего к источнику, привлечь его. И возможность это сделать — это включиться, думая о каждой десятке. Думать обо всех, просить из центра десятки, как бы поменять направление, то, что полностью отличается от желание получать для себя, а следовать только за отдачей. Вместо говорить того, чтобы сказать «я», говорить «мы» и прийти к просьбе из глубины сердца к Творцу, ему, что достоимся света.
1: Мы хотим достичь света, возвращающего к источнику, и он поможет нам выяснить правильную молитву, раскрыть центр десятки. Как Рав объяснил, мы должны быть подобны свойству отдачи, приблизиться друг к другу, и тогда и молитва поднимется из центра десятки, и свет подействует на нас.
2: Тема урока — это молитва, и мы не хотим просто изучать о молитве теоретически. Мы бы хотели прийти к молитве, но во время урока реализовать все, что говорит Рав. И просто прийти к молитве и ждать для этого не нужно. Все это можно делать прямо сейчас, если правильно и внутренне включиться в каждого говорящего товарища, пытаясь объединиться, то почувствуем хисароны, и можно поднять к Творцу.
1: Да, очевидно, в последние дни мы включились друг к другу хорошо. Я хотел сказать то, что сказал сейчас Дани, чтобы мы не говорили о молитве, а действительно вошли в молитву. Это тема самая важная. И сегодня Рав сказал, что мы должны от внешних действий перейти к молитве, к непрерывной молитве, так же, как мы учили сейчас, молиться о товарищах по всему миру, а не о самих себе.
2: Мы хотим молиться об объединении между нами. Это молитва, которую Творец услышит. Хотим соединиться друг с другом и с Ним. Чем больше придем с выясненным требованием, тем быстрее придем к правильной молитве. Я говорил даже о окончательном исправлении, что можно прийти к такой молитве. Все зависит от того, как подготовить ее.
1: Мы хотим прийти к молитве из взаимного включения и просить у Творца, чтобы Он исправил нас здесь и сейчас.
2: Рав сказал на уроке, я должен обращаться не из своего личного желания, а я как бы включаю в себя все десятки, всех своих товарищей, которые находятся в моем сердце. Так я поднимаю свое желание, которое состоит из них, поднимаю к Творцу. Это называется молитва многих. Будем в молитве, чтобы достичь этого.
1: Если мы хотим сделать более возможным, понятным, Рав говорил о том, что нужно быть все время в диалоге с Творцом. Я думаю, что мы все время находимся в диалоге с Творцом. Вопрос, чтобы вместо того, что думать о себе и то, что это противоположное природе думать о других. И здесь помощь десятки, придать важность, просить обо всех, заботиться обо всех, чтобы сделать эту привычку второй натурой.
2: Еще прийти к взаимовключению. И как Рав объяснил на уроке, чтобы молитва поднималась из центра десятки. Для этого тоже нужна помощь Творца, и об этом тоже нужно просить, что помог нам раскрыть центр десятки. Что-то не очень нам понятное на нашем уровне. Для этого нужен свет, который нас приблизит. А еще Рав подчеркнул, что молитва должна быть за товарищей, а не за себя, если ты просишь быть дающим. Уподобиться Творцу — это значит просить, чтобы товарищи были дающими.
3: Рав сказал,
1: что молитва должна подниматься от всего кли, это десятка, и тогда у нас есть уверенность.
0: Okay, friends, and now let's watch a clip and hear Rav's explanation of this.
2: Друзья, сейчас перейдем к клипу. Давайте посмотрим его, где нам Рав объясняет этот вопрос.

0: И как мы с ним дальше продолжаем урок?
1: Ма ата роце.
2: Что ты хочешь? Если бы ты просил ради исправления, в направлении исправления, то нет проблем. Но когда ты просишь в противоположном направлении для своего эгоизма в различных видах, то Творец, конечно же, ничего тебе не дает, и ты остаешься таким, как есть. Выясни точно свою просьбу. Конкретно. Первое. Мы должны выяснить, что только к Творцу мы можем обратиться, и только это нам поможет в нашей духовной работе и вообще в нашей жизни, и даже в материальной жизни. Нет никого, кроме Него. Только от Него все не сходит. Это первое. И второе, мы должны знать, что просить у Творца, чтобы Он ответил нам. Что просить у Него? И когда мы выясняем, кроме этих двух вещей, нам больше не нужно ничего. В этом и есть вся наша работа.
3: Рабаш, a prayer of many. If there are a few people из статьи «Молитва многих», who can reach the goal of dvekut with the Creator,
4: если есть в группе несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого у Творца будет большее наслаждение, чем если он сам удостоится приближения к Творцу, он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И поэтому он молится за все общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, то есть чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
3: Рабаш, a prayer of many. If there are a few people in the collective who can reach the goal of dvekut with the Creator,
2: Рабаш, молитва многих. Если в обществе есть несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого Творца будет больше наслаждения, чем если бы он сам удостоился приближения к Творцу, он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И потому он молится за общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
3: Okay, friends, we heard from our dear teacher Rav in the video clip that.
4: Друзья, мы слышали от нашего Рава в клипе о том, что мы должны просить Творца, то, что нет никого кроме Него. И все приходит только от Него, не сходит от Него. А еще Рав сказал, что нам нужно знать, чего просить у Него, чтобы мы смогли получить ответ.
3: the excerpt from Rabash that.
4: И мы слышали, как Гади прочел цитату.
3: What we need to ask for? We need to ask for.
4: Где Рабаш говорит, что нам нужно просить? Мы должны просить за других, не за себя, за общество.
3: I have the need to ask for myself. I ask for the collective.
4: И тогда неважно, если у меня потребность просить о себе, я прошу за других. Итак, каждый из товарищей поднимает пробуждение снизу, а пробуждение свыше придет не мне, а придет моим товарищам. Пробуждение свыше придет товарищам. Нам нужно немножко поработать вместе и попрактиковаться. И давайте зададимся вопросом.
3: What about if I'm not able to ask for the collective? So then should I lie?
4: А что, если мне не удается просить за других? Надо ли лгать или что я могу сделать? Давайте послушаем из слов Рава, что он на эту тему говорит, а потом вместе проведем семинар. Слова Рава. Мне незачем лгать в молитве. Тем более, даже если я хочу что-то сказать, и это не то, что я чувствую на самом деле. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, а я хотел бы, чтобы это было так. И я должен это осознавать, и это первое. Еще раз сначала. Мне незачем лгать в молитве. Более того, даже если я хочу сказать что-то, и это не то, что я на самом деле чувствую, я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва. Но я хотел бы, чтобы это было так. Я должен это осознавать. Это первое. Так давайте обсудим на семинаре и поговорим об этом. Итак, семинар. Как я могу почувствовать правильную молитву, когда это все еще не по-настоящему моя молитва? Еще раз, как я могу почувствовать правильную молитву, когда это не совсем моя настоящая молитва?
2: Да, как мы и слышали, что не стоит обманывать себя, что это моя молитва. Каждый раз мы стараемся построить правильную молитву, как мы слышим каббалистов, мы слышали Рава. Наша работа — это просить, чтобы молитва была более правильной, чтобы мы это больше ощущали, и чтобы действительно молились по других, хотя пока что мое сердце молится за себя, но я все время молюсь о других, дай им почувствовать величие Творца, наслаждение, хотя я не совсем понимаю, но я пытаюсь.
4: Я могу воспользоваться завистью, завидовать им, каббалистам, у которых молитва о том, что я все еще не чувствую. Можно увеличить желание, чтобы у меня тоже появились такие желания. Хочу быть в молитве, как это делал Рабаш, как Рав. И как это делается в разных молитвах, которые мы читаем. И вот как раз из того, что я тоже это хочу. Молиться за отдачу и за правильное чистое намерение. Исходя из желания слиться с великими. Во мне тоже появляется начало

0: пробует, пытается. У нас есть молитва, предваряющая молитва. Мы знаем, что есть желание, какое-то чувство. Нужно хотеть, чтобы что-то произошло. Произносить это словами. Делать все, что возможно. Пробовать, насколько можно.
1: Я солидарен с этими словами Рав. Он говорит, если ты не умеешь, если умеешь просить, если не умеешь, проси, чтобы тебе дали возможность просить, как маленький ребенок. Если ты не знаешь, проси у Творца, чтобы помог тебе узнать, чтобы научил тебя. Как Рав и говорил, две вещи. Первое — знать, что ты обращаешься к нет никого, кроме Него. Все остальное — проси.
0: И когда мы в десятке, то начинаем делать действия друг относительно друга, потому что так сказали каббалисты, и тогда мы видим, что все выяснения мы должны принять через связь с Творцом и молитву. И хиссарон, который мы поднимаем из действий объединения, постепенно даст нам и желание, и ощущение. И что важно, чтобы мы включались, старались приближаться друг к другу. Постепенно раскроются новые келим, и чувственные, и общие молитвы к Творцу.
2: На первой части Рав объяснил, что молиться — это судить себя, оценивать себя, свои мысли, желания, с чем он может обратиться к Творцу, а с чем не может. И то, что человек может осознанно обращаться к Творцу, даже когда он знает, что это не искренняя молитва из сердца, но то, что он так обращается к Творцу, просит исправить себя, чтобы эта молитва поднялась действительно из сердца, чтобы он это почувствовал. И так он исправляется, исправляет свою молитву. Творец уже отвечает ему и дает ему и настоящих сторон из сердца.
0: Это как раз секрет взаимовключения товарищей. Если я обращаюсь в одиночку, то это неправильно. Ты начинаешь хотеть включиться, и через взаимовключение получаешь правильные хиссароны от товарищей. И их молитвы, они более правильные. Тогда ты больше их получаешь, они тебя направляют правильнее на Творца.
3: Wow, wow, what a beautiful workshop, friends. It's so great to be with you. So
2: прекрасный семинар, друзья. Давайте послушаем, что Рав говорит нам сейчас после этого семинара. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это во-первых. Еще раз, Рав говорит так. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так, но я должен осознавать это. Давайте сейчас перейдем к клипу, посмотрим, куда Рав направляет нас.
0: Если я чувствую товарищей, и если я хочу им помочь, в общем, помогая им, я хочу насладить Творца, тогда мне не нужно бояться. Я должен все время постоянно просить у Творца, помоги этому, помоги тому, и сделай это, и сделай то, потому что таким образом мы его наслаждаем. У Творца нет хиссаронов. У него есть только одна потребность — помочь творениям. И кроме этого, у него нет ничего. И поэтому, сколько бы мы ни требовали, сколько ни просили у него, мы таким образом его наслаждаем, делаем ему как бы приятное ощущение. Все время нужно у него просить. И этим, по сути, вы

0: сделать ему одолжение, попросите у него, но просите так, чтобы он мог отдавать. То есть, чтобы можно было обратиться к нему и просить, в то время, когда у вас есть желание отдавать. Так вот, желание отдавать — это то, что я прошу для товарища.
1: Все.
0: И тогда наверняка моя просьба будет чистой от эгоизма. И тогда он сможет ответить на эту просьбу. То есть я предоставляю работу, или Авудат Ашем. Я и он, мы становимся как партнеры. Я прошу его выполнить работу, и он ее выполняет. Потому что в этом его сила, это его желание. Я таким образом реально его наслаждаю. Он наслаждается, когда получает такое обращение от творения.
2: Wow, what an amazing clip from our great Rav. Thank you. Okay, let's watch it again. I think it's worth watching over, so please.
3: Какие прекрасные слова. Давайте еще раз посмотрим это. Если я чувствую товарищей и хочу помочь им, по сути, помогая им, я хочу доставить наслаждение Творцу. Тогда мне нечего бояться, я должен просить все время у Творца, помоги этому, помоги тому, сделай то, потому что тем самым мы доставляем ему наслаждение. У Творца нет потребности, у него есть только одна потребность — помочь творению. Кроме этого, у него нет ничего. И поэтому, сколько бы мы ни требовали, просили у него, мы этим доставляем ему наслаждение, приятное ощущение. Все время просить у него и сделать ему наслаждение, попросите у него, но попросите так, чтобы он мог отдавать. То есть к нему можно приблизиться и обратиться, попросить при условии, что у вас есть желание отдавать. Так вот, желание отдавать — это то, что я прошу для товарищей. И тогда наверняка моя просьба, она чиста от эгоизма, и тогда он может наполнить согласно моей просьбе, и я даю ему работу. Это и называется работой Творца. То есть мы, я и он, тем самым становимся партнерами. Я прошу у него сделать работу, а он выполняет работу, потому что это его сила, это его желание. И я доставляю этим ему буквально наслаждение. Он наслаждается, когда получает такое обращение от творения.
2: The second thing, a prayer cannot rise from me alone.
0: Второй момент. Молитва не может подняться от меня к Творцу, а должна подняться от всей группы, от всего кли.
2: The kli is the ten, and therefore I need to prepare myself.
0: Кли — это десятка. И поэтому, прежде всего, я должен подготовить себя в объединении с товарищами, чтобы это было как можно ближе к десяти. И наш общий хиссарон, насколько мы учимся, и в разговорах друг с другом, мы можем раскрыть, чего именно мы хотим, и чего мы хотим достичь, и насколько мы готовы поддерживать друг друга, и в какой мере поручительства мы находимся между собой. В соответствии с этим мы и обращаемся к Творцу. И тогда у нас есть надежда. Мы находимся в определенной уверенности, что Творец нам ответит.
2: Okay, so the second thing, a prayer cannot rise from me alone to the Creator.
3: Во-вторых, молитва не может подняться от меня к Творцу. Она должна подняться от всей группы, от всего кли.
2: And therefore,
3: а кли — это десятка. И поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, чтобы это было как можно ближе к десяти. И наш общий хисарон, насколько мы в учебе, в разговорах между нами можем раскрыть, чего именно мы хотим, к чему мы хотим прийти, и насколько готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства мы находимся между нами. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда у нас есть надежда. И мы находимся в определенной уверенности, что Творец ответит нам. Давайте сейчас выясним то, что мы учили. Активный семинар, и мы выясняем вопрос, как нам подготовить себя к тому, чтобы раскрыть общий хисарон. Как нам подготовить себя к тому, чтобы раскрыть общий хисарон?
1: אני צריך קודם כל להכין את עצמי בחיבור עם החברים.
0: Раскрыть так. Я прежде всего должен подготовить себя к объединению с
1: товарищами.
0: И наш общий хисарон, насколько мы учимся, насколько мы разговариваем друг с другом, мы сможем раскрыть, чего мы на самом деле хотим, к чему мы хотим прийти, и насколько мы готовы поддерживать друг друга. Все должно быть вокруг объединения между нами. Должны сфокусироваться в том, что это наш хисарон, наше желание. И только с его помощью мы можем насладить Творца. Чем больше будем на нем фокусироваться, не позволяя другим хисаронам ухватить центральную точку, которая как раз на точке разбиения, которую мы хотим исправить, то тогда мы сможем выстроить правильный хисарон.
3: Да, мы подготовим себя во взаимовключении между нами. Человек да поможет ближнему. Мы попросим Творца, чтобы он дал нам общий хисарон.
0: Главное все время взаимовключаться в товарищей, в их хисароны, в их точки встреч, в сердце, которые стремятся к Творцу, и вместе искать общий хисарон. Просить Творца, чтобы дал нам общий хисарон, все время быть в поиске, прояснять, уточнять. И так мы все ближе приблизимся к этому.
3: Общий хисарон — это не что-то постоянное, что бы не изменялось. И все время чувствуется другой хисарон, и поэтому нужно ухватить и не отпускать. Это как бульдог, который не отпускает, не успокаиваться. Какой хисарон с Творцом, и нужно все время быть в этом диалоге. И все, что приходит, это молитва, это выяснение, все время оставаться с этим вопросом.
0: Да, мы разговариваем, проводим семинары. Все действия, которые мы делали за эти два дня, мы можем видеть, как постепенно общий хисарон раскрывается из самой работы в десятке, из того, что мы находимся вместе, в учебе, свет на нас действует и продвигает. Вся наша работа в десятке помогает нам раскрыть общий хисарон.
3: Я думаю, что и об общем хиссароне мы должны просить Творца, потому что мы можем включаться в каждого товарища, слушать, стараться почувствовать его хиссарон. Вопрос, как мы все соединяем вместе, каким образом? Мы говорили на конгрессе, что должно быть одно общее предложение или должно быть одно общее ощущение, то есть не совсем понятно. Соединить все хиссароны в один большой хиссарон. И как товарищи говорили, я думаю, что здесь нужна помощь Творца, обратиться к Нему и попросить у Него общего ощущения все-таки. Ведь хиссарон — это ощущение в сердце. И после вот этого взаимовключения попросить Творца, чтобы дал нам новое ощущение.
0: Не помню, Рав не так давно говорил о том, что все, что ты хочешь себе, все самое красивое, что ты представляешь, попроси для других. А чего мы хотим? Хотим раскрыть Творца, быть дающими, наслаждать Его, почувствовать как можно больше величия Творца. Так вот, все это я прошу для товарищей. У них есть такой хиссарон. И даже если это раскрыто больше или меньше, я знаю, что это правильный хиссарон. И я желаю товарищам постоянно. Такое направление у нас должно быть. И тогда, кроме этого, не нужно, чтобы товарищи только чувствовали, что нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро. Чтобы поднялись над материальной жизнью и были только в такого вида хиссаронах.
4: Мы должны желать это, быть вместе с товарищами в одном желании, в одном хиссароне, и чтобы в этом хиссароне раскрылся Творец. Это состояние, к нему мы должны стремиться, и об этом мы должны просить.
5: Мы
0: как раз в эти дни занимаемся этим. Просим друг за друга, объединяемся друг с другом, включаемся друг в друга, чтобы было место Творцу, раскрыть нам и исправить общий хиссарон, который мы можем почувствовать. Попробуем все время искать через десятку в обращении к Творцу правильный хиссарон и молиться о нем.
6: Thank you, friends, for this amazing workshop. So much emotion.
3: Большое спасибо за прекрасный семинар. Так много чувств, так много работы. Это все десятки. Прежде чем мы перейдем к клипу Рава, давайте вместе подумаем, как наши учителя дают нам истинные основы нашей работы. И только через связь между нами мы можем приблизиться к Творцу. Только связь между нами приблизит нас к Творцу. Клип.
0: Главное в возвышении души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. В этом их совершенство, когда они вновь возвращаются к тому же виду, в той же форме, как это было до греха Адама Ришона, к одной душе. Потому что тогда они поднимаются в святости, к взаимной отдаче и к Творцу. В той мере, в которой они соединяются, так они наслаждают Творца. Ведь святость едина. Творец это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в группе, в обществе, а не в одиночестве. То есть, если человек не соединяется с другими, то он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, по направлению к Творцу. Нет. Лишь в той мере, в которой он соединен с товарищами, в этой мере он сближается с Творцом. Вот можно так это измерить. Чтобы не был каждый сам по себе, ибо это противоположно святости.
6: Yes, friends. We need to create a common cry.
0: Да, говорим, мы хотим прийти к общему крику. Мы соединяемся как один в наших десятках. И сейчас мы как один человек с одним сердцем, и это сердце попросим от Творца в молитве многих, чтобы быть один и навсегда.
2: Клип.
0: Нужно захотеть всем вместе обратиться к Творцу в одном крике, в одном хисароне, как один человек с одним сердцем, и потребовать у него исправить наше общее сердце, наше совместное желание, и сформировать в нашем сердце так, чтобы он захотел наполнить наше сердце, чтобы соединил наши сердца и наполнил наше сердце как одно единое. Мы постоянно должны об этом думать до тех пор, пока это желание еще и еще, еще не обретет какой-то образ, обретет ощущение, будет чувствоваться в нас как нечто более практическое, реальное, уже существующее, как что-то, что имеет место в реальности. И тогда мы начнем еще и раскрывать вместе с этим желанием и Творца, который формирует это желание, даже если это желание неисправленное, и то, насколько оно оторвано от нашего эго, и как оно будет исправлено. И все это мы начнем чувствовать как происходящее в нашем общем сердце между нами, не в каждом взятом отдельно, а во всех вместе. Мы почувствуем, что мы вновь часть одной системы, которая называется Адам Ришон. Это что очень особенное, как бы находящееся вне нашего эго и принадлежащее всем. И все это очень внутреннее. Нужно обращать на это внимание, еще и еще требовать, чтобы мы это почувствовали. И так мы начинаем продираться во внутреннюю часть реальности. И тогда мы раскроем эту внутреннюю часть, потому что там и только там находится Творец. Он, по сути, оторван, отделен от всего творения, то, что называется, вне творения. Там мы раскроем себя вместе с Ним. И все это нам предстоит. И все это очень близко и доступно. Мы должны это не оставлять после Конгресса. Во-первых, у нас есть еще время, мы будем продолжать, и главное — не оставлять. И после Конгресса мы все время будем продвигаться все больше и больше.
6: Wow, friends, what a clip, eh? Rav is saying there
4: Какой клип. Рав говорит, что благодаря тому, что мы
3: молимся, мы можем прорваться в эту внутреннюю реальность. И у нас есть сейчас уникальная возможность, когда вся десятка собралась вместе, каждый в своем. После нескольких дней общего усилия раскрыть единое кли, единое желание. И еще то, что мы видели сейчас в клипе, Рав говорит, что это очень практический путь, это очень... Это практическая каббала, то, что мы делаем. Мы хотели бы сейчас, чтобы все обсудили вопрос на семинаре, а потом у нас будет общее, будем делиться впечатлениями, потому что мы хотим ощутить объединение, которое возникает из ваших групп, из ваших десяток. Сейчас мы выйдем на активный семинар, а потом мы захотим услышать молитву, которую вы построите вместе во время этого семинара. А семинар — это реализация того, о чем говорил Рав в этом клипе. Итак, четвертый активный семинар. Давайте обратимся к Творцу и попросим Его, чтобы Он поместил Себя в наше общее сердце. Еще раз. Вопрос на обсуждение. Давайте обратимся к Творцу и попросим Его, чтобы Он поместил Себя в наше общее сердце. Десятка, которая закончила, ставит знак вопроса, чтобы поделиться со всеми.
5: Обратимся к Творцу и попросим, чтобы Он поместил Себя в наше общее сердце. Дорогой любимый Творец, дай нам почувствовать это желание, почувствовать хисарон к Тебе, дай почувствовать хисарон к объединению, очисть просьбу каждого из товарищей в десятке. Дай нам быть как один человек в одном сердце.
3: Чтобы приблизил нас, каждого из своих мыслей, желаний, к одному общему чувству.
5: Сейчас поработали на конгрессе, мы старались объединиться, взаимовключиться. Сейчас просим Творца, чтобы Он соединил все эти хисароны и все усилия в общую молитву.
3: Дай моим товарищам как можно больше Твоего величия, чтобы они ощущали все время, что только Ты действуешь во всей реальности, и каждую секунду даешь самое лучшее, что может быть, чтобы обратились к Тебе. И этим доставили наслаждение Творцу.
7: Мы хотим быть с правильным хисароном и правильной молитвой
5: и в правильном месте в системе. И мы просим Тебя, чтобы дал нам это кли.
3: Мы очень хотим почувствовать общий хисарон. Мы хотим почувствовать Тебя между нами. Мы хотим, чтобы эта связь, которую мы хотим построить, чтобы она была духовной, внутренней, чтобы держала всех товарищей и поднимала наверх, и чтобы это была вечная связь, которая не будет просто какой-то пустой, а чтобы она сопровождала нас до полного исправления.
5: Дорогой любимый Творец, дай нам почувствовать и включить все, что хотят товарищи. Дай мне возможность отменить свое мнение, чтобы стать клей для просьб товарищей.
3: Насколько мы стараемся объединиться, мы видим, что состояние все более тонкие, и наша чувствительность, она усиливается, и наши усилия в объединении, они дают общее ощущение. Рав сказал в клипе, что мы хотим, чтобы Творец хочет, чтобы мы объединили наши сердца и наполнили их как одно сердце. Мы хотим обратиться к Нему как к силе исправления. И мы хотим раскрыть неисправность, то расстояние, которое мы хотим преодолеть и приблизиться к Нему.
2: Мы
5: уже сотни, даже тысячи раз молились, проговаривая искусственные молитвы. Сейчас просим, чтобы почувствовать это в сердце, почувствовать общий хиссарон в сердце, чтобы он, это не было в отрыве от нас, чтобы это было частью нас, чтобы десятка была в сердце, в обращении к Творцу.
3: Дай нам как можно больше включиться друг в друга, правильно обратиться к Тебе, чтобы мы видели достоинство товарищей, а не их недостатки, как написано в молитве Элимелеха, чтобы мы почувствовали, что каждый товарищ избран, и что мы близки к Тебе, и что товарищи, ты как герои, которые все время преодолевают свое эго, чтобы мы ощущали это все больше, включались в каждого, и чтобы каждому удалось почувствовать себя самым маленьким во всем мировом кли из всех товарищей. И тогда действительно мы получим Твое величие.
5: Дай нам возможность молиться к Тебе. Как сказано, хорошо, чтобы молился каждый целый день. И чтобы мы преуспели подняться на волну молитв и хиссаронов, чтобы абсолютно совсем обращались к Тебе. И чтобы мы не думали, что мы можем что-то сделать собственными силами, а чувствовали, что мы нуждаемся в Твоей помощи.
3: Помоги нам просить для товарищей.
8: Okay, friends, amazing, amazing prayers. How about?
5: Друзья, это просто здорово, великолепно. Давайте сейчас послушаем несколько молитв, чтобы включиться в общий хиссарон десяток. Пожалуйста, ставьте знаки вопросов. И давайте послушаем наш общий хиссарон. Все, кто могут, пожалуйста, поднимайте знаки вопросов.
9: Dearest Creator, help us to feel all the hearts as one.
3: Дорогой Творец, помоги нам почувствовать все сердца как одно, соедини нас, чтобы быть как один человек с одним сердцем. Укрепи нас, чтобы мы стали как один человек с одним сердцем. Раскрой сердца товарищей. Будь тем клеем, который склеивает нас. Мы благодарны Тебе и просим, чтобы Ты наполнил клей своим светом, чтобы мы могли быть как один человек с одним сердцем.
10: Давай. Прошу Творца не оставлять нас быть в постоянной молитве. Мы вложились по своим возможностям. Просим Тебя прийти к нам. Помоги, Творец, быть в одном общем сердце. Дай нам желание заботиться о товарище, хиссарон любви и страх желаний товарища.
11: Лихай!
12: Please, Creator, we stand here ready. We're prepared.
5: Творец, пожалуйста, мы стоим здесь готовые. У нас нет правильных слов, но у нас есть колоссальное желание и просьба, одна единственная. Пожалуйста, дай нам хиссарон, дай нам силы идти по этому пути вместе, как один.
11: Que el Boré se rife y que precisamente permita que haya las condiciones necesarias para que podamos avanzar juntos, que haya ese deseo en común, que toda la decena esté presente, esté junta y que lleguemos al siguiente estado juntos. Eso.
4: Мы хотим этот общий хисарон всей десятки.
13: Thank you, friends. Dear Creator, we thank you for enhancing our connection through this.
5: Спасибо, Хаврим. Дорогой Творец, мы благодарим Тебя за то, что увеличил объединение между нами с помощью этого Конгресса, и то, что каждому из товарищей взращиваешь хиссарон насладить Тебя. Выстрой такое объединение, чтобы он был настолько сильный, чтобы мы были объединены в одном сердце, и увеличивать Твою важность. Прояви себя в общей точке нашего сердца. Спасибо за то, что Ты сблизил каждого из товарищей и всех вместе нас к Тебе. Раскрою свой дух между нами, чтобы мы смогли стать клей для всей группы и всего человечества.

0: Любимый Творец, благодарим за эту возможность ощущать наше единое сердце. Просим, помести себя в это наше общее сердце.
1: はい、日本の国からの質問になります。質問じゃない、祈り。祈りについて。
2: Hello, friends. May the Creator bring our friends to greater unity during the lessons. May He increase.
3: Пусть Творец приведет наших товарищей к еще большему объединению, чтобы усилили свое стремление к ради отдачи, чтобы подняли свои частные желания, и чтобы мы обратились к объединению между нами, чтобы мы поднялись и попросили желание Творца, чтобы Он наставил нас, и чтобы посторонние мысли не мешали нашему объединению, чтобы все прегрешения мы смогли покрыть любовью. Лахаим.
4: Creator, we are grateful for the ability to ask you to give us pleasure.
5: Творец, благодарим Тебя за возможность просить у Тебя, передать Тебе наше объединение. Мы дай нам выполнить свою половину работы, чтобы почувствовать важность цели как более важную, чем когда-либо, чтобы была постоянная забота о Тебе, чтобы мы никогда не забывали Тебя просить. Пожалуйста, пожалуйста, соединяй нас.
3: Великий Творец, мы все просим Тебя большое желание раскрыть Тебя и в течение всего дня и каждый день мы хотим быть в этом, потому что это самая важная цель нашей жизни — прийти к подобию Тебе свойством отдачи и любви Твоим, чтобы раскрыть Тебя и доставить Тебе наслаждение в единстве между нами. Так, чтобы все силы и все свойства, мешающие нам достичь цели творения, чтобы Ты обратил силы отторжения между нами в свойство любви. Ты обязан помочь нам сейчас. Мы хотим приблизиться и сделать эту работу для Тебя.
6: And please, please, please connect us. What beautiful.
5: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, объедини наши сердца. Какие замечательные молитвы мы сейчас услышали. И это только небольшая часть. 850 десяток были в общей молитве одновременно по всему миру. 850 горящих, светящихся разных частей мира. Все для того, чтобы мы могли передать единство в мир. Лекарства, Рава, каббалистов, товарищи. Все просто великолепные, все сильные. Так мы соединили все кли в одну молитву. Творец доволен нами, и мы наверняка увидим изменения. И сейчас мы перейдем. Следующий урок

0: Good morning, Bnei Baruch.
1: What
0: an event.
1: Доброе утро, Бней Барух. Какой дух, какой конгресс.
0: The topic of we should pray all day long.
1: Нам предстоит очень важный урок, а тема наша — это молиться целый день.
0: Take a moment and think about all the states that we've been through so far and connect them.
1: И мы сейчас хотим на секунду остановиться и подумать о всех состояниях, которые мы прошли до сих пор, и соединить их с теми словами, которые мы должны услышать от Рабаша, Бальсулама. У нас будет подготовка в молчании, в которой каждый из нас поделится всеми этими впечатлениями. И в конце этого урока мы выстроим молитву. Так, давайте подготовимся вместе. Подготовка. Затем мы прослушаем урок в записи от февраля 2021 года, молитва многих. И после того, как мы посмотрим его, мы вместе посидим и глубже нырнем в тему урока. Глубже погрузимся в тему урока. Давайте вместе послушаем.
2: Article Purpose of Society 1.
3: Рабаш, статья цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бар-Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе «И вы, овцы мои, овцы пасы мои, вы есть человек, вы называетесь человеком».
4: Рабаш, what are the times of prayer and gratitude in the work?
1: Рабаш, из статьи «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздавать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Еще раз сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен устраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца.
5: Exit number 3, Bala Sulam. One's future depends and is tied to gratitude.
3: Отрывок номер 3. Бар-Сулам, благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяется чувство, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, и за то, что ты сделаешь со мной в будущем.
5: Balasulam, one's future depends and is tied to gratitude for the past. The cares and the gratitude for it. Expand the feelings.
1: Balasulam, будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Благодаря хвале и благодарности, которая воздается, это расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, «И за то, что ты сделаешь со мной в будущем».
2: Silent workshop. Let's enter the
3: семинар молчания
2: with the intention to reveal the Shekhinah between us.
3: Войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.
2: Let's enter the lesson with the
3: Еще раз войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.

0: Рав Лайтман, пожалуйста.
1: Да, молитва многих. Мы уже учили много и говорили, слышали, насколько все, что мы постигаем, все, что можно постичь в духовном, можно постичь только силой молитвы. То есть, когда мы обращаемся к Творцу, и насколько мы можем раскрыть скрытое в нашем сердце, то, что находится в самых внутренних частях нашего сердца, насколько мы понимаем, чувствуем. Творец чувствует, что находится в сердце каждого, и он также принимает в расчет, насколько мы чувствуем наше сердце, и насколько мы вследствие этого поднимаем хисароны к нему, просьбы. Молитвы. И молитвой называется от слова «осудить себя», «литпалель». Когда человек судит себя, он хочет раскрыть себя. И когда он раскрывает себя, он видит, сколько у него есть правильных вещей, сколько нет. С какими желаниями, мыслями он может обратиться к Творцу, а с какими еще не может. Это с одной стороны. Есть здесь много подготовок и много ограничений. Как мы можем подготовить себя к молитве? Потому что некого обманывать в молитве, но даже если я хочу сказать что-то, что это не я чувствую так, я должен понять и почувствовать, что я поднимаю молитву, что это не совсем еще моя молитва, но я бы хотел, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это первое. Второе, что молитва не может подниматься от меня к Творцу, но она должна подняться от всей группы, от всего кли. Кли — это десятка, и поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, и это будет как можно ближе к постижению. И наш общий хисарон, насколько мы в учебе и в обсуждении между нами можем раскрыть, что мы в точности хотим, к чему мы должны прийти, насколько мы можем готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства между собой мы находимся. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда есть у нас надежда, мы находимся в уверенности определенной, что Творец, Он ответит нам. Конечно же, каждая молитва, с которой человек обращается к Творцу и даже не знает, что обращается к Творцу, и вообще каждый человек, даже который не занимается наукой Каббала, в любом случае есть у него в этом реакция со стороны Творца, но желательная реакция, которая продвинет нас в точности в том направлении, куда нам нужно продвигаться, а не то, что мы сейчас начнем изучать, пока что выстроить эти вещи, молитвы, связь между нами и так далее. Но мы напрямую обращаемся к Творцу и получаем от Него в соответствии с подъемом ман и нисхождением мад, как мы изучаем в науке Каббала, так здесь уже все зависит от того, насколько мы готовим себя к обращению к Творцу, к молитве, насколько мы молимся. Молимся — это называется, молиться называется судить себя. И вследствие того, что мы проверяем себя, судим себя, в соответствии с этим мы поднимаем нашу просьбу общую от десятки к Творцу. И тогда, конечно же, мы в этом можем быть уверенными, что получим ответ. Ответ может быть, когда он уже открыт, понятен нам, или пока еще нет. Но в любом случае, всегда в соответствии с нашей просьбой к Творцу есть реакция с его стороны. Даже если мы не знаем, как поднять просьбу и что с этим делать. Поэтому нужно видеть, если мы соединены с группой, более-менее, не должно быть 10, даже 5, 6, 7 человек, если мы уже находимся более-менее в такой группе, и в соответствии с тем, что мы изучаем, стараемся сформировать наше обращение к Творцу, то, конечно же, мы постепенно начнем чувствовать, насколько мы поднимаем наш общий хиссарон и насколько и как мы получаем ответ на подъем нашего хиссарона, на подъем ман. И так мы начинаем приходить к состоянию, когда есть у нас диалог с Творцом, с высшей силой. И это то, что каждый должен беспокоиться, чтобы было у него через десятку возможность обратиться к Творцу. Итак, каждая десятка должна заботиться о том, чтобы она собрала своих товарищей и таким образом организовала обращение к Творцу. И также начинает стараться чувствовать ответ от Творца. И начинать уже с маном и маадом. То, что мы изучаем. Нет у нас больше. Это вся наука Каббала — подняться к состоянию, когда мы можем обратиться с хиссароном к Творцу и прийти к состоянию, когда мы можем распознать, понять ответ Творца, пока мы не начинаем раскрывать высшую силу, которая раскрывается между нами, перед нами. И так мы уже начинаем работать с ним, то, что называется, в раскрытии лика. Будем надеяться, что мы этого удостоимся и быстро. Но в любом случае мы пока еще должны научиться тому, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, да? И наше обращение к Творцу — это то, что отвечает нам на все проблемы, на все вопросы. И только этим мы должны заниматься, как написано. Дай Бог, чтобы молился весь день. И благодаря этому мы воздвигаем систему Адам, нашу систему, которая становится все более подобной Творцу. Как Адам, от слова Адам, подобный Творцу. Домы. Поэтому молитва многих — это, по сути дела, все, что нам нужно выполнить, сформировать, и в этом продвигаться все время, пока мы не придем к полному раскрытию Творца внутри кли, которое тоже будет полным. Перейдем к отрывкам, которые нам предстоит прочитать. Постараемся войти все более внутрь в каждом отрывке. Мы уже проходили их и слышали не раз, но главное, что мы на самом деле увидим, как мы можем пользоваться ими каждый раз во все более внутреннем виде. Видим в каждом предложении еще несколько деталей, которые

0: десяткой, насколько я готовлю себя к соединению с товарищами, и с помощью этого я строю сеть связи между нами, когда между нами в этой сети связи я поднимаю хиссарон к раскрытию Творца, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы отдавать ему. И это наша работа. И тогда мы раскроем в ответ от него его отношение к нам, отношение объединения, любви, которые он посылает, чтобы выстроить нам, чтобы доставить нам наслаждение. Итак, я своему любимому, а любимый мой мне, так мы начинаем связываться между собой, десятка и Творец, и продвигаться. Хорошо.
1: Я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале, что нельзя как бы обманывать, некого обманывать в молитве. И вот тут тоже вопрос есть. То есть получается, что хиссарон, он как бы, он еще не истинный, он еще, ну нет еще у меня этого хиссарона. И я, получается, как бы обманываю, если...
0: Я не хочу ничего скрывать от Творца, наоборот. Это глупость, если я буду делать такие игры. Но я хочу быть перед ним открытым, на самом деле, когда я, насколько я хочу, насколько не хочу, насколько я понимаю, насколько я не понимаю, я все раскрываю перед ним. Все раскрываю перед ним. И тогда с помощью такого раскрытия сердца моего по отношению к нему, я привожу себя к состоянию, когда я хочу, чтобы он выстроил мне мое сердце, выстроил мозг, как мысль, так и ощущение, и я вследствие этого уже буду продвигаться. Но то, что молитва называется, действие молитвы называется лейт-палель, молиться, то есть судить себя, это значит, что я проверяю себя, насколько я нахожусь напрямую в обращении к Творцу, и поэтому я раскрываю ему все, что есть у меня, и он, конечно же, видит на всю глубину все, что есть в моем желании, потому что он формирует его. И тогда я прошу его, чтобы он исправил мое желание и сделал из меня то, что нужно. Я нахожусь перед ним как больной на операционном столе, и весь он находится во власти Творца. Так это.
2: Нью-Йорк 2.
3: Hi, Rav. Prayer from the a question from the ten. Can the prayer that raises
4: from
3: the heart be turned into the prayer that comes from the ten?
2: Repeat, please.
0: Повтори, пожалуйста.
3: Can the prayer that we have in our heart, for the ten, be turned into a prayer?
4: Молитва, from the ten, from которая есть у нас в сердце.
3: Instead of it being from the person to be from the center of the ten.
4: Может выйти из центра десятка не из сердца человека?
0: Я не понимаю твоего перевода. Переводи как следует.
4: Я слышу сам себя, поэтому так получается.
0: Я могу получить нормальный перевод?
4: Я задам вопрос. Может ли молитва, которая у нас есть в сердце, выходить из центра десятка, а не из сердца человека?
0: Да, человек может молиться, обращаясь к Творцу, также и через центр десятки. И это более эффективно. Но также, когда он находится в десятке и поднимает свою молитву напрямую к Творцу, не через десятку, это тоже в конечном счете итог его включения в десятку, это тоже работает. Главное, что я не хочу вам ставить таких условий, чтобы вы не молились. Как можно больше обращайтесь к Творцу с молитвами, с просьбами, со всем, что

0: что у вас есть в сердце, но, конечно же, желательно включить вот эту десятку. Вы не обязаны говорить об этом и путать так каждый раз товарищей, но в любом случае в связи между вами, чтобы вам было понятно из чтения статей, из обсуждений, что вы должны поднять в целом общее желание хисарон. Хорошо. Италия 4.
1: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borè ascolta dal centro della?
2: Каков правильный хисарон и молитва, которую Творец слышит из центра десятки?
0: Это только молитва по объединению. По объединению между нами и объединению с Ним. Когда мы затем увидим, что это то же самое, но прежде должно быть, конечно же, забота о нашем объединении. Иначе нам нечего будет подниматься к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой внутри нее. Латинская Америка 1.
2: Здравствуйте, Раф. Это молитва многих. Как она создается? Как я могу собрать хисароны и молитвы товарищей в единое целое?
0: То, что я в конечном счете из моего включения в десятку поднимаю хисарон, нам не нужно говорить о том, что сейчас я молюсь. Это тоже возможно, но не обязательно, потому что в общем и целом мы включаемся друг в друга. И если мы находимся каждый день на связи между собой во время урока и немного после урока, и в течение дня, когда мы еще два раза встречаемся, это уже дает каждому взаимовключение с его окружением, с его десяткой. И тогда достаточно, чтобы каждый поднимал свою просьбу из десятки, через центр десятки, как результат обсуждения между нами. И так мы связываемся с Творцом, пробуждаем Его и обязываем Его раскрыть наши сердца. Понятно? Хорошо. Нет, у нас раньше было Тбилиси.
3: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования в себе и огромный стыд перед Творцом. Вот без слов это ощущение молитвы или нет? Вот хочется вырваться.
0: Да, да. Даже если ты не проговариваешь это в словах, но только чувствуешь в сердце. Молитвой называется работа в сердце. Так это уже то, что ощущается у Творца, и тебе не нужны слова, и правильно их выстраивать, и писать из этого целую книгу твоих молитв. Нет. Достаточно это чувствовать каждый раз в сердце, насколько ты через объединение в группе хочешь достичь объединения с Творцом. Для того, чтобы доставить ему этим наслаждение. Это должно быть как можно короче, как написано, чтобы не было у тебя чужого Бога. Ладно. У нас есть женщины Польши.
4: Молитва из центра десятки. Всегда ли она бывает услышана Творцом? Если да, то как это понять?
0: Да, Творец слышит только хисарон, который выходит как итог включения человека в его десятку. Все. пока что в простом виде. Я включился в десятку, я нахожусь с ними, я все время встречаюсь с ними, мы говорим, мы перемешиваемся в желаниях, мыслях. Достаточно мне вследствие этого поднять хисарон, да? Без всяких там разглагольствований, без всяких проблем. Достаточно это сделать так. Хорошо? Хорошо. Женщины, Питер, 4.
5: Помочь друг другу произвести более точные выяснения единой предваряющей просьбы, хотя бы на минимальном уровне, соответствующие свойству бины.
0: Конечно же, мы должны прийти к свойствам бины. Это то, что нам предстоит. Придем к этому.
6: Woman Peter 5.
0: Женщина Питер 5.
7: Тут есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что как-то невозможно добраться до этого центра десятки. И непонятно тогда, как от него молиться. Ну, чтобы это не было никаким воображением, а чтобы было вот реальным действием.
6: Как это...
0: Вы говорите прежде всего между собой. Если вы говорите между собой, насколько это возможно, включиться друг с другом, согласиться друг с другом, насколько должно быть обращение к Творцу из объединения между вами, вследствие этого, с этим ощущением, вы уже начнете обращаться к Творцу. Вот и все. Каждое. Этого пока что достаточно. Затем мы научимся, как это делать в состояниях более сложных.
6: Барур.
0: Понятно.
6: Турки тун.
0: Турция 2.
8: This question is from a friend in our tent. How can we reach a state where we could pray from the depths?
2: Вопрос подруги из десятки. Как прийти к состоянию, когда мы молимся из глубины сердца, чтобы Творец ответил? Спасибо.
0: Мы как раз об этом и говорим, что нужно прежде всего находиться на связи в десятке между нами, когда мы более-менее чувствуем, мы понимаем, в каком внутреннем духовном состоянии мы находимся, что называется нашей целью, с помощью чего мы продвигаемся к цели, как мы видим себя в достижении цели через объединение между нами, как мы раскрываем Творца в объединении между нами. После того, как все эти вещи, они нам понятны, мы начинаем просить Творца, чтобы сделал из нас первое объединение на нашем пути. Вот и все. Турция 2.
9: Dear Rav, thank you. A question from ten.
2: Дорогой фраз, Рав, спасибо. Вопрос от десятки. Мы чувствуем отчаяние. Мы хотим создать цельную молитву в десятке. Вскричать, чтобы быть единой душой в десятке.
0: Это все проясняется в то время, когда вы объединены между собой и говорите об этом. Вы можете каждый раз между собой связываться не только во время урока, когда вы связываетесь сюда, а между собой вы должны находиться на связи и обсуждать все эти вопросы, находить ответы из источников, то, что написано об этом, и в каком месте, в каком состоянии вы находитесь. И тогда вам станет понятнее, как вы обращаетесь к Творцу, кто такой Творец, и как можно понять, что Он вам отвечает.
6: Барур.
0: Понятно. Москва, 6.
10: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что показалось так, что как будто цель — это Творец. И десятка как бы стала как средством. То есть она как бы на второй план ушла. Вот как сделать так, чтобы... И выглядит так, как будто все зависит от меня. Как сделать так, чтобы соединить все в одно?
0: Я не думаю, что это пока что возможно. Вопрос правильный. Один раз я важен, другой раз важна десятка, в третий раз важен Творец. Все эти три точки в целом называются Исраэль. Это человек, который стремится напрямую к Творцу. Тора, Орайта. Это называется сила, которая раскрывается внутри десятки. А Кудшебриху — это Творец. И каждый раз мы обращаем внимание на одну из трех этих точек. И из этой точки, или один раз это человек, другой раз это десятка, третий раз Творец, мы начинаем видеть реальность, пока мы не приходим к состоянию, в конечном счете, не сейчас, но в конце исправлений, что три эти точки, они становятся как одна. И это конец исправления. Понятно, да? Отлично. Сейчас у нас остался только Питер, один женщина. Женщина Питер один.
11: Пожалуйста, если десятка подняла правильную молитву из центра своей десятки, как она слышит или получает мад в ответ на эту молитву?
0: Если десятка поднимает ман к Творцу, и это на самом деле ман, хисарон, потребность, так в этом хисароне она чувствует ответ, реакцию Творца по отношению к ней. И нет здесь никакой проблемы. Все зависит только от мана, от подъема мана. И все. Хорошо. Турция, два женщины.
12: This upper root in the center of ten, is this the place where the creator feels?
2: Из центра... Прошу, это еще раз повторить вопрос.
0: Повтори, пожалуйста.
2: Подруга спрашивает, выше пути из центра десятки, это место, где Творец ощущается?
0: Да, мы раскрываем Творца в центре десятки. Да.
6: Тов. Киев эхад.
0: Ладно, Киев один.
13: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим, ну или должны прийти к первому такому объединению, да, с Творцом. Вот что это за состояние, к которому мы можем сейчас прийти на Конгрессе?
0: Когда мы на самом деле почувствуем, что группа, скажем, моя, которая находится в состоянии, когда все мы понимаем всех в их желании к Творцу, когда все готовы поддерживать друг друга, быть как один человек с одним сердцем буквально, потому что понимают, что невозможно достичь высшую силу и доставлять ему наслаждение, но только вследствие того, что мы соединены так, когда нет разницы между нами. Так разницу между нами мы не можем перескочить или вычеркнуть, как-то сократить. Но мы хотим, чтобы это произошло. И этот хисарон мы поднимаем к Творцу, потому что тогда мы становимся как один. Ну, в чем-то, по крайней мере, насколько мы можем представить это себе. И тогда мы просим у Творца сделать из нас, из всех одно желание. И в этом желании он может раскрыть себя и наслаждаться нами, потому что свет, как светом, который наполняет кли.
6: Влад.
0: Влад. Хорошо, ладно. Молчит?
2: Там что-то заткнулся интернет.
0: Да, я вижу, завис. Ладно,

0: В таком случае перейдем к Хорватии.
1: A question from Ten. Right now, when we feel inspired by friends in the Ten and the whole.
2: В данный момент, когда мы получаем помощь от товарищей, от всего кли, мы начинаем поворачиваться друг к другу, и все кажется в порядке. Но вопрос, как сейчас можно правильно судить себя, чтобы мы подняли эту молитву и включили туда Творца.
0: Мы все время находимся в этой работе. Это такая работа, как учил тот, кто учил с нами. Вы помните, мы учили учеников Рамхаля. Они все время находились в молитве. Дежурство вокруг круглосуточно. И написано, дай Бог, чтобы молился весь день. Я не могу молиться 24 часа, но если я нахожусь с другими учениками, то есть со своими товарищами, так мы даже так можем организовать. Я не говорю, что это нужно делать, но когда мы можем таким образом организовать нашу молитву, обращение к Творцу, когда каждый раз мы хотим все, находим все больше и больше хисаронов, и с этим обращаемся к Творцу, потому что ясно, что только Творец исправляет все буквально. Мы ни в коем случае не можем ничего исправить, только в обращении к Творцу. Поэтому мы все время ищем, как еще мы можем быть объединены. И не убегаем от этого, и даже для того, чтобы не уходить от молитвы. Мы должны просить у него молиться, и так мы приходим к этому. Если мы видим, что это, по сути дела, состояние, когда мы все время требуем от него, и только тогда мы приходим к тому, что Творец раскрывается, выстраивает нам кли, и раскрывается в исправленном кли, которое Он исправил, тогда это хорошее состояние. Так мы должны это делать. Хорошо? Отлично. А сейчас мы переходим к женщинам Италия 1. Женщина Италия 1.
3: Salve, Rav. Come superare la ragione quando chiediamo?
2: Здравствуйте, Рав. Как одолеть высшее знание, когда мы в молитве? Как одолеть свое знание, когда мы в молитве?
0: Как преодолеть знание, когда мы в молитве? Только когда я включаюсь в хисароны товарищей, все. И тогда вместе с ними я поднимаю мою просьбу к Творцу. Когда я молюсь за них, а не за себя, это уже выше моего знания.
4: Барон, Йофи.
0: Понятно, отлично. Италия LC1.
5: Salve Rav, salve Kli Mondiale. Siamo una nuova decina.
2: Здравствуйте, Рав, здравствуйте, мировое Кли. Мы новая десятка. Мы хотим поблагодарить наших инструкторов, которые ввели нас в эту замечательную семью. Вопрос. Почему, когда мы молимся в одиночку, то это противоположно святости?
0: Потому что ты молишься за себя. Постарайся молиться за то, что хочет твоя десятка, а не ты. Тогда вследствие этого выходит, что ты как Малхут, а девять твоих товарищей — это девять первых сферот. И тогда ты благодаря этому уже начинаешь формировать парцуф. Поэтому каждый молящийся за товарища удостаивается первым. Когда я молюсь за то, что хочет товарищ, но получается, что благодаря этому я как раз получаю ответ. Голландия 1.
6: Good afternoon, dear Rav. You told about.
2: Здравствуйте, дорогой Рав. Вы рассказали, что молитва — это все еще не моя молитва, но я хочу, чтобы она была моей молитвой. Так что это за процесс, когда это не моя молитва? Можете ли вы объяснить этот процесс?

0: Моя молитва — это то, что я получаю хисароны от всех живущих в мире, от каждого буквально. Соединяю их вместе и поднимаю эти молитвы к Творцу и прошу на них исправления. Это называется моей молитвой, потому что я тогда становлюсь Малхут, самая нижняя основная точка по отношению ко всем душам. Это моя истинная молитва. Бишкек.
1: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм. Вообще есть надежда, что мы его можем победить? И что еще нужно сделать, и в каком направлении двигаться, чтобы, ну, чтобы начать побеждать его?
0: Ты что, с неба у нас свалился, скажи мне? Ты не слышал то, о чем мы говорили? В каком виде мы можем использовать наш эгоизм? Мы говорили об этом сейчас уже почти 40 минут, что только с помощью того, что я включаюсь в десятку и поднимаю хисароны наши все, в таком виде я могу победить свой эгоизм.
1: Да-да, Раф, я слышу, пытаемся все время делать то, что вы говорите, и в десятке, но все время это вот это вот переворачивает в обратную сторону все время.
2: Азгамзе анилоиде, а таламада.
0: Так это тоже. Ты изучал с нами весь материал или нет? Да, мы. Насколько больше продвигаемся, я могу преодолеть маленькое желание получать, раскрывается большее желание получать, и на него мы должны соединиться вместе. И так стараться еще молиться, еще подниматься над ним, еще раскрывать желание получать еще больше, и на него тоже стараться, и так все больше и больше, пока не раскрывается, что я уже поднимаюсь над желанием получать в открытом виде, в понятном, ясном. Когда мне уже ясно, что я нахожусь в контакте с высшей силой, с Творцом, и во внутреннем контакте с десяткой, и тогда получается, что я начинаю уже шаги в духовном мире.
1: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем новые желания получать? Вот, например, пришел новое желание получать. Я могу почувствовать, что это что-то другое, что есть разница между прежним и то, что пришло сейчас. И вот, как вы говорите, каждый раз мы...
0: Если ты будешь сильнее включаться в своих товарищей и не будешь оставлять включение с ними, ты начнешь чувствовать, насколько ты получаешь раскрытие нового желания каждый раз. Дело в том, что вы не слышите то, что я говорю. Балтия 2.
3: Что значит просить того, что хочет десятка?
2: Спасибо.
0: Конечно, десятка моя хочет то, что я хочу. Мы уже какое-то время находимся в пути, но я должен обращаться не из моего личного желания, но я как бы включаю в себя всю десятку всех моих товарищей, которые стоят в моем сердце, и так я поднимаю Так я поднимаю свое желание, которое включает их к Творцу. Это называется молитвой многих. Когда я не прошу за одиночку, это я, а прошу за многих, это все мои товарищи. И на эту молитву Творец быстро отвечает. Так и написано, кстати. А на молитву одиночки нет. Флорида.
4: Спасибо. В течение дня мы все стараемся находиться в молитве и молимся за товарищей. Вот эта молитва за товарищей. Можно сказать, это молитва из десятки.
2: Им за аворахаверим.
0: Если это за товарищи десятки, ну, конечно же, это молитва за десятку. Но в зависимости от того, что они хотят, соединяетесь ли вы все, подключаетесь и выясняете, что является вашими желаниями, насколько они направлены, насколько они объединены между собой, к какой цели вы хотите прийти, насколько вы стремитесь быть объединенными между вами, потому что цель в общем и целом раскрывается согласно силе объединения между вами, и к этому вы стремитесь. Все это нужно выяснить. Понятно, да? Отлично.
4: Спасибо.
0: Теперь Мак Израиль.
5: Сав десятки, чтобы построить истинную молитву.
2: Лошаману клюм.
0: А мы ничего не слышали. Открой рот как следует.
5: Как нам по-настоящему раскрыть сердца в десятки, чтобы построить истинную молитву?
0: Вы это должны просить у Творца, чтобы помог вам раскрыть сердце. Каждого и соединить сердца. А иначе это не будет успешно. И исправь свой микрофон. Ивритоязычная десятка.
6: Рав. Рав, как связана работа в сердце, то есть молитва, с внешней работой? И какова связь между ними?
0: Все внешние работы, они только для того, чтобы укрепить соединение наших сердец в обращении к Творцу.
2: Хайфа 1.
0: Хайфа 1.
6: Когда мы говорим о влиянии Творца на, о реакции Творца на хиссарон десятки. Эта реакция наполняет хиссарон или нет?
0: Не обязательно. Ответ от Творца раскрывается только когда наших хиссарон становится больше, а не только наполнение. И это тоже наполнение, как мы, скажем, изучаем что-то. И делаем что-то. Иногда то, что я раскрываю, насколько я не понимаю, насколько я не постигаю, это тоже, по сути дела, называется...
2: Woman Ita El Sivan.
0: Взаимовключение. Женщина Италия El Sivan.
7: Grazie, Rav.
6: Спасибо, Рав. Можно ли сказать, что молитва из сердца десятки — это ключ к центральному действию для продвижения и сближения с Творцом?
0: Да, только это нам может помочь. Молитва из сердца десятки. И в этом месте, в этом сердце десятки мы раскроем Творца.
2: Woman Moscow 8.
0: Женщина Москва 8.
8: Здравствуйте, Раф. Вот проясните, пожалуйста, непонятно, как из нас десяти сделать одно клич желания, которое наполнится светом. Если мы желание получать, как нам переворачивать это к духовному? Кажется, что мы молимся, с одной стороны, о духовном, но когда раскрывается, понимаем, что молимся о материальном. Дайте такой пример, который покажет нам, что такое совершенная молитва и вообще, что такое правильное намерение и вообще, что такое духовное, как его почувствовать. Спасибо.
0: Здесь я не могу вам привести пример, что называется духовным. Что такое духовное желание? Я не могу вам привести пример, потому что вы этого пока еще не чувствуете, но вы должны поговорить об этом. Что называется духовным? Как требовать духовного? Способны ли мы желать духовного? Насколько мы не способны желать духовного? Совершенно нет. Но мы можем просить, даже если не желаем в точности, но просить, чтобы Творец сделал нам. И тогда Творец сделает нам желание к духовному, и мы будем просить. Обо всем нужно обращаться к Творцу словом. Ну так это. Женщина Петахтиква 38.
7: שלום רב. מורגש שאנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער ההיכל?
2: זה בדיוק אותה התפילה.
0: Это в точности та же молитва. То есть это желание. Вот и все.
2: Woman Tel Aviv 3.
0: Женщина Tel Aviv 3.
9: שלום רב, השאלה שלנו זה האם עבודה נכונה בעשירייה מחייבת את הבורא?
2: כן.
0: Да.
2: Любое
0: обращение к Творцу обязывает его. Даже если это неправильное обращение, не о правильных вещах, все-таки он реагирует. Это называется, что высший свет находится в абсолютном покое, когда он реагирует на все, что мы требуем от него. Хорошее, плохое, неважно. Даже тот же вор, перед тем, как он взламывает сейф в банке, он просит у Творца, и это тоже в ответ воздействует на него. Да?
6: И может быть, что правильная работа, она продолжительная и обязывает Творца, и обязывает нас, и мы можем выйти на какой-то уровень, когда этот уровень становится постоянным и не может уже от нас убежать?
0: Нет, такого не бывает. Наша связь с Творцом постоянная. Мы не отделяемся от Него, даже если находимся в скрытии. Да. Женщины Тель-Авив 1.
10: Шалом, шалом лекулам.
6: Здравствуйте всем. У нас вопрос десятки. Подруга говорит, так что значит, что ты не просил? Это значит, что я в одиночку просила? Так о чем я, собственно, прошу?
0: Чтобы было у меня желание обратиться к товарищам, чтобы мы поняли, что только в связи между нами мы можем сформировать правильный хисарон, с которым можем обратиться к Творцу. Так это? Обо всем нужно обращаться и просить. Поэтому написано: «Дай Бог, чтобы молился весь день».
6: Ладно, спасибо.
0: Женщина Петахтиква 10.
6: Чем больше мы включаемся в десятку, я чувствую, что они в моем сердце, даже если я нахожусь в одиночку, но они как бы стражники и охранители, о которых вы говорили. То есть в конечном счете все получается и все переходит к Творцу. То есть они партнерши в этом. Они просто заставляют меня видеть истину.
0: Уважаемый, хватит. Прежде всего, я вопроса не услышал. Ты только делишься впечатлениями. Так в следующий раз я попрошу услышать вопрос. Все. Тбилиси 2, женщина. Тбилиси 2.
11: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы Тбилиси. Как ощутить, почувствовать, понять, что наша молитва желанна Творцу?
0: Творец готов принять любой вопрос, потому что это хиссарон, который исходит из желания, которое он создал. И если мы поднимаем этот хиссарон и даже направляем этот хиссарон к нему, так, конечно же, вследствие этого есть большое наслаждение у Творца, когда он формирует этот хиссарон, который должен ответить на это. Он создал наше желание, он сформировал нас и хочет, чтобы мы сами поняли все больше, как просить, кого просить, как младенец, который родился. И тогда он растет, и насколько он может больше ответить нам, отреагировать, настолько мы рады. Так мы должны это рассматривать. Хорошо, отлично. Женщины Мак 5.
12: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос такой. В молитве мы обычно благодарим и просим Творца. Но все же Рабаш спросил, почему ты не просил, а не почему ты не благодарил? Тут вопрос, как бы ощущение, что молитва достигается сильнее из разбитого сердца. Что наслаждает больше Творца, просьба все-таки или благодарность? Спасибо.
2: Гамзе ве гамзе.
0: И то, и другое. Молитва на самом деле состоит из двух частей, из просьбы и благодарности. Так и то, и другое мы должны стараться поднять, вознести к нему. Все. А, есть у нас еще Италия 4. Женщины. Италия 4. Ладно, есть вопрос или нет? Мы не слышим. Не слышим. Нужно настроить правильно микрофоны. С такими таких микрофонов мы не принимаем. Все. Ладно, мужчины. Питер 3.
13: Здравствуйте, Раф, мировой клей. Вопрос. Как находясь, как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
2: Я не слышу, что ты говоришь. Ты можешь говорить нормально в микрофон?
13: Все-таки оставаться в правильной просьбе.
2: А сейчас я сказал половину предложения, я тоже не понял.
13: Простите. Как, находясь, как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
0: Все это зависит от твоего включения в окружение. Вот и все. Латинская Америка 2.
6: Спасибо, Рав. Вопрос от десятки. Если мы ищем пути создать зависть в десятке, чтобы направить их на цель, это создает общую молитву?
0: Да, да.
6: Мы сейчас начнем читать отрывки и затем перейдем к семинару.
0: Да, команда контента советует почитать вместе источники, перейти к семинару и поднять
6: молитву. Я согласен, пожалуйста.
0: Четвертый урок, тема «Молитва многих». Первая цитата. «Главное возвышение души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются поднимается в святость, ведь святость едина, и поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
6: Еще раз.
0: Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются в святость, ведь святость едина. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
6: Я скажу вам, понять этот отрывок, почувствовать, согласиться, иногда забирает 10 или 20 лет. И что делать? Это при условии, что человек находится в группе, учится, изучает истинные каббалистические первоисточники, слышит, связан с товарищами, которые тоже делают те же усилия, как и он. И всё-таки это занимает много времени. Я прочитаю еще раз. Главное — возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. Это, в этом их совершенство. Они возвращаются к той форме, которая была до грехопадения Адама Ришона, в состоянии единой души. Потому что тогда они поднимаются в святость, в взаимную отдачу Творцу. В той мере, в которой они объединяются, так они отдают Творцу. Ведь святость едина. Творец — это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве. То есть если человек не соединяется с остальными, он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, к Творцу. Нет. Только насколько он соединен с товарищами, в этой мере он приближается к Творцу. Можно это так измерить. Чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости. Ну, что мы можем здесь спросить себя, если есть об этом вопросы? Ну, давайте посмотрим Киев. Что наш умник хотел спросить?
2: Но шумный цар
6: снова завис. Что-то происходит со связью сегодня.
14: Спросите, Раф, вот мы так долго грешающая просьба.
6: Нет, сегодня у вас нет хорошей связи. Вы зависаете. Нечего делать. Ну, Мак 12.
15: Раф, скажите, что означает, что молитва является свойством души?
6: Молитва — это просьба к Творцу, подъем ман, подъем хисарона. Когда я хочу связаться с Творцом, но для того, чтобы связаться с Ним, для того, чтобы быть с Ним слитым, мне нужны свойства, которые бы у меня были как у Творца, свойства отдачи. И тогда я прошу, чтобы Творец дал мне свойства отдачи над моим свойством получения, чтобы если я получил от Него свойства отдачи, то выходит, что Я так исправлю себя, я так изменю себя. Вот и все. В этом молитва. Дай мне возможность уподобиться тебе. В этом, собственно, вся молитва. Но практически, что значит уподобиться ему? Это то, что я соединяюсь с товарищами, то, что я забочусь о всем человечестве, то, что я приду к любви к творениям и от любви к творениям к любви к Творцу. Так это происходит.
15: То есть, насколько...
6: Понятно?
15: То есть насколько продвинулась, в общем-то, именно наша группа и насколько сформировались наши свойства, подобные Творцу, тем и получается, ну, то есть...
2: Окольним дат ли фия кеша...
6: Все измеряется по нашей связи с группой. Насколько мы хотим все время убежать от этого, но измеряем наше духовное продвижение только по внутренней связи, внутренней между нами в группе. Разумеется, это очень нас отталкивает, это очень ослабляет все это, потому что именно этого мы не хотим. Мы готовы получить что угодно, кроме нашей обязанности соединиться вместе, как единое целое. Но что делать? Нечего делать. Этого требует Творец. Это его свойство. Вы хотите быть как он, приблизиться, включиться в него, подняться на его уровень? Пожалуйста. Только в такой форме это возможно. В мере вашего подобия Творцу, в свойстве отдачи, вы приближаетесь к нему. Разумеется, вы сами не можете это сделать, но просить его вы обязаны. Понятно? Хорошо. Африка один.
16: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque, Хиссарон.
0: Я бы хотел знать, в чем разница между Хиссароном и точкой в сердце.
2: Куда же болев?
6: Точка в сердце — это Хиссарон, который мы получили изначально. В сердце каждого. Мы все находимся в желании получения, эгоистическом, маленьком. И внутри этого желания маленького эгоистического есть у нас искра разбиения Адам Ришона. И эта искра, которая находится в желании получения, она называется точкой в сердце. По своей малости.
2: Торонто 2.
6: Торонто 2.
17: Hi, Rav. What is the transition component that will bring us from my prayer for everybody?
0: Что является той составляющей, которая переводит меня из моей молитвы в молитву за всех и в молитву многих, в молитву всех вместе к Творцу?
6: Та самая составляющая — это желание получения, в котором мы хотим быть связанными, именно мы хотим быть связанными вместе. А Творец обустраивает все. Мы должны только просить. Я с помощью моей работы с товарищами, мы должны получить желание из зависти, из всех этих связей между нами. Я должен получить желание обрести свойство отдачи, чтобы я завидовал товарищам. Я могу это сделать. Пусть это против моего желания получения, как написано. Проткни мне один глаз, если ты ему проткнешь два. Я вижу, что мое желание получения соглашается понести ущерб
2: для
6: того, чтобы быть чем-то больше, чем другой. И так мы можем продвигаться. Все достигается только если мы не оставляем эту нашу цель и стараемся ее сформировать любой ценой между нами. Еще, еще и еще. Это называется дверь тем, кто стучится для возвращения. Бразилия один.
0: Здравствуйте, Раф, добрый день. Что мы должны сделать в данный момент на этом уроке буквально для того, чтобы молиться за весь мир? Что мы должны сделать для того, чтобы превратить этот урок в молитву? Молитву за весь мир.
6: Мы сейчас все время молимся. Мы выясняем, как нам прийти к правильной просьбе к Творцу. В конечном счете, если правильно попросить, скажем сейчас, если мы сейчас смогли бы попросить о конце исправления, получили бы конец исправления. То есть нет границ, со стороны Творца нет никаких границ. Все зависит от того, насколько мы просим. Как маленький ребенок. Просит то, что просит, но мы даем ему только то, что ему полезно. Так же и мы с Творцом. Именно так. Бразилия 2.
18: Ола, Хави.
0: Здравствуйте, Раф.
18: O que significa se tornar uma só alma?
0: Каков смысл того, чтобы стать одной душой? Каков смысл того, что мы говорим стать одной душой?
6: Одна душа — это значит, что мы все объединяемся в ту самую систему, которая была до разбиения. Но не вся большая система универсальная, мировая, а десятка. Десятка — это тот самый минимальный механизм, в котором осуществляются законы общей природы Адам Ришон. И мы об этом просим Творца, чтобы Он это осуществил. Все зависит от нашего хисарона. Но уже в десятке у нас есть возможность говорить о всех законах, которые будут существовать там в десятке, и чтобы мы так осознали общую систему, и Творец, чтобы раскрылся в этом, и мы с Ним. И это мини-большой мир. Ну, у нас есть...
2: Ну, Беларусь.
6: Ну, Беларусь.
2: Беларусь. Лошумим.
6: Не слышно, Беларусь. Нет. Ну, если их нет, то мы переходим к женщинам Латинской Америки первой десятки.
0: Здравствуйте, мы хотим спросить, как вам добиться того, чтобы все наши желания, все, что мы хотим, чтобы это все соединилось для того, чтобы мы смогли почувствовать общее желание и прийти к молитве многих.
6: И об этом тоже нужно молиться. Вы не в состоянии соединить все эти желания.
2: Ты на такой это рамколь.
6: Отключите микрофон.
2: Но
6: когда молятся, что вы хотите объединить все желания в едином сердце, как говорится, то из этого сердца, если вы попросите, то, разумеется, Творец это осуществит. Женщины Испании 2.
19: Азена, queremos preguntarte, la plegaria correcta la creamos.
0: Мы хотим задать вопрос. Молитва многих. Мы создаем в десятке, или же это исходит от Творца, а мы только раскрываем это с помощью десятки?
6: Нет, молитвы исходят от нас по отношению к Творцу. Но мы можем просить у Творца,

0: судьбы, с которыми мы можем продвигаться дальше в духовное.
1: Woman, Brazil,
0: женщины Бразилии 2.
2: Здравствуйте, Раф. Наш вопрос следующий. Творец знает наши сердца. И это пространство, из которого мы просим, это для того, чтобы мы познали, кто мы.
0: Да. В той мере, в которой вы приближаетесь к Творцу, вы начинаете осознавать, кто вы. Да. Мы сейчас на втором отрывке, да? Пожалуйста.
2: Вторая цитата. И в этом смысл молитвы в обществе, ибо одиночке нельзя выходить из общества и просить за себя, даже для доставления наслаждения своему Создателю, а можно только за все общество. Ибо выходящий из общества, чтобы просить за свою частную душу, не созидает, а наоборот, приводит к разрушению своей души. Как сказано, «всякий гордец», ибо невозможно представить себе выходящего из общества без облачения гордыни и горя ему, так как он вызывает разрушение своей души.
0: То есть мы вызываем разрушение нашей души, если мы молимся только за самих себя. «Дай мне, сделай мне, исправь меня, дай мне свойства отдачи, я хочу приблизиться к тебе». Со всеми этими хорошими вещами, если мы обращаемся к Творцу, но просим для себя, что обычно, о чем обычно просят, то этим мы только отдаляем себя от Творца. Только отдаляем. И это работает, поскольку мы находимся под воздействием силы природы. Творец — это высший закон природы. Если мы просим, вместо того, чтобы объединиться с другими, исправить себя, то есть меня, каждый за себя, этим он отдаляется от Творца, а не приближается к нему. Поэтому нам нужно хорошенько определить в группе, установить в группе десятки такое понятие, такое знание, что мы можем просить только об объединении между собой, и из объединения между собой мы просим об объединении между собой, и из этого объединения мы просим приближение этого объединения к Творцу. И об этом мы сейчас хотим провести семинар. Пожалуйста. Что именно мы устанавливаем между нами и Творцом? Должно быть, что мы просим у Него прежде всего объединить нас, а затем из объединения приблизить это наше объединение к Нему. Пожалуйста, семинар.
3: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה.
4: Но как Раф объяснил, что в десятке нужно выстроить все отношения, в молитве понять, что мы хотим, и появится общее обращение к Творцу.
5: Мне кажется, что общее — это значит идти вместе, не отдельно. Чем больше мы будем вместе, чем больше мы сможем включить всех, это и будет правильной формой. И не заблуждаться, даже если я прошу то, что называется «сделай меня дающим» или «дай мне лучше служить тебе», но если я отделен, то это не работает.
4: Да, нужно обращаться к Творцу в общей молитве. И после того, как соединились и включились, да и

0: Даже до, если мы все еще чувствуем, что недостаточно объединены. Об этом тоже можно просить Творца о помощи. Просить, чтобы Он помог нам прежде всего объединиться и потом уже обращаться к Нему через объединение.
1: Прежде всего объединить нас, спросить об этом, а потом приблизить наше объединение к Нему. Мы слышали, как товарищи сказали, что каждое обращение к себе приводит к разрушению, даже если ты просишь о хороших вещах, об исправлении. И весь урок Рав говорил о том, что мы включаемся, мы каждый день находимся на уроке, зумы, и все равно обращаться нужно больше. И если ты включаешься в товарищей, то уже обращение происходит не от тебя.
0: Как сказали товарищи, молитва должна исходить из взаимовключения между нами. А еще слышал на уроке, что молитва должна состоять из благодарности и просьбы об исправлении, как из двух частей.
1: Рав сказал, молитва об объединении между нами и о соединении с Ним. Потом мы увидим, что это одно и то же. Но прежде всего должно быть беспокойство об объединении между нами, иначе нам нечего будет поднять к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой. Еще Рав добавил, что Творец слышит только хисарон, который выходит в результате взаимовключения человека со своей десяткой.
0: Да, можно повторить принципы. Только из-за объединения Творец один, и поэтому мы должны объединиться тоже в единое. Все, что не в этом направлении, противоречит. И даже, как и сказал Рав, дает вред.
1: Рав объяснил, чтобы соединиться с Творцом, нам необходимы свойства отдачи, как и у Творца, и поэтому это обязывает нас включиться друг с друга. У каждого есть своя просьба, своя молитва, но когда мы включаемся и стараемся найти общий хисарон, то наше намерение похоже на Творца, и он сказал, что главная молитва — это «дай мне возможность уподобиться тебе». Это молитва, а практически это объединение между нами и товарищами.
0: Более того, Рав сказал, что настоящая молитва — это когда я включаюсь в весь мир, даже не только в десятку, получая всего мира хисароны, соединяю их и поднимаю к Творцу. Так мы должны начать свою работу именно в десятке. И прежде всего нужно взаимовключиться, почувствовать каждого из товарищей, каждый хисарон, и соединить их. Это работа каждого из товарищей в десятке. Соединить хисароны и поднять их к Творцу.
1: Да, я тоже слышал это, что мы должны перейти от любви к творениям к любви к Творцу, включиться в хисарон всего человечества, но пока вся наша десятка — это как пример мини-человечества, и там мы включаемся. И о полном исправлении Рав сказал, что если бы мы сейчас могли просить о полном исправлении, мы бы получили его. Нам дают это как маленькому ребенку, чтобы не навредил себе, а раскрывает только то, что можно.
0: Я тоже выделил этот момент, о котором вы говорили. Дай мне возможность уподобиться тебе. И в этом, собственно, молитва. Но что значит уподобиться Творцу практически? То, что я соединяюсь с товарищами, и то, что буду заботиться обо всем человечестве, и то, что приду к любви через любовь к творениям, к любви к Творцу.
2: Как бы. Третья цитата.
3: Когда он пробуждает на себя милосердие, считается, что он получает ради себя. И чем больше молится, тем самым он не только не готовит кли подобия, а наоборот, появляется в нем искры получения. Выходит, что он идет по обратному пути, то есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил получающие кли. И ослиться с его свойствами — это как раз как он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, считается, что посредством этой молитвы он работает в свойстве отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
4: Что в дуде?
5: Еще раз, Дуди. Надеюсь, что мы увидим эти отрывки в правильном виде. Пожалуйста.
3: Когда он пробуждает на себя милосердие, получается, что он занимается получением ради себя. И чем больше молится, мало того, что он не готовит кли подобия, наоборот, искры получения образуются в нем. Выходит, что он идет обратным путем. То есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил кли получения. А слиться с его свойствами — это как раз, насколько он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, получается, что посредством этой молитвы он работает над свойством отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
5: То есть, чем больше мы будем пробуждать рахамим, свойство милосердия в Творце, тем больше будем продвигаться. И, собственно, в этом итог. И пробуждать милосердие в Творце можно только если мы просим силы отдачи. Не для себя, не что я хочу продвигаться и хочу быть отдающим, что я хочу быть подобным Творцу, нет. Что я прошу за остальных. И тогда в таком виде я действительно прошу силу отдачи. Не может быть, чтобы я просил силу отдачи для себя, что я хочу быть дающим, подобным Творцу. Ты хочешь уподобиться Творцу? Проси Его силу, чтобы он дал ее для остальных. То есть молитва всегда должна быть за товарищей, а не за себя. Пусть даже ты просишь быть о том, чтобы быть дающим.
4: Ну, нам чих, Алла.
5: Ну, продолжим дальше. Четыре.
3: Четвертая цитата. Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но за товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все не получат ответ.
5: Еще раз.
3: Четвертая цитата. Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает друг для другого, и так все, пока не получат ответ.
5: Но у нас есть песня, связанная с этим.
3: Только просить.
5: Только просить. Ну давайте послушаем и попросим.

0: Hello, friends. What a great opportunity that we've been given here.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: So we'd like to start here, all of us, with gratitude.
1: Мы благодарны за честь отдавать мировому кли. Мы благодарны Раву, Творцу, которые сделали этот конгресс возможным. Это действительно уникально. Мы на уроке номер 5. Дай Бог, чтобы молился весь день. Сейчас мы закончили смотреть урок с Равом, урок о молитве. У меня нет слов, какой великий Рав у нас есть, как он направляет нас. Как нам обратиться к Творцу, что нет никого, кроме Него? Чтобы мы были искренними с собой, что молитва должна исходить из всей десятки. Мы учим, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, как мы обращаемся к этому состоянию, чтобы быть как один человек с одним сердцем, чтобы мы смогли прийти к подобию с Ним. Я не знаю, мы, наверное, уже месяц готовимся к этой части урока, денно и нощно. Мы хотели бы нырнуть глубоко в слова Рава, поднять молитву, и молитва из глубины сердца, чтобы Творец сказал: «Победили меня, сыновья мои». И мы надеемся, что этим доставим ему наслаждение. Дэвид, помоги нам войти в этот хисарон.
2: Спасибо большое, Ави. Давайте сейчас проведем семинар. Чего мы хотим достичь на этом уроке? Еще раз вопрос на обсуждение. Чего мы хотим достичь на этом уроке? Семинар.
1: Мы хотим из включения в товарищей, связи в десятке, поднять общий хисарон к Творцу, и чтобы мы почувствовали Творца и услышали Его ответ внутри десятки. Так мы научимся с общим, работать с общим хисароном десятки.
2: Да, что мы хотим достичь на этом уроке? Я думаю, что, как всегда, если начнем с конца, хотим удостоиться света, возвращающего к источнику, привлечь его. И возможность это сделать — это включиться, думая о каждой десятке. Думать обо всех, просить из центра десятки, как бы поменять направление, то, что полностью отличается от желания получать для себя, а следовать только за отдачей. Вместо говорить того, чтобы сказать «я», говорить «мы» и прийти к просьбе из глубины сердца к Творцу, и мы что достоимся света.
1: Мы хотим достичь света, возвращающего к источнику, и он поможет нам выяснить правильную молитву, раскрыть центр десятки. Как Рав объяснил, мы должны быть подобны свойству отдачи, приблизиться друг к другу, и тогда и молитва поднимется из центра десятки, и свет подействует на нас.
2: Тема урока — это молитва, и мы не хотим просто изучать о молитве теоретически. Мы бы хотели прийти к молитве, но во время урока реализовать все, что говорит Рав. И просто прийти к молитве и ждать для этого не нужно. Все это можно делать прямо сейчас, если правильно и внутренне включиться в каждого говорящего товарища, пытаясь объединиться, то почувствуем хисароны и можно поднять к Творцу.
1: Да, очевидно, в последние дни мы включились друг к другу хорошо. Я хотел сказать то, что сказал сейчас Дани, чтобы мы не говорили о молитве, а действительно вошли в молитву. Это тема самая важная. И сегодня Рав сказал, что мы должны от внешних действий перейти к молитве, к непрерывной молитве, так же, как мы учили сейчас, молиться о товарищах по всему миру, а не о самих себе.
2: Мы хотим молиться об объединении между нами. Это молитва, которую Творец услышит. Хотим соединиться друг с другом и с Ним. Чем больше придем с выясненным требованием, тем быстрее придем к правильной молитве. Я говорил даже о окончательном исправлении, что можно прийти к такой молитве. Все зависит от того, как подготовить ее.
1: Мы хотим прийти к молитве из взаимного включения и просить у Творца, чтобы Он исправил нас здесь и сейчас.
2: Раз сказал на уроке, я должен обращаться не из своего личного желания, а я как бы включаю в себя все десятки, всех своих товарищей, которые находятся в моем сердце. Так я поднимаю свое желание, которое состоит из них, поднимаю к Творцу. Это называется молитва многих. Будем в молитве, чтобы достичь этого.
1: Если мы хотим сделать более возможным, понятным, Рав говорил о том, что нужно быть все время в диалоге с Творцом. Я думаю, что мы все время находимся в диалоге с Творцом. Вопрос, чтобы вместо того, что думать о себе, и то, что это противоположно моей природе думать о других. И здесь помощь десятки, придать важность, просить обо всех, заботиться обо всех, чтобы сделать эту привычку второй натурой.
2: Еще прийти к взаимовключению. И как Рав объяснил на уроке, чтобы молитва поднималась из центра десятки. Для этого тоже нужна помощь Творца, и об этом тоже нужно просить, что помог нам раскрыть центр десятки. Что-то не очень нам понятное на нашем уровне. Для этого нужен свет, который нас приблизит. А еще Рав подчеркнул, что молитва должна быть за товарищей, а не за себя. Если ты просишь быть дающим. Уподобиться Творцу — это значит просить, чтобы товарищи были дающими.
3: Рав сказал, что твила
1: Рав сказал, что молитва должна подниматься от всего кли, это десятка, и тогда у нас есть уверенность.
4: Okay, friends, and now let's watch a clip and hear Rav's explanation of this.
2: Друзья, сейчас перейдем к клипу, давайте посмотрим его, где нам Рав объясняет этот вопрос и как мы с ним дальше продолжаем урок.
1: Что ты хочешь? Если бы ты просил ради исправления, в направлении исправления, то нет проблем. Но когда ты просишь в противоположном направлении для своего эгоизма в различных видах, то Творец, конечно же, ничего тебе не дает, ты остаешься таким, как есть. Выясни точно свою просьбу. Конкретно. Первое. мы должны выяснить, что только к Творцу мы можем обратиться, и только это нам поможет в нашей духовной работе и вообще в нашей жизни, и даже в материальной жизни. Нет никого, кроме Него. Только от Него все не сходит. Это первое. И второе, мы должны знать, что просить у Творца, чтобы Он ответил нам. Что просить у Него? И когда мы выясняем, кроме этих двух вещей, нам больше не нужно ничего. В этом и есть вся наша работа.
4: Рабаш, a prayer of many. If there are a few
2: Рабаш из статьи «Молитва многих».
4: Who can reach the goal of dvikut with the Creator,
2: если есть в группе несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого у Творца будет большее наслаждение, чем если он сам удостоится приближения к Творцу, он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И поэтому он молится за все общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, то есть чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу. А пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
4: Рабаш, a prayer of many. If there are a few people in the collective who can reach the goal of dvikut with the Creator,
1: Рабаш, молитва многих. Если в обществе есть несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого Творца будет больше наслаждения, чем если бы он сам удостоился приближения к Творцу, он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И потому он молится за общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
4: Okay, friends, we heard from our dear teacher Rav in the video clip that.
2: Друзья, мы слышали от нашего Рава в клипе о том, что мы должны просить Творца, то, что нет никого кроме Него. И все приходит только от Него, не сходит от Него. А еще рассказал, что нам нужно знать, чего просить у Него, чтобы мы смогли получить ответ. И мы слышали, как Гади прочел цитату, где Рабаш говорит, что нам нужно просить. Мы должны просить за других, не за себя, за общество. И тогда неважно, если у меня потребность просить о себе, я прошу за других. Итак, каждый из товарищей поднимает пробуждение снизу, а пробуждение свыше придет Не мне придет моим товарищам. Пробуждение свыше придет товарищам. Нам нужно немножко поработать вместе и попрактиковаться. И давайте зададимся вопросом.
5: What about if I'm not able to ask for the collective? So then should I lie?
2: А что, если мне не удается просить за других? Надо ли лгать или что я могу сделать? Давайте послушаем из слов Рава, что он на эту тему говорит, а потом вместе проведем семинар. Слова Рава. Мне незачем лгать в молитве. Тем более, даже если я хочу что-то сказать, и это не то, что я чувствую на самом деле. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, а я хотел бы, чтобы это было так. И я должен это осознавать, и это первое. Еще раз сначала. Мне незачем лгать в молитве. Более того, даже если я хочу сказать что-то, и это не то, что я на самом деле чувствую, я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва. Но я хотел бы, чтобы это было так. Я должен это осознавать. Это первое. Так давайте обсудим на семинаре. И поговорим об этом. Итак, семинар. Как я могу почувствовать правильную молитву, когда это все еще не по-настоящему моя молитва? Еще раз, как я могу почувствовать правильную молитву, когда это не совсем моя настоящая молитва?
1: Да, как мы и слышали, что не стоит обманывать себя, что это моя молитва. Каждый раз мы стараемся построить правильную молитву, как мы слышим каббалистов, мы слышали Рава. Наша работа — это просить, чтобы молитва была более правильной, чтобы мы это больше ощущали, и чтобы действительно молились по других, хотя пока что мое сердце молится за себя, но я все время молюсь о других, дай им почувствовать величие Творца, наслаждение, хотя я не совсем понимаю, но я пытаюсь.
2: Я могу воспользоваться завистью, завидовать им, каббалистам, у которых молитва о том, что я все еще не чувствую. Нужно увеличить желание, чтобы у меня тоже появились такие желания. Хочу быть в молитве, как это делал Рабаш, как Рав. И как это делается в разных молитвах, которые мы читаем. И вот как раз из того, что я тоже это хочу. Молиться за отдачу и за правильное чистое намерение. Исходя из желания слиться с великими. Во мне тоже появляется начало молитвы, где я начинаю этого хотеть и даже немножко чувствовать.
1: Да, я не чувствую те состояния, о которых говорит каббалист, но я хочу достичь их. Это и есть молитва. Чтобы мы вместе достигли этих состояний, раскрыли их и были бы в хисароне, в котором находятся каббалисты.
2: Да, мы много раз изучали, что нам Нужно с чего-то начать. У нас есть пример ребенка, который играет. Он хочет быть большим. Он хочет быть в молитве и хисароне. Поэтому он пробует, пытается. У нас есть молитва, предваряющая молитва. Мы знаем, что есть желание, какое-то чувство. Нужно хотеть, чтобы что-то произошло. Произносить это словами. Делать все, что возможно. Пробовать, насколько можно.
1: Я солидарен с этими словами Рав. Он говорит, если ты не умеешь, если умеешь, проси. Если не умеешь, проси, чтобы тебе дали возможность спросить, как маленький ребенок. Если ты не знаешь, проси у Творца, чтобы помог тебе узнать, чтобы научил тебя. Как Рав и говорил, две вещи. Первое — знать, что ты обращаешься к нет никого, кроме него. Все остальное — проси.
2: И когда мы в десятке, то начинаем делать действия друг относительно друга, потому что так сказали каббалисты, и тогда мы видим, что все выяснения мы должны принять через связь с Творцом и молитву. И хисарон, который мы поднимаем из действий объединения, постепенно даст нам и желание, и ощущение. И что важно, чтобы мы включались, старались приближаться друг к другу. Постепенно раскроются новые келим, и чувственные, и общие молитвы к Творцу.
1: На первой части Рав объяснил, что молиться — это судить себя, оценивать себя, свои мысли, желания, с чем он может обратиться к Творцу, а с чем не может. И то, что человек может осознанно обращаться к Творцу, даже когда он знает, что это не искренняя молитва из сердца, но то, что он так обращается к Творцу, просит исправить себя, чтобы эта молитва поднялась действительно из сердца, чтобы он это почувствовал. И так он исправляется, исправляет свою молитву. Творец уже отвечает ему и дает ему и настоящий хисарон из сердца.
2: Это как раз секрет взаимовключения товарищей. Если я обращаюсь в одиночку, то это неправильно. Ты начинаешь хотеть включиться, и через взаимовключение получаешь правильные хисароны от товарищей. И их молитвы, они более правильные. Тогда ты больше их получаешь, они тебя направляют правильнее на Творца.
6: Wow, wow, what a beautiful workshop, friends. It's so great to be with you. So
1: прекрасный семинар, друзья. Давайте послушаем, что Рав говорит нам сейчас после этого семинара. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это во-первых. Еще раз, Рав говорит так. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так, но я должен осознавать это. Давайте сейчас перейдем к клипу, посмотрим, куда Рав направляет нас.
2: Если я чувствую товарищей, и если я хочу им помочь, в общем, помогая им, я хочу насладить Творца, тогда мне не нужно бояться. Я должен все время постоянно просить у Творца, помоги этому, помоги тому, и сделай это, и сделай то, потому что таким образом мы его наслаждаем. У Творца нет хисаронов. У него есть только одна потребность — помочь творениям. И кроме этого, у него нет ничего. И поэтому, сколько бы мы ни требовали, сколько ни просили у него, мы таким образом его наслаждаем, делаем ему как бы приятное ощущение. Все время нужно у него просить. И этим, по сути, вы сделаете ему одолжение, попросите у него, но просите так, чтобы он мог отдавать. То есть, чтобы можно было обратиться к нему и просить, в то время, когда у вас есть желание отдавать. Так вот, желание отдавать — это то, что я прошу для товарищей. И тогда наверняка моя просьба будет чистой от эгоизма, и тогда он сможет ответить на эту просьбу. То есть я предоставляю работу, или «Авудат Ашем». Я и он, мы становимся как партнеры. Я прошу его выполнить работу, и он ее выполняет, потому что в этом его сила, это его желание. Я таким образом реально его наслаждаю. Он наслаждается, когда получает такое обращение от творения.
6: Wow, what an amazing clip from our great Rav. Thank you. Okay, let's watch it again. I think it's worth watching over. So please.
1: Какие прекрасные слова. Давайте еще раз посмотрим это. Если я чувствую товарищей и хочу помочь им, по сути, помогая им, я хочу доставить наслаждение Творцу. Тогда мне нечего бояться, я должен просить все время у Творца: помоги этому, помоги тому, сделай это, сделай то, потому что тем самым мы доставляем ему наслаждение. У Творца нет потребности, у него есть только одна потребность — помочь творению. Кроме этого, у него нет ничего. И поэтому, сколько бы мы ни требовали, просили у него, мы этим доставляем ему наслаждение, приятное ощущение. Все время просить у него и сделать ему наслаждение, попросите у него, но попросите так, чтобы он мог отдавать. То есть к нему можно приблизиться и обратиться, попросить при условии, что у вас есть желание отдавать. Так вот, желание отдавать — это то, что я прошу для товарищей. И тогда наверняка моя просьба, она чиста от эгоизма, и тогда он может наполнить согласно моей просьбе, и я даю ему работу. Это и называется работой Творца. То есть мы, я и он, тем самым становимся партнерами. Я прошу у него сделать работу, а он выполняет работу, потому что это его сила, это его желание. И я доставляю этим ему буквально наслаждение. Он наслаждается, когда получает такое обращение от творения.
7: The second thing, a prayer cannot rise from me alone.
2: Второй момент. Молитва не может подняться от меня к Творцу, а должна подняться от всей группы, от всего кли.
7: The kli is the ten, and therefore I need to prepare myself.
2: Кли — это десятка. И поэтому, прежде всего, я должен подготовить себя в объединении с товарищами, чтобы это было как можно ближе к десяти. И наш общий хиссарон, насколько мы учимся, и в разговорах друг с другом, мы можем раскрыть, чего именно мы хотим и чего мы хотим достичь, и насколько мы готовы поддерживать друг друга, и в какой мере поручительства мы находимся между собой. В соответствии с этим мы и обращаемся к Творцу. И тогда у нас есть надежда. Мы находимся в определенной уверенности, что Творец нам ответит.
7: Okay, so the second thing, a prayer cannot rise from me alone to the Creator.
1: Во-вторых, молитва не может подняться от меня к Творцу, она должна подняться от всей группы, от всего кли. А кли — это десятка. И поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, чтобы это было как можно ближе к десяти. И наш общий хисарон, насколько мы в учебе, в разговорах между нами можем раскрыть, чего именно мы хотим, к чему мы хотим прийти, и насколько готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства мы находимся между нами. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда у нас есть надежда, и мы находимся в определенной уверенности, что Творец ответит нам. Давайте сейчас выясним то, что мы учили. Активный семинар, и мы выясняем вопрос, как нам подготовить себя к тому, чтобы раскрыть общий хисарон. Как нам подготовить себя к тому, чтобы раскрыть общий хисарон.
2: Раскал так, я прежде всего должен подготовить себя к объединению с товарищами. И наш общий хисарон, насколько мы учимся, насколько мы разговариваем друг с другом, мы сможем раскрыть, чего мы на самом деле хотим, к чему мы хотим прийти, и насколько мы готовы поддерживать друг друга. Все должно быть вокруг объединения между нами. Должны сфокусироваться в том, что это наш хисарон, наше желание. И только с его помощью мы можем насладить Творца. Чем больше будем на нем фокусироваться, не позволяя другим хисаронам ухватить центральную точку, которая как раз на точке разбиения, которую мы хотим исправить, то тогда мы сможем выстроить правильный хисарон.
1: Да, мы подготовим себя во взаимовключении между нами. Человек да поможет ближнему, и попросим Творца, чтобы он дал нам общий хисарон.
2: Главное все время взаимовключаться в товарищи, в их хисароны, в их точки встреч, в сердце, которые стремятся к Творцу, и вместе искать общий хисарон. Просить Творца, чтобы дал нам общий хисарон, все время быть в поиске, прояснять, уточнять. И так мы все ближе приблизимся к этому.
1: Общий хисарон — это не что-то постоянное, чтобы не изменялось. Все время чувствуется другой хисарон, и поэтому нужно ухватить и не отпускать. Это как бульдог, который не отпускает, не успокаиваться. Какой хисарон с Творцом, и нужно все время быть в этом диалоге. И все, что приходит, это молитва, это выяснение, все время оставаться с этим вопросом.
2: Да, мы разговариваем, проводим семинары. Все действия, которые мы делали за эти два дня, мы можем видеть, как постепенно общий хисарон раскрывается из самой работы в десятке, из того, что мы находимся вместе, в учебе, свет на нас действует и продвигает. Вся наша работа в десятке помогает нам раскрыть общий хисарон.
1: Я думаю, что и об общем хисароне мы должны просить Творца, потому что мы можем включаться в каждого товарища, слушать, стараться почувствовать его хисарон. Вопрос, как мы все соединяем вместе, каким образом? Мы говорили на конгрессе, что должно быть одно общее предложение или должно быть одно общее ощущение, то есть не совсем понятно.
8: Если
1: соединить все хиссароны в один большой хиссарон, и как товарищи говорили, я думаю, что здесь нужна помощь Творца, обратиться к Нему и попросить у Него общего ощущения все-таки. Ведь хиссарон — это ощущение в сердце. И после вот этого взаимовключения попросить Творца, чтобы дал нам новое ощущение.
2: Не помню, Раф, не так давно говорил о том, что все, что ты хочешь себе, все самое красивое, что ты представляешь, попросить для других. А чего мы хотим? Хотим раскрыть Творца, быть дающими, наслаждать Его, почувствовать как можно больше величия Творца. Так вот, все это я прошу для товарищей. У них есть такой хиссарон. И даже если это раскрыто больше или меньше, я знаю, что это правильный хиссарон. И я желаю товарищам постоянно. Такое направление у нас должно быть. И тогда, кроме этого, не нужно, чтобы товарищи только чувствовали, что нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро, чтобы поднялись над материальной жизнью и были только в такого вида хисронах.
1: Мы должны желать это, быть вместе с товарищами в одном желании, в одном хиссароне, и чтобы в этом хиссароне раскрылся Творец. Это состояние, к нему мы должны стремиться, и об этом мы должны просить.
2: Как раз в эти дни занимаемся этим. Просим друг за друга, объединяемся друг с другом, включаемся друг в друга, чтобы было место Творцу, раскрыть нам и исправить общий хиссарон, который мы можем почувствовать. Попробуем все время искать через десятку в обращении к Творцу правильный хиссарон и молиться о нем.
9: Thank you, friends, for this amazing workshop. So much emotion.
1: Большое спасибо за прекрасный семинар. Так много чувств, так много работы. Это все десятки. Прежде чем мы перейдем к клипу Рава, давайте вместе подумаем, как наши учителя дают нам истинные основы нашей работы. И только через связь между нами мы можем приблизиться к Творцу. Только связь между нами приблизит нас к Творцу. Клип.
2: Главное в возвышении души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. В этом их совершенство, когда они вновь возвращаются к тому же виду, в той же форме, как это было до греха Адама Ришона, к одной душе. Потому что тогда они поднимаются в святости, взаимной отдаче и к Творцу. В той мере, в которой они соединяются, так они наслаждают Творца. Ведь святость едина. Творец — это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в группе, в обществе, а не в одиночестве. То есть, если человек не соединяется с другими, то он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, по направлению к Творцу. Нет. Лишь в той мере, в которой он соединен с товарищами, в этой мере он сближается с Творцом. Можно так это измерить. Чтобы не был каждый сам по себе, ибо это противоположно святости.
9: Yes, friends. We need to create a common cry.
2: Да, говорим, мы хотим прийти к общему крику. Мы соединяемся как один в наших десятках. И сейчас мы как один человек с одним сердцем, и это сердце попросим от Творца в молитве многих, чтобы быть один и навсегда.
0: Клип.
2: Нужно захотеть всем вместе обратиться к Творцу в одном крике, в одном хисароне. Как один человек с одним сердцем. И потребовать у него исправить наше общее сердце, наше совместное желание. И сформировать в нашем сердце так, чтобы он захотел наполнить наше сердце, чтобы соединил наши сердца и наполнил наше сердце как одно единое.

0: И все это мы начнем чувствовать как происходящее в нашем общем сердце между нами, не в каждом взятом отдельно, а во всех вместе. Мы почувствуем, что мы вновь часть одной системы, которая называется Адам Ришон, это что очень особенное, как бы находящееся вне нашего эго и принадлежащее всем. И все это очень внутреннее. Нужно обращать на это внимание, еще и еще требовать, чтобы мы это почувствовали. И так мы начинаем продираться во внутреннюю часть реальности. И тогда мы раскроем. Эту внутреннюю часть, потому что там и только там находится Творец. Он, по сути, оторван, отделен от всего творения, то, что называется, вне творения. Там мы раскроем себя вместе с Ним. И все это нам предстоит. И все это очень близко и доступно. Мы должны это не оставлять после Конгресса. Во-первых, у нас есть еще время, мы будем продолжать, и главное не оставлять. И после Конгресса мы все время будем продвигаться все больше и больше.
1: Wow, friends, what a clip, eh? Rav is saying there
2: Какой клип? Рав говорит, что благодаря тому, что мы молимся, мы можем прорваться в эту внутреннюю реальность. И у нас есть сейчас уникальная возможность, когда вся десятка собралась вместе, каждый в своем. После нескольких дней общего усилия раскрыть единое кли, единое желание. И еще то, что мы видели сейчас в клипе, Рав говорит, что это очень практический путь, это очень... Это практическая каббала, то, что мы делаем. Мы хотели бы сейчас, чтобы все обсудили вопрос на семинаре, а потом у нас будет общее, будем делиться впечатлениями, потому что мы хотим ощутить объединение, которое возникает из ваших групп, из ваших десяток. Сейчас мы выйдем на активный семинар, а потом мы захотим услышать молитву, которую вы построите вместе во время этого семинара. А семинар — это реализация того, о чем говорил Рав в этом клипе. Итак, четвертый активный семинар. Давайте обратимся к Творцу и попросим Его, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Еще раз. Вопрос на обсуждение. Давайте обратимся к Творцу и попросим Его, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Десятка, которая закончила, ставит знак вопроса, чтобы поделиться со всеми.
0: Обратимся к Творцу и попросим, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Дорогой любимый Творец, дай нам почувствовать это желание, почувствовать хисарон к Тебе, дай почувствовать хисарон к объединению. Очисть просьбу каждого из товарищей в десятке. Дай нам быть как один человек в одном сердце.
2: Чтобы приблизил нас, каждого из своих мыслей, желаний, к одному общему чувству.
0: Сейчас поработали на Конгрессе, мы старались объединиться, взаимовключиться. Сейчас просим Творца, чтобы Он соединил все эти хисароны и все усилия в общую молитву.
3: Дай мне,
2: Дай моим товарищам как можно больше Твоего величия, чтобы они ощущали все время,

0: что только ты действуешь во всей реальности, и каждую секунду даешь самое лучшее, что может быть, чтобы обратились к тебе. И этим доставили наслаждение Творцу.
1: Мы хотим быть с правильным хисароном и правильной молитвой и в правильном месте в системе. И мы просим Тебя, чтобы дал нам это кли.
0: Мы очень хотим почувствовать общий хисарон. Мы хотим почувствовать Тебя между нами. Мы хотим, чтобы эта связь, которую мы хотим построить, чтобы она была духовной, внутренней, чтобы держала всех товарищей и поднимала наверх, и чтобы это была вечная связь, которая не будет просто какой-то пустой, а чтобы она сопровождала нас до полного исправления.
1: Дорогой любимый Творец, дай нам почувствовать и включить все, что хотят товарищи. Дай мне возможность отменить свое мнение, чтобы стать клей для просьб товарищей.
0: Насколько мы стараемся объединиться, мы видим, что состояние все более тонкие, и наша чувствительность, она усиливается, и наши усилия в объединении, они дают общее ощущение. Рав сказал в клипе, что мы хотим, чтобы Творец хочет, чтобы мы объединили наши сердца и наполнили их как одно сердце. Мы хотим обратиться к Нему как к силе исправления. И мы хотим раскрыть неисправность, то расстояние, которое мы хотим преодолеть и приблизиться к Нему.
1: Мы уже сотни, даже тысячи раз молились, проговаривая искусственные молитвы. Сейчас просим, чтобы почувствовать это в сердце, почувствовать общий хисарон в сердце, чтобы он, это не было в отрыве от нас, чтобы это было частью нас, чтобы десятка была в сердце, в обращении к Творцу.
0: Дай нам как можно больше включиться друг в друга, правильно обратиться к Тебе, чтобы мы видели достоинство товарищей, а не их недостатки, как написано в молитве Элимелеха, чтобы мы почувствовали, что каждый товарищ избран, и что мы близки к Тебе, и что товарищи, ты как герои, которые все время преодолевают свое эго, чтобы мы ощущали это все больше, включались в каждого, и чтобы каждому удалось почувствовать себя самым маленьким во всем мировом кли из всех товарищей. И тогда действительно мы получим Твое величие.
1: Дай нам возможность молиться к Тебе. Как сказано, хорошо, чтобы молился каждый целый день. И чтобы мы преуспели подняться на волну молитв и хиссаронов, чтобы абсолютно совсем обращались к Тебе. И чтобы мы не думали, что мы можем что-то сделать собственными силами, а чувствовали, что мы нуждаемся в Твоей помощи.
0: Помоги нам просить для товарищей.
2: Okay, friends, amazing, amazing prayers. How about
1: Друзья, это просто здорово, великолепно. Давайте сейчас послушаем несколько молитв, чтобы включиться в общий хиссарон десяток. Пожалуйста, ставьте знаки вопросов. И давайте послушаем наш общий хиссарон. Все, кто могут, пожалуйста, поднимайте знаки вопросов.
3: Dearest Creator, help us to feel all the hearts as one.
0: Дорогой Творец, помоги нам почувствовать все сердца как одно, соедини нас, чтобы быть как один человек с одним сердцем. Укрепи нас, чтобы мы стали как один человек с одним сердцем. Раскрой сердца товарищей. Будь тем клеем, который склеивает нас. Мы благодарны Тебе и просим, чтобы Ты наполнил клей своим светом, чтобы мы могли быть как один человек с одним сердцем.
4: Давай. Прошу Творца не оставлять нас быть в постоянной молитве. Мы вложились по своим возможностям. Просим Тебя прийти к нам. Помоги, Творец, быть в одном общем сердце. Дай нам желание заботиться о товарище, хиссарон любви и страх желаний товарища.
5: Лихай!
6: Please, Creator, we stand here ready. We're prepared.
1: Творец, пожалуйста, мы стоим здесь готовые. У нас нет правильных слов, но у нас есть колоссальное желание и просьба, одна единственная. Пожалуйста, дай нам хиссарон, дай нам силы идти по этому пути вместе, как один.
7: Que el Boré se rife y que precisamente permita que haya las condiciones necesarias para que podamos avanzar juntos, que haya ese deseo en común, que toda la decena esté presente, esté junta y que lleguemos al siguiente estado juntos. Eso.
0: Мы хотим этот общий хиссарон всей десятки.
8: Thank you, friends. Dear Creator, we thank you for enhancing our connection through this.
1: Спасибо, Хаврим. Дорогой Творец, мы благодарим Тебя за то, что увеличил объединение между нами с помощью этого Конгресса, и то, что каждому из товарищей взращиваешь хиссарон насладить Тебя. Выстрои такое объединение, чтобы он был настолько сильный, чтобы мы были объединены в одном сердце, и увеличивать Твою важность. Прояви себя в общей точке нашего сердца. Спасибо за то, что Ты сблизил каждого из товарищей и всех вместе нас к Тебе. Раскрою свой дух между нами, чтобы мы смогли стать клей для всей группы и всего человечества.

0: Любимый Творец, благодарим за эту возможность ощущать наше единое сердце. Просим, помести себя в это наше общее сердце.
1: はい、日本の国からの質問になります。質問じゃない、祈り。祈りについて。
2: Hello, friends. May the Creator bring our friends to greater unity during the lessons. May He increase.
3: Пусть Творец приведет наших товарищей к еще большему объединению, чтобы усилили свое стремление к ради отдачи, чтобы подняли свои частные желания и чтобы мы обратились к объединению между нами, чтобы мы поднялись и попросили желание Творца, чтобы Он наставил нас, и чтобы посторонние мысли не мешали нашему объединению, чтобы все прегрешения мы смогли покрыть любовью. Лахаим.
4: Creator, we are grateful for the ability to ask you to give us pleasure.
5: Творец, благодарим Тебя за возможность просить у Тебя, передать Тебе наше объединение. Дай нам выполнить свою половину работы, чтобы почувствовать важность цели как более важную, чем когда-либо, чтобы была постоянная забота о Тебе, чтобы мы никогда не забывали Тебя просить. Пожалуйста, пожалуйста, соединяй нас.
3: Великий Творец, мы все просим Тебя большое желание раскрыть Тебя и в течение всего дня и каждый день мы хотим быть в этом, потому что это самая важная цель нашей жизни — прийти к подобию Тебе, свойством отдачи и любви Твоим, чтобы раскрыть Тебя и доставить Тебе наслаждение в единстве между нами. Так, чтобы все силы и все свойства, мешающие нам достичь цели творения, чтобы Ты обратил силы отторжения между нами в свойство любви. Ты обязан помочь нам сейчас. Мы хотим приблизиться и сделать эту работу для Тебя.
6: And please, please, please connect us. What beautiful.
5: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, объедини наши сердца. Какие замечательные молитвы мы сейчас услышали. И это только небольшая часть. 850 десяток были в общей молитве одновременно по всему миру. 850 горящих, светящихся разных частей мира. Все для того, чтобы мы могли передать единство в мир. Лекарства, Рава, каббалистов, товарищи. Все просто великолепные, все сильные. Так мы соединили все кли в одну молитву. Творец доволен нами, и мы наверняка увидим изменения. И сейчас мы перейдем. Следующий урок

0: Good morning, Bnei Baruch.
1: What
0: event?
1: Доброе утро, Бней Барух. Какой дух, какой конгресс?
0: The topic of we should pray all day long.
1: Нам предстоит очень важный урок, а тема наша — это молиться целый день.
0: Take a moment and think about all the states that we've been through so far.
1: И мы сейчас хотим на секунду остановиться и подумать о всех состояниях, которые мы прошли до сих пор, и соединить их с теми словами, которые мы должны услышать от Рабаша, Бааль Сулама. У нас будет подготовка в молчании, в которой каждый из нас поделится всеми этими впечатлениями. И в конце этого урока мы выстроим молитву.
0: Get ready. We'll have this preparation.
1: Так, давайте подготовимся вместе.
0: We'll hear a recorded lesson from Rav.
1: From the 26th of
0: February 2021.
1: Затем мы прослушаем урок в записи.
0: Prayer of many.
1: От февраля 21 года.
0: Together sit and go deeper
1: into the
0: topics.
1: И после того, как мы посмотрим его, мы вместе посидим и глубже нырнем в тему урока. Глубже погрузимся в тему урока. Давайте
2: Рабаш,
1: вместе послушаем.
2: Article Purpose of Society 1.
3: Рабаш, статья «Цель группы 1». Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе «И вы, овцы мои, овцы пасты мои, вы есть человек, вы называетесь человеком».
4: Рабаш, what are the times of prayer and gratitude in the work?
1: Рабаш, из статьи «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздавать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Еще раз сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен устраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца.
5: Exit number 3, Bala Sulam. One's future depends and is tied to gratitude.
3: Отрывок номер 3. Барасулам, благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяется чувство, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, и за то, что ты сделаешь со мной в будущем.
5: Alasulam, one's future depends and is tied to gratitude for the past. It carries in the gratitude for it. Expand the feelings.
1: Alasulam, будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Благодаря хвале и благодарности, которая воздается, это расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, «И за то, что ты сделаешь со мной в будущем».
2: Silent workshop. Let's enter the
3: Семинар молчания.
2: With the intention to reveal the Shekhinah between us.
3: Войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.
2: Let's enter the lesson
3: with the intention. Еще раз войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.

0: Раф Лайтман, пожалуйста.
1: Да, молитва многих. Мы уже учили много и говорили, слышали, насколько все, что мы постигаем, все, что можно постичь в духовном, можно постичь только силой молитвы. То есть, когда мы обращаемся к Творцу, и насколько мы можем раскрыть скрытое в нашем сердце, то, что находится в самых внутренних частях нашего сердца, насколько мы понимаем, чувствуем. Творец чувствует, что находится в сердце каждого, и он также принимает в расчет, насколько мы чувствуем наше сердце, и насколько мы вследствие этого поднимаем хисароны к нему, просьбы. Молитвы. И молитвой называется от слова «осудить себя», «литпалель». Когда человек судит себя, он хочет раскрыть себя. И когда он раскрывает себя, он видит, сколько у него есть правильных вещей, сколько нет. С какими желаниями, мыслями он может обратиться к Творцу, а с какими еще не может. Это с одной стороны. Есть здесь много подготовок и много ограничений. Как мы можем подготовить себя к молитве? Потому что мне некого обманывать в молитве, но даже если я хочу сказать что-то, что это не я чувствую так, я должен понять и почувствовать, что я поднимаю молитву, что это не совсем еще моя молитва, но я бы хотел, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это первое. Второе, что молитва не может подниматься от меня к Творцу, но она должна подняться от всей группы, от всего кли. Кли — это десятка, и поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, и это будет как можно ближе к постижению. И наш общий хисарон, насколько мы в учебе и в обсуждении между нами можем раскрыть, что мы в точности хотим, к чему мы должны прийти, насколько мы можем готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства между собой мы находимся. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда есть у нас надежда, мы находимся в уверенности определенной, что Творец, Он ответит нам. Конечно же, каждая молитва, с которой человек обращается к Творцу и даже не знает, что обращается к Творцу, и вообще каждый человек, даже который не занимается наукой Каббала, в любом случае есть у него в этом реакция со стороны Творца, но желательная реакция, которая продвинет нас в точности в том направлении, куда нам нужно продвигаться, а не то, что мы сейчас начнем изучать, пока что выстроить эти вещи, молитвы, связь между нами и так далее. Но мы напрямую обращаемся к Творцу и получаем от Него в соответствии с подъемом ман и нисхождением мад, как мы изучаем в науке Каббала, так здесь уже все зависит от того, насколько мы готовим себя к обращению к Творцу, к молитве, насколько мы молимся. Молимся — это называется, молиться называется судить себя. И вследствие того, что мы проверяем себя, судим себя, в соответствии с этим мы поднимаем нашу просьбу общую от десятки к Творцу. И тогда, конечно же, мы в этом можем быть уверенными, что получим ответ. Ответ может быть, когда он уже открыт, понятен нам, или пока еще нет. Но в любом случае, всегда в соответствии с нашей просьбой к Творцу есть реакция с его стороны. Даже если мы не знаем, как поднять просьбу и что с этим делать. Поэтому нужно видеть, и если мы соединены с группой, более-менее, не должно быть 10, даже 5, 6, 7 человек, если мы уже находимся более-менее в такой группе, и в соответствии с тем, что мы изучаем, стараемся сформировать наше обращение к Творцу, то, конечно же, мы постепенно начнем чувствовать, насколько мы поднимаем наш общий хиссарон и насколько и как мы получаем ответ на подъем нашего хиссарона, на подъем ман. И так мы начинаем приходить к состоянию, когда есть у нас диалог с Творцом, с высшей силой. И это то, что каждый должен беспокоиться, чтобы было у него через десятку возможность обратиться к Творцу. Итак, каждая десятка должна заботиться о том, чтобы она собрала своих товарищей и таким образом организовала обращение к Творцу. И также начинает стараться чувствовать ответ от Творца. И начинать уже с маном и маадом, то, что мы изучаем. Нет, у нас больше. Это вся наука Каббала — подняться к состоянию, когда мы можем обратиться с хиссароном к Творцу и прийти к состоянию, когда мы можем распознать, понять ответ Творца, пока мы не начинаем раскрывать высшую силу, которая раскрывается между нами, перед нами. И так мы уже начинаем работать с ним, то, что называется, в раскрытии лика. Будем надеяться, что мы этого удостоимся и быстро. Но в любом случае мы пока еще должны научиться тому, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, да? И наше обращение к Творцу — это то, что отвечает нам на все проблемы, на все вопросы. И только этим мы должны заниматься, как написано. «Дай Бог, чтобы молился весь день». И благодаря этому мы воздвигаем систему Адам, нашу систему, которая становится все более подобной Творцу. Как Адам, от слова Адам, подобный Творцу. Домы. Поэтому молитва многих — это, по сути дела, все, что нам нужно выполнить, сформировать, и в этом продвигаться все время, пока мы не придем к полному раскрытию Творца внутри кли, которое тоже будет полным. Перейдем к отрывкам, которые нам предстоит прочитать. Постараемся войти все более внутрь в каждом отрывке. Мы уже проходили их и слышали не раз. Но главное, что мы на самом деле увидим, как мы можем пользоваться ими каждый раз во все более внутреннем виде. Видим в каждом предложении еще несколько деталей, которые важны нам для связи между нами и с Творцом. И так будем продвигаться. Если есть вопросы о том, что я говорил, пожалуйста. Желательно о том, что я говорил, а не другие. Нет, есть. Хорошо. Москва 7.
0: Что значит судить себя из центра десятки? Я себя должен осудить?
1: Да, конечно, молиться — это прежде всего, когда я сужу себя, насколько я нахожусь в объединении с десяткой, насколько я готовлю себя к соединению с товарищами, и с помощью этого я строю сеть связи между нами, когда между нами в этой сети связи я поднимаю Хиссарон к раскрытию Творца, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы отдавать ему. И это наша работа. И тогда мы раскроем в ответ от него его отношение к нам, отношение объединения, любви, которые он посылает, чтобы выстроить нам, чтобы доставить нам наслаждение. И так я своему любимому, а любимый мой мне, так мы начинаем связываться между собой, десятка и Творец, и продвигаться. Хорошо.
2: Я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале, что нельзя как бы обманывать, некого обманывать в молитве. И вот тут тоже вопрос есть. То есть получается, что Хиссарон, он как бы, он еще не истинный, он еще, ну нет еще у меня этого Хиссарона. И я, получается, как бы обманываю, если
1: Я не хочу ничего скрывать от Творца, наоборот. Это глупость, если я буду делать такие игры. Но я хочу быть перед ним открытым, на самом деле, когда я, насколько я хочу, насколько не хочу, насколько я понимаю, насколько я не понимаю, я все раскрываю перед ним. Все раскрываю перед ним. И тогда с помощью такого раскрытия сердца моего по отношению к нему, я привожу себя к состоянию, когда я хочу, чтобы он выстроил мне мое сердце, выстроил мозг, как мысль, так и ощущение, и я вследствие этого уже буду продвигаться. Но то, что молитва называется, действие молитвы называется лейтпалель, молиться, то есть судить себя, это значит, что я проверяю себя, насколько я нахожусь напрямую в обращении к Творцу, и поэтому я раскрываю ему все, что есть у меня, и он, конечно же, видит на всю глубину все, что есть в моем желании, потому что он формирует его. И тогда я прошу его, чтобы он исправил мое желание и сделал из меня то, что нужно. Я нахожусь перед ним как больной на операционном столе, и весь он находится во власти Творца. Так это.
3: Нью-Йорк ту.
4: My love. Prayer from the a question from the ten. Can the prayer that raises
5: from
4: the heart be turned into the prayer that comes from the ten?
3: Repeat, please.
1: Повтори, пожалуйста.
4: Can the prayer that we have in our heart, like for the ten, be turned into a prayer?
5: Молитва, from the ten, которая есть у нас в сердце.
4: Instead of it being from the person to be from the center of the ten.
5: Может выйти из центра десятка, а не из сердца человека?
1: Я не понимаю твоего перевода. Переводи как следует.
5: Я слышу сам себя, поэтому так получается.
1: Я могу получить нормальный перевод?
5: Я задам вопрос. Может ли молитва, которая у нас есть в сердце, выходить из центра десятка, а не из сердца человека?
1: Да, человек может молиться, обращаясь к Творцу, также и через центр десятки. И это более эффективно. Но также, когда он находится в десятке и поднимает свою молитву напрямую к Творцу, не через десятку, это тоже в конечном счете итог его включения в десятку, это тоже работает. Главное, что я не хочу вам ставить таких условий, чтобы вы не молились. Как можно больше обращайтесь к Творцу с молитвами, с просьбами, со всем, что у вас есть в сердце. Но, конечно же, желательно включить вот эту десятку. Вы не обязаны говорить об этом и путать так каждый раз товарищей, но в любом случае в связи между вами, чтобы вам было понятно из чтения статей, из обсуждений, что вы должны поднять в целом общее желание Хисарон. Хорошо. Италия 4.
3: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borè ascolta dal centro della
5: десятки? Каков правильный хисарон и молитва, которую Творец слышит из центра десятки?
1: Это только молитва по объединению. По объединению между нами и объединению с Ним. Когда мы затем увидим, что это то же самое, но прежде должно быть, конечно же, забота о нашем объединении. Иначе нам нечего будет подниматься к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой внутри нее. Латинская Америка 1.
5: Здравствуйте, Раф. Это молитва многих. Как она создается? Как я могу собрать хисароны и молитвы товарищей в единое целое?
1: То, что я в конечном счете из моего включения в десятку поднимаю хисарон, нам не нужно говорить о том, что сейчас я молюсь. Это тоже возможно, но не обязательно, потому что в общем и целом мы включаемся друг в друга. Если мы находимся каждый день на связи между собой во время урока и немного после урока, и в течение дня, когда мы еще два раза встречаемся, это уже дает каждому взаимовключение с его окружением, с его десяткой. И тогда достаточно, чтобы каждый поднимал свою просьбу из десятки, через центр десятки, как результат обсуждения между нами. И так мы связываемся с Творцом, пробуждаем Его и обязываем Его раскрыть наши сердца. Понятно? Хорошо. Нет, у нас раньше было Тбилиси.
6: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования в себе и огромный стыд перед Творцом. Вот без слов это ощущение молитвы или нет? Вот хочется вырваться.
7: Кен, кен.
1: Да, да. Даже если ты не проговариваешь это в словах, но только чувствуешь в сердце. Молитва называется «работа в сердце». Так это уже то, что ощущается у Творца, и тебе не нужны слова, и правильно их выстраивать, и писать из этого целую книгу твоих молитв. Нет, достаточно это чувствовать каждый раз в сердце, насколько ты через объединение в группе хочешь достичь объединения с Творцом. Для того, чтобы доставить ему этим наслаждение. Это должно быть как можно короче, как написано, чтобы не было у тебя чужого Бога. Ладно. У нас есть женщины Польши.
7: Молитва из центра десятки. Всегда ли она бывает услышана Творцом? Если да, то как это понять?
1: Да, Творец слышит только хисарон, который выходит как итог включения человека в его десятку. Все. Пока что в простом виде. Я включился в десятку. Я нахожусь с ними. Я все время встречаюсь с ними. Мы говорим. Мы перемешиваемся в желаниях, мыслях. Достаточно мне вследствие этого поднять хисарон, да? Без всяких там разглагольствований, без всяких проблем. Достаточно это сделать так? Хорошо? Хорошо. Женщины, Питер, 4.
8: Помочь друг другу произвести более точные выяснения единой предваряющей просьбы, хотя бы на минимальном уровне, соответствующие свойству бины.
1: Конечно же, мы должны прийти к свойствам бины. Это то, что нам предстоит. Придем к этому. Женщина Питер 5.
9: Тут есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что как-то невозможно добраться до этого центра десятки. И непонятно тогда, как от него молиться. Ну, чтобы это не было никаким воображением, а чтобы было вот реальным действием.
10: Как это...
1: Вы говорите прежде всего между собой. Если вы говорите между собой, насколько это возможно, включиться друг с другом, согласиться друг с другом, насколько должно быть обращение к Творцу из объединения между вами, вследствие

0: этого, с этим ощущением, вы уже начнете обращаться к Творцу. Вот и все. Каждое. Этого пока что достаточно. Затем мы научимся, как это делать в состояниях более сложных.
1: Барур.
0: Понятно.
1: Турки ту.
0: Турция 2.
2: This question is from a friend in our tent. How can we reach a state where we could pray from the depths?
3: Вопрос подруги из десятки: как прийти к состоянию, когда мы молимся из глубины сердца, чтобы Творец ответил? Спасибо.
0: Мы как раз об этом и говорим, что нужно прежде всего находиться на связи в десятке между нами, когда мы более-менее чувствуем, мы понимаем, в каком внутреннем духовном состоянии мы находимся, что называется нашей целью, с помощью чего мы продвигаемся к цели, как мы видим себя в достижении цели через объединение между нами, как мы раскрываем Творца в объединении между нами. После того, как все эти вещи, они нам понятны, мы начинаем просить Творца, чтобы сделал из нас первое объединение на нашем пути. Вот и все. Турция 2.
4: Dear Rav, thank you. A question from ten.
3: Дорогой фраз, Рав, спасибо. Вопрос от десятки. Мы чувствуем отчаяние. Мы хотим создать цельную молитву в десятке. Вскричать, чтобы быть единой душой в десятке.
0: Это все проясняется в то время, когда вы объединены между собой и говорите об этом. Вы можете каждый раз между собой связываться не только во время урока, когда вы связываетесь сюда, а между собой вы должны находиться на связи и обсуждать все эти вопросы, находить ответы из источников, то, что написано об этом, и в каком месте, в каком состоянии вы находитесь. И тогда вам станет понятнее, как вы обращаетесь к Творцу, кто такой Творец, и как можно понять, что Он вам отвечает.
1: Барур.
0: Понятно. Москва 6.
5: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что показалось так, что как будто цель — это Творец. И десятка как бы стала как средством. То есть она как бы на второй план ушла. Вот как сделать так, чтобы... И выглядит так, как будто все зависит от меня. Как сделать так, чтобы соединить все в одно?
1: Они лохошев, что за ифшар бенетайм.
0: Я не думаю, что это пока что возможно. Вопрос правильный. Один раз я важен, другой раз важна десятка, в третий раз важен Творец. Все эти три точки в целом называются Исраэль. Это человек, который стремится напрямую к Творцу. Тора, Орайта. Это называется сила, которая раскрывается внутри десятки. А Кудшибриху — это Творец. И каждый раз мы обращаем внимание на одну из трех этих точек. И из этой точки, или один раз это человек, другой раз это десятка, в третий раз Творец, мы начинаем видеть реальность, пока мы не приходим к состоянию, в конечном счете, не сейчас, но в конце исправлений, что три эти точки, они становятся как одна. И это конец исправления. Понятно, да? Отлично. Сейчас у нас остался только Питер, один женщина. Женщина Питер 1.
6: пожалуйста, если десятка подняла правильную молитву из центра своей десятки, как она слышит или получает мад в ответ на эту молитву?
0: Если десятка поднимает ман к Творцу, и это на самом деле ман, хисарон, потребность, так в этом хисароне она чувствует ответ, реакцию Творца по отношению к ней. И нет здесь никакой проблемы. Все зависит только от мана, от подъема мана. И все. Хорошо. Турция, два женщины.
2: This upper root in the center of ten, is this the place where the creator feel?
3: Из центра. Просит еще раз повторить вопрос.
0: Повтори, пожалуйста.
3: Подруга спрашивает. Выше путь из центра десятки. Это место, где Творец ощущается?
0: Да, мы раскрываем Творца в центре десятки. Да.
1: Тов. Киев один.
0: Ладно, Киев один.
7: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим, ну или должны прийти к первому такому объединению, да, с Творцом. Вот что это за состояние, к которому мы можем сейчас прийти на Конгрессе?
0: Когда мы на самом деле почувствуем, что группа, скажем, моя, которая находится в состоянии, когда все мы понимаем всех в их желании к Творцу, когда все готовы поддерживать друг друга, быть как один человек с одним сердцем буквально, потому что понимают, что невозможно достичь высшую силу и доставлять ему наслаждение, но только вследствие того, что мы соединены так, когда нет разницы между нами. Так разницу между нами мы не можем перескочить или вычеркнуть, как-то сократить. Но мы хотим, чтобы это произошло. И этот хисарон мы поднимаем к Творцу, потому что тогда мы становимся как один. Ну, в чем-то, по крайней мере, насколько мы можем представить это себе. И тогда мы просим у Творца сделать из нас, из всех, одно желание. И в этом желании Он может раскрыть Себя и наслаждаться нами, потому что свет, как светом, который наполняет кли.
1: Влад.
0: Влад. Хорошо, ладно.
1: Что так?
0: Молчит?
3: Там что-то заткнулся интернет.
0: Да, я вижу, завис. Ладно, в таком случае перейдем к Хорватии.
8: A question from Ten. Right now, when we feel inspired by friends in the Ten and the whole.
3: В данный момент, когда мы получаем помощь от товарищей, от всего кли, мы начинаем поворачиваться друг к другу, и все кажется в порядке. Но вопрос, как сейчас можно правильно судить себя, чтобы мы подняли эту молитву и включили туда Творца?
0: Мы все время находимся в этой работе. Это такая работа, как учил тот, кто учил с нами. Вы помните, мы учили учеников Рамхаля. Они все время находились в молитве. Дежурство вокруг круглосуточно, и написано, дай Бог, чтобы молился весь день. Я не могу молиться 24 часа, но если я нахожусь с другими учениками, то есть со своими товарищами, так мы даже так можем организовать. Я не говорю, что это нужно делать, но когда мы можем таким образом организовать нашу молитву, обращение к Творцу, когда каждый раз мы хотим все, находим все больше и больше хисаронов, и с этим обращаемся к Творцу, потому что ясно,

0: состояние. Так мы должны это делать. Хорошо? Отлично. А сейчас мы переходим к женщинам Италия 1. Женщина Италия 1.
1: Здравствуйте, Рав. Как одолеть высшее знание, когда мы в молитве? Как одолеть свое знание, когда мы в молитве?
0: Как преодолеть знание, когда мы в молитве? Только когда я включаюсь в хисарон и товарищи, все. И тогда вместе с ними я поднимаю мою просьбу к Творцу. Когда я молюсь за них, а не за себя, это уже выше моего знания. Понятно, отлично. Италия LC1.
2: Salve Rav, salve Cli Mondiale.
1: Здравствуйте, Рав, здравствуйте, мировое Кли. Мы новая десятка, мы хотим поблагодарить наших инструкторов, которые ввели нас в эту замечательную семью. Вопрос: почему, когда мы молимся в одиночку, то это противоположно святости?
0: Потому что ты молишься за себя. Постарайся молиться за то, что хочет твоя десятка, а не ты. Тогда вследствие этого выходит, что ты как Малхут, а девять твоих товарищей — это девять первых сферот. И тогда ты благодаря этому уже начинаешь формировать парцуф. Поэтому каждый молящийся за товарища удостаивается первым. Когда я молюсь за то, что хочет товарищ, но получается, что благодаря этому я как раз получаю ответ.
3: Holland One.
0: Голландия один.
4: Good afternoon, dear Raf. You told about.
1: Здравствуйте, дорогой Раф. Вы рассказали, что молитва — это все еще не моя молитва, но я хочу, чтобы она была моей молитвой. Так что это за процесс, когда это не моя молитва? Можете ли вы объяснить этот процесс?
0: Моя молитва — это то, что я получаю хисароны от всех живущих в мире, от каждого буквально, соединяю их вместе и поднимаю эти молитвы к Творцу и прошу на них исправления. Это называется моей молитвой, потому что я тогда становлюсь Малхут, самая нижняя основная точка по отношению ко всем душам. Это моя истинная молитва. Бишкек.
5: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм. Вообще есть надежда, что мы его можем победить? И что еще нужно сделать, и в каком направлении двигаться, чтобы, ну, чтобы начать побеждать его?
0: Ты что, с неба у нас свалился, скажи мне? Ты не слышал то, о чем мы говорили? В каком виде мы можем использовать наш эгоизм? Мы говорили об этом сейчас уже почти 40 минут, что только с помощью того, что я включаюсь в десятку и поднимаю хисароны наши все, в таком виде я могу победить свой эгоизм.
5: Да-да, Рав, я слышу, пытаемся все время делать то, что вы говорите, и в десятке, но все время это вот это вот переворачивает в обратную сторону все время.
3: Азгамзе анилоиде, а таламада.
0: Так это тоже. Ты изучал с нами весь материал или нет? Да, мы. Насколько больше продвигаемся, я могу преодолеть маленькое желание получать, раскрывается большее желание получать.

0: и на него мы должны соединиться вместе. И так стараться еще молиться, еще подниматься над ним, еще раскрывать желание получать еще больше. И на него тоже стараться, и так все больше и больше, пока не раскрывается, что я уже поднимаюсь над желанием получать в открытом виде, в понятном, ясном, когда мне уже ясно, что я нахожусь в контакте с высшей силой, с Творцом, и во внутреннем контакте с десяткой, и тогда получается, что я начинаю уже шаги в духовном мире.
1: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем новые желания получать? Вот, например, пришел новое желание получать, я могу почувствовать, что это что-то другое, что есть разница между прежним и то, что пришло сейчас. И вот, как вы говорите, каждый раз мы...
0: Если ты будешь сильнее включаться в своих товарищей и не будешь оставлять включение с ними, ты начнешь чувствовать, насколько ты получаешь раскрытие нового желания каждый раз. Дело в том, что вы не слышите то, что я говорю. Балтия 2.
2: Что значит просить того, что хочет десятка?
3: Ведайшая семья шили и роца, кому же они роце, анахну кварним цаим бадера зманма, аваль...
0: Конечно, десятка моя хочет то, что я хочу. Мы уже какое-то время находимся в пути, но я должен обращаться не из моего личного желания, но я как бы включаю в себя всю десятку всех моих товарищей, которые стоят в моем сердце, и так я поднимаю свое желание, которое включает их к Творцу. Это называется молитвой многих. Когда я не прошу за одиночку, это я, а прошу за многих, это все мои товарищи. И на эту молитву Творец быстро отвечает. Так и написано, кстати. А на молитву одиночки нет. Флорида.
4: Спасибо. В течение дня мы все стараемся находиться в молитве и молимся за товарищей. Вот эта молитва за товарищей. Можно сказать, что это молитва из десятки.
3: Им за авурахаверим.
0: Если это за товарищи десятки, ну, конечно же, это молитва за десятку. Но в зависимости от того, что они хотят, соединяетесь ли вы все, подключаетесь и выясняете, что является вашими желаниями, насколько они направлены, насколько они объединены между собой, к какой цели вы хотите прийти, насколько вы стремитесь быть объединенными между вами, потому что цель в общем и целом раскрывается согласно силе объединения между вами, и к этому вы стремитесь. Все это нужно выяснить. Понятно, да? Отлично.
4: Спасибо.
0: Теперь Мак Израиль.
5: В десятке, чтобы построить истинную молитву.
3: Лошаману клюм.
0: А мы ничего не слышали. Открой рот как следует.
5: Как нам по-настоящему раскрыть сердца в десятке, чтобы построить истинную молитву?
0: Вы это должны просить у Творца, чтобы помог вам раскрыть сердце каждого и соединить сердца. А иначе это не будет успешным. И исправь свой микрофон. Ивритоязычная десятка.
6: Рав, Рав, как связана работа в сердце, то есть молитва, с внешней работой? И какова связь между ними?
0: Все внешние работы, они только для того, чтобы укрепить соединение наших сердец в обращении к Творцу.
3: Хайфа 1.
0: Хайфа 1.
6: Когда мы говорим о влиянии Творца на, о реакции Творца на хисарон десятки, эта реакция наполняет хисарон или нет?
0: Не обязательно. Ответ от Творца раскрывается только когда наших хисарон становится больше, а не только наполнение. И это тоже наполнение. Как мы, скажем, изучаем что-то и делаем что-то, иногда то, что я раскрываю, насколько я не понимаю, насколько я не постигаю, это тоже, по сути дела, называется
3: Woman Ita LC1.
0: Взаимовключение. Женщина Италия LC1.
7: Grazie, Rav.
6: Спасибо, Рав. Можно ли сказать, что молитва из сердца десятки — это ключ к центральному действию для продвижения и сближения с Творцом?
0: Да, только это нам может помочь. Молитва из сердца десятки. И в этом месте, в этом сердце десятки, мы раскроем Творца.
3: Woman Moscow 8.
0: Женщина Москва 8.
8: Здравствуйте, Раф. Вот проясните, пожалуйста, непонятно, как из нас десяти сделать одно кли желания, которое наполнится светом. Если мы желание получать, как нам переворачивать это к духовному? Кажется, что мы молимся, с одной стороны, о духовном, но когда раскрывается, понимаем, что молимся о материальном. Дайте такой пример, который покажет нам, что такое совершенная молитва, и вообще, что такое правильное намерение, и вообще, что такое духовное, как его почувствовать. Спасибо.
0: Здесь я не могу вам привести пример, что называется духовным. Что такое духовное желание? Я не могу вам привести пример, потому что вы этого пока еще не чувствуете, но вы должны поговорить об этом. Что называется духовным? Как требовать духовного? Способны ли мы желать духовного? Насколько мы не способны желать духовного? Совершенно нет. Но мы можем просить, даже если не желаем в точности, но просить, чтобы Творец сделал нам. И тогда Творец сделает нам желание к духовному, и мы будем просить. Обо всем нужно обращаться к Творцу словом. Ну так это. Женщина Петахтиква 38.
9: Шалом, Рав. Мургаш, אנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער ההיכל?
3: זה בדיוק אותה תפילה.
0: Это в точности та же молитва. То есть это желание. Вот и все.
3: Woman Tel Aviv 3.
0: Женщина Tel Aviv 3.
10: Шалом, Рав. Ашаэла шилану зе аим вуда нехона ба асирия михаевет эт абуре?
3: Кен.
0: Да. Любое обращение к Творцу обязывает его. Даже если это неправильное обращение, не о правильных вещах, все-таки он реагирует. Это называется, что высший свет находится в абсолютном покое, когда он реагирует на все, что мы требуем от него. Хорошее, плохое, неважно. Даже тот же вор, перед тем, как он взламывает сейф банки, он просит у Творца, и это тоже в ответ воздействует на него. Да?
6: И может быть, что правильная работа, она продолжительная и обязывает Творца, и обязывает нас, и мы можем выйти на какой-то уровень, когда этот уровень становится постоянным и не может уже от нас убежать?
0: Нет, такого не бывает. Наша связь с Творцом постоянная. Мы не отделяемся от Него, даже если находимся в скрытии. Да. Женщины Тель-Авив 1.
7: Шалом, шалом лекулам.
6: Здравствуйте всем. У нас вопрос десятки. Подруга говорит, так что значит, что ты не просил? Это значит, что я в одиночку просила? Так о чем я, собственно, прошу?
0: Чтобы было у меня желание обратиться к товарищам, чтобы мы поняли, что только в связи между нами мы можем сформировать правильный хисарон, с которым можем обратиться к Творцу. Так это? Обо всем нужно обращаться и просить. Поэтому написано, дай Бог, чтобы молился весь день.
6: Ладно, спасибо.
0: Женщина Петактиква 10.
6: Чем больше мы включаемся в десятку, я чувствую, что они в моем сердце, даже если я нахожусь в одиночку, но они как бы стражники и охранители, о которых вы говорили. То есть в конечном счете все получается, и все переходит к Творцу. То есть они партнерши в этом. Они просто заставляют меня видеть истину.
0: Уважаемый, хватит. Прежде всего, я вопроса не услышал. Ты только делишься впечатлениями. Так в следующий раз я попрошу услышать вопрос. Все. Тбилиси 2, женщина. Тбилиси 2.
11: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы Тбилиси. Как ощутить, почувствовать, понять, что наша молитва желанна Творцу?
0: Творец готов принять любой вопрос, потому что это хисарон, который исходит из желания, которое он создал. И если мы поднимаем этот хисарон и даже направляем этот хисарон к нему, так, конечно же, вследствие этого есть большое наслаждение у Творца, когда он формирует этот хисарон, который должен ответить на это. Он создал наше желание, он сформировал нас и хочет, чтобы мы сами поняли все больше, как просить, кого просить, как младенец, который родился. И тогда он растет, и насколько он может больше ответить нам, отреагировать, настолько мы рады. Так мы должны это рассматривать. Хорошо, отлично. Женщины Мак 5.
12: Здравствуйте, Раф, мировой Кли. Вопрос такой. В молитве мы обычно благодарим и просим Творца. Но все же Рабаш спросил, почему ты не просил, а не почему ты не благодарил? Тут вопрос, как бы ощущение, что молитва достигается сильнее из разбитого сердца. Что наслаждает больше Творца, просьба все-таки или благодарность? Спасибо.
3: Гамзе ве гамзе.
0: И то, и другое. Молитва на самом деле состоит из двух частей, из просьбы и благодарности. Так и то, и другое мы должны стараться поднять, вознести к нему. Все. А, есть у нас еще Италия 4. Женщины. Италия 4.
3: Тов. Ежело.
0: Ладно, есть вопрос или нет? Мы не слышим.
3: Лошамим.
0: Не слышим. Нужно настроить правильно микрофоны. С такими таких микрофонов мы не принимаем. Все. Ладно, мужчины. Питер 3.
13: Здравствуйте, Раф, мировой кли. Вопрос. Как находясь, как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
3: Я не слышу, что ты говоришь. Ты можешь говорить нормально в микрофон?
13: Оставаться в правильной просьбе.
3: А сейчас я сказал половину предложения, я тоже не понял.
13: Простите. Как, находясь, как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
3: За яколь талубит калилут шелхаем асвиба.
0: Все это зависит от твоего включения в окружение. Вот и все.
3: Латин ту.
0: Латинская Америка 2.
14: Gracias, Rav. La pregunta es...
6: Спасибо, Рав. Вопрос от десятки. Если мы ищем пути создать зависть в десятке, чтобы направить их на цель, это создает общую молитву?
0: Да, да.
6: Мы сейчас начнем читать отрывки и затем перейдем к семинару.
0: Да, команда контента советует почитать вместе источники, перейти к семинару и поднять
6: молитву. Я согласен, пожалуйста.
0: Четвертый урок, тема «Молитва многих». Первая цитата. «Главное возвышение души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются в святость, ведь святость едина, и поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
6: Еще раз.
0: Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются в святость, ведь святость едина. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
6: Я скажу вам, понять этот отрывок, почувствовать, согласиться, иногда забирает 10 или 20 лет. И что делать? Это при условии, что человек находится в группе, учится, изучает истинные каббалистические первоисточники, слышит, связан с товарищами, которые тоже делают те же усилия, как и он. И все-таки это занимает много времени. Я прочитаю еще раз. Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. Это, в этом их совершенство. Они возвращаются к той форме, которая была до грехопадения Адама Ришона, в состоянии единой души, потому что тогда они поднимаются в святость, в взаимную отдачу Творцу. В той мере, в которой они объединяются, так они отдают Творцу. Ведь святость едина. Творец — это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве. То есть если человек не соединяется с остальными, он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, к Творцу. Нет. Только насколько он соединен с товарищами, в этой мере он приближается к Творцу. Можно это так измерить. Чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости. Ну, что мы можем здесь спросить себя, если есть об этом вопросы? Ну, давайте посмотрим Киев. Что наш умник хотел спросить?
3: Но шумный цар
6: снова завис. Что-то происходит со связью сегодня.
15: Спросите, Раф, вот мы так долго грешающая
3: просьба.
6: Нет, сегодня у вас нет хорошей связи. Вы зависаете. Нечего делать. Ну, Мак 12.
16: Раф, скажите, что означает, что молитва является свойством души?
6: Молитва
3: —
6: это просьба к Творцу, подъем ман, подъем хисарона. Когда я хочу связаться с Творцом, но для того, чтобы связаться с Ним, для того, чтобы быть с Ним слитым, мне нужны свойства, которые бы у меня были как у Творца, свойства отдачи. И тогда я прошу, чтобы Творец дал мне свойства отдачи над моим свойством получения, чтобы если я получил от Него свойства отдачи, то выходит, что я так исправлю себя, я так изменю себя. Вот и все. В этом молитва. Дай мне возможность уподобиться тебе. В этом, собственно, вся молитва. Но практически, что значит уподобиться ему? Это то, что я соединяюсь с товарищами, то, что я забочусь о всем человечестве, то, что я приду к любви к творениям и от любви к творениям к любви к Творцу. Так это происходит. Понятно?
16: То есть насколько продвинулась, в общем-то, именно наша группа и насколько сформировались наши свойства, подобные Творцу, тем и получается, ну, то есть...
6: Все измеряется по нашей связи с группой. Насколько мы хотим все время убежать от этого, но измеряем наше духовное продвижение только по внутренней связи, внутренней между нами в группе. Разумеется, это очень нас отталкивает, это очень ослабляет все это, потому что именно этого мы не хотим. Мы готовы получить что угодно, кроме нашей обязанности соединиться вместе, как единое целое. Но что делать? Нечего делать. Этого требует Творец. Это Его свойство. Вы хотите быть как Он, приблизиться, включиться в Него, подняться на Его уровень? Пожалуйста. Только в такой форме это возможно. В мере вашего подобия Творцу, в свойстве отдачи, вы приближаетесь к Нему. Разумеется, вы сами не можете это сделать, но просить Его вы обязаны. Понятно? Хорошо. Африка 1.
17: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir
0: Я бы хотел знать, в чем разница между хисароном и точкой в сердце.
6: Точка в сердце — это хисарон, который мы получили изначально в сердце каждого. Мы все находимся в желании получения, эгоистическом, маленьком. И внутри этого желания маленького эгоистического есть у нас искра разбиения Адам Ришона. И эта искра, которая находится в желании получения, она называется точкой в сердце. По своей малости.
3: Торонто 2.
6: Торонто 2.
17: Hi, Rav. What is the transition component that will bring us from my prayer for everybody?
0: Что является той составляющей, которая переводит меня из моей молитвы в молитву за всех и в молитву многих, в молитву всех вместе к Творцу?
6: Та самая составляющая — это желание получения, в котором мы хотим быть связанными, именно мы хотим быть связанными вместе. А Творец обустраивает все. Мы должны только просить. Я с помощью моей работы с товарищами, мы должны получить желание из зависти, из всех этих связей между нами. Я должен получить желание обрести свойство отдачи, чтобы я завидовал товарищам. Я могу это сделать. Пусть это против моего желания получения, как написано. Проткни мне один глаз, если ты ему проткнешь два. Я вижу, что мое желание получения соглашается понести ущерб для того, чтобы быть чем-то больше, чем другой. И так мы можем продвигаться. Все достигается только если мы не оставляем эту нашу цель и стараемся ее сформировать любой ценой между нами. Еще, еще и еще. Это называется дверь тем, кто стучится для возвращения. Бразилия один.
0: Здравствуйте, Рав, добрый день. Что мы должны сделать в данный момент, на этом уроке буквально, для того, чтобы молиться за весь мир? Что мы должны сделать для того, чтобы превратить этот урок в молитву? Молитву за весь мир.
6: Мы сейчас все время молимся. Мы выясняем, как нам прийти к правильной просьбе к Творцу. В конечном счете, если правильно попросить, скажем сейчас, если мы сейчас смогли бы попросить о конце исправления, получили бы конец исправления. То есть нет границ, со стороны Творца нет никаких границ. Все зависит от того, насколько мы просим. Как маленький ребенок. Просит то, что просит, но мы даем ему только то, что ему полезно. Так же и мы с Творцом. Именно так. Бразилия 2.
18: Ола, Хави.
0: Здравствуйте, Раф.
18: O que significa se tornar uma só alma?
0: Каков смысл того, чтобы стать одной душой? Каков смысл того, что мы говорим стать одной душой?
6: Одна душа — это значит, что мы все объединяемся в ту самую систему, которая была до разбиения. Но не вся большая система, универсальная, мировая, а десятка. Десятка — это тот самый минимальный механизм, в котором осуществляются законы общей природы Адам Ришон. И мы об этом просим Творца, чтобы Он это осуществил. Все зависит от нашего хисарона. Но уже в десятке у нас есть возможность говорить о всех законах, которые будут существовать там в десятке, и чтобы мы так осознали общую систему, и Творец, чтобы раскрылся в этом, и мы с Ним, и это мини-большой мир. Ну, у нас есть...
3: Ну, Беларусь.
6: Ну, Беларусь.
3: Беларусь. Лошумим.
6: Не слышно, Беларусь. Нет. Нет. Ну, если их нет, то мы переходим к женщинам Латинской Америки первой десятки.
0: Здравствуйте, мы хотим спросить, как вам добиться того, чтобы все наши желания, все, что мы хотим, чтобы это все соединилось для того, чтобы мы смогли почувствовать общее желание и прийти к молитве многих.
6: И об этом тоже нужно молиться. Вы не в состоянии соединить все эти желания.
3: Ты на откуда это рамку, Оля?
6: Отключите микрофон. Но когда молятся, что вы хотите объединить все желания, быть в едином сердце, как говорится, то из этого сердца, если вы попросите, то, разумеется, Творец это осуществит. Женщины Испании 2.
0: Мы хотим задать вопрос. Молитва многих. Мы создаем в десятке, или же это исходит от Творца, а мы только раскрываем это с помощью десятки?
6: Нет, молитвы исходят от нас по отношению к Творцу. Но мы можем просить у Творца, чтобы Он дал нам всякие подготовки, что нам нужно для того, чтобы молиться Ему, для того, чтобы правильно просить у Него. Мы можем просить также и об этом. Это называется молитва, предваряющая молитву. Хиссарон перед хиссароном. У нас есть общий хиссарон, но мы не знаем, о чем просить. В какой форме, что именно, как это называется. Это как маленький ребенок. Он, когда он плачет, то мама, может быть, знает, о чем он плачет, но другие нет. Мы должны попросить у Творца, чтобы он сформировал наш хиссарон. Совсем надо обращаться к Творцу. Нет никакой проблемы. Он принимает все вопросы, все просьбы, с которыми мы можем продвигаться дальше в духовное.
3: Woman, Brazil,
6: женщины Бразилии 2.
0: Здравствуйте, Раф. Наш вопрос следующий. Творец знает наши сердца, и это пространство, из которого мы просим, это для того, чтобы мы познали, кто мы?
6: Да. В той мере, в которой вы приближаетесь к Творцу, вы начинаете осознавать, кто вы. Да.
3: Анахнохжав.
6: Мы сейчас на втором отрывке, да? Пожалуйста.
0: Вторая цитата. И в этом смысл молитвы в обществе, ибо одиночке нельзя выходить из общества и просить за себя, даже для доставления наслаждения своему Создателю, а можно только за все общество. Ибо выходящий из общества, чтобы просить за свою частную душу, не созидает, а наоборот, приводит к разрушению своей души. Как сказано, «всякий гордец», ибо невозможно представить себе выходящего из общества без облачения гордыни и горя ему, так как он вызывает разрушение своей души.
6: То есть мы вызываем разрушение нашей души, если мы молимся только за самих себя. «Дай мне, сделай мне, исправь меня, дай мне свойства отдачи, я хочу приблизиться к тебе». Со всеми этими хорошими вещами, если мы обращаемся к Творцу, но просим для себя, что обычно, о чем обычно просят, то этим мы только отдаляем себя от Творца. Только отдаляем. И это работает, поскольку мы находимся под воздействием силы природы. Творец — это высший закон природы. Если мы просим, вместо того, чтобы объединиться с другими, исправить себя, то есть меня, каждый за себя, этим он отдаляется от Творца, а не приближается к Нему. Поэтому нам нужно хорошенько определить в группе, установить в группе десятки такое понятие, такое знание, что мы можем просить только об объединении между собой, и из объединения между собой мы просим об объединении между собой, и из этого объединения мы просим приближение этого объединения к Творцу. И об этом мы сейчас хотим провести семинар. Пожалуйста. Что именно мы устанавливаем между нами и Творцом? Должно быть, что мы просим у Него прежде всего объединить нас, а затем из объединения приблизить это наше объединение к Нему. Пожалуйста, семинар.
19: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה.
20: Но как Раф объяснил, что в десятке нужно выстроить все отношения, в молитве понять, что мы хотим, и появится общее обращение к Творцу.
21: Мне кажется, что общее это значит идти вместе, не отдельно. Чем больше мы будем вместе, чем больше мы сможем включить всех, это и будет правильной формой. И не заблуждаться, даже если я прошу то, что называется «сделай меня дающим» или «дай мне лучше служить тебе», но если я отделен, то это не работает.
20: Да, нужно обращаться к Творцу в общей молитве. И после того, как соединились и включились, да и даже до, если мы все еще чувствуем, что недостаточно объединены, об этом тоже можно просить Творца о помощи. Просить, чтобы Он помог нам прежде всего объединиться, и потом уже обращаться к Нему через объединение.
21: Прежде всего объединить нас, спросить об этом, а потом приблизить наше объединение к Нему. Мы слышали, как товарищи сказали, что каждое обращение к себе приводит к разрушению, даже если ты просишь о хороших вещах, об исправлении. И весь урок Рав говорил о том, что мы включаемся, мы каждый день находимся на уроке, зумы, и все равно обращаться нужно больше. И если ты включаешься в товарищей, то уже обращение происходит не от тебя.
20: Как сказали товарищи, молитва должна исходить из взаимовключения между нами. А еще слышал на уроке, что молитва должна состоять из благодарности и просьбы об исправлении, как из двух частей.
21: Рав сказал, молитва об объединении между нами и о соединении с Ним. Потом увидим, что это одно и то же. Но прежде всего должно быть беспокойство об объединении между нами, иначе нам нечего будет поднять к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой. Еще Рав добавил, что Творец слышит только хисарон, который выходит в результате взаимовключения человека со своей десяткой.
20: Да, можно повторить принципы. Только из объединения Творец один, и поэтому мы должны объединиться тоже в единое. Все, что не в этом направлении, противоречит. И даже, как и сказал Рав, дает вред.
21: Рав объяснил, чтобы соединиться с Творцом, нам необходимы свойства отдачи, как и у Творца, и поэтому это обязывает нас включиться друг с друга. У каждого есть своя просьба, своя молитва, но когда мы включаемся и стараемся найти общий хисарон, то наше намерение похоже на Творца, и он сказал, что главная молитва — это «дай мне возможность уподобиться тебе». Это молитва, а практически это объединение между нами и товарищами.
20: Более того, Рав сказал, что настоящая молитва — это когда я включаюсь в весь мир, даже не только в десятку, получаю от всего мира хисароны, соединяю их и поднимаю к Творцу. Так мы должны начать свою работу именно в десятке. И прежде всего нужно взаимовключиться, почувствовать каждого из товарищей, каждый хисарон, и соединить их. Это работа каждого из товарищей в десятке. Соединить хисароны и поднять их к Творцу.
21: Да, я тоже слышал это, что мы должны перейти от любви к творениям к любви к Творцу, включиться в хисарон всего человечества, но пока вся наша десятка — это как пример мини-человечества, и там мы включаемся. И о полном исправлении Рав сказал, что если бы мы сейчас могли просить о полном исправлении, мы бы получили его. Нам дают это как маленькому ребенку, чтобы не навредил себе, а раскрывает только то, что можно.
20: Я тоже выделил этот момент, о котором вы говорили. Дай мне возможность уподобиться тебе, и в этом, собственно, молитва. Но что значит уподобиться Творцу практически? То, что я соединяюсь с товарищами, и то, что буду заботиться обо всем человечестве, и то, что приду к любви через любовь к творениям, к любви к Творцу.
0: Как бы.
1: Цитут мистер Шалош.
0: Третья цитата. Когда он пробуждает на себя милосердие, считается, что он получает ради себя. И чем больше молится, тем самым он не только не готовит кли подобия, а наоборот, появляется в нем искры получения. Выходит, что он идет по обратному пути, то есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил получающие кли. И ослиться с его свойствами — это как раз как он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, считается, что посредством этой молитвы он работает в свойстве отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
3: Что в Дуде?
2: Еще раз, Дуде.
6: Надеюсь, что мы увидим эти отрывки в правильном виде. Пожалуйста.
0: Когда он пробуждает на себя милосердие, получается, что он занимается получением ради себя. И чем больше молится, мало того, что он не готовит кли подобия, наоборот, искры получения

0: образуется в нем. Выходит, что он идет обратным путем. То есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил кли получения. А слиться с его свойствами — это как раз, насколько он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, получается, что посредством этой молитвы он работает над свойством отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
1: То есть, чем больше мы будем пробуждать рахамим, свойство милосердия в Творце, тем больше будем продвигаться. И, собственно, в этом итог. И пробуждать милосердие в Творце можно только если мы просим силы отдачи. Не для себя, не что я хочу продвигаться и хочу быть отдающим, что я хочу быть подобным Творцу, нет. Что я прошу за остальных. И тогда в таком виде я действительно прошу силу отдачи. Не может быть, чтобы я просил силу отдачи для себя, что я хочу быть дающим, подобным Творцу. Ты хочешь уподобиться Творцу, проси Его, силу, чтобы он дал ее для остальных. То есть молитва всегда должна быть за товарищей, а не за себя. Пусть даже ты просишь быть о том, чтобы быть дающим.
2: Ну,
1: продолжим дальше. Четыре.
0: Четвертая цитата. Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но за товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все не получат ответ.
1: Еще раз.
0: Четвертая цитата. Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает друг для другого, и так все, пока не получат ответ.
1: Но у нас есть песня, связанная с этим.
0: Только просить.
1: Только просить. Ну давайте послушаем и попросим.

0: Hello, friends. What a great opportunity that we've been given here.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: So we'd like to start here, all of us, with gratitude.
1: Мы благодарны за честь отдавать мировому кли. Мы благодарны Раву, Творцу, которые сделали этот конгресс возможным. Это действительно уникально. Мы на уроке номер 5. Дай Бог, чтобы молился весь день. Сейчас мы закончили смотреть урок с Равом, урок о молитве. У меня нет слов, какой великий Рав у нас есть, как он направляет нас. Как нам обратиться к Творцу, что нет никого, кроме Него? Что мы были искренними с собой, что молитва должна исходить из всей десятки. Мы учим, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки. Как мы обращаемся к этому состоянию, чтобы быть как один человек с одним сердцем, чтобы мы смогли прийти к подобию с Ним. Я не знаю, мы, наверное, уже месяц готовимся к этой части урока, денно и нощно. Мы хотели бы нырнуть глубоко в слова Рава, поднять молитву, и молитва из глубины сердца, чтобы Творец сказал: «Победили меня, сыновья мои». И мы надеемся, что этим доставим ему наслаждение. Дэвид, помоги нам войти в этот хисарон.
2: Спасибо большое, Ален. Давайте сейчас проведем семинар. Чего мы хотим достичь на этом уроке? Еще раз вопрос на обсуждение. Чего мы хотим достичь на этом уроке? Семинар.
1: Мы хотим из включения в товарищи, связи в десятке, поднять общий хисарон к Творцу,

0: за отдачу. Вместо говорить того, чтобы сказать «я», говорить «мы» и прийти к просьбе из глубины сердца к Творцу, ему, что достоимся света.
1: Мы хотим достичь света, возвращающего к источнику, и он поможет нам выяснить правильную молитву, раскрыть центр десятки. Как Рав объяснил, мы должны быть подобны свойству отдачи, приблизиться друг к другу, и тогда и молитва поднимется из центра десятки, и свет подействует на нас.
0: Тема урока — это молитва, и мы не хотим просто изучать о молитве теоретически. Мы бы хотели прийти к молитве во время урока, реализовать все, что говорит Рав. И просто прийти к молитве и ждать для этого не нужно. Все это можно делать прямо сейчас, если правильно и внутренне включиться в каждого говорящего товарища, пытаясь объединиться, то почувствуем хисароны и можно поднять к Творцу.
1: Да, очевидно, в последние дни мы включились друг к другу хорошо. Я хотел сказать то, что сказал сейчас Дани, чтобы мы не говорили о молитве, а действительно вошли в молитву. Это тема самая важная. И сегодня Рав сказал, что мы должны от внешних действий перейти к молитве, к непрерывной молитве, так же, как мы учили сейчас, молиться о товарищах по всему миру, а не о самих себе.
0: Мы хотим молиться об объединении между нами. Это молитва, которую Творец услышит. Хотим соединиться друг с другом и с Ним. Чем больше придем с выясненным требованием, тем быстрее придем к правильной молитве. Я говорил даже о окончательном исправлении, что можно прийти к такой молитве. Все зависит от того, как подготовить ее.
1: Мы хотим прийти к молитве из взаимного включения и просить у Творца, чтобы Он исправил нас здесь и сейчас.
0: Рав сказал на уроке, я должен обращаться не из своего личного желания, а я как бы включаю в себя все десятки, всех своих товарищей, которые находятся в моем сердце. Так я поднимаю свое желание, которое состоит из них, поднимаю к Творцу. Это называется молитва многих. Будем в молитве, чтобы достичь этого.
1: Если мы хотим сделать более возможным, понятным, Рав говорил о том, что нужно быть все время в диалоге с Творцом. Я думаю, что мы все время находимся в диалоге с Творцом. Вопрос, чтобы вместо того, что думать о себе, и то, что это противоположно моей природе, думать о других. И здесь в помощь десятки придать важность, просить обо всех, заботиться обо всех, чтобы сделать эту привычку второй натурой.
0: Еще прийти к взаимовключению. И как Рав объяснил на уроке, чтобы молитва поднималась из центра десятки. Для этого тоже нужна помощь Творца, и об этом тоже нужно просить, что помог нам раскрыть центр десятки. Что-то не очень нам понятное на нашем уровне. Для этого нужен свет, который нас приблизит. А еще Рав подчеркнул, что молитва должна быть за товарищей, а не за себя, если ты просишь быть дающим. Уподобиться Творцу — это значит просить, чтобы товарищи были дающими.
1: Рав сказал, что молитва должна подниматься от всего кли, это десятка,

0: и тогда у нас есть уверенность.
1: Okay, friends, and now let's watch a clip and hear Rav's explanation of this.
2: Друзья, сейчас перейдем к клипу. Давайте посмотрим его, где нам Рав объясняет этот вопрос и как мы с ним дальше продолжаем урок.
3: Ма ата роце.
0: Что ты хочешь? Если бы ты просил ради исправления, в направлении исправления, то нет проблем. Но когда ты просишь в противоположном направлении для своего эгоизма в различных видах, то Творец, конечно же, ничего тебе не дает, и ты остаешь таким, как есть. Выясни точно свою просьбу. Конкретно. Первое. Мы должны выяснить, что только к Творцу мы можем обратиться, и только это нам поможет в нашей духовной работе и вообще в нашей жизни, и даже в материальной жизни. Нет никого, кроме Него. Только от Него все не сходит. Это первое. И второе, мы должны знать, что просить у Творца, чтобы Он ответил нам. Что просить у Него? И когда мы выясняем, кроме этих двух вещей, нам больше не нужно ничего. В этом и есть вся наша работа.
1: Рабаш, a prayer of many. If there are a few
2: Рабаш из статьи «Молитва многих».
1: Who can reach the goal of dvekut with the Creator,
2: если есть в группе несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого у Творца будет большее наслаждение, чем если он сам удостоится приближения к Творцу. Он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И поэтому он молится за все общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, то есть чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу. А пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
1: Рабаш, a prayer of many. If there are a few people in the collective who can reach the goal of dvekut with the Creator,
0: Рабаш, молитва многих. Если в обществе есть несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого Творца будет больше наслаждения, чем если бы он сам удостоился приближения к Творцу, он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И потому он молится за общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
1: Okay, friends, we heard from our dear teacher Rav in the video clip that.
2: Друзья, мы слышали от нашего Рава в клипе о том, что мы должны просить Творца, то, что нет никого кроме Него. и все приходит только от Него, нисходит от Него. А еще рассказал, что нам нужно знать, чего просить у Него, чтобы мы смогли получить ответ. И мы слышали, как Гади прочел цитату, где Рабаш говорит, что нам нужно просить. Мы должны просить за других, не за себя, за общество. И тогда неважно, если у меня потребность просить о себе, я прошу за других. Итак, каждый из товарищей поднимает пробуждение снизу, а пробуждение свыше придет. Не мне, а придет моим товарищам. Пробуждение свыше придет товарищам. И нам нужно немножко поработать вместе и попрактиковаться. И давайте зададимся вопросом.
4: What about if I'm not able to ask for the collective? So then, should I lie?
2: А что, если мне не удается просить за других? Надо ли лгать или что я могу сделать? Давайте послушаем из слов Рава, что он на эту тему говорит, а потом вместе проведем семинар. Слова Рава. Мне незачем лгать в молитве. Тем более, даже если я хочу что-то сказать, и это не то, что я чувствую на самом деле, я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, а я хотел бы, чтобы это было так. И я должен это осознавать, и это первое. Еще раз сначала. Мне незачем лгать в молитве. Более того, даже если я хочу сказать что-то, и это не то, что я на самом деле чувствую, я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва. Но я хотел бы, чтобы это было так. Я должен это осознавать. Это первое. Так давайте обсудим на семинаре. И поговорим об этом. Итак, семинар. Как я могу почувствовать правильную молитву, когда это все еще не по-настоящему моя молитва? Еще раз, как я могу почувствовать правильную молитву, когда это не совсем моя настоящая молитва?
0: Да, как мы и слышали, что не стоит обманывать себя, что это моя молитва. Каждый раз мы стараемся построить правильную молитву, как мы слышим каббалистов, мы слышали Рава. Наша работа — это просить, чтобы молитва была более правильной, чтобы мы это больше ощущали, и чтобы действительно молились по других, хотя пока что мое сердце молится за себя, но я все время молюсь о других, дай им почувствовать величие Творца, наслаждение, хотя я не совсем понимаю, но я пытаюсь.
2: Я могу воспользоваться завистью, завидовать им, каббалистам, у которых молитва о том, что я все еще не чувствую. Нужно увеличить желание, чтобы у меня тоже появились такие желания. Хочу быть в молитве, как это делал Рабаш, как Рав. И как это делается в разных молитвах, которые мы читаем. И вот как раз из того, что я тоже это хочу, молиться за отдачу и за правильное чистое намерение. Исходя из желания слиться с великими, во мне тоже появляется начало молитвы, где я начинаю этого хотеть и даже немножко чувствовать.
5: Да, я
0: не чувствую те состояния, о которых говорит каббалист, но я хочу достичь их. Это и есть молитва. Чтобы мы вместе достигли этих состояний, раскрыли их и были бы в хисароне, в котором находятся каббалисты.
2: Да, мы много раз изучали, что нам нужно с чего-то начать. У нас есть пример ребенка, который играет. Он хочет быть большим. Он хочет быть в молитве и хисароне. Поэтому он пробует, пытается. У нас есть молитва, предваряющая молитва. Мы знаем, что есть желание, какое-то чувство. Нужно хотеть, чтобы что-то произошло. Произносить это словами. Делать все, что возможно. Пробовать, насколько можно.
0: Я солидарен с этими словами Рав. Он говорит, если ты не умеешь, если умеешь просить, если не умеешь, проси, чтобы тебе дали возможность просить, как маленький ребенок. Если ты не знаешь, проси у Творца, чтобы помог тебе узнать, чтобы научил тебя. Как Рав и говорил, две вещи. Первое, знать, что ты обращаешься к нет никого, кроме него. Все остальное проси.
2: И когда мы в десятке, то начинаем делать действия друг относительно друга, потому что так сказали каббалисты, и тогда мы видим, что все выяснения мы должны принять через связь с Творцом и молитву. И хисарон, который мы поднимаем из действий объединения, постепенно даст нам и желание, и ощущение. И что важно, чтобы мы включались, старались приближаться друг к другу, постепенно раскроются новые келим, и чувственные, и общие молитвы к Творцу.
0: На первой части Рав объяснил, что молиться — это судить себя, оценивать себя, свои мысли, желания, с чем он может обратиться к Творцу, а с чем не может. И то, что человек может осознанно обращаться к Творцу, даже когда он знает, что это не искренняя молитва из сердца, но то, что он так обращается к Творцу, просит исправить себя, чтобы эта молитва поднялась действительно из сердца, чтобы он это почувствовал. И так он исправляется, исправляет свою молитву. Творец уже отвечает ему и дает ему и настоящий хисарон из сердца.
2: Это как раз секрет взаимовключения товарищей. Если я обращаюсь в одиночку, то это неправильно. Ты начинаешь хотеть включиться, и через взаимовключение получаешь правильный хисарон от товарищей. И их молитвы, они более правильные. Тогда ты больше их получаешь, они тебя направляют правильнее на Творца.
6: Wow, wow, what a beautiful workshop, friends. It's so great to be with you.
0: Прекрасный семинар, друзья. Давайте послушаем, что Рав говорит нам сейчас после этого семинара. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это во-первых. Еще раз, Рав говорит так. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так, но я должен осознавать это. Давайте сейчас перейдем к клипу, посмотрим, куда Рав направляет нас.
2: Если я чувствую товарища, если я хочу им помочь, в общем, помогая им, я хочу насладить Творца, тогда мне не нужно бояться. Я должен все время постоянно просить у Творца, помоги этому, помоги тому, и сделай это, и сделай то, потому что таким образом мы его наслаждаем. У Творца нет хисанот,
7: дает нам возможность продвигаться. В нашем

0: В заключение союза – это самая важная вещь, самая важная точка в нашем пути, потому что до союза мы не входим в контакт с Творцом, мы как будто не обязуемся, и Он не обязуется, между нами нет взаимной связи в нашей духовной работе. И после того, как мы заключаем союз, мы можем быть уверены, согласно всем признакам, если Творец соблюдает, и мы соблюдаем то, что называется, что союз праотцев не закончился, и тогда мы можем верно, надежно продвигаться уже к цели. Поэтому точка союза, очень важная точка, важный момент в нашем духовном пути. Нам
1: продвинуться к нему в самой целенаправленной форме.
0: Кто вызывает союз, творение или Творец?

0: В заключение союза – это самая важная вещь, самая важная точка в нашем пути, потому что до союза мы не входим в контакт с Творцом, мы как будто не обязуемся, и Он не обязуется, между нами нет взаимной связи в нашей духовной работе.
1: Есть
0: уже вопросы. Да, Москва.
2: Что гарантирует мне, что во время падения я буду выполнять обязательства, данные при подписании союза?
3: Продвинуться к нему в самой целенаправленной форме.
0: Кто вызывает союз, творение или творец?

Потому что мы по природе такие, что мы должны как бы работать в себе важность Творца, выработать ценность Творца и тогда к нему вернуться. Так заложено самим Творцом, чтобы уже взрослыми стали и удостоились. Как взрослые, а не как дети.

0: Проверка звука.
1: Проверка звука.

Здравствуйте, дорогие товарищи и подруги! Какой у нас сейчас получается с вами невероятный конгресс. И сейчас мы с огромным трепетом и благодарностью подходим к его завершению. То, что мы пережили за эти дни, невозможно передать словами, только сердцем, только тем особым чувством единения, которое рождается, когда мы собираемся в десятках. Посмотрите сейчас вокруг себя, посмотрите в окошке во Арвуте. Мы — единое мировое кли, единый сосуд, в котором товарищи и подруги со всех концов Земли соединились в одном устремлении. Каждый из вас принес сюда свою искру, свое желание, свое сердце, и из этих искр разгорелось пламя, которое теперь горит в каждом из нас. Мы ощутили, что десятка не просто 10 человек рядом. Это пространство, где исчезает «я» и рождаемся «мы». Это место, где мы учимся отдавать, поддерживать, понимать, поднимать друг друга над всеми помехами и разъединениями. Именно в десятке мы строим тот сосуд, который способен вместить весь высший свет. И мы с невероятным трепетом сейчас открываем заключительный урок «Союз в десятке». Пусть это будет не точка, а начало.

0: что мы здесь почувствовали, мы унесем с собой и сохраним в наших группах и в нашей повседневной работе.
1: Да, друзья, каждый, кто здесь сейчас с нами, он выбрал десятку, он выбрал жизнь, он выбрал наш замечательный добрый путь. Давайте же войдем в урок «Союз десятки» и почитаем статью. Все вместе.

0: Все нормально.
1: Мама?
0: Маленькая мама?
1: Ага, посидел.

0: на холодно, чтобы я на
1: Ну, когда там рыба, да.

I gotta go home in the morning.

0: לעברך בברית השם אלוקיך, אשר אשר אלוקיך קוראת לך היום.
1: Который заключает с тобой сегодня. И объяснение Раши: вступить тебе в союз, буквально перейти через союз посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза. Половина отсюда, половина оттуда. И проходит между ними. Еще Писание говорит там, и не с вами одними заключая союз этот, но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня, при Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. Следует понять, что такое заключение союза в духовной работе. То есть, что дает нам заключение союза, благодаря которому у нас произойдет исправление в работе. Второе. То, что объяснил Раши, что заключающие союз делали половину отсюда, на что это указывает нам в духовной работе. Третье. На что указывает нам в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом Всесильным нашим, и с теми, кого нет здесь с нами сегодня. Что такое два времени в духовной работе?
2: Господин отец и учитель сказал, в чем значение заключения союза. Ведь на первый взгляд это вещь лишняя. Ибо зачем им заключать между собой союз? Ведь они пришли к общему мнению, что они должны любить друг друга. И в любом случае, если они любят друг друга, что добавляет нам заключение союза? И он сказал, поскольку иногда бывает, что можно прийти к ситуации, когда каждый видит у другого, что он не ведет себя с ним подобающим образом, в таком случае он должен возненавидеть другого. А когда он заключает с ним союз, имеется в виду, что даже если он видит, что он не ведет себя с ним подобающим образом, он идет выше знания, говоря, поскольку я заключил с ним союз, я не нарушил.

0: Приходит Кришма.
1: И поэтому начало его работы было по желанию, из-за того, что он видел, что благодаря исполнению Торы и заповедей он придет к счастью в жизни. Иначе бы он не начинал, поэтому в начале работы, то есть когда он еще занимается в Лолишма, то есть в течение всей своей работы он смотрит на вознаграждение, которое получит после работы. У него есть силы работать. Ведь как и в материальном, человек привык работать в том месте, в котором известно, что он получает плату за свою работу. Иначе человек не способен работать впустую, если не ради собственной выгоды. И только когда он видит, что от этой работы выйдет польза для него самого, у него есть силы работать с желанием и стремлением. И тогда он смотрит на вознаграждение, а не на работу.
0: Однако работа не идет в расчет, если человек понимает, что здесь у этого хозяина он получает в несколько раз больше, чем когда он работал у прежнего хозяина, до того, как пришел вместо работы, где платят в несколько раз больше. Другими словами, в мере величины вознаграждения именно в этой мере работа становится легче и меньше. И отсюда следует объяснить в отношении духовной работы, что заключение союза означает, что когда человек принимает на себя работу, пусть даже в Лолишма, он должен заключить союз с Творцом, чтобы служить ему вне зависимости от того, есть ли у него желание или нет.
1: Однако следует понять, от чего зависит это желание. Оно зависит только от оплаты, другими словами. Когда дают большое вознаграждение, желание работать не прекращается. И только когда оплата находится под сомнением, желание работать пропадает, и он переходит к отдыху. Иными словами, он ощущает больший вкус в отдыхе до такой степени, что он говорит: «Я отказываюсь от работы, эту работу может делать кто хочет, потому что это не для меня». А заключение союза происходит, когда он начал идти в работе, пусть даже в Лолишма, и поскольку сейчас у него есть желание работать, а иначе кто бы стал заставлять его войти в духовную работу? Человек должен заключить союз сейчас и сказать, что даже если наступит время падения, то есть у него не будет желания работать, как бы то ни было, он принимает на себя не обращать внимания на свое желание, а работать, как будто у него есть желание, и это называется заключение союза.
0: Однако следует понять, какова причина того, что он приходит в состояние падения. Ведь в материальном мы видим, что человек работает для получения вознаграждения. И разве там бывают падения и подъемы? Почему же в работе Творца мы видим, что есть подъемы и падения? И это следует понимать в двух плоскостях. Первое. Даже в состоянии Лолишма, то есть, когда он работает ради получения вознаграждения. Но вознаграждение можно понимать в смысле веры. Ведь вознаграждения за заповедь в этом мире нет. Это означает, что вознаграждение за заповедь получают не в этом мире, а он получит вознаграждение в будущем мире, как сказано, сегодня исполнять их, а завтра получать вознаграждение, то есть в будущем мире.
1: Ведь основа вознаграждения зависит от веры, как сказано. И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои. И знай, что вознаграждение праведников в далеком будущем. И известно, что в отношении веры есть подъемы и падения. Ведь вся вера в том, чтобы верить выше знания.

0: Объяснение, что иногда у человека есть сила идти выше знания в том месте, где вера противоречит знанию. Ведь основа вознаграждения зависит от веры, как сказано, «И надежен работодатель твой, что оплатит тебе труды твои, знать, что вознаграждение праведников в далеком будущем». Известно, что в отношении веры есть подъемы и падения. Ведь вся вера в том, чтобы верить выше знания. Объяснение, что иногда у человека есть силы идти выше знания в том месте, где вера противоречит знанию. Скажем, для примера, 20% веры против знания, и на 20%, которые против знания, он в состоянии преодолеть себя. Однако иногда он видит, что сейчас произошло изменение, поскольку он видит, что вера противоречит знанию на 30%. А в такой степени он еще не укрепился, чтобы у него была сила преодолевать себя и идти в свойстве веры. Поэтому тогда он вынужден спуститься из своего состояния, когда свойство веры светило ему. И это вызывает у него падение, подъемы. Ведь это зависит от его силы преодоления. Иное дело в материальном вознаграждении, где вера не связана с оплатой. Поэтому в материальном нельзя говорить, что у него есть падение в материальной работе, как сказано выше. И это потому, что оплата производится в этом мире и не нуждается в вере.
1: Второе. Состояние лишма, где нет никакого вознаграждения за его работу, и причина падений тоже та же, ведь он строит всю свою работу на основе веры. Однако есть различие не в вознаграждении, а в хозяине. То есть в той мере, в которой он верит в работодателя, что он настолько важен, что стоит служить ему. То есть что это великая честь служить царю царей, что оплатит тебе труды твои. То есть вознаграждение за работу зависит от степени веры в величие Творца. Ведь в природе творения заложено, что у человека есть большое наслаждение, когда он служит важному человеку. Как в известном примере, когда мы видим, что если приехал большой раф, и он хочет дать кому-нибудь донести его багаж до такси, носильщик, несомненно, возьмет за это деньги. А если раф даст это ученику, ученик, без сомнения, не возьмет никакой платы за свои труды. Ведь служба, которую он служит своему раву, и есть его вознаграждение, и большего ему не надо.
0: И отсюда объясняется, и надежен работодатель твой, иными словами, какова мера веры, которой он верит в величие Творца, такова и величие вознаграждения, измеряемого мерой веры, которой он верит в величие Творца. Согласно этому выходит, что когда он верит, что Творец очень велик, его вознаграждение тоже очень велико. А если его вера в Творца не столь велика, автоматически и вознаграждение не столь велико. И согласно этому получается, что в лишма ли его работа или в ло лишма, вся она основана только на вере. Однако разница в следующем. В ло лишма вера касается вознаграждения. В лишма вера в того, для кого мы работаем. Другими словами, величина наслаждения зависит от величия Творца. Как сказали наши мудрецы, Раби Элазар говорит, «И знай, на кого ты трудишься, и кто твой работодатель, что оплатит тебе труды твои».
2: Везеу каналь.
1: И это, как сказано выше, что нужно верить в величие работодателя. Ведь от этого зависит, что оплатит тебе труды твои. То есть величина вознаграждения зависит от величия работодателя, то есть Творца. То есть есть разница в наслаждении, служить ли великому человеку города или служить великому человеку страны или великому человеку всего мира. И этим измеряется вознаграждение, то есть оно зависит от величия царя. И поскольку основа — это вера, тут есть подъемы и падения. И это от того, что до тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, обязаны быть подъемы и падения. И сказанного следует, что поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет, он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет: «Один раз сказал я, и не поменяю, а я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы».
0: Отсюда поймем, как объяснил Раши, вступить тебе в союз посредством перехода. Так было принято делать при заключении союза. Половина отсюда, половина оттуда, и проходят между ними. И это следует объяснить согласно сказанному выше, что таким образом заключающие союз намекали на то, что иногда наступает время, когда будет перегородка. Также и половина отсюда, то есть перегородка отделяющего одного, и перегородка оттуда, то есть и у другого тоже есть отделяющая его перегородка. То есть даже если у них обоих будет перегородка, прерывающая существовавшую между ними любовь, в любом случае они не принимают на себя сейчас не отделяться, друг от друга, вспомнить о заключенном между ними союзе, и так будет возможно, чтобы их союз не нарушался и проходят между ними. Это означает, что они переходят через возникшее между ними разъединение, и все это благодаря заключению союза.
1: А в духовной работе объяснение будет, что человек обязан заключить союз с Творцом, что как сейчас он начал духовную работу, и сейчас у него, несомненно, есть любовь к Творцу, иначе кто заставляет его принять на себя сейчас ярмо высшего правления? И он должен сейчас заключить союз с Творцом навечно. То есть, даже если наступит время, когда он почувствует, что его любовь к Творцу охладела, он вспомнит союз, заключенный им с Творцом. Однако в духовной работе следует помнить, что в союзе, заключенном между Творцом и человеком, может охладеть любовь только у человека к Творцу. Но как можно сказать, что охладеет любовь Творца? То есть, раз заключение союза произошло между ними обоими, получается, что у обоих из них может произойти падение в отношении заключения союза. Однако, как же могут быть изменения или падения у Творца?
0: А мой господин, отец и учитель, сказал, что у человека с Творцом действует принцип, как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку. И он объяснил стих: «И ныне, если обрел я милость в твоих глазах, дай же познать мне твои пути, и буду знать тебя, чтобы обрести милость в твоих глазах». И он спросил, откуда Моше знал, как он сказал, если обрел я милость в твоих глазах? И ответил, поскольку перед этим сказано, а ты сказал, я знаю тебя по имени, а также ты обрел милость в моих глазах. Отсюда Моше знал, что обрел милость в глазах Творца, так как Творец обрел милость в глазах Моше. Это действует по правилу, как вода лицо к лицу, так и сердце человека к человеку. И отсюда следует объяснить, что говорят, что любовь человека охладевает, и он чувствует, что находится в падении. То есть то, что у него нет сейчас такой уж сильной любви к Творцу, как это было в начале работы, приводит к тому, что человек чувствует, что и Творец тоже не любит его. И не слышит его молитвы о том, что человек просит у Творца. И это вызывает у человека еще большее падение, ведь человек начинает сомневаться в том, что сказано, ведь ты слышишь молитву всяких уст. И он думает тогда, что у Творца нет никакой связи с Творением. И это вызывает у него большие падения, ведь каждый раз он становится все слабее в отношении веры.
1: Получается, что хотя в отношении Творца и нельзя говорить о каких либо изменениях, однако человек ощущает их по принципу, как вода лицо к лицу. И это подчиняется правилу, все изменения, наблюдаемые в духовном, целиком зависят от получающих. Из сказанного поймем заданный нами вопрос, что означает в работе с теми, кто здесь с нами стоит сегодня пред Творцом. То есть заключение союза происходит и в случае, если он стоит сегодня пред Творцом, что происходит время подъема, но он принимает на себя, что даже когда наступит время падения, называемое «из теми, кого нет здесь с нами сегодня», пред Творцом нашим Всесильным. Когда он не чувствует, что он стоит пред Творцом нашим Всесильным, в любом случае он принимает на себя выше знание, что не будет смотреть ни на что, а будет помнить заключение союза, чтобы был он нерушимым.
0: Как и написано, даже если я лолишма, я хочу получить вознаграждение ради получения или стараюсь быть лишма, то есть работать на Творца как раз. И здесь, по сути дела, выбор. Или я заключаю союз с желанием получать, или с самим царем.
3: Да, друзья, сейчас мы войдем в урок Рава. Это будет очень насыщенный урок, плотный, на групповую работу. Поэтому возьмите своих товарищей подруг покрепче за руки и входим в урок Рава.

0: В заключение союза – это самая важная вещь, самая важная точка в нашем пути, потому что до союза мы не входим в контакт с Творцом, мы как будто не обязуемся, и Он не обязуется, между нами нет взаимной связи в нашей духовной работе. И после того, как мы заключаем союз, мы можем быть уверены, согласно всем признакам, если Творец соблюдает, и мы соблюдаем то, что называется, что союз праотцев не закончился, и тогда мы можем верно, надежно продвигаться уже к цели. Поэтому точка союза очень важная точка, важный момент в нашем духовном пути, нам стоит обращать на это внимание, потому что в любом случае эта точка включает в себя весь процесс, который мы прошли до союза, и весь процесс, который мы обязуемся, что мы будем его продолжать и соблюдать, пока мы не дойдем до цели творения. Точка союза символизирует у нас начало духовной работы. И до этого была духовная работа. Но мы не работали с настоящими духовными свойствами, а мы были погружены внутрь желания получать. И хотя мы иногда удостаивались какого-то ощущения, подъема, но это не было что-то известное, понятное, ощущаемое в таком виде, когда мы знаем, измеряем и идем от ступени к ступени. А точка союза уже символизирует у нас точку, начиная с которой мы можем начинать продвигаться в процессах, которые наука Каббала, Тора описывает. Мы начинаем приходить к состоянию, когда в падениях мы ощущаем состояние падения, а состояние подъема, которое было, что оно включено в состояние падения цены, падения, состояние подъема, мы ощущаем состояние подъема, и против него состояние падения, которое включено в состояние подъема. И так всегда у нас есть падение и подъем, только то это падение и подъем включен туда, то это подъем и падение включено туда. И так мы начинаем измерять одно относительно другого. Поэтому союз символизирует у нас уже такую поворотную точку, начиная с которой мы начинаем продвигаться в требовании к Творцу более осознанном и в требовании к себе и к группе и к товарищам, короче говоря, устанавливая себя и через высшие силы, собственными силами, как можно больше, чтобы это делать всякий раз. Так посмотрим, что такое заключение союза в духовной работе. Нужно ли нам всякий раз заключать союз в каждом состоянии, или эта точка уже дает нам основную силу для всех заключений союза, которые мы будем совершать потом? Почему до этой точки мы не способны заключить союз? И проходит ли отношение Творца всегда через точку союза? Посмотрим. Есть уже вопросы. Да, Москва.
1: Что гарантирует мне, что во время падения я буду выполнять обязательства, данные при подписании союза, который мы заключаем с Творцом?
0: Я не могу гарантировать ничего. Согласно тому, как мы учим из подъемов и падений, мы видим, что человек, который гарантирует что-то, обещает, это просто ложь. Он не знает своей природы.
2: Он
0: просто не властен ни над чем, поэтому его обещание, гарантия союза, это, видимо, только в Творце. Так что человек обещает Творцу, чтобы Творец обещал что-то человеку. Это вопрос. Как мы готовим себя к союзу? Или мы приходим с ним к союзу в каком-то решении, что мы в своей глупости думаем, что мы можем сдержать это? Ведь мы знаем, что в следующее мгновение, если наше состояние изменится, то есть мы получим больше свет или меньше свет свыше, согласно этому мы будем себя вести. Не может быть ничего другого. Потому что я завишу от света, как клей, как желание, которое создал свет, я целиком завишу от него. Как мы в таком случае можем быть партнерами для заключения союза, подписания договора? В чем? Да? Здесь есть вопрос. Главный, как бы. То есть мы только в той мере, в которой свет действует на нас, можем быть готовыми к каким-то действиям ради отдачи. Но если свет не подействует на нас, нет никакой возможности, формы, мысли, ничего. Мы понимаем, насколько наш разум, наши мысли, все зависит от того свечения, которое светит нам. Так о чем мы говорим? В каком союзе, если мы все зависим от Творца? На 100%. С кем он заключает союз? С кем? Непонятно особенно, да? Партнеры, как мы можем быть партнерами, в чем мы можем обязаться, в чем мы независимы, чего Творец хочет от нас, что мы можем принести с собой в договор с ним. Это понятно, да? Вы молчите, я не знаю. Здесь первый вопрос. Что именно мы привносим в союз? Чего мы хотим? Чего мы просим? На какой союз с ним мы надеемся? И в чем наша роль в этом? В чем наша часть? Вперед.
3: Что мы привносим в союз?
4: Хешек ле сигма матара.
3: Стремление достичь цели.
0: Я пока что затрудняюсь очень сказать, но наверняка во всем этом деле есть какая-то наша доля, все-таки часть человека, которая обязуется дать. Может быть, это усилие. Сейчас мы выясним между нами, что это такое именно, что все-таки зависит от человека. Хотя, да, писание, которое дал Рав, что зависит от Творца, это стоит на месте, нечего делать.
3: Союз — это действие. И мы должны знать, для чего это действие. Для чего мы совершаем это действие. Цель одна, по сути. Соединиться в группе и вместе молиться.
0: Не, я думал, как раз о примере, какой пример может быть для такого союза. И пример зародыш, который входит в чрево матери, начинает развиваться. Какой союз он заключается с матерью, со всей природой? Это происходит, природа и мать обязуются развивать его. Зародыш как будто обязуется развиваться, а потом родиться. Так, видимо, есть такое свечение, такое свойство, что мы действительно собираемся развиваться и получать напоминание об этом, напоминать, снова получить эту силу. На самом деле, о чем речь идет во времени падения? Это, видимо, о нас. И так мы познаем наше отношение к высшей силе, темы союза и между нами тоже.
3: Как часть нашего заключения союза с Творцом, мы требуем от Него, чтобы Он нам помог нам соблюдать союз. Потому что мы знаем, что человек сам может обязаться, но, как Рав сказал, что человек не может соблюдать союз духовный. Он не знает, что через минуту сделает его эгоизм. И пока человек еще не исправлен, он делает то, что хочет его эгоизм, то, чего он получает наслаждение в эгоизме, это он и делает, и он не властен над собой. Но я каждый раз с Творцом заключаю новый союз, каждый раз в подъеме, чтобы он помог мне вернуться к подъему и быть в связи с тобой.
0: Да, видимо, не просто так слова из урока выбрали, именно ведущий урок выбрали эту тему, что союз заключается, именно когда находится в величии, на подъеме, в какой-то молитве, в каком-то таком величии Творца, есть что-то общее, что строят вместе. Я приношу свою десятку, потому что у меня нет ничего в этом мире, что могло бы действительно, с чем я могу заключить союз? Я могу заключить союз с Творцом, только что заключил союз со своими товарищами. И оттуда мы действительно приходим к истинной молитве, и Творец время будет укреплять, поддерживать каждого товарища в этом союзе, который мы заключили, чтобы Творец удерживал его и приближал его к цели.
2: Кеннес Хазак овер аль пити 23.
3: Сильный конгресс на 5.23 проходит. Ну, хорошо, это как он пишет, что если человек даже будет в подвале сидеть весь день и ничего не делать, он умрет с голода. Мы должны быть в ощущении, что если не я себе, то кто мне? И обязываться, и выполнять союз, и делать все, что в наших силах. И тогда в конце надеяться, что свою часть мы сделали, сделав все, что мы можем. И тогда Творец восполняет все, делает все с самого начала. И так, но в конце мы приходим к тому, что нет никого, кроме Него. Но мы должны сделать любые все действия сами.
0: Чтобы почувствовать обновление в этом вопросе, я бы заострил его. Можем ли мы быть партнерами Творца? Пусть каждый ответит на это, иначе ответы будут как бы так из кармана. Каждый пусть скажет в сердце, партнер ли я Творцу. Если он чувствует, что он может быть партнером Творца, то он может заключить связь.
4: Продвинуться к нему в самой целенаправленной форме.
0: Кто вызывает союз, творение или Творец?
5: Мимазмин это брит.
3: Кто?
5: Им квара, нахну медабрим, альзе, канере шиборе.
3: Инициирует союз. Но мы видим, что Творец, Он инициирует союз. Но согласны ли мы с этим, а, Йонатан?
0: В кармане нет ничего, мы не согласны. Я Посмотрим. Он, видимо, прав. Творец вызывает. Со стороны Творца все в порядке. С союзами, согласиями, с определениями, границами он все устроит. Имеется в виду, что мы как бы сами определяем, хотим ли мы перейти на ступень союза, как бы хотим ли мы установить наши отношения между нами и им. А он уже дополняет то, что нужно делать. Я могу сказать, что и мы, и он, но я хотел просто отметить, что мы должны гордиться, что мы сейчас участвуем с ним вместе, как бы с ним играем вместе.
3: Без сомнения, именно Творец инициирует союз. И с того времени, как человек согласен войти в такой союз, это, по всей видимости, считается, что и человек становится партнером Творца и тоже со своей стороны инициирует союз. И товарищи прекрасно сказали, что союз заключается в тот момент, когда человек способен приложить свои усилия и войти в обязательства. А если человек не способен в состоянии падения, как сказали товарищи, нет ни желания, ни сил, но я, по крайней мере, намеревался, что я приду к такому состоянию, чтобы Творец позаботился об этой ситуации. Но если человек находится в сознании, он должен это осуществлять.
0: Я все-таки повторю, союз, по сути дела, сверху вниз произошел, и снизу вверх тоже. А зачем это? Сверху вниз для порядка действий. Каждый может поддерживать этот союз, чтобы поддержать себя и группу, десятку. Снизу вверх нужно заключить союз, чтобы мы поддерживали бы, соблюдали бы законы и говорили бы о них все время. Без союза мы не способны. Союз дает ответственность. Ответственность, чтобы правильно вести себя. Вот и все.
3: Все. Да, на самом деле конгресс хорошо работает. Вдруг приходит мысль, не знаю откуда. Я продолжу то, что вы начали. На самом деле человек инициирует, вызывает союз. О чем мы говорим? О силе, которая воздействует на нас, окружающем свете, привлекающем нас. Но кто в нем делает все эти различия? Человек. И, по всей видимости, приходит к состоянию, когда мы говорим, вот та сила, которая действует сюда, которая возвращает нас на путь и не дает нам упасть, и как бы формирует нас. О! Это сила, которая называется заключением союза. Большое спасибо.
0: Я сказал, что союз Творец должен инициировать. Инициировать, отдать человеку силу инициировать. Это как бы и то, и другое. С одной стороны, человек должен инициировать это сам, с другой стороны, если Творец не решит, что человек будет инициировать, то человек не сможет инициировать. Но оба должны сделать эту работу, это действие. Это не один делает, а другой не делает.
3: Союз мы делаем. Но это дает нам группа. А мы заключаем союз с ним. Он дал нам группу, а мы заключаем с ним союз.
0: всего этого. Если Творец добрый, творящий добро, и изначально находится в любви и в добре, и цель творения у него такая. То есть, короче говоря, с его стороны все открыто. Почему мы должны заключать с ним союз? Как с отцом. Мы что, с отцом должны заключать союз? Какое это имеет отношение? Почему с Творцом это имеет отношение? Почему с ним мы должны вести себя как два врага, которые должны прийти к какому-то договору, компромиссу, взаимному отношению, поддержке, помощи, пока не приходим к любви? Почему... Если я в желании получать, я противоположен ему. Ну ладно, я как маленький ребенок. Но отец, он всегда в любви. Почему же мы должны заключать союз с двух сторон? Пожалуйста.
4: Потому что человек
0: — это точка, которая все время развивается над желанием. Какое условие мы должны получить от Творца? Если он добрый, творящий добро, и все, нет ничего больше, не меняется. Так какой договор должен быть? Это только с моей стороны, как бы. С моей стороны договор, это понятно?
2: Да?
0: Насколько я буду соответствовать ему, мне будет хорошо. Насколько не буду соответствовать, отец будет относиться ко мне не очень хорошо, чтобы исправить меня, изменить меня в хорошую сторону. Так какой-то есть договор. Места для этого нет. Пожалуйста.
2: צריך שיהיה הסכמה מצד הנברא. זה מערכת יחסים שונה בין...
3: должно быть согласие со стороны творения.
2: הנברא חייב להסכים, חייב לבחור.
3: Творение должно согласиться, выбрать, принять обязательство, что это будет исходить от него.
0: Творец добрый, творящий добро. Почему не удостоится? Зачем не удостаиваться союза с ним?
3: Если мы на самом деле серьезно говорим, почему Творец добрый творит добро, он как бы ставит нам условия. Он хочет нас на самом деле видеть партнерами с ним, чтобы мы вышли из желания получать, иначе мы будем зависящими от него. А он хочет, чтобы мы были самостоятельными от связи с ним.
0: Даже создать из себя это стремление, он скрывает себя, мы должны создать это стремление к союзу с нашей стороны, чтобы просто было свобода выбора из тьмы, и изменения, и подъема, и падения, и все, чтобы мы сказали: мы хотим союза с тобой по той причине, что ты хочешь союз с нами.
3: Почему нам нужно вести себя как двое любящих, удостоиться союза с ним? Потому что союз мы заключаем. Потому что мы слабые между двумя сторонами, то есть падение, подъемы выпадают нам, а не Творцу. Поэтому нужен союз в его простом смысле, потому что творение находится в падении, и он должен помнить, что он заключил союз с Творцом, и он не оставляет этого. И поэтому любое чувство, которое приходит к нему, хорошее, будь или плохое, если он хочет прийти к слиянию с Творцом, он просто заключает союз.
0: Да, Творец добрый, творящий добро. Но он добрый, творящий добро не все время. Человек сам проходит разные состояния, подъемы, падения. И когда он в падении, можно сказать, что Творец для него не добрый, не творящий добро. Он просто находится в скрытии и со стороны Творца, и со стороны творения. Я думаю, что это время действительно вспомнить друг о друге, что у нас есть союз с ним, что у нас есть союз между нами, что мы напоминаем в случае, когда есть падение, мы напоминаем друг другу, что он действительно добрый товарищ.
6: Да, мы все время привыкли говорить как бы со стороны людей, что мы должны быть в союзе с Творцом, но, как говорят каббалисты, Творец, он ведь все время присутствует и находится в абсолютной любви, любви все время. Поэтому мы должны уподобиться ему, учиться, как стать подобными ему, как прийти к его уровню. И поэтому на нас возложено прийти к этому союзу, который он дает нам постоянно, прийти к подобию по свойствам. Если мы приходим, то есть между нами союз, поручительство, любовь.
0: Творец велик.
4: Дает нам возможность продвигаться.
0: В нашем мире нам не нужен союз с Отцом, потому что мы и Отец находимся в той же природе. В духовном, когда я заключаю союз, когда я хочу начать идти выше своей природы, то, что называется выше знания. И тогда мне нужен союз. Почему мне нужен союз? Чтобы я шел выше знания.
7: Кадима.
0: Вперед.
6: Для
3: чего нужен союз, чтобы идти выше знания? Хорошо, мы в работе в десятке знаем, что духовная работа — это всегда идти двумя ногами, как с правой стороны, так и с левой. Мы с одной стороны заключаем союз, который как бы связывает нас с почвой, землей. И об этом написано много. А с другой стороны, Творец не фраер. Он дает нам все состояния для того, чтобы работу мы сделали, а не полагаться на написанное и просто подняться над соглашением, которое мы подписали, и идти вперед.
0: Да, я думаю, что если чувствуешь, что все товарищи прекрасно, это все, все хорошо, это замечательное время заключить союз. Завтра утром, как я рассказал секунду назад, Творец перевернет мне всю форму мысли, я вообще не пойму, что я вчера думал. Я знаю, что я заключил с ним союз для этих моментов, и я заранее уже понимаю, что Творец это сделает, и тогда начинается какая-то работа. И эта работа — это работа, которая должна быть выше знания, потому что внутри знания я вижу то, что эго хочет показать мне. И это будет выглядеть плохо. И мы должны стараться видеть здесь, как идти выше знания, что называется вообще, как можно действовать, какими средствами.
3: Да, когда я с группой на подъеме, в объединении, когда я могу подняться, когда группа меня поднимает над моим эгоизмом, тогда я могу заключить союз над эгоизмом, потому что через секунду я выйду из группы, подвергнусь влиянию чуждого окружения, я в своем эгоизме не смогу заключить этот союз. Для этого заключает союз в то время, когда находится в состоянии подъема, для того, чтобы привлечь это состояние и в следующих состояниях падения, которые придут затем.
0: Если бы мы могли бы идти выше знания без союза, то это не было бы выше знания, это было бы внутри знания. Потому что зачем? Если у нас есть причина идти выше знания, эта причина достаточна для нас, то это не высшее знание, это внутри знания. Поэтому союз предназначен именно для этого состояния, чтобы мы шли с ним выше знания, без всякой другой причины, без всякого другого рационала, который понимает знание.
6: Да, подняться выше знания, для этого нужно

0: Леша, микрофон.
1: Нет звука.
2: Выше знания, потому что нужны келим. Наверное, потому что в желании получать есть одно вознаграждение, в желании отдавать совершенно другое вознаграждение. И поэтому эти келим, они разные. Животные, земные келим и духовные келим. И поэтому нужно нам здесь какое-то другое отношение Творца, к которому мы должны обратиться, попросить. Если мы не просим, Он не дает нам, не так, как Отец, который постоянно готов дать нам хорошие вещи. Здесь нет, наоборот, Он не относится к нам, как хороший Отец всегда, а ставит условия. Да? Так что это за условия, с которым Он относится к нам, и поэтому нам нужен союз? Вы не говорите вместе, и поэтому, наверное, вам как-то у вас это все не складывается.
0: Брит.
2: Союз, союз. Вперед.
1: Условия, которые должны быть.
3: Условия, но с нашей стороны. С нашей стороны, когда мы над всеми состояниями хотим видеть Творца как доброго и творящего добро, чтобы быть всегда выше этого состояния, выше знания, состояния, которое мы получаем.
1: Творец всегда относится к нам как хороший отец, но мы не чувствуем это, потому что мы не принимаем это условие. Нам нужно это проучительство, высшее знание. И неважно, как оно будет представляться в эгоизме, как оно относится, мы захотим ему возвращать добро.
3: Да, и для этого он дал нам десятку. Потому что когда он в скрытии, трудно напрямую работать с ним, поэтому он дал нам клик, который называется десятка. И только через этот адаптер серия я могу принять то, что он делает, и с ним работать.
1: Творец всегда...
3: Не слышно. Вы выключили микрофон, ребята.

0: Творец действительно велик. Мы просто обязаны в случае, когда мы находимся в этом впадении, не забывать, что он действительно добрый, творящий добро.
1: Да, Творец относится к нам как хороший отец, как добрый отец при условии. Даже без условий. Это мы чувствуем как условия, но иногда нам нужно соглашаться с состояниями, в которые нас ставит Творец. И это условие, чтобы получить поручительство от Творца. Это условие выше знания. Любое состояние, какое бы мы ни проходили, и в подъемах, и в падениях, если мы согласны с тем, что Творец сделает с нами, признак того, что мы находимся в поручительстве с Творцом. Не то чтобы он был плохим или хорошим, он постоянен.
0: Я спрашивал себя, если так Моти сейчас сказал под условия, знаю ли я, если я знаю, какое условие, я могу соблюдать это условие. Если мое продвижение приблизится ближе к товарищам, это продвижение, которое происходит в более быстром темпе, если я не знаю, каково условие, я могу не знать, каково условие. Год-два и задерживать продвижение для товарищей.
1: Когда я не вижу, что Творец относится ко мне как добрый отец, это в своих эгоистических келим я так вижу. Но если я нахожусь в работе десятки, я выясняю ситуацию, в которой нахожусь. Для чего произошел какой-то случай, как я к нему отношусь, если и смотрю глазами 10 людей, а не собственными. Если я смотрю глазами десятки, то я вижу истину.
0: Условие, что мы идем выше знания, и тогда раскрываем, что он добрый, товарищ, и добро.
1: Да, потому что нужно прийти к состоянию, как сейчас, на

0: конгрессе, когда нам надоело все, кроме как быть вместе и заботиться о величии Творца, это условие нужно держать и продвигаться из него.
1: Какие ситуации у нас есть, что нам необходимо союз, договор? То есть, например, я нахожусь в состоянии, что мне ничего не важно, мне ничего не хочется. Ни хорошо, ни плохо. Если мне хорошо, то я стремлюсь к Творцу. У меня есть энергия. Если мне плохо, то я тоже стремлюсь выйти из этого состояния плохого. А если я нахожусь в состоянии, когда, ну, так, ничего не хочу. Отключение. В каких ситуациях, в каком состоянии нам необходим договор? Пожалуйста, в этом вопрос.
2: В моих тяжелых состояниях это не договор, это мои обязательства перед Творцом. Что как на свадьбе жених обязуется перед невестой, не важно, что произойдет между ними, доброе или хорошее, я всегда буду с тобой, всегда буду рядом. Иногда мы себя плохо чувствуем, но между нами есть союз, соглашение. Это соглашение — это для творения, потому что эти состояния, конечно, придут. Но если нет чего-то, что удерживало бы их, будет очень тяжело пройти.
0: Я думаю немного по-другому. Может быть, мне нужно соглашение в то время, когда мое состояние очень хорошее, и мне никто не нужен, ни товарищи, ни творец, никто. Мне хорошо. Я думаю, именно в такое время мне на самом деле нужна помощь этих товарищей. И мне нужна его помощь, чтобы он мне послал состояние, чтобы это состояние изменилось, и у меня был на самом деле хисарон к духовному, к работе ради него. И вспомнить заключение союза, соглашение, которое я подписал с ним.
2: Я думаю, что союз — это поручительство, как гражданство, когда ты нуждаешься в этом, когда ты уже не уверен в себе. Если тебе было что-то сделать, то тебе не нужен никто. Когда общество видит, что ты уже, если ты не чувствуешь себя, чувствуешь хорошо или плохо, ты вообще не в том направлении. Ты не чувствуешь, что ты вообще в бессознательном состоянии. Тогда тут вступает союз, товарищи, которые поддерживают, помогают, точно показывают тебе, в каком состоянии ты находишься. Это состояние, когда ты сам не знаешь, что ты находишься в этом состоянии.
0: А на самом деле, как сказали товарищи, союз — это как духовный полис дает мне подготовку. Это как документ, который меня защищает, потому что когда я чувствую, что все в порядке, и мне кажется, что есть индивидуальное управление, самое опасное состояние, потому что в этом ты как раз ошибаешься относительно истинной реальности. Но это место для заключения союза, что нам Творец дал состояние для того, чтобы расти, преодолевать, развиваться, для того, чтобы мы не остались маленькими детьми, играющими в игрушки, а чтобы увеличил наше соединение, слияние, нашу возможность быть в отдаче. И для всего этого Творец дает нам состояние, чтобы мы вознуждались в этом союзе. Это буквально как дать ключ твоей жизни твоему товарищу в десятке, товарищу в пути. Это трюк Творца. Вкладывай сейчас, это гарантирует

0: убеждения, должен стараться действовать, как товарищи говорят.
1: Мне нужен договор именно в этом состоянии, когда мне неплохо, не хорошо, я совершенно апатичен, все хорошо полежать, никто мне не мешает.
2: Каббалисты говорят, что договор со стороны человека заключается в том, что человек все время держит себя в величии Творца. Что это означает? Держать себя в величии Творца.
3: להחזיק את עצמנו בגדלות הבורא זה להחזיק את עצמנו בעשירייה. ראינו גם עכשיו בכנס שאנחנו לא יכולים אף פעם...
1: значит, держать себя в десятке, как мы видели на конгрессе. Если это также иллюзия, если мы заботимся о себе, когда заботимся друг о друге в мысли, в действии, в разговоре мы видим, что нам нужно величие Творца, чтобы это произошло. А если у нас нет величия Творца, нет у нас друг друга, и тогда нет величия Творца. Это союз между нами. Между нами, между каждым, десяткой и Творцом. И величие Творца, от Него ничего не нужно, кроме Его величия, что это наша энергия, которая подменяет обычную заботу о себе человека.
0: Десятка — это единственное мерило, единственный адаптер. И каждая его просьба проходит через десятку. Десятка — это самая большая сила, самая чистая и, не знаю, огромная. Самое, что, которое существует в этом мире. Все.
4: Кен. Раймет, анахну мазики мехад это шини бамет.
1: На самом деле мы удерживаем друг друга в величии Творца, в особенности на конгрессах. Это не просто называется конгрессом. Мы собираемся, мы вместе, мы совершаем эту работу. Отменяем себя друг перед другом. И все время напоминаем друг другу, что Творец велик, Творец на самом деле велик.
0: Да, топливо, которое нас приводит к действию, я думаю, единственное, которое может нас привести к действию, к цели в пути, это величие Творца, величие цели. И это мы не можем сделать сами, поэтому тут есть группа. Это прочисто между нами, напоминаем все время друг другу, что Творец велик, и нет никого, кроме Него. Это единственная работа, я думаю, большая часть работы десятки в духовной работе, поддерживать товарищей все время в величии и в цели. И поэтому тут есть поручительство. Если мы не будем поддерживать друг друга, у нас не будет топлива, и мы можем упасть, выпасть с пути. И это важно. Важно, что мы даем поручительство, что мы поддерживаем это все время. Потому что это единственное, что будет поддерживать нас в направлении Творца.
1: Удерживать себя в величии Творца — это просто давать хороший пример десятки, держаться в объединении, потому что если ты не добавляешь все время в этом топливе величия Творца, каков смысл твоей жизни? Ты ничто. И то, что нужно помнить, что Творец велик все время, что Он дает возможность, управляет нами. И нет перерывов, и нет впереди или сзади, нет ничего, чтобы повторялось. Мы все время.

0: продвигаемся. Иногда мы продвигаемся, и это приятно, иногда не совсем. Но дело в том, что Творец дает нам еще возможности продвигаться, еще возможности в десятке удерживать объединение. И мы уже находимся на последней стадии Конгресса. Конгресс работы в десяток, и это дало нам самую большую возможность в нашей жизни, чтобы прийти и работать, и помнить о величии Творца, о важности работы между нами, о сущности всего этого. Давать пример товарищам, помощь товарищам, словом, духовный подъем, все время держать величие Творца.
1: Думаю, в конце величие Творца может измеряться у тебя только насколько ты ценишь и уважаешь товарища. Если ты находишься в хорошей десятке, ты все время видишь товарищей.
2: Москва.
3: Москва.
4: Александр из Москвы задает вопрос. Если все от Творца, и Он полностью действующий во мне на 100%, то о каком союзе идет речь? Получается, Творец заключает союз сам с собой?
2: Нет, пожалуйста, повторите вопрос. Мы не услышали перевод.
4: Если все от Творца, и Он полностью действующий во мне на 100%, то о каком союзе идет речь? Получается, Творец заключает союз сам с собой?
2: Это я не знаю, с собой, не с собой. Я это не задаю вопрос такой. Я не знаю. Понятно, что он играет здесь несколько ролей. Как наши родители, даже с нами, когда мы были маленькими, думают одно, делают другое, намереваются к чему-то третьему. По отношению к нам, чтобы нас растить. Да? Да, понятно. Отец играет со мной, что-то мне обещает, проигрывает мне или выигрывает вместе со мной, когда играет. У меня есть тут игра, цель играть и что-то выиграть, например, какой-то приз. А у него есть другая цель, чтобы играть и выиграть, делать так, чтобы я развивался, был более умным. Понятно, то, что Творец управляет всем творением, это не говорит о том, что... Понятно, конечно, что он нам подготавливает все проблемы и все вещи, чтобы мы решали, чтобы нас растить. В этом нет вопроса. Или я, может быть, не понял вопроса, что они задают? Ну, все. Он играет с одной стороны. С одной стороны играет... что он выстраивает, упорядочивает все творение, и понятно, что дает нам всякие проблемы и трудности на пути, дает нам решения, чтобы мы находили правильное решение, а не ошибались. И таким образом, цикл за циклом, пока мы не находим и точно выясняем, где эта цель, дать добро творениям, пока мы не приходим и не к этому свойству любви. Да, Москва?
4: Дмитрий из Москвы спрашивает. В статье написано, что если есть вера, есть подъемы и падения. Можно ли сказать, что союз позволяет увеличить, укрепить веру?
2: Подъемы и падения нам необходимы, и запрещено нам их затушевывать. Мы должны их чувствовать и работать над ними. Например, приходит человек в падении, и он чувствует, что он ничего не хочет. У него нет ничего ни в сердце, ни в голове. Он хочет только спать. Как говорит Рабаш, а получить, взять снотворно на несколько лет, а что может быть лучше этого? С одной стороны, в подъеме он говорит, о, каждое мгновение, как это я не буду использовать, не использую правильно для того, чтобы не продвинуться, не получить вознаграждение. Мы видим, что здесь есть две противоположные вещи. Когда мы устанавливаем союз, по отношению к какому состоянию мы его устанавливаем? С помощью подъемов, падений, отношения Творца к нам, нашего отношения к Нему, что мы хотим, чтобы Он так управлял нами. Что мы подписываем, в общем? Возьмите бумагу. Знаете, у вас есть небольшие листочки бумаги. Достаточно. И возьмите, начинайте заключать договор с Творцом. Ну, так, чтобы мы обязуемся перед тобой тем-то и тем-то, а ты по отношению к нам то-то и то-то, но это не просто так мы подписываем, а с условием, что мы знаем цель творения, что мы должны прийти к тому, что Творец хочет дать добро, то, что мы так понимаем сейчас. И это обязательная вещь, потому что наша сегодняшняя природа, фактически, в которой мы находимся, обязывает нас. Так между этими двумя точками понятными наш путь. Что мы даем от себя, чтобы заключить, соблюдать союз, и что Творец дает с его стороны, чтобы соблюдать союз. Давайте подпишем и будем его соблюдать. И идти вперед, да? Вперед. Да, достаточно кусочек бумаги. Нет, не от тебя, дорогой, от всех. Хорошо?

0: אנחנו כותבים.
1: Мы пишем.
0: אנחנו כותבים עכשיו, אז בבקשה.
1: Мы пишем сейчас, пожалуйста.
0: בבקשה, תתחיל.
2: תנאי ראשון, תנאי ראשון לדעתי זה להגיע למצב של חיבור.
1: Первое условие — прийти к состоянию объединения, единства в десятке.
2: אחדות בעשירייה.
0: תנאי שני זה להבין,
1: второе условие — понять, согласиться, что каждый из нас пропал, абсолютно отдан во власть своего эгоизма, если не заключим этот союз.
3: Третье
1: условие. Думаю, что мы должны сохранять теплые отношения и дружественные. И не забывать, что перед тобой сидит товарищ, как творец. Четвертое условие — понять, что если ты не дашь поручительство товарищам, то ты не получишь это поручительство тоже, и вы зависите друг от друга взаимной, абсолютной взаимной зависимостью.
2: Шмират мисгерет.
1: Соблюдение рамок. Наши рамки — это утренние уроки, собрание товарищей, все, что нас поддерживает в пути. Это то, чем мы питаемся как группа, как система. Это соблюдение рамок.
4: Видеть, что есть вещи, в которых ты можешь быть полезным десятки в разных вещах, проверять их и пытаться исполнять то, что ты можешь. И дополнительно в общей группе распространения тоже видеть, что ты можешь делать. Исполнить это тоже.
1: Понять, что если ты оставишь физическую встречу с товарищами, ты упадешь в эгоизм. Поэтому установить распорядки, чтобы идти в высшее знание. Или встречи, или мероприятия, которые будут держать тебя выше падения в эгоизм. Согласиться, что мы совершенно потеряны, пропали без союза и удостаиваемся всего богатства в мире с этим союзом.
5: Всегда
1: говорить во славу группы, о величии Творца и никогда не оставлять это. И не забывать, что любовь к товарищам — это то, что действительно без этого ты не можешь продвинуться никуда. Не забывать, что это высечено на сердце. Это в сердце каждого из нас записано. Нужно понять, что поручительство, оно с моей стороны, не со стороны товарищей. И я обязуюсь все время держать товарищей, думать о товарищах, поддерживать товарищей, заботиться о них. И я не жду, что это вернется ко мне. Я все время в одном направлении по отношению к товарищам.
4: Поставить стражников и охранников, чтобы каждую секунду Творец давал на следующих этапах вызовы, которые я не могу преодолеть, поэтому я ставлю стражников и охранников.
1: Оправдать каждого товарища и каждое его действие с пониманием, неважно, что он делает, или то, что мне кажется, что он делает, он исходит из того союза, который мы подписали, и хотим подписать его сейчас.
4: Не забывать никогда, что за каждым товарищем стоит Творец.
1: И стараться все, что мы делаем ему, прежде всего думать, что мы делаем это вместе. И на самом деле каждое действие совершать вместе — это самое важное.
4: Да, союз — это наша жизнь, там мы живем нашей духовной жизнью.
6: Да, друзья, большая благодарность Раву за направление. Мы сейчас очень хорошо поработали, выяснили множество вопросов. Вот сейчас мы хотим как-то финализировать это в десятках. Начнем с отрывка. Рабаш, вы стоите сегодня все. Благодаря тому, что есть среди вас главы ваши, колена ваши и так далее, и тем не менее, никто не видит в себе больше добродетели, чем в любом человеке в Исраэле, а все равны в том, что один не имеет претензий к другому, поэтому свыше тоже поступают так же, по принципу «мера за меру». Поэтому вниз передается все благо. Благодаря тому, что есть среди вас главы ваши, колена ваши и так далее, и тем не менее, никто не видит в себе больше добродетели, чем в любом человеке в Исраэле, а все равны в том, что один не имеет претензий к другому. Поэтому свыше тоже поступают так же, по принципу «мера за меру». Поэтому вниз передается все благо. Да, вот на этом моменте подъема после активной работы в десятках мы хотим начать семинар с такого вопроса, с благодарности. За что я благодарен своим товарищам? Вопрос на активный семинар. За что я благодарен своим товарищам?

0: אני מודה לחברים שלי על הרבה דברים. קודם כל אני...
1: Я благодарен своим товарищам за многие вещи. Прежде всего, я благодарю своих товарищей, что они принимают меня. Первое. Второе, я благодарю товарищей, что они любят меня. Третье, я благодарю товарищей, что они все время заботятся о том, что я был направлен на цель. Четвертое, я забочусь о товарищах, что они заботятся обо мне, что я участвовал во всех мероприятиях и был бы с ними во всем, и чтобы я был направлен как можно больше внутри. У меня еще длинный список, но есть еще товарищи, которые хотят сказать.
2: Я благодарен своим товарищам за свою духовную жизнь, за то, что я нахожусь в процессе, в пути, что есть у меня кли, с которым я могу соединиться, которого я получаю наставление в жизни, на направление в жизни, на цель в жизни. Вся жизнь... моей жизни. Это мои товарищи.
1: Я благодарен своим товарищам, что они всем своим сердцем, душой и существом жертвуют ради святой цели, дают мне пример каждое мгновение. Я даже на секунду думаю, что что-то тяжело, я смотрю на товарища и стыжусь вообще думать, что что-то тяжело, потому что я вижу, насколько каждый товарищ дает свою душу ради цели.
2: Я благодарен товарищам за то, что терпят меня. Никто бы, кроме них, не выдержал.
1: Я благодарю товарищей, прежде всего, что они радуют меня. И у меня есть тоже возможность порадовать их. И это самое важное. Вообще, что если ты находишься в этом состоянии радости, то ты находишься... Ты радуешь Творца, можно сказать, да.
2: Да, вы знаете песню Моти Мора. Благодаря им я существую. Это на самом деле так, я им благодарен, что они пришли в этот мир для того, чтобы показать мне, что я должен делать. Они уже находятся в конце исправления, все хорошо, и они приложили уже все усилия, чтобы вернуть меня к исправленному состоянию и быть с ними вместе.
1: Поет. Действительно, спасибо товарищам, спасибо за жизнь. Это, по сути дела, товарищи, это фильтр Творца по отношению ко мне. То, что я вижу в мире, это реальность, которую рисуют мне товарищи. Это касается и рамок, и примеров, и важности, и серьезности, и взаимопомощи, и внимания, чувствительности, примера, как удерживать во всех состояниях, которые Творец дает. Короче, Творец дает возможности для товарищей, а товарищи используют их.
2: Да, товарищи дают нам продвижение, возможность продвигаться во всех областях духовного.
1: Сказали все, добавить ничего.
2: Я благодарен товарищам за преодоление в точках, когда им очень трудно, и все же они соблюдают рамки, делают что-то ради группы. И по каждому товарищу можно видеть, что у него есть трудная точка, которую он преодолевает, и этим подает пример.
1: Короче, сказали все, это большая благодарность Творцу, который скрывается через товарища.
3: Я
2: думаю, что товарищи уже сказали все.
4: Благодарим всех за теплые слова.
3: перейдем к следующему отрывку. «Рабаш, вы стоите сегодня все. И потому сказано, вы все стоите сегодня». То есть все частные состояния, которые вы проходили, то есть все состояния, которые были у вас, состояние гадлута или состояние меньше гадлута, которые считались средними состояниями и тому подобное, вы берете все эти частные состояния и не считаете ступени одну относительно другой, поскольку вам не важна какая-либо компенсация, а важно только, что вы исполняете волю Творца, который заповедовал нам исполнять заповеди и учить Тору. И это мы и исполняем, как любой простой человек из Израиля. То есть состояние, в котором он пребывает сейчас, важно для него так же, как если бы он думал, что пребывает в состоянии гадлута. И тогда Творец Всесильный твой заключает союз с тобой сегодня. Другими словами, тогда Творец заключает с ним союз. То есть именно в то время, когда человек принимает работу Творца без всяких условий и согласен совершать святую работу без всякой компенсации, что называется смирением без всяких условий, тогда Творец заключает с ним союз. И вопрос на активный семинар: что за союз я должен заключить с товарищами и какова для меня его важность? Что за союз я должен заключить с товарищами и какова для меня его важность?
1: Какой союз я должен заключить с товарищами, какова его важность? Союз — это внутренний союз, который удерживает все, что до этого мы написали, каждый в свою очередь, но просто удерживать это внутри, что нет другого места ни во внутреннем развитии, ни во внешнем, чем быть в окружении с товарищами все время.
2: Я должен заключить союз в направлении цели, чтобы не случилось все время вперед, и не то чтобы я смотрел на ближайшие 100 лет. Я смотрю на союз до следующего состояния. Тогда я могу думать об этом, намереваться на него, а не что-то абстрактное, не знаю, там, на 10 лет. Заключаю союз сейчас, на ближайшее время, и работаю согласно заключению этого союза.
1: Какова важность союза для меня, что если я обязуюсь в чем-то перед десяткой, даже если состояние изменится, этот союз, мое обязательство будет удерживать меня в усилии по отношению к десятке, в усилии исполнить то, что я обещал десятке.
2: Именно так, союз на нашу свободу выбора, единственное существующее, выбрать это святое общество, десятку, каждый раз заново. Каждый раз заново, если есть соблазн делать что-то другое, не в правильном направлении, объединение между нами и Творцом, оставить это в стороне и каждый раз возобновлять союз, не то чтобы мы его подписали и пошли спать. Наоборот, этот союз нужно заново переживать все время. Велика вера в тебя.
1: Согласен с Геладом, то, что я хотел сказать, что каждый день ты должен заключать новый союз. Союз, который вчера уже не считается. Каждый день новый день, так и союз новый.
2: Да, на самом деле думать все мы находимся вместе. И нам на самом деле легко говорить о Творце, о любви к товарищам, за товарищей, за группы, все вместе сейчас. На самом деле нам легко. Что будет, если мы сейчас выйдем в окружение, где нет ни заключения союза, и вообще там ничего такого нет. Что мы будем делать? Я думаю, что в такой ситуации я, как товарищ, должен вспомнить, что я не просто так здесь нахожусь, что я не должен забывать, что несколько секунд назад мы были вместе и заключили союз между нами. Союз, который объединяет нас как одного человека с одним сердцем. И...
1: Да, я думаю, что союз — это поставить десятку выше головы моей. И они просто на этой высоте, когда удерживают меня, я удерживаю их. И они всегда наверху. Если я вижу их такими своими выше себя, то я... У меня есть эта сила отмениться перед группой, поддерживать, укреплять и любить друг друга в любом состоянии. Они всегда, как Раф сказал, выше знания, просто выше знания. Я удерживаю их выше всех помех, которые есть у меня в знании.
2: Рабаш говорит о союзе соли, потому что это сохраняющий материал, но это именно так. Знать, что это своего рода полис, что это дает мне возможность не упасть, и по отношению к товарищу я держу союз за каждого в десятке. Я держу его, потому что если кто-то с товарищей уходит, я недостаточно держал его внутри.
3: А теперь, дорогие товарищи и подруги, предлагается послушать нашего Рава, где он объясняет условия заключения союза. Включите, пожалуйста, клип номер один.
4: Ликабель брит сихим тнаим. Зе тнаим лорак лютой.
1: Принять союз нужно условия. Это условия не только для того момента, где мы сейчас находимся в состоянии, когда мы понимаем, что вместе мы должны прийти к состоянию, иначе нет и так далее. А мы также согласны на все эти условия, чтобы поддерживать этот союз. Допустим, ты женился когда-то, допустим, ты женат, не знаю, женился когда-то и подписал, вот и все. А теперь, насколько ты поддерживаешь все обещания, о которых ты говорил или только имел их в виду, теперь вопрос. В союзе с Творцом мы должны исполнять все его законы, те, которые раскрываются, и те, которые раскроются. Ты подписываешь как бы так заранее, что будет дальше. Здесь поэтому ты обязан жениться на группе, в которой ты соблюдаешь все эти условия для того, чтобы все время строить место для раскрытия Творца, для слияния с Ним, что хотя ты женишься с Творцом, чтобы прийти к слиянию с Ним, но, по сути дела, ты связываешься с окружением, в котором ты строишь место для слияния, для раскрытия Творца.
3: А теперь вопрос. Что я должен сделать для того, чтобы Творец заключил союз с моей десяткой? Что я должен сделать для того, чтобы Творец заключил союз с моей десяткой?

0: בבקשה.
1: אני צריך קודם כל עוד ברית איתנו בעשייה.
2: Я должен прежде всего заключить союз с нами в десятке, чтобы держать каждый друг друга в величии Творца, в отдаче выше нашей природы. Как мы хотим быть со всем миром. Мы, по сути дела, заключаем союз десятки, что мы все время держим друг друга выше природы каждого из нас.
3: Может, первый этап надо просить Творца, чтобы дал нам желание заключить с ним союз. Это не просто непонятно само по себе. Должно быть построенным, чтобы у нас было это желание заключить с ним союз выше всего, что происходит в жизни, что важнее всего. Чтобы у нас в десятке было такое желание.
2: Что я должен сделать, чтобы Творец заключил союз моей десятки? Это на самом деле просто. Я должен заключить с ним союз. Без меня он этого сделать не сможет.
3: Можно добавить. Я думаю, что должна быть прежде всего вера, полная вера. Если есть какая-то сила, с которым можно заключить союз, прежде всего. Второе, если у тебя есть эта вера ты можешь получить только через товарищей. Ты не можешь делать это сам. Здесь моя десятка — это та сила, от которой я могу получить веру, которая должна быть у меня глубоко-глубоко в сердце.
2: Для того, чтобы заключить союз с Творцом, я должен заключить союз с десяткой. О чем это говорит? О том, что мы должны все согласиться вместе, что мы готовы быть поручителями друг за друга. Это невозможно не наполовину, не на 80%, а на 100% согласия десятки, что мы сможем держать друг друга весь день в этом поручительстве величия Творца и величия цели.
3: Чтобы Творец заключил союз с моей десяткой, я должен быть в молитве, я должен быть в требовании, я должен быть в намерении. Требования просто так.
4: Мельхамед хорма.
3: Самое глубокое внутреннее требование, которое ты можешь удержать внутри, я должен быть в отношении Творца, чтобы Творец сделал это действие.
2: Ты должен ему сказать, что товарищам десятки заслуживают это состояние, заключить с ними союз, что он согласен с тем, что они делают. Обязан сказать это?
3: Да. Видеть, что за моими товарищами находится Творец, что я не могу заключить союз с Творцом иначе, как через товарищей, и относиться к ним как к посланцам Творца.
2: И также заострить чувства, потому что со стороны Творца он мог заключить союз, только мы не обратили внимания на это, потому что недостаточно чувствительны к нему и к тому, что происходит между нами в десятке. Нужно заострить наши чувства, попросить у Творца это сделать, у Света, чтобы исправил нас, чтобы мы стали более чувствительными друг к другу, и как Свет на нас воздействует. Так, может быть, он уже и заключил с нами союз.
3: Может быть, в любом случае стоит не прекращать это хотеть.
2: Да, каждый человек, он просто готов служить тому, кто больше него. И еще раз, я все время говорю себе и также товарищам, Творец велик.
3: Я думаю, что вся идея союза — это идея уверенности, уверенности в десятке, чтобы каждый просто чувствовал, что он может, как пишут нам каббалисты, может отбросить себя, и товарищи будут удерживать его, бросить себя. У него просто нет никакого страха, товарищи — это поддержка его жизни, его духовной жизни. Заключить союз с десяткой, что Творец согласился на это, мы должны дать эту уверенность и полагаться друг на друга, что мы действительно это можем сделать.
2: И заключить все, что сказали товарищи, делать это в радости, потому что с радостью Творец предложил, дал нам возможность заключить с ним союз.
0: Да, друзья, на уроке мы услышали от Рава такое вот письменное упражнение. И вот хотелось бы еще развить эту тему, немного ее прояснить. И давайте посмотрим клип номер два.
5: Они все в кол асирья бимне баруха тмал брит. В кол комбинация шел асирья.
2: Каждый из десяток Бней Барух подписали союз во всех разных комбинациях, которые были. Мы делали эксперименты, забывали многие, хотя многие подписали даже на бумаге. Так вот, мы встречаемся по пятницам, например, и вопрос такой, каждая такая встреча является обновлением союза?
3: Я не думаю. Мы видим, что ученики Арии даже подписали между собой союз на бумаге. Я не думаю, что это стоит, потому что тогда ты как бы полагаешься на бумагу, что бумага будет удерживать тебя, а не твои обязательства, ты товарищи удерживают друг друга. Поэтому у нас не принято подписывать бумагу. Ну, дети, знаешь, играют. Играют, и тоже хорошо. Проверять эти вещи тоже хорошо.
0: Да, выходит, мы сейчас услышали от Рава, что не стоит рассчитывать на бумагу. И, надеюсь, мы выходим из урока с пониманием и осознанием, на какой внутренней основе, на каком фундаменте должен строиться наш союз.
6: Друзья, теперь давайте поделимся впечатлениями от урока, от конгресса и ощущением, на чем все-таки должен быть построен наш союз. Поднимаем вопросы. Thank you.

Добрый вечер, дорогие, и доброе время суток.

0: Так, дорогие товарищи, мы очень впечатлились этим конгрессом. Наша десятка получила реальное такое объединение. Многие вопросы мы в десятке выяснили в процессе этого конгресса. И в процессе вот именно объединения в десятке мы пришли и к некоторому пониманию союза, который мы хотим заключить с Творцом и между собой. И мы хотим передать вам наше воодушевление и вдохновение. И думаю, что дальше просто ускоренными темпами мы будем продвигаться вперед. Лехаим неварох.
1: Мы особую благодарность выражаем нашим дорогим товарищам из МАК-24. И вот мы с ними вместе 24/7, что мы 24/7 обязуемся быть в этом нашем замечательном союзе, и вместе мы придем к тому, чтобы насладить Творца. Лихаем, дорогие товарищи.
2: Grandes amigos, queremos agradecer aí a todo o clima mundial.
3: Великие товарищи, мы хотим поблагодарить все мировое кли. Мы очень укрепляемся. Мы хотим поблагодарить товарищей и подруг из Бразилии. Мы были вместе с мировым кли, а сейчас мы еще сильнее. Мы благодарим Рава и Творца, и мы в одном сердце лихаем на пару.
4: Мы хотим поблагодарить прежде всего нашего великого Рава, что он сделал такую подготовку. Эту подготовку давно подготовил, чтобы мы сейчас смогли быть в поездке с подругами, мы можем слушать и учиться, как будто заново. Я благодарю Творца, что Он дал ему и дает ему все силы и здоровье, и свет, чтобы он всегда передавал нам. Я благодарю мою десятку, что всех не видно, но тут все женщины, которые сделали, так все организовали, что было бы не стыдно на любом конгрессе. Все десятки в мировом кли работают так же. Творец все это подготовил, все, что я должна сделать, это поместить себя вместе с подругами.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы прежде всего хотим поблагодарить организаторов конгресса. У нас было много вопросов относительно конгресса, как это впервые произойдет, но это раскрылось как один из самых наших лучших конгрессов. Мы объединились, соединились по-настоящему, хотя между нами есть большая разница в часовых поясах, 10 часов разницы, но мы смогли преодолеть. Благодаря важности десятки между нами, большое спасибо вместе, Бней Барух.
5: Дорогие товарищи и подруги, наш конгресс подходит к концу, и мы хотим завершить его словами нашего великого товарища, который не смог приехать к нам из другой страны, но находится с нами каждое мгновение на протяжении всего конгресса и подготовки к нему. Он хранит нас как единое целое, направляет и поддерживает каждого из нас. Он написал эти слова и попросил передать их своими словами, но мы так прониклись ими, что хотим донести их именно так, как он написал. Добрый день, дорогие друзья и подруги, дорогие преподаватели и наставники, глубоко уважаемый и любимый Рав, вот и подошел к концу наш замечательный, поистине незабываемый конгресс. Благодарим Творца за эту великую честь провести заключительный урок на этом конгрессе. Очень надеемся, что будет уверенная, достойная, нет, не точка, многоточие, ведь Творец бесконечен. В проделанной нами совместной работе импульсом для всего продвижения на нашем общем пути раскрытия Творца. Мы уверены, что совместными усилиями мы создали духовный каркас, состоящий из всего мирового кли. Каркас прочный, постоянный, вместе с тем эластичный и восприимчивый к свету. С одной стороны, чувственный ко всему мировому каббалистическому сообществу, способному принять свет Творца. С другой стороны, способный передать этот свет всем народам мира, пробудить и зажечь плеяду новых душ, способных воспринять этот свет и прийти к исправлению под его воздействием. Благодарим все десятки и каждого участника за все ваши усилия и вклад в создание новых связей между нами, а значит, с Творцом.
6: Объявление. Через полчаса встречаемся на трапезе благодарности. А сейчас песня.

0: Good morning, Bnei Baruch.
1: What
2: event? Доброе утро, Бней Барух.
0: We're about to go.
2: Какой дух, какой конгресс?
0: The topic of we should pray all day long.
2: Нам предстоит очень важный урок, а тема наша — это молиться целый день.
0: Take a moment and think about all the states that we've been through so far.
2: И мы сейчас хотим на секунду остановиться и подумать о всех состояниях, которые мы прошли до сих пор, и соединить их с теми словами, которые мы должны услышать от Рабаша, Бааль Сулама. У нас будет подготовка в молчании, в которой каждый из нас поделится всеми этими впечатлениями. И в конце этого урока мы выстроим молитву.
0: Get ready. We'll have this preparation.
2: Так, давайте подготовимся вместе.
0: We'll hear a recorded lesson from Rav.
2: From the 26th of February 2021. Затем мы прослушаем урок в записи.
0: Prayer of many.
2: От февраля 21 года.
0: Together sit and go deeper
2: into
0: многих. Topics.
2: И после того, как мы посмотрим его, мы вместе посидим и глубже нырнем в тему урока. Глубже погрузимся в тему урока. Давайте
3: Рабаш,
2: вместе послушаем.
3: Article Purpose of Society 1.
4: Рабаш, статья «Цель группы 1».
3: To establish a society.
4: Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе «И вы, овцы мои, овцы пасы мои, вы есть человек, вы называетесь человеком».
5: Рабаш, what are the times of prayer and gratitude in the work?
2: Рабаш, из статьи «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Рабби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздавать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца.
5: Again, our sages said, one should always establish the praise of the Creator.
2: Еще раз,

0: Exit number three, Bala Sulam. One's future depends and is tied to gratitude.
1: Отрывок номер три, Бала Сулам. Благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, «И за то, что ты сделаешь со мной в будущем».
0: Bala Sulam, one's future depends and is tied to gratitude for the past.
2: Баль Сулам, будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, «И за то, что ты сделаешь со мной в будущем».
3: Silent workshop. Let's enter the
1: message
3: with the intention to reveal the Shekinah between us.
1: Войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.
3: Let's enter the lesson
1: with the intention. Еще раз войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.

0: Рав Лайтман, пожалуйста.
1: Да, молитва многих. Мы уже учили много и говорили, слышали, насколько все, что мы постигаем, все, что можно постичь в духовном, можно постичь только силой молитвы. То есть, когда мы обращаемся к Творцу, и насколько мы можем раскрыть скрытое в нашем сердце, то, что находится в самых внутренних частях нашего сердца, насколько мы понимаем, чувствуем. Творец чувствует, что находится в сердце каждого, и он также принимает в расчет

счет, насколько мы чувствуем наше сердце, и насколько мы вследствие этого поднимаем хисароны к нему, просьбы, молитвы. И молитвой называется от слова «осудить себя», «литпалель». Когда человек судит себя, он хочет раскрыть себя. И когда он раскрывает себя, он видит, сколько у него есть правильных вещей, сколько нет, с какими желаниями, мыслями он может обратиться к Творцу, а с какими еще не может. Это с одной стороны. Есть здесь много подготовок и много ограничений. Как мы можем подготовить себя к молитве? Потому что мне некого обманывать в молитве. Но даже если я хочу сказать что-то, что это не я чувствую так, я должен понять и почувствовать, что я поднимаю молитву, что это не совсем еще моя молитва, но я бы хотел, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это первое. Второе, что молитва не может подниматься от меня к Творцу, но она должна подняться от всей группы, от всего кли. Кли — это десятка, и поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, и это будет как можно ближе к постижению. И наш общий хисарон, насколько мы в учебе и в обсуждении между нами можем раскрыть, что мы в точности хотим, к чему мы должны прийти, насколько мы можем готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства между собой мы находимся. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда есть у нас надежда, мы находимся в уверенности определенной, что Творец, Он ответит нам. Конечно же, каждая молитва, с которой человек обращается к Творцу и даже не знает, что обращается к Творцу, и вообще каждый человек, даже который не занимается наукой Каббала, в любом случае есть у него в этом реакция со стороны Творца, но желательная реакция, которая продвинет нас в точности в том направлении, куда нам нужно продвигаться, а не то, что мы сейчас начнем изучать, пока что выстроить эти вещи, молитвы, связь между нами и так далее. Но мы напрямую обращаемся к Творцу и получаем от Него в соответствии с подъемом ман и нисхождением мад, как мы изучаем в науке Каббала, так здесь уже все зависит от того, насколько мы готовим себя к обращению к Творцу, к молитве, насколько мы молимся. Молимся — это называется, молиться называется судить себя. И вследствие того, что мы проверяем себя, судим себя, в соответствии с этим мы поднимаем нашу просьбу общую от десятки к Творцу. И тогда, конечно же, мы в этом можем быть уверенными, что получим ответ. Ответ может быть, когда он уже открыт, понятен нам, или пока еще нет. Но в любом случае, всегда в соответствии с нашей просьбой к Творцу есть реакция с его стороны. Даже если мы не знаем, как поднять просьбу и что с этим делать.
Поэтому нужно видеть. И если мы соединены с группой, более-менее не должно быть 10, даже 5, 6, 7 человек, если мы уже находимся более-менее в такой группе, и в соответствии с тем, что мы изучаем, стараемся сформировать наше обращение к Творцу, то, конечно же, мы постепенно начнем чувствовать, насколько мы поднимаем наш общий хисарон и насколько и как мы получаем ответ на подъем нашего хисарона, на подъем ман. И так мы начинаем приходить к состоянию, когда есть у нас диалог с Творцом, с высшей силой. И это то, что каждый должен беспокоиться, чтобы был.

0: Эрев тов, бокер тов, царайм тов.
1: Добрый вечер, доброе утро, добрый день. Неважно, где вы, в каком часовой поясе, мы открываем нашу благодарственную трапезу на первом конгрессе десяток. Мы здесь, Петах-Тиква 23, очень волнуемся принимать вас на этой трапезе. Это трапеза благодарения. Мы вместе обращаемся к Творцу. И перед тем, как мы войдем в эту трапезу, я надеюсь, что все готовы уже с какой-нибудь рюмочкой, с закуской, сидят вместе. И прежде чем мы начнем читать отрывки, мы хотим послушать много-много-много групп с вашими впечатлениями. Мы хотим провести такое путешествие вокруг земного шара. Все десятки, которые присоединились, сделали это, соединились вместе и в конце этой недели сделали такое особое действие. Мы хотим поблагодарить Творца за то, что Он создал для нас все, что мы получили этот конгресс, что Он занимается нами, что Он помогает нам, не оставляя нас ни на минуту, и дает нам такую возможность объединиться между нами. Большое спасибо вам всем, спасибо Творцу за этот конгресс, за этих товарищей. Кади. Да, мы хотим прежде всего сказать огромное спасибо и объятия нашему прекрасному великому мировому кли. Мы провели такой конгресс десяток, которого мы ждали всю нашу жизнь. Этот конгресс был очень внутренний, очень объединяющий конгресс, на котором каждая десятка. Мы раскрыли такую глубину, и мы открыли, что такое десятка, раскрыли это для нас, было, мы обнаружили это. Это просто нет слов, это просто наш секрет, Петах-Тиква 23. И я уверен, что каждая десятка так чувствует, что есть что-то особенное у нее. И мы действительно наполнены такой благодарностью, и мы объединены особым образом десятки, и мы чувствуем, что Творец действительно занимается нами, помогает нам, просто берет нас, поднимает к себе, и поэтому, наше дорогое мировое кли, мы хотим поблагодарить вас и благословить вас, и поблагодарить Творца за то, что Он так смотрит на нас и так помогает нам. И так, такое добро проявляет к нам. Лехаим де Барух. Что можно еще сказать? Лехаим де Барух.
0: Анахну ахшав никра эт кета макор миспар шмоне. Тиру ма котев баал асулам бешамати.
1: Восьмой отрывок мы прочитаем. Смотрите, что пишет Баль Сулам в Шамате. «В той мере, в которой он воздает хвалу и благодарение Творцу за то, что он приблизил его к себе, чтобы он немного ощутил его и стал думать, о важности этого, то есть чтобы он удостоился некоторой связи с Творцом. И в мере важности, которую он будет представлять себе, в этой мере у него увеличится и свечение». Еще раз, восьмой отрывок из Баль-Шамати, четвертая статья Баль-Сулама. «В той мере, в которой он воздает хвалу и благодарение Творцу, то, что мы хотим сейчас сделать, за то, что он приблизил его к себе, чтобы он немного ощутил его и стал думать о важности этого, то есть чтобы он удостоился некоторой связи с Творцом». То есть он благодарит за то, что он удостоился некоторой связи с Творцом. «В мере важности, которую он будет представлять себе, в этой мере у него увеличится и свечение». Эхаим.

0: חברים, חברות, כלי ענק.
1: Друзья, подруги, огромное, дорогое, великое кли, 870 десяток. Представляете, 870 десяток собралось вместе. Мы видим вас на экранах. Все не вмещаются. Покажите нам, товарищи и подруг со всего мира. Собрались для того, чтобы по-настоящему служить Творцу, чтобы Творец был во всем мире, везде. Ведь это самое важное, самое сильное. Друзья, у нас есть Творец, у нас есть Рав, у нас есть книги, у нас есть группы, десятки. И сейчас мы хотим послушать нашего Рава, который просто объясняет нам, описывает нам настоящую жизнь. Давайте раскроем наше сердце и послушаем нашего Рава. Первый клип с Равом. Время делает свое дело. То, что не делает разум, делает время. Я вижу эти вещи в таком виде, что главное, даже если мы ничего не будем требовать, все равно мы со своим сердцем находимся все время в этом собрании, в этом сжатии. Я думаю, что у нас есть место, и у нас есть то, чему мы удостоились, Творец, который помогает нам и тянет нас к себе. И это длится уже много лет. И для этого мы живем. Для этого мы живем. И поэтому, когда мы собираемся вместе, нам нужно все больше и больше чувствовать в сердце, насколько у нас есть стремление, склонность к этому. И это произойдет. Это произойдет. Главное — это терпение. Терпение и еще раз терпение. И молитва. Молитва. У нас есть то, чего мы удостоились. Есть Творец. Для этого мы живем. Для этого мы живем. И мы находимся на этой трапезе благодарения. И после благодарности Творцу мы хотим поблагодарить нашу десятку. У каждого есть своя десятка. И нужно благодарить за это. Это не само собой разумеется, что у вас есть десятка. Место, где вы можете действительно расти духовно. И сейчас мы хотим послушать особую десятку, которая сделала особое действие в конце этой недели. Они сняли квартиру, они уединились с десяткой и сделали особое действие, как сделали это же действие. Еще 870 таких десяток. Давайте послушаем Дрора из Ассирии Хайфа 2.
2: כן, כלי עולמי יקר, חברים אהובים.
1: Да, дорогой мировой клей, дорогие любимые товарищи, мы получили такой огромный подарок. Мы просто даже, я не знаю, как говорить об этом конгрессе, Хайфа 2, такая десятка с преданными товарищами. И мы сняли квартиру, и там были просто 55 часов без перерыва. Это просто невозможно отделить конгресс этот от подготовки. Была огромная длительная подготовка, которая подготовила нас и просто привела нас к этому состоянию, чтобы быть едиными. Единым кли, это просто почувствовалось, очень сильно мы почувствовали это, начиная с нулевого урока, как раскрылись по-новому слова Рава, как силы раскрылись, и мы увидели, что мы можем реализовать, и появились силы, и мы благодарим за это, очень сильно благодарим за то, что мы часть этого огромного, прекрасного мирового кли, и мы стараемся, и мы очень молимся за то, что все мировое кли удостоится, и мы благодарим всех и желаем всем гмар-тикун, радостного гмар-тикуна всем, чтобы могли реализовать цель творения. Лехаем. Небарух. Песня.

0: Лехаим, лехаим, лехаим.
1: Лехаим, лехаим, лехаим. Мы хотим сейчас представить очень особенную десятку. Украинскую десятку. Украина, четыре женщины. Это очень особая десятка по многим причинам. Прежде всего, они выпускники глобального курса 23-го года. Недостаточно молоды, 12 подруг в этой десятке, они встретились в таком виде смешанном. С одной стороны, у них было в Зуме встречи, но были также подруги, которые, четыре подруги, которые соединились физически, вместе встретились. И они настолько были целенаправлены, они сделали все, чтобы было в Зуме, были подготовка, которую они делали, содержание подготовили, были в Львове, сделали совместное такое путешествие, такую прогулку совместную, и провели пикник, и провели семинары, и вставали на утренний урок вместе, и делали все вместе как один. Давали подарки друг другу. Давайте послушаем их. Это было очень особое действие, огромный подарок. Великая десятка, давайте послушаем четвертую женскую десятку Украины.

0: Ну, друзья, мы в подготовке говорили много об усилиях, которые проделали десятки по всему миру на этом конгрессе «Быть вместе». Здесь, в Израиле, это достаточно просто. У нас расстояния маленькие, но мы говорим о десятках по всему миру. В Европе, Азии. Утром мы сегодня видели Австралию, Новую Зеландию. Один из самых протяженных материков, где есть товарищи, это, который есть по всему материку, это Америка. Есть Северная Америка, Южная Америка, огромные расстояния. И они проделали такие огромные усилия сверхчеловеческой природы, чтобы быть вместе. Там встретились товарищи, которые никогда в жизни не встречались. Это впервые, когда они сидели вместе вокруг стола. Проводили урок, ели вместе, проводили семинары. Тут невозможно описать словами усилия, которые проделали эти товарищи. Одна из десяток, о которых мы хотим поговорить, это относительно новая десятка. Ее называют «Латинская Америка 11». И эта группа решила встретиться в Колумбии. Там собрались со всех концов Америки. Есть люди, которые летели или ехали часы, только чтобы быть вместе и произвести такое сильное объединение между ними. Поэтому давайте соединимся с латиноамериканским кли, который называется «Латинская Америка 11». Пожалуйста, друзья.
1: Hola, amigos del CLI Mundial. Qué grandes son todos.
2: Здравствуйте, товарищи из мирового CLI. Вы такие великие. Мы счастливы, что... что мы все собрались в Колумбии, мы должны были собраться вместе, чтобы доставить наслаждение Творцу, и чтобы могли объединиться по-настоящему. Это единственный путь, который мы можем действительно реализовать. Наука Каббала, когда мы приезжаем вместе, объединяемся, соединяемся в одно целое. Товарищи из Чили, из Америки, из Мексики, из Колумбии. Мы ждали наших товарищей. Мы просто было море любви. Мы сделали такое путешествие, совместные прогулки. И у нас было постоянное действие, не прекращающиеся, это просто любовь, которая выплескивалась. И мы просто делали то, что нас учит Рав, чтобы мы постоянно были в объединении. Это единственный путь, когда мы сможем действительно соединиться с Творцом, и мы делаем это. Лехаем, друзья.
0: Да, друзья. Мы очень волнуемся. Мы сейчас видели клип с Равом, как наш дорогой Рав, сколько лет он сопровождал нас и внес в нас такую положительную силу, что да, вы можете. Вы по пути туда. И даже если нам это кажется невозможным, он все время говорил, время делает свое. И мы очень хотим порадовать его. Мы хотим порадовать нашего Рава. Мы хотим добиться успеха. Мы хотим прийти к месту, которое настолько порадует и его, и Творца. И мы говорим спасибо нашему Раву, Раву Лайтману, дорогому. И сейчас мы перейдем, смотрите, друзья, перейдем к чудесной десятке, Пити 2, где вы знакомы каждого из вас. Это очень внутренняя десятка, которая сильно работает с огромной мощью. Иногда смотришь на товарищей, признак того, что товарищи работают тяжело. Сейчас они находятся в доме Гершина. Это Пити 2.
3: Шалом, хаверим,
2: Здравствуйте, дорогие друзья, мировой кли. Какая огромная благодать есть у нас быть как десятка частью этого прекрасного мирового кли, ученика Мирава. Какой конгресс, какое объединение, какое сплочение, какое ощущение благодарности и того, что мы доставляем наслаждение Творцу. Просто мы нельзя даже описать это. Мы были на севере, мы готовились целыми неделями. Я хочу рассказать вам, что в одном из действий, которое мы сделали, мы готовили дом для того, чтобы сделать это все, подготовить, чтобы было объединение настолько сильное, чтобы мы могли вернуть это как благодарность, то, что нам дали возможность объединиться и Творцу, и Раву, и всем. И мы приводили в порядок этот дом, и делали все, чтобы создать кли, чтобы было объединение между нами, которое приведет нас к следующей ступени. Мы благодарим за эту возможность, когда мы получили эту возможность провести такой конгресс, и у нас было огромное объединение на этом конгрессе Лехаим.
0: Пити 2. Каждый товарищ там — это легенда. Друзья, каждый товарищ в Бне Барух — это просто бриллиант. Даже знаете, процентом, если считать процент Бне Барух от мира, это больше, чем бриллиант. Работа в сердце каждого товарища — это самая дорогая вещь, которая есть в реальности. И когда наш рав и руководство решили, что мы проводим конгресс десяток, и каждая десятка объединится вокруг того контента, который подходит ей, в том месте, который подходит ей, и проделают всю подготовку вместе. Они просто видели нашу следующую ступень. Просто видели, как из того, что мы с личной ответственностью относимся, когда каждый ответственный и за содержание, и за трапезу, и за камеру, или за Wi-Fi, у каждого есть какая-то роль. И мы все почувствовали, с одной стороны, огромную трудность, но, с другой стороны, десятки поддержали друг друга, дали поручительство друг другу. И мы сейчас хотим послушать кли права номер 2, где он объясняет нам, как в этой связи, внутри этой связи между нами раскрывается Творец. Кли права номер 2.
2: То, что мы находимся в десятках, что никто не думал вообще так организовать все это по отношению к духовному. В духовном каждый чувствует себя одиноким. Мне не нужен никто, только я себе и все, когда человек стремится к духовному. Но когда человек получает это правильное направление со стороны Творца и правильное понимание, когда Творец приводит его к группу, к учителю и показывает ему по всем первоисточникам науки Каббала, что необходимо обязательно быть в группе, и получается, что Творец положил руку мою на хорошую судьбу и говорит, что если ты будешь так вот объединяться с ними, тогда у тебя будет место, где ты можешь такой кли, и то место, тот датчик, когда ты сможешь раскрыть там Творца, обнаружить Творца, это то место, где мы можем разбитое кли, которое разбил Творец, чтобы мы могли воссоздать, возродить это кли чтобы там поселился Творец. Если мы понимаем это, если мы осознаем это, если мы делаем это, мы развиваем тогда ощущение благодарности, огромной благодарности Творцу, который сделал для нас все это. И тогда этим мы уже правильно направляем себя на хозяина, на Творца.
3: לחיים חברים. טוב, אנחנו יושבים כאן
0: ומדברים על הודיה, אז לבורא, говорим о благодарности. Мы Творцу, Творца поблагодарили, десятку поблагодарили, даже наше чудесное руководство поблагодарили.
3: אנחנו גברים, הכנו
0: כנס. Мужчины подготовили конгресс, были трудности, были различные перевороты, но мы это сделали. Есть еще одна часть, очень большая в нашем кли, которая проводила свою деятельность рядом с нами, но по уровню трудностей, я думаю, им было намного труднее. Это наша женская кли. Чтобы женщина прошла такой процесс, как конгресс, со всеми подготовками, и с семьей, с детьми, с уроками, и найти для всего время, мы вообще не понимаем, что они прошли, чтобы создать этот процесс, называемый конгрессом десяток, быть там вместе. У меня есть жена дома, я был потрясен ее сверхусилиями, женскими сверхусилиями, находиться в пути, находиться и участвовать в конгрессе десяток. Поэтому скажем им большое спасибо, поблагодарим от всего сердца наших особых женщин. Честь им и хвала. Мы послушаем представительниц, которые называются WPT8. Это женская десятка, восьмая десятка Петах Тиква. Пожалуйста.

0: Здравствуйте! Всем приятного вечера! Мы благодарим наших мужчин, которые поддержали нас, и мы смогли действительно провести такой конгресс. И всем нашим учителям и каббалистам мы провели такое особое действие, такой поход для женщины. Действительно, мы смогли организовать это, найти такую точку в центре, и мы смогли все-таки сделать это, объединиться. Все время мы уточняли наш путь, и в конечном итоге мы действительно пришли к этим трем интенсивным дням, очень объединенным, правда, Шелли? И мы провели много выяснений, что за эти силы, которые нас разделяют, и как работать с ними, как молиться и быть в благодарности за то, что мы смогли сделать. И действительно, это было чувство, почувствовалось так, как будто каждая, это как глава десятки, каждую минуту, все мы заботились друг о друге, обо всех того, подругах. Да.
1: Да, и что осталось добавить? Прежде всего, благодарность нашему Творцу, который любит нас и ведет нас. И не отказывается. И мы пережили этот конгресс. Я чувствовал это как конгресс самоотмены. Мы пришли на первые встречи так, с таким эго, и все такие, и каждому есть что сказать. Но постепенно Творец просто соскоблил с нас вот этот разум и желание управлять. И в последний день, то, что было сегодня, нам показалось, что ничего, то, что мы решаем, ничего не происходит. Он решает, он первый. И он последний. Я смотрела на подруг и видела, что просто они вошли в такое состояние самоотмены. И поэтому я благодарю Творца и благодарю нашего великого Рава, который находится с нами в каждое мгновение. Это просто чувствуется, что он говорит с нами, он смотрит на нас через экраны. Спасибо нашим мужчинам, спасибо подругам и товарищам из мирового Кли. И спасибо каждому из каждой из десятки, которая просто является нашим домом, чтобы мы продолжали строить и заботиться о нашем доме, пока мы не войдем в чертоги царя.

0: כן, חברים, ועכשיו אנחנו בהתרגשות...
1: Да, друзья, сейчас мы с огромным волнением хотим рассказать вам, что Киев-2 сделали для нас клип, и мы слышали, насколько они вкладывали, какая-то прекрасная десятка, какую огромную работу они провели на конгрессе. И они вложили еще перед конгрессом, им вложились полностью, все были в таком взаимовключении, воодушевлении, и просто вместе взлетели в небеса. Давайте, клип 2, посмотрим их клип, пожалуйста.
2: Большие помехи и большой конгресс. Большой конгресс и большие помехи. Значит, все туда подключаемся, и будет все хорошо очень.
3: Яким мира их терпения это помогла?
4: Завадить ей в духовной работе.
5: Ну давайте передайте привет.
6: Ну давай.
5: Всем десяткам.
4: Передо мною. А сенс в тому, що людина повинна вірити, що це приходить від святої шхіни.
7: Дело в том, что человек должен верить, что это приходит к нему от святой шхины. И это поднимает нас в духовное.
8: Ничего такого сложного. Зажимай его и махай.
9: Страдивари, не знаю.
8: Ничего сложного.
0: Вау. Алев поэм, бетеуцам битгабер.
7: Вау, сердце бьется, и группа усиливается. Творец слушает, прислушивается к хессаронам каждой десятки. Творец находится с нами, Рав находится с нами. И все десятки сейчас вместе хотят доставить наслаждение Творцу. Сейчас, в этот момент, не после конгресса, не внутри конгресса, мы на продолжающемся конгрессе доставления наслаждения Творцу. И я хочу представить вам очень необыкновенную десятку КБЮ-4, которые встретились со всех концов Европы в Монтенегро, в Черногории. И они чемпионы, профессионалы в объединении, поручительстве, самоотмене и беспричинной любви. Они просто профессионалы, вы должны видеть и слышать их. Это просто невероятное что-то. КБЮ-4, пожалуйста, разорвите нам сердце.
1: But what you said is true. He lived... Спасибо. Мы живем в таких условиях, что просто как бы поддерживают эту возможность любви к товарищам. Мы закрываем глаза, идем вперед. Тут есть товарищи, которые находятся уже 6 лет в КБЮ-2, и первый раз мы встречаемся физически. Мы встречались уже, и сейчас встретились в Монтенегро, и все товарищи, которые находятся здесь. Для нас это было просто потрясающе. Мы сделали много вещей вместе, в объединении. То, что мы здесь изучаем, мы изучаем, как объединиться. И мы хотим поблагодарить Бнебару за это, которые подтолкнули нас все время обновляют нам работу. Постоянно ищут, как расширить наши границы, как поднять еще выше эту планку. Лехаем, друзья, и мы хотим поблагодарить также Творца за то, что он дал нам такую возможность. И большое лехаем Творцу и Бне Баруху.
7: Лехаем Бне Барух. Так, товарищи, нам предстоит завершение трапезы. И это, собственно, завершение всего этого конгресса. И мы хотим поблагодарить Творца за ту милость, которую Он наказал нам, за милость, которую Он накажет нам. И мы хотим еще раз послушать Рава, как он подведет итоги этого конгресса. Я скажу, что я видел

0: уже несколько раз этот клип, и он очень сильный. И мы хотим получить новые состояния. Мы не хотим сохранять то, что мы получили в прошлом. Мы хотим продвигаться дальше, переходить к следующему этапу, получать новый килим, новые раскрытия. И этим мы занимаемся. Этого мы хотим. И этого мы ждем. Давайте послушаем Рава, который говорит, что делать в конце конгресса, пожалуйста.
1: Я думаю, что мы получили очень особенное отношение к нам. В общем, от мира, от Творца, от наших товарищей, которые находятся в разных местах, находятся во всех концах мира. И я надеюсь, что так будет продолжаться. Действительно, у нас есть сейчас работа, ежедневная работа, чтобы принять еще и еще поддержку от Творца, который надеется на наше продвижение.
0: А как продолжить то, что мы получили на конгрессе?
1: Как продолжить? Прежде всего, сейчас это должна быть уже работа. Как мы всегда говорили об этом, что она через объединение просить у Творца, чтобы Он помог нам объединиться и приблизиться к Нему. И таким образом это будем продолжать делать.
0: Нужно стараться беречь то, что мы достигли.
1: Больше, чем беречь, нам нужно стараться подниматься с каждым разом все больше и больше. Не просить, чтобы у нас сохранилось то, что было, а чтобы у нас было более этого. Больше и больше, и все.
2: Рав,
0: когда вы сказали, что мы нуждаемся в Творце, чтобы мы почувствовали, насколько мы обязаны Творцу, что это за ощущение, что мы должны Творцу?
1: Мы получили от Него высшие силы духовные, получили от Него нашу группу, тысячи товарищей, подруг, которые находятся во всех местах в мире. И поэтому мы должны благодарить Его. И правильно ответить на его надежды по отношению к нам.
0: А как поблагодарить его?
1: Благодарим за ту милость, которую ты сделал с нами, и за будущее, которое мы просим, чтобы сделал так же и нам и дальше.
0: Друзья, подруги, дорогой мировой Кли, мы получили высшие духовные силы, так Рав таким живым образом говорит нам, что мы получили высшие духовные силы на конгрессе, и сейчас мы хотим продолжить наше пробуждение снизу. Мы получили свыше, сейчас мы продолжим этот подъем в десятках, взаимное поручительство наше в десятках.
1: Да, как сказал товарищ, мы находимся просто в прорыве вперед, и мы идем вперед все вместе, вместе с нашим Равом, идем к Творцу, просто продвигаемся вперед, шагаем вперед, как сказать это, находясь в мире Творца, мы идем туда, и мы просто входим туда. Так давайте сейчас соберемся вместе, сплотимся вокруг утреннего урока со всех сил, мировой клей все вместе.
0: Так давайте возьмем все, что мы прошли последние дни, соберем все в такую коробочку, как подарок, и подадим Творцу, и посмотрим итоговый клип конгресса.

0: לחיים בני ברוך. חברים יקרים, המפגש הבא
1: שלנו. Дорогие друзья, следующая наша встреча — подготовка к уроку в 2:40 в учебном зале и в системе Арвут. Лехаим бне барух.

0: Good morning, Bnei Baruch.
1: What event? Доброе утро, Бней Барух. Какой дух, какой конгресс?
0: The topic of we should pray all day long.
1: Нам предстоит очень важный урок, а тема наша — это молиться целый день.
0: Take a moment and think about all the states that we've been through so far.
1: И мы сейчас хотим на секунду остановиться и подумать о всех состояниях, которые мы прошли до сих пор, и соединить их с теми словами, которые мы должны услышать от Рабаша, Бааль Сулама. У нас будет подготовка в молчании, в которой каждый из нас поделится всеми этими впечатлениями. И в конце этого урока мы выстроим молитву.
0: Get ready. We'll have this preparation.
1: Так, давайте подготовимся вместе.
0: We'll hear a recorded lesson from Rav.
1: From the 26th of February 2021. Затем мы прослушаем урок в записи.
0: Prayer of many.
1: От февраля 21 года.
0: Together sit and go deeper
1: into the
0: topics.
1: И после того, как мы посмотрим его, мы вместе посидим и глубже нырнем в тему урока. Глубже погрузимся в тему урока. Давайте
2: Рабаш,
1: вместе послушаем.
2: Article Purpose of Society 1.
3: Рабаш, статья «Цель группы 1». Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе «И вы, овцы мои, овцы пасты мои, вы есть человек, вы называетесь человеком».
4: Рабаш, what are the times of prayer and gratitude in the work?
1: Рабаш, из статьи «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздавать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Еще раз сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда

0: должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хиссарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хиссарон, тогда ему необходима помощь Творца.
1: Exit number three, Bala Sulam. One's future depends and is tied to gratitude.
2: Отрывок номер три, Бала Сулам. Благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяется чувство, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, «и за то, что ты сделаешь со мной в будущем».
1: Alasulam, one's future depends and is tied to gratitude for the past. The praise and the gratitude for it. Expand the feelings.
0: Бальсулам, будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Благодаря хвале и благодарности, которую он воздает за это, расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, «и за то, что ты сделаешь со мной в будущем».
3: Silent workshop. Let's enter the
2: messenger
3: with the intention to reveal the Shekinah between us.
2: Войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.
3: Let's enter the lesson with the intention
2: to reveal the Shekinah between us. Еще раз войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.

0: Раф Лайтман, пожалуйста.
1: Да, молитва многих. Мы уже учили много и говорили, слышали, насколько все, что мы постигаем, все, что можно постичь в духовном, можно постичь только силой молитвы. То есть, когда мы обращаемся к Творцу, и насколько мы можем раскрыть скрытое в нашем сердце, то, что находится в самых внутренних частях нашего сердца, насколько мы понимаем, чувствуем, Творец чувствует, что находится в сердце каждого, и он также принимает в расчет, насколько мы чувствуем наше сердце, и насколько мы вследствие этого поднимаем хесароны к нему, просьбы. Молитвы. И молитвой называется от слова «осудить себя», «литпалель». Когда человек судит себя, он хочет раскрыть себя. И когда он раскрывает себя, он видит, сколько у него есть правильных вещей, сколько нет. С какими желаниями, мыслями он может обратиться к Творцу, а с какими еще не может. Это с одной стороны. Есть здесь много подготовок и много ограничений. Как мы можем подготовить себя к молитве? Потому что некого обманывать в молитве, но даже если я хочу сказать что-то, что это не я чувствую так, я должен понять и почувствовать, что я поднимаю молитву, что это не совсем еще моя молитва, но я бы хотел, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это первое. Второе, что молитва не может подниматься от меня к Творцу, но она должна подняться от всей группы, от всего кли. Кли — это десятка, и поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, и это будет как можно ближе к постижению. И наш общий хисарон, насколько мы в учебе и в обсуждении между нами можем раскрыть, что мы в точности хотим, к чему мы должны прийти, насколько мы можем готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства между собой мы находимся. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда есть у нас надежда, мы находимся в уверенности определенной, что Творец, Он ответит нам. Конечно же, каждая молитва, с которой человек обращается к Творцу и даже не знает, что обращается к Творцу, и вообще каждый человек, даже который не занимается наукой Каббала, в любом случае есть у него в этом реакция со стороны Творца, но желательная реакция, которая продвинет нас в точности в том направлении, куда нам нужно продвигаться, а не то, что мы сейчас начнем изучать, пока что выстроить эти вещи, молитвы, связь между нами и так далее. Но мы напрямую обращаемся к Творцу и получаем от Него в соответствии с подъемом ман и нисхождением мад, как мы изучаем в науке Каббала, так здесь уже все зависит от того, насколько мы готовим себя к обращению к Творцу, к молитве, насколько мы молимся. Молимся — это называется, молиться называется судить себя. И вследствие того, что мы проверяем себя, судим себя, в соответствии с этим мы поднимаем нашу просьбу общую от десятки к Творцу. И тогда, конечно же, мы в этом можем быть уверенными, что получим ответ. Ответ может быть, когда он уже открыт, понятен нам, или пока еще нет. Но в любом случае, всегда в соответствии с нашей просьбой к Творцу есть реакция с его стороны. Даже если мы не знаем, как поднять просьбу и что с этим делать. Поэтому нужно видеть, если мы соединены с группой, более-менее, не должно быть 10, даже 5, 6, 7 человек, если мы уже находимся более-менее в такой группе, и в соответствии с тем, что мы изучаем, стараемся сформировать наше обращение к Творцу, то, конечно же, мы постепенно начнем чувствовать, насколько мы поднимаем наш общий хисарон, и насколько и как мы получаем ответ на подъем нашего хисарона, на подъем ман. И так мы начинаем приходить к состоянию, когда есть у нас диалог с Творцом, с высшей силой. И это то, что каждый должен беспокоиться, чтобы было у него через десятку возможность обратиться к Творцу. Итак, каждая десятка должна заботиться о том, чтобы она собрала своих товарищей и таким образом организовала обращение к Творцу. И также начинает стараться чувствовать ответ от Творца. И начинать уже с маном и маадом. То, что мы изучаем, нет у нас больше. Это вся наука Каббала — подняться к состоянию, когда мы можем обратиться с хисароном к Творцу и прийти к состоянию, когда мы можем распознать, понять ответ Творца, пока мы не начинаем раскрывать высшую силу, которая раскрывается между нами, перед нами. И так мы уже начинаем работать с ним, то, что называется, в раскрытии лика. Будем надеяться, что мы этого удостоимся и быстро. Но в любом случае мы пока еще должны научиться тому, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, да? И наше обращение к Творцу — это то, что отвечает нам на все проблемы, на все вопросы. И только этим мы должны заниматься, как написано. Дай Бог, чтобы молился весь день. И благодаря этому мы воздвигаем систему Адам, нашу систему, которая становится все более подобной Творцу. Как Адам, от слова Адам, подобный Творцу. Домы. Поэтому молитва многих — это, по сути дела, все, что нам нужно выполнить, сформировать, и в этом продвигаться все время, пока мы не придем к полному раскрытию Творца внутри кли, которое тоже будет полным. Перейдем к отрывкам, которые нам предстоит прочитать. Постараемся войти все более внутрь в каждом отрывке. Мы уже проходили их и слышали не раз. Но главное, что мы на самом деле увидим, как мы можем пользоваться ими каждый раз во все более внутреннем виде. Видим в каждом предложении еще несколько деталей, которые важны нам для связи между нами и с Творцом. И так будем продвигаться. Если есть вопросы о том, что я говорил, пожалуйста. Желательно о том, что я говорил, а не другие. Нет? Есть. Хорошо. Москва 7.
0: Рав, что значит судить себя из центра десятки? Я себя должен осудить?
1: Да, конечно. Молиться — это прежде всего, когда я сужу себя, насколько я нахожусь в объединении с десяткой, насколько я готовлю себя к соединению с товарищами, и с помощью этого я строю сеть связи между нами. Когда между нами в этой сети связи я поднимаю хисарон к раскрытию Творца, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы отдавать ему. И это наша работа. И тогда мы раскроем в ответ от него его отношение к нам, отношение объединения, любви, которые он посылает, чтобы выстроить нам, чтобы доставить нам наслаждение. Итак, я своему любимому, а любимый мой мне, так мы начинаем связываться между собой, десятка и Творец, и продвигаться. Хорошо.
2: Я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале, что нельзя как бы обманывать, некого обманывать в молитве. И вот... Тут тоже вопрос есть. То есть получается, что хисарон, он как бы, он еще не истинный, он еще, ну нет еще у меня этого хисарона. И я, получается, как бы обманываю.
1: Я не хочу ничего скрывать от Творца, наоборот. Это глупость, если я буду делать такие игры. Но я хочу быть перед ним открытым, на самом деле, когда я, насколько я хочу, насколько не хочу, насколько я понимаю, насколько я не понимаю, я все раскрываю перед ним. Все раскрываю перед ним. И тогда с помощью такого раскрытия сердца моего по отношению к нему, я привожу себя к состоянию, когда я хочу, чтобы он выстроил мне мое сердце, выстроил мозг, как мысль, так и ощущение, и я вследствие этого уже буду продвигаться. Но то, что молитва называется, действие молитвы называется лейтпалель, молиться, то есть судить себя, это значит, что я проверяю себя, насколько я нахожусь напрямую в обращении к Творцу, и поэтому я раскрываю ему все, что есть у меня, и он, конечно же, видит на всю глубину все, что есть в моем желании, потому что он формирует его. И тогда я прошу его, чтобы он исправил мое желание и сделал из меня то, что нужно. Я нахожусь перед ним как больной на операционном столе, и весь он находится во власти Творца. Так это.
3: Нью-Йорк ту.
4: Hi, Rav. Prayer from the a question from the ten. Can the prayer that raises
5: from
4: the heart be turned into the prayer that comes from the ten?
3: Repeat, please.
1: Повтори, пожалуйста.
4: Can the prayer that we have in our heart, for the ten, be turned into a prayer from the ten,
5: которая есть у нас в сердце,
4: instead of it being from the person to be from the center of the ten?
5: Может выйти из центра десятка не из сердца человека?
1: Я не понимаю твоего перевода. Переводи как следует.
5: Я слышу сам себя, поэтому так получается.
1: Я могу получить нормальный перевод?
5: Я задам вопрос. Может ли молитва, которая у нас есть в сердце, выходить из центра десятка, а не из сердца человека?
1: Да, человек может молиться, обращаясь к Творцу, также и через центр десятки, и это более эффективно. Но также, когда он находится в десятке и поднимает свою молитву напрямую к Творцу, не через десятку, это тоже в конечном счете итог его включения в десятку, это тоже работает. Главное, что я не хочу вам ставить таких условий, чтобы вы не молились. Как можно больше обращайтесь к Творцу с молитвами, с просьбами, со всем, что у вас есть в сердце. Но, конечно же, желательно включить в это и десятку. Вы не обязаны говорить об этом и путать так каждый раз товарищей, но в любом случае в связи между вами, чтобы вам было понятно из чтения статей, из обсуждений, что вы должны поднять в целом общее желание Хисарон. Хорошо. Италия 4.
3: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borè ascolta dal centro della
5: Giada? Каков правильный хисарон и молитва, которую Творец слышит из центра десятки?
1: Это только молитва по объединению. По объединению между нами и объединению с Ним. Когда мы затем увидим, что это то же самое, но прежде должно быть, конечно же, забота о нашем объединении. Иначе нам нечего будет подниматься к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой внутри нее. Латинская Америка 1.
5: Здравствуйте, Раф. Это молитва многих. Как она создается? Как я могу собрать хисароны и молитвы товарищей в единое целое?
1: То, что я в конечном счете из моего включения в десятку поднимаю хисарон, нам не нужно говорить о том, что сейчас я молюсь. Это тоже возможно, но не обязательно, потому что в общем и целом мы включаемся друг в друга. Если мы находимся каждый день на связи между собой во время урока и немного после урока, и в течение дня, когда мы еще два раза встречаемся, это уже дает каждому взаимовключение с его окружением, с его десяткой. И тогда достаточно, чтобы каждый поднимал свою просьбу из десятки, через центр десятки, как результат обсуждения между нами. И так мы связываемся с Творцом, пробуждаем Его и обязываем Его раскрыть наши сердца. Понятно? Хорошо. Нет, у нас раньше было Тбилиси.
6: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования в себе и огромный стыд перед Творцом. Вот без слов это ощущение молитвы или нет? Вот хочется вырваться.
1: Да, даже если ты не проговариваешь это в словах, но только чувствуешь в сердце. Молитва называется «работа в сердце». Так это уже то, что ощущается у Творца, и тебе не нужны слова, и правильно их выстраивать, и писать из этого целую книгу твоих молитв. Нет, достаточно это чувствовать каждый раз в сердце, насколько ты через объединение в группе хочешь достичь объединения с Творцом. Это для того, чтобы доставить ему этим наслаждение. Это должно быть как можно короче, как написано, чтобы не было у тебя чужого Бога. Ладно. У нас есть женщины Польши.
7: Молитва из центра десятки. Всегда ли она бывает услышана Творцом? Если да, то как это понять?
1: Да, Творец слышит только Хисарон, который выходит как итог включения человека в его десятку. Все. Пока что в простом виде. Я включился в десятку. Я нахожусь с ними. Я все время встречаюсь с ними. Мы говорим. Мы перемешиваемся в желаниях, мыслях. Достаточно мне вследствие этого поднять хисарон. Да? Без всяких там разглагольствований, без всяких проблем. Достаточно это сделать так. Хорошо? Хорошо. Женщины, Питер, 4.
8: Помочь друг другу произвести более точные выяснения единой предваряющей просьбы, хотя бы на минимальном уровне, соответствующие свойству бины.
1: Конечно же, мы должны прийти к свойствам бины. Это то, что нам предстоит. Придем к этому. Женщина Питер 5.
9: Тут есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что как-то невозможно добраться до этого центра десятки. И непонятно тогда, как от него молиться. Ну, чтобы это не было никаким воображением, а чтобы было вот реальным действием.
10: Как это?
1: Вы говорите прежде всего между собой. Если вы говорите между собой, насколько это возможно, включиться друг с другом, согласиться друг с другом, насколько должно быть обращение к Творцу из объединения между вами, вследствие этого, с этим ощущением, вы уже начнете обращаться к Творцу. Вот и все. Каждое. Этого пока что достаточно. Затем мы научимся, как это делать в состояниях более сложных.
10: Барур.
1: Понятно. Турция 2.
11: This question is from a friend in our tent. How can we reach a state where we could pray from the depths?
5: Вопрос подруги из десятки. Как прийти к состоянию, когда мы молимся из глубины сердца, чтобы Творец ответил? Спасибо.
1: Мы как раз об этом и говорим, что нужно прежде всего находиться на связи десятки между нами, когда мы более-менее чувствуем, мы понимаем, в каком внутреннем духовном состоянии мы находимся, что называется нашей целью, с помощью чего мы продвигаемся к цели, как мы видим себя в достижении цели через объединение между нами, как мы раскрываем Творца в объединении между нами. После того, как все эти вещи, они нам понятны, мы начинаем просить Творца, чтобы сделал из нас первое объединение на нашем пути. Вот и все. Турция 2.
12: Dear Rav, thank you. A question from ten.
5: Дорогой фраз, Рав, спасибо. Вопрос от десятки. Мы чувствуем отчаяние. Мы хотим создать цельную молитву в десятке. Вскричать, чтобы быть единой душой в десятке.
1: Это все проясняется в то время, когда вы объединены между собой и говорите об этом. Вы можете каждый раз между собой связываться не только во время урока, когда вы связываетесь сюда, а между собой вы должны находиться на связи и обсуждать все эти вопросы, находить ответы из источников, то, что написано об этом, и в каком месте, в каком состоянии вы находитесь, и тогда вам станет понятнее, как вы обращаетесь к Творцу, кто такой Творец, и как можно понять, что Он вам отвечает.
10: Барур.
1: Понятно. Москва, 6.
13: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что показалось так, что как будто цель — это Творец. И десятка как бы стала как средством. То есть она как бы на второй план ушла. Вот как сделать так, чтобы... И выглядит так, как будто все зависит от меня. Как сделать так, чтобы соединить все в одно?
10: Они лохошевши за ившарбенетаем.
1: Я не думаю, что это пока что возможно. Вопрос правильный. Один раз я важен, другой раз важна десятка, в третий раз важен Творец. Все эти три точки в целом называются Исраэль. Это человек, который стремится напрямую к Творцу. Тора, Орайта. Это называется сила, которая раскрывается внутри десятки. А Кудшибриху — это Творец. И каждый раз мы обращаем внимание на одну из трех этих точек. И из этой точки, или один раз это человек, другой раз это десятка, в третий раз Творец, мы начинаем видеть реальность, пока мы не приходим к состоянию, в конечном счете, не сейчас, но в конце исправлений, что три эти точки, они становятся как одна. И это конец исправления. Понятно, да? Отлично. Сейчас у нас остался только Питер, один женщина. Женщина Питер один.
14: Пожалуйста, если десятка подняла правильную молитву из центра своей десятки, как она слышит или получает мад в ответ на эту молитву?
1: Если десятка поднимает ман к Творцу, и это на самом деле ман, хисарон, потребность, так в этом хисароне она чувствует ответ, реакцию Творца по отношению к ней. И нет здесь никакой проблемы. Все зависит только от мана, от подъема мана. И все. Хорошо. Турция, два женщины.
15: This upper root in the center of ten, is this the place where the creator feels?
16: Из центра... Просит еще раз повторить вопрос.
1: Повтори, пожалуйста.
16: Подруга спрашивает, выше пути из центра десятки, это место, где Творец ощущается?
1: Да, мы раскрываем Творца в центре десятки. Да.
10: Тов. Киев эхад.
1: Ладно, Киев один.
17: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим, ну или должны прийти к первому такому объединению, да, с Творцом. Вот что это за состояние, к которому мы можем сейчас прийти на Конгрессе?
1: Когда мы на самом деле почувствуем, что группа, скажем, моя, которая находится в состоянии, когда все мы понимаем всех в их желании к Творцу, когда все готовы поддерживать друг друга, быть как один человек с одним сердцем буквально, потому что понимают, что невозможно достичь высшую силу и доставлять ему наслаждение, но только вследствие того, что мы соединены так, когда нет разницы между нами. Так разницу между нами мы не можем перескочить или вычеркнуть, как-то сократить. Но мы хотим, чтобы это произошло. И этот хисарон мы поднимаем к Творцу, потому что тогда мы становимся как один. Ну, в чем-то, по крайней мере, насколько мы можем представить это себе. И тогда мы просим у Творца сделать из нас, из всех, одно желание. И в этом желании Он может раскрыть Себя и наслаждаться нами, потому что свет, как светом, который наполняет кли.
10: Влад.
1: Влад. Хорошо, ладно. Молчит?
16: Там что-то заткнулся интернет.
1: Да, я вижу, завис. Ладно, в таком случае перейдем к Хорватии.
18: A question from Ten. Right now, when we feel inspired by friends in the Ten and the whole.
16: В данный момент, когда мы получаем помощь от товарищей, от всего кли, мы начинаем поворачиваться друг к другу, и все кажется в порядке. Но вопрос, как сейчас можно правильно судить себя, чтобы мы подняли эту молитву и включили туда Творца?
1: Мы все время находимся в этой работе. Это такая работа, как учил тот, кто учил с нами. Вы помните, мы учили учеников Рамхаля. Они все время находились в молитве. Дежурство вокруг круглосуточно. И написано, дай Бог, чтобы молился весь день. Я не могу молиться 24 часа, но если я нахожусь с другими учениками, то есть со своими товарищами, так мы даже так можем организовать. Я не говорю, что это нужно делать, но когда мы можем таким образом организовать нашу молитву, обращение к Творцу, когда каждый раз мы хотим все, находим все больше и больше хисаронов, и с этим обращаемся к Творцу, потому что ясно, что только Творец исправляет все буквально. Мы ни в коем случае не можем ничего исправить, только в обращении к Творцу. Поэтому мы все время ищем, как еще мы можем быть объединены, и не убегаем от этого, и даже для того, чтобы не уходить от молитвы. Мы должны просить у Него молиться, и так мы приходим к этому. Если мы видим, что это, по сути дела, состояние, когда мы все время требуем от Него, и только тогда мы приходим к тому, что Творец раскрывается, выстраивает нам кли, и раскрывается в исправленном кли, которое Он исправил, тогда это хорошее состояние. Так мы должны это делать. Хорошо? Отлично. А сейчас мы переходим к женщинам Италия 1. Женщина Италия 1.
19: Salve, Rav. Come superare la ragione quando chiediamo.
16: Здравствуйте, Рав. Как одолеть высшее знание, когда мы в молитве? Как одолеть свое знание, когда мы в молитве?
1: Как преодолеть знание, когда мы в молитве? Только когда я включаюсь в хисароны товарищей, все. И тогда вместе с ними я поднимаю мою просьбу к Творцу. Когда я молюсь за них, а не за себя, это уже выше моего знания. Понятно, отлично. Италия LC1.
20: Salve Rav, salve Sì Mondiale. Здравствуйте, Рав, здравствуйте, мировой Кли. Мы новая десятка, мы хотим поблагодарить наших инструкторов, которые ввели нас в эту замечательную семью. Вопрос: почему, когда мы молимся в одиночку, то это противоположно святости?
21: Потому что ты молишься за себя. Постарайся молиться за то, что хочет твоя десятка, а не ты. Тогда вследствие этого выходит, что ты как Малхут, а девять твоих товарищей — это девять первых сферот. И тогда ты благодаря этому уже начинаешь формировать парцуф. Поэтому каждый молящийся за товарища удостаивается первым. Когда я молюсь за то, что хочет товарищ, но получается, что благодаря этому я как раз получаю ответ.
22: Holland one.
21: Голландия один.
23: Good afternoon, dear Raf. You told about.
20: Здравствуйте, дорогой Раф. Вы рассказали, что молитва. Это все еще не моя молитва, но я хочу, чтобы она была моей молитвой. Так что это за процесс, когда это не моя молитва? Можете ли вы объяснить этот процесс?
21: Моя молитва — это то, что я получаю хисароны от всех живущих

0: что нужно сделать и в каком направлении двигаться, чтобы, ну, чтобы начать побеждать его.
1: Ты что, с неба у нас валился, скажи мне? Ты не слышал то, о чем мы говорили? В каком виде мы можем использовать наш эгоизм? Мы говорили об этом сейчас уже почти 40 минут, что только с помощью того, что я включаюсь в десятку и поднимаю хисароны наши все, в таком виде я могу победить свой эгоизм.
0: Да-да, Раф, я слышу, пытаемся все время делать то, что вы говорите, и в десятке, но все время это... Вот это вот переворачивает в обратную сторону все время.
1: Так это тоже. Ты изучал с нами весь материал или нет? Да, мы, насколько больше продвигаемся, я могу преодолеть маленькое желание получать, раскрывается большее желание получать. И на него мы должны соединиться вместе. И так стараться еще молиться, еще подниматься над ним, еще раскрывать желание получать еще больше. И на него тоже стараться, и так все больше и больше, пока не раскрывается, что я уже поднимаюсь над желанием получать в открытом виде, в понятном, ясном. Когда мне уже ясно, что я нахожусь в контакте с высшей силой, с Творцом, и во внутреннем контакте с десяткой, и тогда получается, что я начинаю уже шаги в духовном мире.
0: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем новые желания получать? Вот, например, пришел новое желание получать. Я могу почувствовать, что это что-то другое, что есть разница между прежним и то, что пришло сейчас. И вот, как вот говорите, каждый раз мы...
1: Если ты будешь сильнее включаться в своих товарищей и не будешь оставлять включение с ними, ты начнешь чувствовать, насколько ты получаешь раскрытие нового желания каждый раз. Дело в том, что вы не слышите то, что я говорю. Балтия 2.
2: Что значит просить того, что хочет десятка?
3: Ведайшая семья шли и руца, к мужу они руце, нахну кварним цаим бадера зманма, аваль.
1: Конечно, десятка моя хочет то, что я хочу. Мы уже какое-то время находимся в пути, но я должен обращаться не из моего личного желания, но я как бы включаю в себя всю десятку всех моих товарищей, которые стоят в моем сердце, и так я поднимаю свое желание, которое включает их к Творцу. Это называется молитвой многих. Когда я не прошу за одиночку, это я, а прошу за многих, это все мои товарищи. И на эту молитву Творец быстро отвечает. Так и написано, кстати. А на молитву одиночки нет. Флорида.
4: Спасибо. В течение дня мы все стараемся находиться в молитве и молимся за товарищей. Вот эта молитва за товарищей. Можно сказать, что это молитва из десятки.
3: Им за авура хаверим.
1: Если это за товарищей десятки, ну, конечно же, это молитва за десятку. Но

0: В зависимости от того, что они хотят. Соединяетесь ли вы все, подключаетесь и выясняете, что является вашими желаниями, насколько они направлены, насколько они объединены между собой, к какой цели вы хотите прийти, насколько вы стремитесь быть объединенными между вами, потому что цель в общем и целом раскрывается согласно силе объединения между вами, и к этому вы стремитесь. Все это нужно выяснить. Понятно, да? Отлично. Теперь Мак Израиль.
1: В десятке, чтобы построить истинную молитву.
2: Лошаману клюм.
0: А мы ничего не слышали. Открой рот как следует.
1: Как нам по-настоящему раскрыть сердца в десятке, чтобы построить истинную молитву?
0: Вы это должны просить у Творца, чтобы помог вам раскрыть сердце каждого и соединить сердца. А иначе это не будет успешным. И исправь свой микрофон. Ивритоязычная десятка.
3: Рав. Рав, как связана работа в сердце, то есть молитва, с внешней работой? И какова связь между ними?
0: Все внешние работы, они только для того, чтобы укрепить соединение наших сердец в обращении к Творцу.
2: Хайфа 1.
0: Хайфа 1.
3: Когда мы говорим о влиянии Творца на, о реакции Творца на хисарон десятки. Эта реакция наполняет хисарон или нет?
0: Не обязательно. Ответ от Творца раскрывается только когда наших хисарон становится больше, а не только наполнение. И это тоже наполнение. Как мы, скажем, изучаем что-то, и делаем что-то. Иногда то, что я раскрываю, насколько я не понимаю, насколько я не постигаю, это тоже, по сути дела, называется взаимовключение. Женщина Италия, LC1.
4: Grazie, Rav.
3: Спасибо, Рав. Можно ли сказать, что молитва из сердца десятки — это ключ к центральному действию для продвижения и сближения с Творцом?
0: Да, только это нам может помочь. Молитва из сердца десятки. И в этом месте, в этом сердце десятки мы раскроем Творца.
2: Woman, Moscow 8.
0: Женщина, Москва, 8.
5: Здравствуйте, Раф. Вот проясните, пожалуйста, непонятно, как из нас десяти сделать одно клич желания, которое наполнится светом. Если мы желание получать, как нам переворачивать это к духовному? Кажется, что мы молимся, с одной стороны, о духовном, но когда раскрывается, понимаем, что молимся о материальном. Дайте такой пример, который покажет нам, что такое совершенная молитва и вообще, что такое правильное намерение и вообще, что такое духовное, как его почувствовать. Спасибо.
0: Здесь я не могу вам привести пример, что называется духовным. Что такое духовное желание? Я не могу вам привести пример, потому что вы этого пока еще не чувствуете, но вы должны поговорить об этом. Что называется духовным? Как требовать духовного? Способны ли мы желать духовного? Насколько мы не способны желать духовного? Совершенно нет. Но мы можем просить, даже если не желаем в точности, но просить, чтобы Творец сделал нам. И тогда Творец сделает нам желание к духовному, и мы будем просить. Обо всем нужно обращаться к Творцу словом. Ну так это.
2: Woman 5:38.
0: Женщина Петахтиква 38.
4: Шалом рав. Мургаш анаху омдим бешар шелиха ля мелех. Мая ута тфила шетяфшер лекулану лейканес лейха ля мелех. Мая ута тфила шепутахат и чар лейхаль.
2: Забедюк ута тфила.
0: Это в точности та же молитва. То есть это желание. Вот и все.
2: Woman Tel Aviv 3.
0: Женщина Tel Aviv 3.
6: Шалом рав. Ашаэла шилану зе аим вуда нехона ба асирия мехаевет эта буре.
2: Кен.
0: Да.
2: Коль пния ли буре
0: мехаевет. Любое обращение к Творцу обязывает его. Даже если это неправильное обращение, не о правильных вещах, все-таки он реагирует. Это называется, что высший свет находится в абсолютном покое, когда он реагирует на все, что мы требуем от него. Хорошее, плохое, неважно. Даже тот же вор, перед тем, как он взламывает сейф банки, он просит у Творца, и это тоже в ответ воздействует на него. Да?
3: И может быть, что правильная работа, она продолжительная, и обязывает Творца, и обязывает нас, и мы можем выйти на какой-то уровень, когда этот уровень становится постоянным и не может уже от нас убежать?
0: Нет, такого не бывает. Наша связь с Творцом постоянная. Мы не отделяемся от Него, даже если находимся в скрытии. Да. Женщина Тель-Авив 1.
7: Шалом, шалом лекулам.
3: Здравствуйте всем. У нас вопрос десятки. Подруга говорит, так что значит, что ты не просил? Это значит, что я в одиночку просила? Так о чем я, собственно, прошу?
0: Чтобы было у меня желание обратиться к товарищам, чтобы мы поняли, что только в связи между нами мы можем сформировать правильный хисарон, с которым можем обратиться к Творцу. Так это? Обо всем нужно обращаться и просить. Поэтому написано, дай Бог, чтобы молился весь день.
3: Ладно, спасибо.
0: Женщина Петахтиква 10.
3: Чем больше мы включаемся в десятку, я чувствую, что они в моем сердце, даже если я нахожусь в одиночку, но они как бы стражники и охранители, о которых вы говорили. То есть в конечном счете все получается, и все переходит к Творцу. То есть они партнерши в этом. Они просто заставляют меня видеть истину.
0: Уважаемый, хватит. Прежде всего, я вопроса не услышал. Ты только делишься впечатлениями. Так в следующий раз я попрошу услышать вопрос. Все. Тбилиси 2, женщина. Тбилиси 2.
8: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы Тбилиси. Как ощутить, почувствовать, понять, что наша молитва желанна Творцу?
0: Творец готов принять любой вопрос, потому что это хисарон, который исходит из желания, которое Он создал. И если мы поднимаем этот хисарон и даже направляем этот хисарон к нему, так, конечно же, вследствие этого есть большое наслаждение у Творца, когда Он формирует этот хисарон, который должен ответить на это. Он создал наше желание, Он сформировал нас и хочет, чтобы мы сами поняли все больше, как просить, кого просить, как младенец, который родился, тогда он растет. И насколько он может больше ответить нам, отреагировать, настолько мы рады. Так мы должны это рассматривать. Хорошо, отлично. Женщины Мак 5.
9: Здравствуйте, Раф, мировой Кли. Вопрос такой. В молитве мы обычно благодарим и просим Творца. Но все же Рабаш спросил, почему ты не просил, а не почему ты не благодарил? Тут вопрос, как бы ощущение, что молитва достигается сильнее из разбитого сердца. Что наслаждает больше Творца? Просьба все-таки или благодарность? Спасибо.
2: Гамзе ве гамзе.
0: И то, и другое. Молитва на самом деле состоит из двух частей, из просьбы и благодарности. Так и то, и другое мы должны стараться поднять, вознести к нему. Все. А, есть у нас еще Италия 4. Женщины. Италия 4. Ладно, есть вопрос или нет? Мы не слышим. Не слышим. Нужно настроить правильно микрофоны. С такими таких микрофонов мы не принимаем. Все. Ладно, мужчины. Питер 3.
10: Здравствуйте, Раф, мировой Кли. Вопрос. Как находясь, как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
2: Я не слышу, что ты говоришь. Ты можешь говорить нормально в микрофон?
10: Все-таки оставаться в правильной просьбе.
2: А сейчас я сказал половину предложения, я тоже не понял.
10: Простите. Как, находясь, как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
2: Все
0: это зависит от твоего включения в окружение. Вот и все. Латинская Америка 2.
3: Спасибо, Раф. Вопрос от десятки. Если мы ищем пути создать зависть в десятке, чтобы направить их на цель, это создает общую молитву?
0: Да, да.
3: Мы сейчас начнем читать отрывки и затем перейдем к семинару.
0: Да, команда контента советует почитать вместе источники, перейти к семинару и поднять
3: молитву. Я согласен, пожалуйста.
0: Четвертый урок, тема «Молитва многих». Первая цитата. «Главное возвышение души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются в святость, ведь святость едина. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости».
3: Еще раз.
0: Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются в святость, ведь святость едина. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
3: Я скажу вам, понять этот отрывок, почувствовать, согласиться, иногда забирает 10 или 20 лет. И что делать? Это при условии, что человек находится в группе, учится, изучает истинные каббалистические первоисточники, слышит, связан с товарищами, которые тоже делают те же усилия, как и он. И всё-таки это занимает много времени. Я прочитаю еще раз. Главное — возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. Это, в этом их совершенство. Они возвращаются к той форме, которая была до грехопадения Адама Ришона, в состоянии единой души, потому что тогда они поднимаются в святость, в взаимную отдачу Творцу. В той мере, в которой они объединяются, так они отдают Творцу. Ведь святость едина. Творец — это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве. То есть если человек не соединяется с остальными, он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, к Творцу. Нет. Только насколько он соединен с товарищами, в этой мере он приближается к Творцу. Можно это так измерить. Чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости. Ну, что мы можем здесь спросить себя, если есть об этом вопросы? Ну, давайте посмотрим Киев. Что наш умник хотел спросить?
2: Но шумный цар
3: снова завис. Что-то происходит со связью сегодня.
11: Спросите, Раф, вот мы так долго решающая
2: просьба.
3: Нет, сегодня у вас нет хорошей связи. Вы зависаете. Нечего делать. Ну, Мак 12.
12: Раф, скажите, что означает, что молитва является свойством души?
3: Молитва — это просьба к Творцу, подъем ман, подъем хисарона. Когда я хочу связаться с Творцом, но для того, чтобы связаться с Ним, для того, чтобы быть с Ним слитым, мне нужны свойства, которые бы у меня были как у Творца, свойства отдачи. И тогда я прошу, чтобы Творец дал мне свойства отдачи над моим свойством получения, чтобы если я получил от Него свойства отдачи, то выходит, что я так исправлю себя, я так изменю себя. Вот и все. В этом молитва. Дай мне возможность уподобиться тебе. В этом, собственно, вся молитва. Но практически, что значит уподобиться ему? Это то, что я соединяюсь с товарищами, то, что я забочусь о всем человечестве, то, что я приду к любви к творениям и от любви к творениям к любви к Творцу. Так это происходит.
12: То есть, насколько,
3: понятно?
12: То есть насколько продвинулась, в общем-то, именно наша группа и насколько сформировались наши свойства, подобные Творцу, тем и получается, ну, то есть...
3: Все измеряется по нашей связи с группой. Насколько мы хотим все время убежать от этого, но измеряем наше духовное продвижение только по внутренней связи, внутренней между нами в группе. Разумеется, это очень нас отталкивает, это очень ослабляет все это, потому что именно этого мы не хотим. Мы готовы получить что угодно, кроме нашей обязанности соединиться вместе, как единое целое. Но что делать? Нечего делать. Этого требует Творец. Это его свойство. Вы хотите быть как он, приблизиться, включиться в него, подняться на его уровень? Пожалуйста. Только в такой форме это возможно. В мере вашего подобия Творцу, в свойстве отдачи, вы приближаетесь к нему. Разумеется, вы сами не можете это сделать, но просить его вы обязаны. Понятно? Хорошо. Африка один.
13: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque, Хиссарон.
0: Я бы хотел знать, в чем разница между Хиссароном и точкой в сердце.
2: Куда же болев?
3: Точка в сердце — это Хиссарон, который мы получили изначально. В сердце каждого. Мы все находимся в желании получения, эгоистическом, маленьком. И внутри этого желания маленького эгоистического есть у нас искра разбиения Адам-решона. И эта искра, которая находится в желании получения, она называется точкой в сердце. По своей малости.
2: Торонто 2.
3: Торонто 2.
14: Hi, Rav. What is the transition component that will bring us from my prayer for everybody?
0: Что является той составляющей, которая переводит меня из моей молитвы в молитву за всех и в молитву многих, в молитву всех вместе к Творцу?
3: Та самая составляющая — это желание получения, в котором мы хотим быть связанными, именно мы хотим быть связанными вместе. А Творец обустраивает все. Мы должны только просить. Я с помощью моей работы с товарищами, мы должны получить желание из зависти, из всех этих связей между нами. Я должен получить желание обрести свойство отдачи, чтобы я завидовал товарищам. Я могу это сделать. Пусть это против моего желания получения, как написано. Проткни мне один глаз, если ты ему проткнешь два. Я вижу, что мое желание получения соглашается понести ущерб для того, чтобы быть чем-то больше, чем другой. И так мы можем продвигаться. Все достигается только если мы не оставляем эту нашу цель и стараемся ее сформировать любой ценой между нами. Еще, еще, еще. Это называется дверь тем, кто стучится для возвращения. Бразилия один.
0: Здравствуйте, Рав, добрый день. Что мы должны сделать в данный момент, на этом уроке буквально, для того, чтобы молиться за весь мир? Что мы должны сделать для того, чтобы превратить этот урок в молитву? Молитву за весь мир.
3: Мы сейчас все время молимся. Мы выясняем, как нам прийти к правильной просьбе к Творцу. в конечном счете, если правильно попросить, скажем, сейчас, если мы сейчас смогли бы попросить о конце исправления, получили бы конец исправления. То есть нет границы, со стороны Творца нет никаких границ. Все зависит от того, насколько мы просим. Как маленький ребенок. Просит то, что просит, но мы даем ему только то, что ему полезно. Так же и мы с Творцом. Именно так. Бразилия 2.
15: Hola, Javi.
0: Здравствуйте, Раф.
15: O que significa se tornar uma só alma?
0: Каков смысл того, чтобы стать одной душой? Каков смысл того, что мы говорим стать одной душой?
3: Одна душа — это значит, что мы все объединяемся в ту самую систему, которая была до разбиения. Но не вся большая система, универсальная, мировая, а десятка. Десятка — это тот самый минимальный механизм, в котором осуществляются законы общей природы Адам решен. И мы об этом просим Творца, чтобы Он это осуществил. Все зависит от нашего хисарона. Но уже в десятке у нас есть возможность говорить о всех законах, которые будут существовать там в десятке, и чтобы мы так осознали общую систему, и Творец, чтобы раскрылся в этом, и мы с Ним, и это мини-большой мир. Ну, у нас есть...
2: Ну, Беларусь.
3: Ну, Беларусь.
2: Беларусь, лошумим.
3: Не слышно, Беларусь. Нет. Ну, если их нет, то мы переходим к женщинам Латинской Америки первой десятки.
16: Queremos preguntarle.
0: Здравствуйте, мы хотим спросить, как вам добиться того, чтобы все наши желания, все, что мы хотим, чтобы это все соединилось для того, чтобы мы смогли почувствовать общее желание и прийти к молитве многих.
3: И об этом тоже нужно молиться. Вы не в состоянии соединить все эти желания.
2: Ты на такой это рамкуль.
3: Отключите микрофон. Но когда молятся, что вы хотите объединить все желания, быть в едином сердце, как говорится, то из этого сердца, если вы попросите, то, разумеется, Творец это осуществит. Женщины Испании 2.
17: Azena, queremos preguntarte, la plegaria correcta la creamos.
0: Мы хотим задать вопрос. Молитва многих. Мы создаем в десятке, или же это исходит от Творца, а мы только раскрываем это с помощью десятки?
3: Нет, молитвы исходят от нас по отношению к Творцу. Но мы можем просить у Творца, чтобы Он дал нам всякие подготовки, что нам нужно для того, чтобы молиться Ему, для того, чтобы правильно просить у Него. Мы можем просить также и об этом. Это называется молитва, предваряющая молитву. Хисарон перед хисароном. У нас есть общий хисарон, но мы не знаем, о чем просить. в какой форме, что именно, как это называется, это как маленький ребенок. Он, когда он плачет, то мама, может быть, знает, о чем он плачет, но другие нет. Мы должны попросить у Творца, чтобы он сформировал наш хессарон. Совсем надо обращаться к Творцу, нет никакой проблемы. Он принимает все вопросы, все просьбы, с которыми мы можем продвигаться дальше в духовное.
2: Woman, Brazil,
3: женщины Бразилии 2.
16: Здравствуйте, Раф. Наш вопрос следующий. Творец знает наши сердца. И это пространство, из которого мы просим, это для того, чтобы мы познали, кто мы?
3: Да. В той мере, в которой вы приближаетесь к Творцу, вы начинаете осознавать, кто вы. Да. Мы сейчас на втором отрывке, да? Пожалуйста.
16: Вторая цитата. И в этом смысл молитвы в обществе, ибо одиночке нельзя выходить из общества и просить за себя, даже для доставления наслаждения своему Создателю, а можно только за все общество. Ибо выходящий из общества, чтобы просить за свою частную душу, не созидает, а наоборот, приводит к разрушению своей души. Как сказано, «всякий гордец», ибо невозможно представить себе выходящего из общества без облачения гордыни и горя ему, так как он вызывает разрушение своей души.
3: То есть мы вызываем разрушение нашей души, если мы молимся только за самих себя. «Дай мне, сделай мне, исправь меня, дай мне свойство отдачи, я хочу приблизиться к тебе». Со всеми этими хорошими вещами, если мы обращаемся к Творцу, но просим для себя, что обычно, о чем обычно просят, то этим мы только отдаляем себя от Творца. Только отдаляем. И это работает, поскольку мы находимся под воздействием силы природы. Творец — это высший закон природы. Если мы просим, вместо того, чтобы объединиться с другими, исправить себя, то есть меня, каждый за себя, этим он отдаляется от Творца, а не приближается к нему. Поэтому нам нужно хорошенько определить в группе, установить в группе десятки такое понятие, такое знание, что мы можем просить только об объединении между собой, и из объединения между собой мы просим об объединении между собой, и из этого объединения мы просим приближение этого объединения к Творцу. И об этом мы сейчас хотим провести семинар. Пожалуйста. Что именно мы устанавливаем между нами и Творцом? Должно быть, что мы просим у Него прежде всего объединить нас, а затем из объединения приблизить это наше объединение к Нему. Пожалуйста, семинар.
18: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה.
19: Но как Раф объяснил, что в десятке нужно выстроить все отношения, в молитве понять, что мы хотим, и появится общее обращение к Творцу.
20: Мне кажется, что общее Это значит идти вместе, не отдельно. Чем больше мы будем вместе, чем больше мы сможем включить всех, это и будет правильной формой. И не заблуждаться, даже если я прошу то, что называется «сделай меня дающим» или «дай мне лучше служить тебе». Но если я отделен, то ты не работает.
19: Да, нужно обращаться к Творцу в общей молитве. И после того, как соединились и включились, да и даже до, если мы все еще чувствуем, что недостаточно объединены, об этом тоже можно просить Творца о помощи. Просить, чтобы Он помог нам прежде всего объединиться, и потом уже обращаться к Нему через объединение.
20: Прежде всего объединить нас, спросить об этом, а потом приблизить наше объединение к Нему. Мы слышали, как товарищи сказали, что каждое обращение к себе приводит к разрушению, даже если ты просишь о хороших вещах, об исправлении. И весь урок Рав говорил о том, что мы включаемся, мы каждый день находимся на уроке, зумы, и все равно обращаться нужно больше. И если ты включаешься в товарищей, то уже обращение происходит не от тебя.
19: Как сказали товарищи, молитва должна исходить из взаимовключения между нами. А еще слышал на уроке, что молитва должна состоять из благодарности и просьбы об исправлении, как из двух частей.
20: Рав сказал, молитва об объединении между нами и о соединении с Ним. Потом мы увидим, что это одно и то же. Но прежде всего должно быть беспокойство об объединении между нами, иначе нам нечего будет поднять к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой. Еще Рав добавил, что Творец слышит только хисарон, который выходит в результате взаимовключения человека со своей десяткой.
19: Да, можно повторить принципы. Только из объединения Творец один, и поэтому мы должны объединиться тоже в единое. Все, что не в этом направлении, противоречит. И даже, как и сказал Рав, дает вред.
20: Рав объяснил, что объединиться с Творцом нам необходимо свойство отдачи, как и у Творца, и поэтому это обязывает нас включиться друг в друга. У каждого есть своя просьба, своя молитва, но когда мы включаемся и стараемся найти общий хисарон, то наше намерение похоже на Творца, и он сказал, что главная молитва — это «дай мне возможность уподобиться тебе». Это молитва, а практически это объединение между нами и товарищами.
19: Более того, Рав сказал, что настоящая молитва — это когда я включаюсь в весь мир, даже не только в десятку, получаю от всего мира хисароны, соединяю их и поднимаю к Творцу. Так мы должны начать свою работу именно в десятке. И прежде всего нужно взаимовключиться, почувствовать каждого из товарищей, каждый хисарон, и соединить их. Это работа каждого из товарищей в десятке. Соединить хисароны и поднять их к Творцу.
20: Да, я тоже слышал это, что мы должны перейти от любви к творениям к любви к Творцу, включиться в хисарон всего человечества, но пока вся наша десятка — это как пример мини-человечества, и там мы включаемся. И о полном исправлении Рав сказал, что если бы мы сейчас могли просить о полном исправлении, мы бы получили его. Нам дают это как маленькому ребенку, чтобы не навредил себе, а раскрывает только то, что можно.
19: Я тоже выделил этот момент, о котором вы говорили. Дай мне возможность уподобиться тебе. И в этом, собственно, молитва. Но что значит уподобиться Творцу практически? То, что я соединяюсь с товарищами, и то, что буду заботиться обо всем человечестве, и то, что приду к любви через любовь к творениям, к любви к Творцу.
0: Как бы. Третья цитата. Когда он пробуждает на себя милосердие, считается, что он получает ради себя. И чем больше молится, тем самым он не только не готовит кли подобия, а наоборот, появляется в нем искры получения. Выходит, что он идет по обратному пути, то есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил получающие кли. И ослиться с его свойствами — это как раз как он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, считается, что посредством этой молитвы он работает в свойстве отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
2: Что в Дуде?
3: Через Дуди. Надеюсь, что мы увидим эти отрывки в правильном виде. Пожалуйста.
0: Когда он пробуждает на себя милосердие, получается, что он занимается получением ради себя. И чем больше молится, мало того, что он не готовит кли подобия, наоборот, искры получения образуются в нем. Выходит, что он идет обратным путем. То есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил кли получения. А слиться с его свойствами — это как раз, насколько он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, получается, что посредством этой молитвы он работает над свойством отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
3: То есть, чем больше мы будем пробуждать рахамим, свойство милосердия в Творце, тем больше будем продвигаться. И, собственно, в этом итог. И пробуждать милосердие в Творце можно только если мы просим силы отдачи. Не для себя, не что я хочу продвигаться и хочу быть отдающим, что я хочу быть подобным Творцу, нет. Что я прошу за остальных. И тогда в таком виде я действительно прошу силу отдачи. Не может быть, чтобы я просил силу отдачи для себя, что я хочу быть дающим, подобным Творцу. Ты хочешь уподобиться Творцу, проси Его, силу, чтобы он дал ее для остальных. То есть молитва всегда должна быть за товарищей, а не за себя. Пусть даже ты просишь быть о том, чтобы быть дающим.
2: Ну, намчих, ала.
3: Ну, продолжим дальше. Четыре.
0: Четвертая цитата. «Человек всегда должен молиться за товарища, ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но за товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все не получат ответ».
3: Еще раз.
16: Еще раз, четвертая цитата. «Человек всегда должен молиться за товарища». Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает друг для другого, и так все, пока не получат ответ.
2: Ну,
3: у нас есть песня, связанная с этим.
16: Только просить.
3: Ну, давайте послушаем и попросим.

0: Hello, friends. What a great opportunity that we've been given here.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: So we'd like to start here, all of us, with gratitude.
1: Мы благодарны за честь отдавать мировому кли. Мы благодарны Раву, Творцу, которые сделали этот конгресс возможным. Это действительно уникально. Мы на уроке номер 5. Дай Бог, чтобы молился весь день. Сейчас мы закончили смотреть урок с Равом, урок о молитве. У меня нет слов, какой великий Рав у нас есть, как он направляет нас, как нам обратиться к Творцу, что нет никого, кроме Него. Чтобы мы были искренними с собой, что молитва должна исходить из всей десятки. Мы учим, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, как мы обращаемся к этому состоянию, чтобы быть как один человек с одним сердцем, чтобы мы смогли прийти к подобию с Ним.
0: Preparing for I don't know how long, for more than a month, day and night.
1: Я не знаю, мы, наверное, уже месяц готовимся к этой части урока. Денно и нощно. Мы хотели бы нырнуть глубоко в слова Рава, поднять молитву, и молитва из глубины сердца, чтобы Творец сказал: «Победили меня, сыновья мои». И мы надеемся, что этим доставим ему наслаждение. Дэвид, помоги нам войти в этот хисарон.
2: Спасибо большое, Ави. Давайте сейчас проведем семинар. Чего мы хотим достичь на этом уроке? Еще раз вопрос на обсуждение. Чего мы хотим достичь на этом уроке, семинар?
1: Мы хотим из включения в товарищи, связи в десятке, поднять общий хисарон к Творцу. И чтобы мы почувствовали Творца и услышали Его ответ внутри десятки. Так мы научимся с общим, работать с общим хисароном десятки.
2: Да, что мы хотим достичь на этом уроке? Я думаю, что, как всегда, если начнем с конца, хотим удостоиться света, возвращающего к источнику, привлечь его. И возможность это сделать — это включиться, думая о каждой десятке, думать обо всех, просить из центра десятки, как бы поменять направление, то, что полностью отличается от желание получать для себя, а следовать только за отдачей. Вместо говорить того, чтобы сказать «я», говорить «мы» и прийти к просьбе из глубины сердца к Творцу, и мы что достоимся света.
1: Мы хотим достичь света, возвращающего к источнику, и он поможет нам выяснить правильную молитву, раскрыть центр десятки. Как Рав объяснил, мы должны быть подобны свойству отдачи, приблизиться друг к другу, и тогда и молитва поднимется из центра десятки, и свет подействует на нас.
2: Тема урока — это молитва, и мы не хотим просто изучать о молитве теоретически. Мы бы хотели прийти к молитве во время урока, реализовать все, что говорит Рав. И просто прийти к молитве и ждать для этого не нужно. Все это можно делать прямо сейчас, если правильно и внутренне включиться в каждого говорящего товарища, пытаясь объединиться, то почувствуем хисароны, и можно поднять к Творцу.
1: Да, очевидно, в последние дни мы включились друг к другу хорошо. Я хотел сказать то, что сказал сейчас Дани, чтобы мы не говорили о молитве, а действительно вошли в молитву. Это тема самая важная. И сегодня Рав сказал, что мы должны от внешних действий перейти к молитве, к непрерывной молитве, так же, как мы учили сейчас, молиться о товарищах по всему миру, а не о самих себе.
2: Мы хотим молиться об объединении между нами. Это молитва, которую Творец услышит. Хотим соединиться друг с другом и с Ним. Чем больше придем с выясненным требованием, тем быстрее придем к правильной молитве. Я говорил даже о окончательном исправлении, что можно прийти к такой молитве. Все зависит от того, как подготовить ее.
3: Мы хотим прийти к молитве.

0: Если мы хотим сделать более возможным, понятным, Рав говорил о том, что нужно быть все время в диалоге с Творцом. Я думаю, что мы все время находимся в диалоге с Творцом. Вопрос, чтобы вместо того, что думать о себе, и то, что это противоположное природе думать о других. И здесь помощь десятки, придать важность, просить обо всех, заботиться обо всех, чтобы сделать эту привычку второй натурой.
1: Еще прийти к взаимовключению. И как Раф объяснил на уроке, чтобы молитва поднималась из центра десятки. Для этого тоже нужна помощь Творца, и об этом тоже нужно просить, что помог нам раскрыть центр десятки. Что-то не очень нам понятное на нашем уровне, для этого нужен свет, который нас приблизит. А еще Раф подчеркнул, что молитва должна быть за товарищей, а не за себя, если ты просишь быть дающим. Так уподобиться Творцу — это значит просить, чтобы товарищи были дающими.
0: Раф сказал, что молитва должна подниматься от всего кли. Это десятка, и тогда у нас есть уверенность.
2: Okay, friends, and now let's watch a clip and hear Rav's explanation of this.
1: Друзья, сейчас перейдем к клипу. Давайте посмотрим его, где нам Рав объясняет этот вопрос и как мы с ним дальше продолжаем урок.
3: Ма ата роце.
0: Что ты хочешь? Если бы ты просил ради исправления, в направлении исправления, то нет проблем. Но когда ты просишь в противоположном направлении для своего эгоизма в различных видах, то Творец, конечно же, ничего тебе не дает, и ты остаешься таким, как есть. Выясни точно свою просьбу. Конкретно. Первое. Мы должны выяснить, что только к Творцу мы можем обратиться, и только это нам поможет в нашей духовной работе и вообще в нашей жизни, и даже в материальной жизни. Нет никого, кроме Него. Только от Него все нисходит. Это первое. И второе, мы должны знать, что просить у Творца, чтобы Он ответил нам. Что просить у Него? И когда мы выясняем, кроме этих двух вещей, нам больше не нужно ничего. В этом и есть вся наша работа.
2: Рабаш, a prayer of many. If there are a few people
1: статьи молитва многих,
2: who can reach the goal of dvekut with the Creator.
1: Если есть в группе несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого у Творца будет большее наслаждение, чем если он сам удостоится приближения к Творцу, он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И поэтому он молится за все общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, то есть чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу. А пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
2: Рабаш, a prayer of many. If there are a few people in the collective who can reach the goal of dvekut with the Creator,
0: Рабаш, молитва многих. Если в обществе есть несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом,

0: И от этого Творца будет больше наслаждения, чем если бы он сам удостоился приближения к Творцу. Он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И потому он молится за общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
1: Okay, friends, we heard from our dear teacher Rav in the video clip that.
2: Друзья, мы слышали от нашего Рава в клипе о том, что мы должны просить Творца, то, что нет никого, кроме Него, и все приходит только от Него, нисходит от Него. А еще Рав сказал, что нам нужно знать, чего просить у Него, чтобы мы смогли получить ответ. И мы слышали, как Гади прочел цитату, где Рабаш говорит, что нам нужно просить. Мы должны просить за других, не за себя, за общество. И тогда неважно, если у меня потребность просить о себе, я прошу за других. Итак, каждый из товарищей поднимает пробуждение снизу, а пробуждение свыше придет не мне, а придет моим товарищам. Пробуждение свыше придет товарищам. И нам нужно немножко поработать вместе и попрактиковаться. И давайте зададимся вопросом.
1: What about if I'm not able to ask for the collective? So then should I lie?
2: А что, если мне не удается просить за других? Надо ли лгать или что я могу сделать? Давайте послушаем из слов Рава, что он на эту тему говорит, а потом вместе проведем семинар. Слова Рава. Мне незачем лгать в молитве. Тем более, даже если я хочу что-то сказать, и это не то, что я чувствую на самом деле. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, а я хотел бы, чтобы это было так. И я должен это осознавать, и это первое. Еще раз сначала. Мне незачем лгать в молитве. Более того, даже если я хочу сказать что-то, и это не то, что я на самом деле чувствую, я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва. Но я хотел бы, чтобы это было так. Я должен это осознавать. Это первое. Так давайте обсудим на семинаре. И поговорим об этом. Итак, семинар. Как я могу почувствовать правильную молитву, когда это все еще не по-настоящему моя молитва? Еще раз, как я могу почувствовать правильную молитву, когда это не совсем моя настоящая молитва?
0: Да, как мы и слышали, что не стоит обманывать себя, что это моя молитва. Каждый раз мы стараемся построить правильную молитву, как Мы слышим каббалистов, мы слышали Рава. Наша работа — это просить, чтобы молитва была более правильной, чтобы мы это больше ощущали, и чтобы действительно молились по других, хотя пока что мое сердце молится за себя, но я все время молюсь о других, дай им почувствовать величие Творца, наслаждение, хотя я не совсем понимаю, но я пытаюсь.
2: Я могу воспользоваться завистью, завидовать им, каббалистам, у которых молитвы о том, что я все еще не чувствую. Можно увеличить желание, чтобы у меня тоже появились такие желания. Хочу быть в молитве, как это делал Рабаш, как Рав. И как это делается в разных молитвах, которые мы читаем. И вот как раз из того, что я тоже это хочу. Молиться за отдачу и за правильное чистое намерение. Исходя из желания слиться с великими. Во мне тоже появляется начало молитвы, где я начинаю этого хотеть и даже немножко чувствовать.
0: Да, я не чувствую те состояния, о которых говорит каббалист, но я хочу достичь их, и это и есть молитва. Чтобы мы вместе достигли этих состояний, раскрыли их и были бы в Хисароне, в котором находятся каббалисты.
2: Да, мы много раз изучали, что нам нужно с чего-то начать. У нас есть пример ребенка, который играет. Он хочет быть большим. Он хочет быть в молитве и Хисароне. Поэтому он пробует, пытается. У нас есть молитва, предваряющая молитва. Мы знаем, что есть желание, какое-то чувство. Нужно хотеть, чтобы что-то произошло. Произносить это словами. Делать все, что возможно. Пробовать, насколько можно.
0: Я солидарен с этими словами Рава. Он говорит, если ты не умеешь, если умеешь, проси. Если не умеешь, проси, чтобы тебе дали возможность просить, как маленький ребенок. Если ты не знаешь, проси у Творца, чтобы помог тебе узнать, чтобы научил тебя. Как Рава говорил, две вещи. Первое — знать, что ты обращаешься к нет никого, кроме него. Все остальное проси.
2: И когда мы в десятке, то начинаем делать действия друг относительно друга, потому что так сказали каббалисты, и тогда мы видим, что все выяснения мы должны принять через связь с Творцом и молитву. И хисарон, который мы поднимаем из действий объединения, постепенно даст нам и желание, и ощущение. И что важно, чтобы мы включались, старались приближаться друг к другу, постепенно раскроются новые келим и чувственные, и общие молитвы к Творцу.
0: На первой части Раф объяснил, что молиться — это судить себя, оценивать себя, свои мысли, желания, с чем он может обратиться к Творцу, а с чем не может. И то, что человек может осознанно обращаться к Творцу, даже когда он знает, что это не искренняя молитва из сердца, но то, что он так обращается к Творцу, просит исправить себя, чтобы эта молитва поднялась действительно из сердца, чтобы он это почувствовал. И так он исправляется, исправляет свою молитву. Творец уже отвечает ему и дает ему и настоящих сторон из сердца.
2: Это как раз секрет взаимовключения товарищей. Если я обращаюсь в одиночку, то это неправильно. Ты начинаешь хотеть включиться, и через взаимовключение получаешь правильные хисароны от товарищей. И их молитвы, они более правильные. Тогда ты больше их получаешь, они тебя направляют правильнее на Творца.
3: Wow, what a beautiful workshop, friends. So great to be with you.
0: Прекрасный семинар, друзья. Давайте послушаем, что Рав говорит нам сейчас после этого семинара. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это во-первых. Еще раз, Рав говорит так. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так, но я должен осознавать это. Давайте сейчас перейдем к клипу, посмотрим, куда Рав направляет нас.
2: Если я чувствую товарищей, и если я хочу им помочь, в общем, помогая им, я хочу насладить Творца, тогда мне не нужно бояться. Я должен все время постоянно просить у Творца, помоги этому, помоги тому, и сделай это, и сделай то. Потому что таким образом мы его наслаждаем. У Творца нет хисаронов. У него есть только одна потребность — помочь творениям. И кроме этого у него нет ничего. И поэтому, сколько бы мы ни требовали, сколько ни просили у него, мы таким образом его наслаждаем, делаем ему как бы приятное ощущение. Все время нужно у него просить. И этим, по сути, вы сделаете ему одолжение, попросите у него, но просите так, чтобы он мог отдавать, то есть чтобы можно было обратиться к нему и просить, в то время, когда у вас есть желание отдавать. Так вот, желание отдавать — это то, что я прошу для товарищей. И тогда наверняка моя просьба будет чистой от эгоизма, и тогда он сможет ответить на эту просьбу. То есть я предоставляю работу, или Авудат Ашем. Я и он, мы становимся как партнеры. Я прошу его выполнить работу, и он ее выполняет, потому что в этом его сила, это его желание. Я таким образом реально его наслаждаю. Он наслаждается, когда получает такое обращение от творения.
3: Wow, what an amazing clip from our great Rav. Thank you. Okay, let's watch it again. I think it's worth watching over, so please.
0: Какие прекрасные слова. Давайте еще раз посмотрим это. Если я чувствую товарищей и хочу помочь им, по сути, помогая им, я хочу доставить наслаждение Творцу. Тогда мне нечего бояться, я должен просить все время у Творца, помоги этому, помоги тому, сделай то, потому что тем самым мы доставляем ему наслаждение. У Творца нет потребности, у него есть только одна потребность — помочь творению. Кроме этого, у него нет ничего. И поэтому, сколько бы мы ни требовали, просили у него, мы этим доставляем ему наслаждение, приятное ощущение. Все время просить у него, и сделать ему наслаждение, попросите у него, но попросите так, чтобы он мог отдавать. То есть к нему можно приблизиться и обратиться, попросить при условии, что у вас есть желание отдавать. Так вот, желание отдавать — это то, что я прошу для товарищей. И тогда наверняка моя просьба, она чиста от эгоизма, и тогда он может наполнить согласно моей просьбе, и я даю ему работу. Это и называется работой Творца. То есть мы, я и он, тем самым становимся партнерами. Я прошу у него сделать работу, а он выполняет работу, потому что это его сила, это его желание. И я доставляю этим ему буквально наслаждение. Он наслаждается, когда получает такое обращение от творения.
4: The second thing, a prayer cannot rise from me alone.
2: Второй момент. Молитва не может подняться от меня к Творцу, а должна подняться от всей группы, от всего кли.
4: The kli is the ten, and therefore I need to prepare myself.
2: Кли — это десятка. И поэтому, прежде всего, я должен подготовить себя в объединении с товарищами, чтобы это было как можно ближе к десяти. И наш общий хиссарон, насколько мы учимся, и в разговорах друг с другом, мы можем раскрыть, чего именно мы хотим, и чего мы хотим достичь, и насколько мы готовы поддерживать друг друга, и в какой мере поручительства мы находимся между собой. В соответствии с этим мы и обращаемся к Творцу. И тогда у нас есть надежда. Мы находимся в определенной уверенности, что Творец нам ответит.
4: Okay, so the second thing, a prayer cannot rise from me alone to the Creator.
0: Во-вторых, молитва не может подняться от меня к Творцу. Она должна подняться от всей группы, от всего кли. А кли — это десятка. И поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, чтобы это было как можно ближе к десяти. И наш общий хиссарон, насколько мы в учебе, в разговорах между нами можем раскрыть, чего именно мы хотим, к чему мы хотим прийти, и насколько готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства мы находимся между нами. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда у нас есть надежда. И мы находимся в определенной уверенности, что Творец ответит нам. Давайте сейчас выясним то, что мы учили. Активный семинар, и мы выясняем вопрос, как нам подготовить себя к тому, чтобы раскрыть общий хиссарон. Как нам подготовить себя к тому, чтобы раскрыть общий хиссарон?
2: Рассказывай так, я прежде всего должен подготовить себя к объединению с товарищами. И наш общий хиссарон, насколько мы учимся, насколько мы разговариваем друг с другом, мы сможем раскрыть, чего мы на самом деле хотим, к чему мы хотим прийти, и насколько мы готовы поддерживать друг друга. Все должно быть вокруг объединения между нами. Должны сфокусироваться в том, что это наш хиссарон, наше желание. И только с его помощью мы можем насладить Творца. Чем больше будем на нем фокусироваться, не позволяя другим хисаронам ухватить центральную точку, которая как раз на точке разбиения, которую мы хотим исправить, то тогда мы сможем выстроить правильный хисарон.
0: Да, мы подготовим себя во взаимовключении между нами, человек да поможет ближнему, и попросим Творца, чтобы он дал нам общий хисарон.
2: Главное все время взаимовключаться в товарищей, в их хисароны, в их точки встреч, в сердце, которые стремятся к Творцу, и вместе искать общий хисарон. Просить Творца, чтобы дал нам общий хисарон, все время быть в поиске, прояснять, уточнять. И так мы все ближе приблизимся к этому.
0: Общий хисарон — это не что-то постоянное, чтобы не изменялось. Все время чувствуется другой хисарон, и поэтому нужно ухватить и не отпускать. Это как бульдог, который не отпускает. Не успокаиваться, какой хисарон с Творцом, и нужно все время быть в этом диалоге. И все, что приходит, это молитва, это выяснение, все время оставаться с этим вопросом.
2: Да, мы разговариваем, проводим семинары. Все действия, которые мы делали за эти два дня, мы можем видеть, как постепенно общий хисарон раскрывается из самой работы в десятке, из того, что мы находимся вместе, в учебе, свет на нас действует и продвигает. Вся наша работа в десятке помогает нам раскрыть общий хисарон.
0: Я думаю, что и об общем хисароне мы должны просить Творца, потому что мы можем включаться в каждого товарища, слушать, стараться почувствовать его хисарон. Вопрос, как мы все соединяем вместе, каким образом? Мы говорили на конгрессе, что это должно быть одно общее предложение, или должно быть одно общее ощущение, то есть не совсем понятно. И соединить все хисароны в один большой хисарон. И как товарищи говорили, я думаю, что здесь нужна помощь Творца, обратиться к Нему и попросить у Него общего ощущения все-таки. Ведь хисарон — это ощущение в сердце. И после вот этого взаимовключения попросить Творца, чтобы дал нам новое ощущение.
2: Не помню, не так давно говорил о том, что все, что ты хочешь себе, все самое красивое, что ты представляешь, попроси для других. А чего мы хотим? Хотим раскрыть Творца, быть дающими, наслаждать Его, почувствовать как можно больше величия Творца. Так вот, все это я прошу для товарищей. У них есть такой хисарон. И даже если это раскрыто больше или меньше, я знаю, что это правильный хисарон. И я желаю товарищам постоянно. Такое направление у нас должно быть. И тогда, кроме этого, не нужно, чтобы товарищи только чувствовали, что нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро, чтобы поднялись над материальной жизнью и были только в такого вида хисаронах.
5: כן, אנחנו צריכים גם לרצות את זה, צריכים לרצות...
0: Мы должны желать это.
5: לרצות להיות יחד עם החברים.
0: Быть вместе с товарищами.
5: בחיסרון אחד.
0: В одном желании, в одном хисароне.
5: Хисарон הזה מתגלה בורא.
0: И чтобы в этом хисароне раскрылся Творец.
5: Это
0: состояние, к нему мы должны стремиться, и об этом мы должны просить.
2: Мы как раз в эти дни занимаемся этим. Просим друг за друга, объединяемся друг с другом, включаемся друг в друга, чтобы было место Творцу. Раскрыть нам и исправить общий хиссарон, который мы можем почувствовать. Попробуем все время искать через десятку в обращении к Творцу правильный хиссарон и молиться о нем.
6: Thank you, friends, for this amazing workshop. So much emotion.
0: Большое спасибо за прекрасный семинар. Так много чувств, так много работы. Это все десятки. Прежде чем мы перейдем к клипу Рава, давайте вместе подумаем, как наши учителя дают нам истинные основы нашей работы. И только через связь между нами мы можем приблизиться к Творцу. Только связь между нами приблизит нас к Творцу. Клип.
2: Главное в возвышении души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. В этом их совершенство, когда они вновь возвращаются к тому же виду, в той же форме, как это было до греха Адама Ришона, к одной душе. Потому что тогда они поднимаются в святость, к взаимной отдаче и к Творцу. В той мере, в которой они соединяются, так они наслаждают Творца. Ведь святость едина. Творец — это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в группе, в обществе, а не в одиночестве. То есть если человек не соединяется с другими, то он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, направлению к Творцу. Нет. Лишь в той мере, в которой он соединен с товарищами, в этой мере он сближается с Творцом. Вот можно так это измерить. Чтобы не был каждый сам по себе, ибо это противоположно святости.
6: Yes, friends. We need to create a common cry.
2: Да, говорим, мы хотим прийти к общему крику. Мы соединяемся как один в наших десятках. И сейчас мы как один человек с одним сердцем, и это сердце попросим от Творца в молитве многих, чтобы быть один и навсегда.
4: Клип.
2: Нужно захотеть всем вместе обратиться к Творцу в одном крике, в одном хиссароне, как один человек с одним сердцем, и потребовать у него исправить наше общее сердце, наше совместное желание. И сформировать в нашем сердце так, чтобы он захотел наполнить наше сердце, чтобы соединил наши сердца и наполнил наше сердце как одно единое. Мы постоянно должны об этом думать до тех пор, пока это желание еще и еще не обретет какой-то образ, обретет ощущение, будет чувствоваться в нас как нечто более практическое, реальное, уже существующее, как что-то, что имеет место в реальности. И тогда мы начнем еще и раскрывать вместе с этим желанием и Творца, который формирует это желание, даже если это желание неисправленное, и то, насколько оно оторвано от нашего эго, и как оно будет исправлено. И все это мы начнем чувствовать как происходящее в нашем общем сердце между нами, не в каждом взятом отдельно, а во всех вместе. Мы почувствуем, что мы вновь часть одной системы, которая называется Адам Ришон. Это что очень особенное, как бы находящееся вне нашего эго и принадлежащее всем. И все это очень внутреннее. Нужно обращать на это внимание, еще и еще требовать, чтобы мы это почувствовали. И так мы начинаем продираться во внутреннюю часть реальности. И тогда мы раскроем. Это внутреннюю часть, потому что там и только там находится Творец. Он, по сути, оторван, отделен от всего творения, то, что называется вне творения. Там мы раскроем себя вместе с Ним. И все это нам предстоит. И все это очень близко и доступно. Мы должны это не оставлять после Конгресса. Во-первых, у нас есть еще время, мы будем продолжать, и главное не оставлять. И после Конгресса мы все время будем продвигаться все больше и больше.
7: Wow, friends, what a clip, eh? Rav is saying there that
0: какой клип.
7: By praying we can really begin to break through the.
0: Рав говорит, что благодаря тому, что мы молимся, мы можем прорваться в эту внутреннюю реальность. И у нас есть сейчас уникальная возможность, когда вся десятка собралась вместе, каждый в своем, после нескольких дней общего усилия, раскрыть единое кли, единое желание. И еще то, что мы видели сейчас в клипе, Рав говорит, что это очень практический путь, это очень, это практическая каббала, то, что мы делаем. Мы хотели бы сейчас, чтобы все обсудили вопрос на семинаре, а потом у нас будет общее, будем делиться впечатлениями, потому что мы хотим ощутить объединение, которое возникает из ваших групп, из ваших десяток. Сейчас мы выйдем на активный семинар, а потом мы захотим услышать молитву, которую вы построите вместе во время этого семинара. А семинар — это реализация того, о чем говорил Рав в этом клипе. Итак, четвертый активный семинар. Давайте обратимся к Творцу и попросим Его, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Еще раз. Вопрос на обсуждение. Давайте обратимся к Творцу и попросим Его, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Десятка, которая закончила, ставит знак вопроса, чтобы поделиться со всеми.
2: Обратимся к Творцу и попросим, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Дорогой любимый Творец, дай нам почувствовать это желание, почувствовать хисарон к Тебе, дай почувствовать хисарон к объединению, очисть просьбу каждого из товарищей в десятке. Дай нам быть как один человек в одном сердце.
0: Чтобы приблизил нас каждого из своих мыслей, желаний к одному общему чувству.
2: Сейчас поработали на конгрессе, мы старались объединиться, взаимовключиться. Сейчас просим Творца, чтобы Он соединил все эти хисароны и все усилия в общую молитву.
0: Дай моим товарищам как можно больше Твоего величия, чтобы они ощущали все время, что только Ты действуешь во всей реальности, и каждую секунду даешь самое лучшее, что может быть, чтобы обратились к Тебе. И этим доставили наслаждение Творцу.
5: Мы
2: хотим быть с правильным хисароном и правильной молитвой и в правильном месте в системе. И мы просим Тебя, чтобы дал нам это кли.
0: Мы очень хотим почувствовать общий хисарон. Мы хотим почувствовать Тебя между нами. Мы хотим, чтобы эта связь, которую мы хотим построить, чтобы она была духовной, внутренней, чтобы держала всех товарищей и поднимала наверх, и чтобы это была вечная связь, которая не будет просто какой-то пустой, а чтобы она сопровождала нас до полного исправления.
2: Дорогой любимый Творец, дай нам почувствовать и включить все, что хотят товарищи. Дай мне возможность отменить свое мнение, чтобы стать клей для просьб товарищей.
0: Насколько мы стараемся объединиться, мы видим, что состояние все более тонкие, и наша чувствительность, она усиливается, и наши усилия в объединении, они дают общее ощущение. Рав сказал в клипе, что мы хотим, чтобы Творец хочет, чтобы мы объединили наши сердца и наполнили их как одно сердце. Мы хотим обратиться к Нему как к силе исправления. И мы хотим раскрыть неисправность, то расстояние, которое мы хотим преодолеть и приблизиться к Нему.
7: Мы
2: уже сотни, даже тысячи раз молились, проговаривая искусственные молитвы. Сейчас просим, чтобы почувствовать это в сердце, почувствовать общий хисарон в сердце, чтобы он, это не было в отрыве от нас, чтобы это было частью нас, чтобы десятка была в сердце, в обращении к Творцу.
0: Дай нам как можно больше включиться друг в друга, правильно обратиться к Тебе, чтобы мы видели достоинство товарищей, а не их недостатки, как написано в молитве Элимелеха, чтобы мы почувствовали, что каждый товарищ избран, и что мы близки к Тебе, и что товарищи, ты как герои, которые все время преодолевают свое эго, чтобы мы ощущали это все больше, включались в каждого, и чтобы каждому удалось почувствовать себя самым маленьким во всем мировом кли из всех товарищей. И тогда действительно мы получим Твое величие.
2: Дай нам возможность молиться к Тебе. Как сказано, хорошо, чтобы молился каждый целый день. И чтобы мы преуспели подняться на волну молитв и хиссаронов, чтобы абсолютно совсем обращались к Тебе. И чтобы мы не думали, что мы можем что-то сделать собственными силами, а чувствовали, что мы нуждаемся в Твоей помощи.
0: Помоги нам просить для товарищей.
7: Okay, friends, amazing, amazing prayers. How about?
2: Друзья, это просто здорово, великолепно. Давайте сейчас послушаем несколько молитв, чтобы включиться в общий хиссарон десяток. Пожалуйста, ставьте знаки вопросов. И давайте послушаем наш общий хиссарон. Все, кто могут, пожалуйста, поднимайте знаки вопросов.
8: Dearest Creator, help us to feel all the hearts as one.
0: Дорогой Творец, помоги нам почувствовать все сердца как одно, соедини нас, чтобы быть как один человек с одним сердцем. Укрепи нас, чтобы мы стали как один человек с одним сердцем. Раскрой сердца товарищей. Будь тем клеем, который склеивает нас. Мы благодарны Тебе и просим, чтобы Ты наполнил клей Своим светом, чтобы мы могли быть как один человек с одним сердцем.
9: Давай. Прошу Творца не оставлять нас быть в постоянной молитве. Мы вложились по своим возможностям. Просим Тебя прийти к нам. Помоги, Творец, быть в одном общем сердце. Дай нам желание заботиться о товарище, хиссарон любви и страх желаний товарища.
10: Лихай!
11: Please, Creator, we stand here ready. We're prepared.
2: Творец, пожалуйста, мы стоим здесь готовые. У нас нет правильных слов, но у нас есть колоссальное желание и просьба, одна единственная. Пожалуйста, дай нам хиссарон, дай нам силы идти по этому пути вместе, как один.
12: Que el Boré se rife y que precisamente permita que haya las condiciones necesarias para que podamos avanzar juntos, que haya ese deseo en común, que toda la decena esté presente, esté junta y que lleguemos al siguiente estado juntos. Eso.
0: Мы хотим этот общий хиссарон всей десятки.
13: Thank you, friends. Dear Creator, we thank you for enhancing our connection through this.
2: Спасибо, Хаврим. Дорогой Творец, мы благодарим Тебя за то, что увеличил объединение между нами с помощью этого Конгресса, и то, что каждому из товарищей взращиваешь хиссарон насладить Тебя. Выстрои такое объединение, чтобы он был настолько сильный, чтобы мы были объединены в одном сердце, и увеличивать Твою важность. Прояви себя в общей точке нашего сердца. Спасибо за то, что Ты сблизил каждого из товарищей и всех вместе нас к Тебе. Раскрою свой дух между нами, чтобы мы смогли стать клей для всей группы и всего человечества.

0: Любимый Творец, благодарим за эту возможность ощущать наше единое сердце. Просим, помести себя в это наше общее сердце.
1: はい、日本の国からの質問になります。質問じゃない、祈り。祈りについて。
2: Hello, friends. May the Creator bring our friends to greater unity during the lessons. May He increase.
3: Пусть Творец приведет наших товарищей к еще большему объединению, чтобы усилили свое стремление к радиотдаче, чтобы подняли свои частные желания, и чтобы мы обратились к объединению между нами, чтобы мы поднялись и попросили желание Творца, чтобы Он наставил нас, и чтобы посторонние мысли не мешали нашему объединению, чтобы все прегрешения мы смогли покрыть любовью. Бахаим.
4: Creator, we are grateful for the ability to ask you to give us pleasure.
5: Творец, благодарим Тебя за возможность просить у Тебя, передать Тебе наше объединение. Мы дай нам выполнить свою половину работы, чтобы почувствовать важность цели как более важную, чем когда-либо, чтобы была постоянная забота о Тебе, чтобы мы никогда не забывали Тебя просить. Пожалуйста, пожалуйста, соединяй нас.
3: Великий Творец, мы все просим Тебя большое желание раскрыть Тебя, и в течение всего дня и каждый день мы хотим быть в этом, потому что это самая важная цель нашей жизни — прийти к подобию Тебе свойством отдачи и любви Твоим, чтобы раскрыть Тебя и доставить Тебе наслаждение в единстве между нами. Так, чтобы все силы и все свойства, мешающие нам достичь цели творения, чтобы Ты обратил силы отторжения между нами в свойство любви. Ты обязан помочь нам сейчас. Мы хотим приблизиться и сделать эту работу для Тебя.
6: And please, please, please connect us. What beautiful.
5: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, объедини наши сердца. Какие замечательные молитвы мы сейчас услышали. И это только небольшая часть. 850 десяток были в общей молитве одновременно по всему миру. 850 горящих, светящихся разных частей мира. Все для того, чтобы мы могли передать единство в мир. Лекарства, Рава, каббалистов, товарищи. Все просто великолепные, все сильные. Так мы соединили все кли в одну молитву. Творец доволен нами, и мы наверняка увидим изменения. И сейчас мы перейдем. Следующий урок —

0: Good morning, Bnei Baruch.
1: What
0: an event.
1: Доброе утро, Бней Барух. Какой дух, какой конгресс.
0: The topic of we should pray all day long.
1: Нам предстоит очень важный урок, а тема наша — это молиться целый день.
0: Take a moment and think about all the states that we've been through so far and connect them.
1: И мы сейчас хотим на секунду остановиться и подумать о всех состояниях, которые мы прошли до сих пор, и соединить их с теми словами, которые мы должны услышать от Рабаша, Бааль Сулама. У нас будет подготовка в молчании, в которой каждый из нас поделится всеми этими впечатлениями. И в конце этого урока мы выстроим молитву. Так, давайте подготовимся вместе. Подготовка, затем мы прослушаем урок в записи от февраля 21 года, молитва многих, и после того, как мы посмотрим его, мы вместе посидим и глубже нырнем в тему урока, глубже погрузимся в тему урока. Давайте вместе послушаем.
2: Article Purpose of Society 1.
3: Рабаш, статья цель группы 1. Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе «И вы, овцы мои, овцы пасы мои, вы есть человек, вы называетесь человеком».
4: Рабаш, what are the times of prayer and gratitude in the work?
1: Рабаш, из статьи «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздавать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца. Еще раз сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен устраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца.

0: Excerpt number 3, Bala Sulam. One's future depends and is tied to gratitude.
1: Отрывок номер 3, Бала Сулам. Благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяется чувство, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, «И за то, что ты сделаешь со мной в будущем».

0: же может с уверенностью сказать, и он говорит, и за то, что ты сделаешь со мной в будущем.
1: Silent workshop. Let's enter the lesson with the intention to reveal the Shekhinah between us.
2: Войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.
1: Let's enter the lesson with the
2: intention to reveal the Shekhinah between us.

0: Раф Лайтман, пожалуйста.
1: Да, молитва многих. Мы уже учили много и говорили, слышали, насколько все, что мы постигаем, все, что можно постичь в духовном, можно постичь только силой молитвы. То есть, когда мы обращаемся к Творцу, и насколько мы можем раскрыть скрытое в нашем сердце, то, что находится в самых внутренних частях нашего сердца, насколько мы понимаем, чувствуем, Творец чувствует, что находится в сердце каждого, и он также принимает в расчет, насколько мы чувствуем наше сердце, и насколько мы вследствие этого поднимаем хисароны к нему, просьбы. Молитвы. И молитвой называется от слова «осудить себя», «литпалель». Когда человек судит себя, он хочет раскрыть себя. И когда он раскрывает себя, он видит, сколько у него есть правильных вещей, сколько нет. С какими желаниями, мыслями он может обратиться к Творцу, а с какими еще не может. Это с одной стороны. Есть здесь много подготовок и много ограничений. Как мы можем подготовить себя к молитве? Потому что мне некого обманывать в молитве, но даже если я хочу сказать что-то, что это не я чувствую так, я должен понять и почувствовать, что я поднимаю молитву, что это не совсем еще моя молитва, но я бы хотел, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это первое. Второе, что молитва не может подниматься от меня к Творцу, но она должна подняться от всей группы, от всего кли. Кри — это

0: десятка. И поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами. И это будет как можно ближе к постижению. И наш общий хисарон, насколько мы в учебе и в обсуждении между нами можем раскрыть, что мы в точности хотим, к чему мы должны прийти, насколько мы можем готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства между собой мы находимся. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда есть у нас надежда, мы находимся в уверенности определенной, что Творец, Он ответит нам. Конечно же, каждая молитва, с которой человек обращается к Творцу и даже не знает, что обращается к Творцу, и вообще каждый человек, даже который не занимается наукой Каббала, в любом случае есть у него в этом реакция со стороны Творца, но желательная реакция, которая продвинет нас в точности в том направлении, куда нам нужно продвигаться, а не то, что мы сейчас начнем изучать, пока что выстроить эти вещи, молитвы, связь между нами и так далее. Но мы напрямую обращаемся к Творцу и получаем от Него в соответствии с подъемом ман и нисхождением мад, как мы изучаем в науке Каббала, так здесь уже все зависит от того, насколько мы готовим себя к обращению к Творцу, к молитве, насколько мы молимся. Молимся — это называется, молиться называется судить себя. И вследствие того, что мы проверяем себя, судим себя, в соответствии с этим мы поднимаем нашу просьбу общую от десятки к Творцу. И тогда, конечно же, мы в этом можем быть уверенными, что получим ответ. Ответ может быть, когда он уже открыт, понятен нам, или пока еще нет. Но в любом случае, всегда в соответствии с нашей просьбой к Творцу есть реакция с его стороны. Даже если мы не знаем, как поднять просьбу и что с этим делать. Поэтому нужно видеть, если мы с группой более-менее, не должно быть 10, даже 5, 6, 7 человек, если мы уже находимся более-менее в такой группе, и в соответствии с тем, что мы изучаем, стараемся сформировать наше обращение к Творцу, то, конечно же, мы постепенно начнем чувствовать, насколько мы поднимаем наш общий хисарон и насколько и как мы получаем ответ на подъем нашего хисарона, на подъем ман. И так мы начинаем приходить к состоянию, когда есть у нас диалог с Творцом, с высшей силой. И это то, что каждый должен беспокоиться, чтобы было у него через десятку возможность обратиться к Творцу. Итак, каждая десятка должна заботиться о том, чтобы она собрала своих товарищей и таким образом организовала обращение к Творцу. И также начинает стараться чувствовать ответ от Творца. И начинать уже с маном и маадом, то, что мы изучаем. Нет, у нас больше. Это вся наука Каббала — подняться к состоянию, когда мы можем обратиться с хисароном к Творцу и прийти к состоянию, когда мы можем распознать, понять ответ Творца, пока мы не начинаем раскрывать высшую силу, которая раскрывается между нами, перед нами. И так мы уже начинаем работать с ним то, что называется в раскрытии лика. Будем надеяться, что мы этого удостоимся и быстро. Но в любом случае мы пока еще должны научиться тому, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, да? И наше обращение к Творцу — это то, что отвечает нам на все проблемы, на все вопросы. И только этим мы должны заниматься, как написано. Дай Бог, чтобы молился весь день. И благодаря этому мы воздвигаем систему Адам, нашу систему, которая становится все более подобной Творцу. Как Адам, от слова Адам, подобный Творцу. Домы. Поэтому молитва многих — это, по сути дела, все, что нам нужно выполнить, сформировать, и в этом продвигаться все время, пока мы не придем к полному раскрытию Творца внутри кли, которое тоже будет полным. Перейдем к отрывкам, которые нам предстоит прочитать. Постараемся войти все более внутрь в каждом отрывке. Мы уже проходили их и слышали не раз. Но главное, что мы на самом деле увидим, как мы можем пользоваться ими каждый раз во все более внутреннем виде. Видим в каждом предложении еще несколько деталей, которые важны нам для связи между нами и с Творцом. И так будем продвигаться. Если есть вопросы о том, что я говорил, пожалуйста. Желательно о том, что я говорил, а не другие. Нет, есть. Хорошо. Москва 7.
1: Рав, что значит судить себя из центра десятки? Я себя должен осудить?
0: Да, конечно. Молиться — это прежде всего, когда я сужу себя, насколько я нахожусь в объединении с десяткой, насколько я готовлю себя к соединению с товарищами, и с помощью этого я строю сеть связи между нами, когда между нами в этой сети связи я поднимаю хисарон к раскрытию Творца, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы отдавать ему. И это наша работа. И тогда мы раскроем в ответ от него его отношение к нам, отношение объединения, любви, которые он посылает, чтобы выстроить нам, чтобы доставить нам наслаждение. И так я своему любимому, а любимый мой мне, так мы начинаем связываться между собой, десятка и Творец, и продвигаться. Хорошо.
1: Я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале, что нельзя как бы обманывать, некого обманывать в молитве. И вот тут тоже вопрос есть. То есть получается, что хисарон, он как бы, он еще не истинный, он еще, но нет еще у меня этого хисарона. И я, получается, как бы обманываю, если
0: Я не хочу ничего скрывать от Творца, наоборот. Это глупость, если я буду делать такие игры. Но я хочу быть перед ним открытым, на самом деле, когда я, насколько я хочу, насколько не хочу, насколько я понимаю, насколько я не понимаю, я все раскрываю перед ним. Все раскрываю перед ним. И тогда с помощью такого раскрытия сердца моего по отношению к Нему. Я привожу себя к состоянию, когда я хочу, чтобы Он выстроил мне мое сердце, выстроил мозг, как мысль, так и ощущение, и я вследствие этого уже буду продвигаться. Но то, что молитва называется, действие молитвы называется лейт-палель, молиться, то есть судить себя, это значит, что я проверяю себя, насколько я нахожусь напрямую в обращении к Творцу, и поэтому я раскрываю Ему все, что есть у меня, и Он, конечно же, видит на всю глубину все, что есть в моем желании, потому что Он формирует его. И тогда я прошу Его, чтобы Он исправил мое желание и сделал из меня то, что нужно. Я нахожусь перед Ним как больной на операционном столе, и весь он находится во власти Творца. Так это.
2: Нью-Йорк 2.
3: Вопрос десятки.
2: Repeat, please.
0: Повтори, пожалуйста.
4: Can the prayer that we have in our heart, for the ten, be turned into a prayer?
3: Молитва, from the ten, которая есть у нас в сердце.
4: Instead of it being from the person to be from the center of the ten.
3: Может выйти из центра десятка, а не из сердца человека?
0: Я не понимаю твоего перевода. Переводи как следует.
3: Я слышу сам себя, поэтому так получается.
0: Я могу получить нормальный перевод?
3: Я задам вопрос. Может ли молитва, которая у нас есть в сердце, выходить из центра десятка, а не из сердца человека?
0: Да, человек может молиться, обращаясь к Творцу, также и через центр десятки. И это более эффективно. Но также, когда он находится в десятке и поднимает свою молитву напрямую к Творцу, не через десятку, это тоже в конечном счете итог его включения в десятку, это тоже работает. Главное, что я не хочу вам ставить таких условий, чтобы вы не молились. Как можно больше обращайтесь к Творцу с молитвами, с просьбами, со всем, что у вас есть в сердце. Но, конечно же, желательно включить вот эту десятку. Вы не обязаны говорить об этом и путать так каждый раз товарищей, но в любом случае в связи между вами, чтобы вам было понятно из чтения статей, из обсуждений, что вы должны поднять в целом общее желание Хисарон. Хорошо. Италия 4.
5: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borè ascolta dal centro della
3: Десятки? Каков правильный хисарон и молитва, которую Творец слышит из центра десятки?
0: Это только молитва по объединению. По объединению между нами и объединению с Ним. Когда мы затем увидим, что это то же самое, но прежде должно быть, конечно же, забота о нашем объединении. Иначе нам нечего будет подниматься к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой внутри нее. Латинская Америка 1.
3: Здравствуйте, Раф. Это молитва многих. Как она создается? Как я могу собрать хисароны и молитвы товарищей в единое целое?
0: То, что я в конечном счете из моего включения в десятку поднимаю хисарон, Нам не нужно говорить о том, что сейчас я молюсь. Это тоже возможно, но не обязательно, потому что в общем и целом мы включаемся друг в друга. И если мы находимся каждый день на связи между собой во время урока и немного после урока, и в течение дня, когда мы еще два раза встречаемся, это уже дает каждому взаимовключение с его окружением, с его десяткой. И тогда достаточно, чтобы каждый поднимал свою просьбу из десятки, через центр десятки. Как результат обсуждения между нами. И так мы связываемся с Творцом, пробуждаем Его и обязываем Его раскрыть наши сердца. Понятно? Хорошо. Нет, у нас раньше было Тбилиси.
6: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования в себе и огромный стыд перед Творцом. Вот без слов это ощущение молитвы или нет? Вот хочется вырваться.
0: Да, да. Даже если ты не проговариваешь это в словах, но только чувствуешь в сердце. Молитва называется «работа в сердце». Так это уже то, что ощущается у Творца, и тебе не нужны слова, и правильно их выстраивать, и писать из этого целую книгу твоих молитв. Нет, достаточно это чувствовать каждый раз в сердце, насколько ты через объединение в группе хочешь достичь объединения с Творцом. Для того, чтобы доставить ему этим наслаждение. Это должно быть как можно короче, как написано, чтобы не было у тебя чужого Бога. Ладно. У нас есть женщины Польши.
7: Молитва из центра десятки. Всегда ли она бывает услышана Творцом? Если да, то как это понять?
0: Да, Творец слышит только хисарон, который выходит как итог включения человека в его десятку. Все. Пока что в простом виде. Я включился в десятку. Я нахожусь с ними. Я все время встречаюсь с ними. Мы говорим. Мы перемешиваемся в желаниях, мыслях. Достаточно мне вследствие этого поднять хисарон. Да? Без всяких там разглагольствований, без всяких проблем. Достаточно это сделать так? Хорошо? Хорошо. Женщины, Питер, 4.
8: Все помочь друг другу произвести более точные выяснения единой предваряющей просьбы, хотя бы на минимальном уровне, соответствующие свойству бины.
0: Конечно же, мы должны прийти к свойствам бины. Это то, что нам предстоит. Придем к этому. Женщина Питер 5.
9: Тут есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что как-то невозможно добраться до этого центра десятки. И непонятно тогда, как от него молиться. Ну, чтобы это не было никаким воображением, а чтобы было вот реальным действием.
0: Вы говорите прежде всего между собой. Если вы говорите между собой, насколько это возможно, включиться друг с другом, согласиться друг с другом, насколько должно быть обращение к Творцу из объединения между вами, вследствие этого, с этим ощущением, вы уже начнете обращаться к Творцу. Вот и все. Каждое. Этого пока что достаточно. Затем мы научимся, как это делать в состояниях более сложных.
2: Барур.
0: Понятно.
2: Турки тун.
0: Турция 2.
10: This question is from a friend in Artan. How can we reach a state where we could pray from the depths?
3: Вопрос подруги из десятки. Как прийти к состоянию, когда мы молимся из глубины сердца, чтобы Творец ответил? Спасибо.
0: Мы как раз об этом и говорим, что нужно прежде всего находиться на связи в десятке между нами, когда мы более-менее чувствуем, мы понимаем, в каком внутреннем духовном состоянии мы находимся, что называется нашей целью, с помощью чего мы продвигаемся к цели, как мы видим себя в достижении цели через объединение между нами, как мы раскрываем Творца в объединении между нами. После того, как все эти вещи, они нам понятны, мы начинаем просить Творца, чтобы сделал из нас первое объединение на нашем пути. Вот и все. Турция 2.
11: Dear Rav, thank you. A question from ten.
3: Дорогой Фрас, Рав, спасибо. Вопрос от десятки. Мы чувствуем отчаяние. Мы хотим создать цельную молитву в десятке. Вскричать, чтобы быть единой душой в десятке.
0: Это все проясняется в то время, когда вы объединены между собой и говорите об этом. Вы можете каждый раз между собой связываться не только во время урока, когда вы связываетесь сюда, а между собой вы должны находиться на связи и обсуждать все эти вопросы, находить ответы из источников, то, что написано об этом, и в каком месте, в каком состоянии вы находитесь. И тогда вам станет понятнее, как вы обращаетесь к Творцу, кто такой Творец, и как можно понять, что Он вам отвечает.
2: Барур.
0: Понятно. Москва, 6.
12: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что показалось так, что как будто цель — это Творец. И десятка как бы стала как средством. То есть она как бы на второй план ушла. Вот как сделать так, чтобы... И выглядит так, как будто все зависит от меня. Как сделать так, чтобы соединить все в одно?
2: Они лохошевши за Ившар Бенетайм.
0: Я не думаю, что это пока что возможно. Вопрос правильный. Один раз я важен, другой раз важна десятка, в третий раз важен Творец. Все эти три точки в целом называются Исраэль. Это человек, который стремится напрямую к Творцу. Тора, Орайта, это называется сила, которая раскрывается внутри десятки, а Кудшибриху — это Творец. И каждый раз мы обращаем внимание на одну из трех этих точек. И из этой точки, или один раз это человек, другой раз это десятка, третий раз — Творец, мы начинаем видеть реальность, пока мы не приходим к состоянию, в конечном счете, не сейчас, но в конце исправлений, что три эти точки, они становятся как одна. И это конец исправления. Понятно, да? Отлично. Сейчас у нас остался только Питер, один женщина. Женщины Питер 1.
13: Пожалуйста, если десятка подняла правильную молитву из центра своей десятки, как она слышит или получает мад в ответ на эту молитву?
2: Им асирия мала.
0: Если десятка поднимает ман к Творцу, и это на самом деле ман, хисарон, потребность, Так в этом хисароне она чувствует ответ, реакцию Творца по отношению к ней. И нет здесь никакой проблемы. Все зависит только от мана, от подъема мана. И все. Хорошо. Турция, два женщины.
14: This upper root in the center of ten, is this the place where the creator feel?
3: Из центра. Просит еще раз повторить вопрос.
0: Повтори, пожалуйста.
3: Подруга спрашивает. Высший путь из центра десятки. Это место, где Творец ощущается?
0: Да, мы раскрываем Творца в центре десятки. Да.
2: Киев
0: один. Ладно, Киев один.
15: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим, ну или должны прийти к первому такому объединению, да, с Творцом. Вот что это за состояние, к которому мы можем сейчас прийти на Конгрессе?
0: Когда мы на самом деле почувствуем, что группа, скажем, моя, которая находится в состоянии, когда все мы понимаем всех в их желании к Творцу, когда все готовы поддерживать друг друга, быть как один человек с одним сердцем буквально, потому что понимают, что невозможно достичь высшую силу и доставлять ему наслаждение, но только вследствие того, что мы соединены так, когда нет разницы между нами. Так разницу между нами мы не можем перескочить или вычеркнуть, как-то сократить. Но мы хотим, чтобы это произошло. И этот хисарон мы поднимаем к Творцу, потому что тогда мы становимся как один. Ну, в чем-то, по крайней мере, насколько мы можем представить это себе. И тогда мы просим у Творца сделать из нас, из всех одно желание. И в этом желании он может раскрыть себя и наслаждаться нами, потому что свет, как светом, который наполняет кли.
2: Влад.
0: Влад. Хорошо, ладно. Молчит?
3: Там что-то заткнулся интернет.
0: Да, я вижу, завис. Ладно, в таком случае перейдем к Хорватии.
16: A question from Ten. Right now, when we feel inspired by friends in the Ten and the whole.
3: В данный момент, когда мы получаем помощь от товарищей, от всего кли, мы начинаем поворачиваться друг к другу, и все кажется в порядке. Но вопрос, как сейчас можно правильно судить себя, чтобы мы подняли эту молитву и включили туда Творца?
0: Мы все время находимся в этой работе. Это такая работа, как учил тот, кто учил с нами. Вы помните, мы учили учеников Рамхаля. Они все время находились в молитве. Дежурство вокруг круглосуточно. И написано, дай Бог, чтобы молился весь день. Я не могу молиться 24 часа, но если я нахожусь с другими учениками, то есть со своими товарищами, так мы даже так можем организовать. Я не говорю, что это нужно делать, но когда мы можем таким образом организовать нашу молитву, обращение к Творцу, когда каждый раз мы хотим все, находим все больше и больше хисаронов, и с этим обращаемся к Творцу, потому что ясно, что только Творец исправляет все буквально. Мы ни в коем случае не можем ничего исправить, только в обращении к Творцу. Поэтому мы все время ищем, как еще мы можем быть объединены и не убегаем от этого, и даже для того, чтобы не уходить от молитвы, мы должны просить у него молиться, и так мы приходим к этому. Если мы видим, что это, по сути дела, состояние, когда мы все время требуем от него, и только тогда мы приходим к тому, что Творец раскрывается, выстраивает нам кли, и раскрывается в исправленном кли, которое он исправил, тогда это хорошее состояние. Так мы должны это делать. Хорошо? Отлично. А сейчас мы переходим к женщинам Италия 1. Женщина Италия 1.
17: Salve Rav. Come superare la ragione quando chiediamo?
3: Здравствуйте, Рав. Как одолеть высшее знание, когда мы в молитве? Как одолеть свое знание, когда мы в молитве?
0: Как преодолеть знание, когда мы в молитве? Только когда я включаюсь в хисарон и товарищи, все. И тогда вместе с ними я поднимаю мою просьбу к Творцу. Когда я молюсь за них, а не за себя, это уже выше моего знания. Понятно, отлично. Италия LC1.
18: Salve Rav, salve Kli Mondiale.
3: Здравствуйте, Рав, здравствуйте, мировое Кли. Мы новая десятка, мы хотим поблагодарить наших инструкторов, которые ввели нас в эту замечательную семью. Вопрос. Почему, когда мы молимся в одиночку, то это противоположно святости?
0: Потому что ты молишься за себя. Постарайся молиться за то, что хочет твоя десятка, а не ты. Тогда вследствие этого выходит, что ты как Малхут, а девять твоих товарищей — это девять первых сферот. И тогда ты благодаря этому уже начинаешь формировать парцуф. Поэтому каждый молящийся за товарища удостаивается первым. Когда я молюсь за то, что хочет товарищ, но получается, что благодаря этому я как раз получаю ответ. Голландия 1.
3: Здравствуйте, дорогой Раф. Вы рассказали, что молитва — это все еще не моя молитва, но я хочу, чтобы она была моей молитвой. Так что это за процесс, когда это не моя молитва? Можете ли вы объяснить этот процесс?
0: Моя молитва — это то, что я получаю хисароны от всех живущих в мире, от каждого буквально, соединяю их вместе и поднимаю эти молитвы к Творцу и прошу на них исправления. Это называется моей молитвой, потому что я тогда становлюсь Малхут, самая нижняя основная точка по отношению ко всем душам. Это моя истинная молитва. Бишкек.
19: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм. Вообще есть надежда, что мы его можем победить? И что еще нужно сделать, и в каком направлении двигаться, чтобы, ну, чтобы начать побеждать его?
0: Ты что, с неба у нас свалился? Скажи мне. Ты не слышал то, о чем мы говорили? В каком виде мы можем использовать наш эгоизм? Мы говорили об этом сейчас уже почти 40 минут, что только с помощью того, что я включаюсь в десятку и поднимаю хисароны наши все, в таком виде я могу победить свой эгоизм.
19: Да-да. Раф, я слышу, пытаемся все время делать то, что вы говорите, и в десятке, но все время это вот это вот переворачивается в обратную сторону все время.
2: Асгамзе Анилоиде, а Таламада.
0: Так это тоже. Ты изучал с нами весь материал или нет? Да, мы. Насколько больше продвигаемся, я могу преодолеть маленькое желание получать, раскрывается большее желание получать, и на него мы должны соединиться вместе. И так стараться еще молиться. Еще подниматься над ним, еще раскрывать желание получать еще больше. И на него тоже стараться. И так все больше и больше, пока не раскрывается, что я уже поднимаюсь над желанием получать в открытом виде, в понятном, ясном. Когда мне уже ясно, что я нахожусь в контакте с Высшей Силой, с Творцом, и во внутреннем контакте с десяткой, и тогда получается, что я начинаю уже шаги в духовном мире.
19: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем новые желания получать? Вот, например, пришел новое желание получать. Я могу почувствовать, что это что-то другое, что есть разница между прежним и то, что пришло сейчас. И вот, как вы говорите, каждый раз мы...
0: Если ты будешь сильнее включаться в своих товарищей и не будешь оставлять включение с ними, ты начнешь чувствовать, насколько ты получаешь раскрытие нового желания каждый раз. Дело в том, что вы не слышите то, что я говорю. Балтия 2.
20: Что значит просить того, что хочет десятка?
2: Водайшая сирия шили и руца, кому же они руце, анахну кварним цаим бадера зманма, аваль...
0: Конечно, десятка моя хочет то, что я хочу. Мы уже какое-то время находимся в пути, но я должен обращаться не из моего личного желания, но я как бы включаю в себя всю десятку всех моих товарищей, которые стоят в моем сердце, и так я поднимаю свое желание, которое включает их к Творцу. Это называется молитвой многих. Когда я не прошу за одиночку, это я, а прошу за многих, это все мои товарищи. И на эту молитву Творец быстро отвечает. Так и написано, кстати. А на молитву одиночки нет. Флорида.
21: Спасибо. В течение дня мы все стараемся находиться в молитве и молимся за товарищей. Вот эта молитва за товарищей. Можно сказать, что это молитва из десятки.
2: Им за авура хаверим.
0: Если это за товарищей десятки, ну, конечно же, это молитва за десятку. Но в зависимости от того, что они хотят, соединяетесь ли вы все, подключаетесь и выясняете, что является вашими желаниями, насколько они направлены, насколько они объединены между собой, к какой цели вы хотите прийти, насколько вы стремитесь быть объединенными между вами, потому что цель в общем и целом раскрывается согласно силе объединения между вами, и к этому вы стремитесь. Все это нужно выяснить. Понятно, да? Отлично.
21: Спасибо.
0: Теперь Мак Израиль.
22: Сам в десятке, чтобы построить истинную молитву.
2: Лошаману клюм.
0: А мы ничего не слышали. Открой рот как следует.
1: Как нам по-настоящему раскрыть сердца в десятке, чтобы построить истинную молитву?
2: Атем цихим гамальзели вакеш миабуре.
0: Вы это должны просить у Творца, чтобы помог вам раскрыть сердце. Каждого и соединить сердца. А иначе это не будет успешно. И исправь свой микрофон. Ивритоязычная десятка.
3: Рав, как связана работа в сердце, то есть молитва, с внешней работой? И какова связь между ними?
0: Все внешние работы, они только для того, чтобы укрепить соединение наших сердец в обращении к Творцу.
2: Хайфа 1.
0: Хайфа 1.
3: Когда мы говорим о влиянии Творца на, о реакции Творца на хисарон десятки, эта реакция наполняет хисарон или нет?
0: Не обязательно. Ответ от Творца раскрывается только когда наших хисарон становится больше, а не только наполнение. И это тоже наполнение. Как мы, скажем, изучаем что-то и делаем что-то, иногда то, что я раскрываю, насколько я не понимаю, насколько я не постигаю, это тоже, по сути дела, называется...
2: Woman Ita El Sivan.
0: Взаимовключение. Женщина Италия El C1.
4: Grazie Rav. È giusto dire che.
3: Спасибо, Рав. Можно ли сказать, что молитва из сердца десятки — это ключ к центральному действию для продвижения и сближения с Творцом?
0: Да, только это нам может помочь. Молитва из сердца десятки. И в этом месте, в этом сердце десятки, мы раскроем Творца.
2: Woman Moscow 8.
0: Женщина Москва 8.
22: Здравствуйте, Раф. Вот проясните, пожалуйста, непонятно, как из нас десяти сделать одно клич желания, которое наполнится светом. Если мы желание получать, как нам переворачивать это к духовному? Кажется, что мы молимся, с одной стороны, о духовном, но когда раскрывается, понимаем, что молимся о материальном. Дайте такой пример, который покажет нам, что такое совершенная молитва и вообще, что такое правильное намерение и вообще, что такое духовное, как его почувствовать. Спасибо.
0: Здесь я не могу вам привести пример, что называется духовным. Что такое духовное желание? Я не могу вам привести пример, потому что вы этого пока еще не чувствуете, но вы должны поговорить об этом. Что называется духовным? Как требовать духовного? Способны ли мы желать духовного? Насколько мы не способны желать духовного? Совершенно нет. Но мы можем просить, даже если не желаем в точности, но просить, чтобы Творец сделал нам. И тогда Творец сделает нам желание к духовному, и мы будем просить. Обо всем нужно обращаться к Творцу словом. Ну так это.
2: Woman 538.
0: Женщина Петахтиква 38.
23: Шалом, Рав. Мургаш, אנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער ההיכל?
2: זה בדיוק אותה תפילה.
0: Это в точности та же молитва. То есть это желание. Вот и все.
2: Woman Tel Aviv 3.
0: Женщина Tel Aviv 3.
24: Шалом, Рав. Ашаэла шилану зе аим вуда нехона ба асирия михаевет эта буре?
2: Кен.
0: Да? Любое обращение к Творцу обязывает его. Даже если это неправильное обращение, не о правильных вещах, все-таки он реагирует. Это называется, что Высший Свет находится в абсолютном покое, когда он реагирует на все, что мы требуем от него. Хорошее, плохое, неважно. Даже тот же вор, перед тем, как он взламывает сейф в банке, он просит у Творца, и это тоже в ответ воздействует на него. Да?
3: И может быть, что правильная работа, она продолжительная и обязывает Творца, и обязывает нас, и мы можем выйти на какой-то уровень, когда этот уровень становится постоянным и не может уже от нас убежать?
0: Нет, такого не бывает. Наша связь с Творцом постоянная. Мы не отделяемся от Него, даже если находимся в скрытии. Да. Женщины Тель-Авив 1.
5: Шалом, шалом лекулам.
3: Здравствуйте всем. У нас вопрос десятки. Подруга говорит, так что значит, что ты не просил? Это значит, что я в одиночку просила? Так о чем я, собственно, прошу?
0: Чтобы было у меня желание обратиться к товарищам, чтобы мы поняли, что только в связи между нами мы можем сформировать правильный хисарон, с которым можем обратиться к Творцу. Так это? Обо всем нужно обращаться и просить. Поэтому написано, дай Бог, чтобы молился весь день.
3: Ладно, спасибо.
0: Женщина Петактиква 10.
3: Чем больше мы включаемся в десятку, я чувствую, что они в моем сердце, даже если я нахожусь в одиночку, но они как бы стражники и охранители, о которых вы говорили. То есть в конечном счете все получается, и все переходит к Творцу. То есть они партнерши в этом. Они просто заставляют меня видеть истину.
0: Уважаемые, хватит. Прежде всего, я вопроса не услышал. Ты только делишься впечатлениями. Так в следующий раз я попрошу услышать вопрос. Все. Тбилиси 2, женщина. Тбилиси 2.
6: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы Тбилиси. Как ощутить, почувствовать, понять, что наша молитва желанна Творцу?
0: Творец готов принять любой вопрос, потому что это хисарон, который исходит из желания, которое он создал. И если мы поднимаем этот хисарон и даже направляем этот хисарон к нему, так, конечно же, вследствие этого есть большое наслаждение у Творца, когда он формирует этот хисарон, который должен ответить на это. Он создал наше желание, он сформировал нас и хочет, чтобы мы сами поняли все больше, как просить, кого просить, как младенец, который родился. И тогда он растет. И насколько он может больше ответить нам, отреагировать, настолько мы рады. Так мы должны это рассматривать. Хорошо, отлично. Женщины Мак 5.
7: Здравствуйте, Раф, мировой Кли. Вопрос такой. В молитве мы обычно благодарим и просим Творца. Но все же Рабаш спросил, почему ты не просил, а не почему ты не благодарил? Тут вопрос, как бы ощущение, что молитва достигается сильнее из разбитого сердца. Что наслаждает больше Творца? Просьба все-таки или благодарность? Спасибо.
2: Гамзе, гамзе.
0: И то, и другое. Молитва на самом деле состоит из двух частей. И из просьбы и благодарности. Так и то, и другое мы должны стараться поднять, вознести к нему. Все. А, есть у нас еще Италия 4. Женщины. Италия 4. Ладно, есть вопрос или нет? Мы не слышим. Не слышим. Нужно настроить правильно микрофоны. С такими таких микрофонов мы не принимаем. Все. Ладно, мужчины. Питер 3.
8: Здравствуйте, Раф, мировой клей. Вопрос. Как, находясь как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
2: Я не слышу, что ты говоришь. Ты можешь говорить нормально в микрофон?
8: Все-таки оставаться в правильной просьбе.
2: А сейчас я сказал половину предложения, я тоже не понял.
8: Простите. Как, находясь как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
0: Все это зависит от твоего включения в окружение. Вот и все. Латинская Америка 2.
3: Спасибо, Рав. Вопрос от десятки. Если мы ищем пути создать зависть в десятке, чтобы направить их на цель, это создает общую молитву?
0: Да, да.
3: Мы сейчас начнем читать отрывки и затем перейдем к семинару.
0: Да, команда контента советует почитать вместе источники, перейти к семинару и поднять
3: молитву. Я согласен, пожалуйста.
0: Четвертый урок, тема «Молитва многих». Первая цитата. «Главное возвышение души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимается в святость, ведь святость едина. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
3: Еще раз.
0: Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются в святость, ведь святость едина. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
3: Я скажу вам, понять этот отрывок, почувствовать, согласиться иногда забирает 10 или 20 лет. И что делать? Это при условии, что человек находится в группе, учится, изучает истинные каббалистические первоисточники, слышит, связан с товарищами, которые тоже делают те же усилия, как и он. И все-таки это занимает много времени. Я прочитаю еще раз. Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. Это, в этом их совершенство. Они возвращаются к той форме, которая была до грехопадения Адама Ришона, в состоянии единой души, потому что тогда они поднимаются в святость. в взаимную отдачу Творцу. В той мере, в которой они объединяются, так они отдают Творцу. Ведь святость едина. Творец — это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве. То есть если человек не соединяется с остальными, он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, к Творцу. Нет. Только насколько он соединен.

0: завис. Что-то происходит со связью сегодня.
1: Спросите, Раф, вот мы так долго решающие просьбы.
0: Нет, сегодня у вас нет хорошей связи. Вы зависаете. Нечего делать. Ну, Мак 12.
2: Раф, скажите, что означает, что молитва является свойством души?
0: Молитва — это просьба к Творцу, подъем ман, подъем хисарона, когда я хочу связаться с Творцом, но для того, чтобы связаться с Ним, для того, чтобы быть с Ним слитым, мне нужны свойства, которые бы у меня были как у Творца, свойства отдачи. И тогда я прошу, чтобы Творец дал мне свойства отдачи над моим свойством получения, чтобы если я получил от него свойства отдачи, то выходит, что я так исправлю себя, я так изменю себя. Вот и все. В этом молитва. Дай мне возможность уподобиться тебе. В этом, собственно, вся молитва. Но практически, что значит уподобиться ему? Это то, что я соединяюсь с товарищами, то, что я забочусь о всем человечестве, то, что я приду к любви к творениям и от любви к творениям к любви к Творцу. Так это происходит. Понятно?
2: То есть насколько продвинулась, в общем-то, именно наша группа, и насколько сформировались наши свойства, подобные Творцу, тем и получается, ну, то есть...
0: Все измеряется по нашей связи с группой. Насколько мы хотим все время убежать от этого, но измеряем наше духовное продвижение только по внутренней связи, внутренней между нами в группе. Разумеется, это очень нас отталкивает, это очень ослабляет все это, потому что именно этого мы не хотим. Мы готовы получить что угодно, кроме нашей обязанности соединиться вместе, как единое целое. Но что делать? Нечего делать. Этого требует Творец. Это его свойство. Вы хотите быть как он, приблизиться, включиться в него, подняться на его уровень? Пожалуйста. Только в такой форме это возможно. В мере вашего подобия Творцу, в свойстве отдачи, вы приближаетесь к нему. Разумеется, вы сами не можете это сделать, но просить его вы обязаны. Понятно? Хорошо. Африка 1.
3: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque, хисарон.
4: Я бы хотел знать, в чем разница между хисароном и точкой в сердце.
0: Куда же болев? Точка в сердце — это хисарон, который мы получили изначально. В сердце каждого. Мы все находимся в желании получения, эгоистическом, маленьком. И внутри этого желания маленького эгоистического есть у нас искра разбиения Адам Ришона. И эта искра, которая находится в желании получения, она называется точкой в сердце. По своей малости.
5: Торонто
0: 2. Торонто 2.
6: Hi, Raf. What is the transition component that will bring us from my prayer for everybody?
4: Что является той составляющей, которая переводит меня из моей молитвы в молитву за всех и в молитву многих, в молитву всех вместе к Творцу?

0: Та самая составляющая — это желание получения, в котором мы хотим быть связанными, именно мы хотим быть связанными вместе. А Творец обустраивает все. Мы должны только просить. Я с помощью моей работы с товарищами, мы должны получить желание из зависти, из всех этих связей между нами. Я должен получить желание обрести свойство отдачи, чтобы я завидовал товарищам. Я могу это сделать. Пусть это против моего желания получения, как написано. Проткни мне один глаз, если ты ему проткнешь два. Я вижу, что мое желание получения соглашается понести ущерб для того, чтобы быть чем-то больше, чем другой. И так мы можем продвигаться. Все достигается только если мы не оставляем эту нашу цель и стараемся ее сформировать любой ценой между нами. Еще, еще, еще. Это называется дверь тем, кто стучится для возвращения. Бразилия один.
1: Здравствуйте, Рав, добрый день. Что мы должны сделать в данный момент на этом уроке буквально для того, чтобы молиться за весь мир? Что мы должны сделать для того, чтобы превратить этот урок в молитву? В молитву за весь мир.
0: Мы сейчас все время молимся. Мы выясняем, как нам прийти к правильной просьбе к Творцу. В конечном счете, если правильно попросить, скажем сейчас, если мы сейчас могли бы попросить о конце исправления, получили бы конец исправления. То есть нет границ, со стороны Творца нет никаких границ. Все зависит от того, насколько мы просим. Как маленький ребенок. Просит то, что просит, но мы даем ему только то, что ему полезно. Так же и мы с Творцом. Именно так. Бразилия 2.
2: Hola, Javi.
1: Здравствуйте, Раф.
2: O que significa se tornar uma só alma?
1: Каков смысл того, чтобы стать одной душой? Каков смысл того, что мы говорим стать одной душой?
0: Одна душа — это значит, что мы все объединяемся в ту самую систему, которая была до разбиения. Но не вся большая система универсальная, мировая, а десятка. Десятка — это тот самый минимальный механизм, в котором осуществляются законы общей природы. Адам решен. И мы об этом просим Творца, чтобы Он это осуществил. Все зависит от нашего хисарона. Но уже в десятке у нас есть возможность говорить о всех законах, которые будут существовать там в десятке, и чтобы мы так осознали общую систему, и Творец, чтобы раскрылся в этом, и мы с Ним, и это мини-большой мир. Ну, у нас есть...
3: Ну, Беларусь.
0: Ну, Беларусь.
3: Беларусь. Лошумин.
0: Не слышно, Беларусь. Нет. Нет. Ну, если их нет, то мы переходим к женщинам Латинской Америки первой десятки.
1: Здравствуйте, мы хотим спросить, как вам добиться того, чтобы все наши желания, все, что мы хотим, чтобы это все соединилось для того, чтобы мы смогли почувствовать общее желание прийти к молитве многих.
0: И об этом тоже нужно молиться. Вы не в состоянии соединить все эти желания.
3: Тинатку это рамколь.
0: Отключите микрофон. Но когда молятся, что вы хотите объединить все желания, быть в едином сердце, как говорится, то из этого сердца, если вы попросите, то, разумеется, Творец это осуществит. Женщины Испании 2.
4: Cena, queremos preguntarte, la plegaria correcta la creamos.
1: Мы хотим задать вопрос. Молитва многих. Мы создаем в десятке, или же это исходит от Творца, а мы только раскрываем это с помощью десятки?
0: Нет, молитвы исходят от нас по отношению к Творцу. Но мы можем просить у Творца, чтобы Он дал нам всякие подготовки, что нам нужно для того, чтобы молиться Ему, для того, чтобы правильно просить у Него. Мы можем просить также и об этом. Это называется молитва, предваряющая молитву. Хиссарон перед хиссароном. У нас есть общий хиссарон, но мы не знаем, о чем просить. В какой форме, что именно, как это называется. Это как маленький ребенок. Он, когда он плачет, то мама, может быть, знает, о чем он плачет, но другие нет. Мы должны попросить у Творца, чтобы он сформировал наш хиссарон. Совсем надо обращаться к Творцу. Нет никакой проблемы. Он принимает все вопросы, все просьбы, с которыми мы можем продвигаться дальше в духовное.
3: Woman, Brazil,
0: женщины Бразилии 2.
1: Здравствуйте, Раф. Наш вопрос следующий. Творец знает наши сердца. И это пространство, из которого мы просим, это для того, чтобы мы познали, кто мы?
0: Да. В той мере, в которой вы приближаетесь к Творцу, вы начинаете осознавать, кто вы. Да. Мы сейчас на втором отрывке, да? Пожалуйста.
1: Вторая цитата. «И в этом смысл молитвы в обществе, ибо одиночке нельзя выходить из общества и просить за себя, даже для доставления наслаждения своему Создателю, а можно только за все общество. Ибо выходящий из общества, чтобы просить за свою частную душу, не созидает, а наоборот, приводит к разрушению своей души. Как сказано, всякий гордец, ибо невозможно представить себе выходящего из общества без облачения гордыни, и горе ему, так как он вызывает разрушение своей души.
0: То есть мы вызываем разрушение нашей души, если мы молимся только за самих себя. «Дай мне, сделай мне, исправь меня, дай мне свойства отдачи, я хочу приблизиться к тебе». Со всеми этими хорошими вещами, если мы обращаемся к Творцу, но просим для себя, что обычно, о чем обычно просят, то этим мы только отдаляем себя от Творца. Только отдаляем. И это работает, поскольку мы находимся под воздействием силы природы. Творец — это высшее, высший закон природы. Если мы просим, вместо того, чтобы объединиться с другими, исправить себя, то есть меня, каждый за себя, этим он отдаляется от Творца, а не приближается к Нему. Поэтому нам нужно хорошенько определить в группе, установить в группе десятки такое понятие, такое знание, что мы можем просить только об объединении между собой, и из объединения между собой мы просим об объединении между собой, и из этого объединения мы просим приближение этого объединения к Творцу. И об этом мы сейчас хотим провести семинар. Пожалуйста. Что именно мы устанавливаем между нами и Творцом? Должно быть, что мы просим у Него прежде всего объединить нас, а затем из объединения приблизить это наше объединение к Нему. Пожалуйста, семинар.
5: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה.
6: Но как Раф объяснил, что в десятке нужно выстроить все отношения, в молитве понять, что мы хотим, и появится общее обращение к Творцу.
7: Мне кажется, что общее это значит идти вместе, не отдельно. Чем больше мы будем вместе, чем больше мы сможем включить всех, это и будет правильной формой. И не заблуждаться, даже если я прошу то, что называется «сделай меня дающим» или «дай мне лучше служить тебе». Но если я отделен, то это не работает.
6: Да, нужно обращаться к Творцу в общей молитве. И после того, как соединились и включились, да и даже до, если мы все еще чувствуем, что недостаточно объединены, об этом тоже можно просить Творца о помощи. Просить, чтобы Он помог нам прежде всего объединиться, и потом уже обращаться к Нему через объединение.
7: Прежде всего, объединить нас, спросить об этом, а потом приблизить наше объединение к Нему. Мы слышали, как товарищи сказали, что каждое обращение к себе приводит к разрушению, даже если ты просишь о хороших вещах, об исправлении. И весь урок Рав говорил о том, что мы включаемся, мы каждый день находимся на уроке, зумы, и все равно обращаться нужно больше. И если ты включаешься в товарищей, то уже обращение происходит не от тебя.
6: Как сказали товарищи, молитва должна исходить из взаимовключения между нами. А еще слышал на уроке, что молитва должна состоять из благодарности и просьбы об исправлении, как из двух частей.
7: Рав сказал, молитва об объединении между нами и о соединении с Ним. Потом мы увидим, что это одно и то же. Но прежде всего должно быть беспокойство об объединении между нами, иначе нам нечего будет поднять к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой. Еще Рав добавил, что Творец слышит только хисарон, который выходит в результате взаимовключения человека со своей десяткой.
6: Да, можно повторить принципы. Только из объединения Творец один, и поэтому мы должны объединиться тоже в единое. Все, что не в этом направлении, противоречит. И даже, как и сказал Рав, дает нам вред.
7: Раф объяснил, что чтобы соединиться с Творцом, нам необходимы свойства отдачи, как и у Творца, и поэтому это обязывает нас включиться друг с друга. У каждого есть своя просьба, своя молитва, но когда мы включаемся и стараемся найти общий хисарон, то наше намерение похоже на Творца, и он сказал, что главная молитва — это «дай мне возможность уподобиться тебе». Это молитва, а практически это объединение между нами и товарищами.
6: Более того, Рав сказал, что настоящая молитва — это когда я включаюсь в весь мир, даже не только в десятку, получаю с его мира хисароны, соединяю их и поднимаю к Творцу. Так мы должны начать свою работу именно в десятке. И прежде всего нужно взаимовключиться, почувствовать каждого из товарищей, каждый хисарон, и соединить их. Это работа каждого из товарищей в десятке. Соединить хисароны и поднять их к Творцу.
7: Да, я тоже слышал это, что мы должны перейти от любви к творениям к любви к Творцу, включиться в хисарон всего человечества, но пока вся наша десятка — это как пример мини-человечества, и там мы включаемся. И о полном исправлении Рав сказал, что если мы сейчас могли просить о полном исправлении, мы бы получили его. Нам дают это как маленькому ребенку, чтобы не навредил себе, а раскрывает только то, что можно.
6: Я тоже выделил этот момент, о котором вы говорили. Дай мне возможность уподобиться тебе. И в этом, собственно, молитва. Но что значит уподобиться Творцу практически? То, что я соединяюсь с товарищами, и то, что буду заботиться обо всем человечестве, и то, что приду к любви через любовь к творениям, к любви к Творцу.
1: Как бы.
8: Цитут мистер Шалош.
1: Третья цитата. Когда он пробуждает на себя милосердие, считается, что он получает ради себя. И чем больше молится, тем самым он не только не готовит кли подобия, а наоборот, появляется в нем искры получения. Выходит, что он идет по обратному пути, то есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил получающие кли. И ослиться с его свойствами — это как раз как он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, считается, что посредством этой молитвы он работает в свойстве отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
0: Еще раз, Дуди. Надеюсь, что мы увидим эти отрывки в правильном виде. Пожалуйста.
1: Когда он пробуждает на себя милосердие, получается, что он занимается получением ради себя. И чем больше молится, мало того, что он не готовит кли подобия, наоборот, искры получения образуются в нем. Выходит, что он идет обратным путем. То есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил кли получения. А слиться с его свойствами — это как раз, насколько он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, получается, что посредством этой молитвы он работает над свойством отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
0: То есть, чем больше мы будем пробуждать рахамим, свойство милосердия в Творце, тем больше будем продвигаться. И, собственно, в этом итог. И пробуждать милосердие в Творце можно только если мы просим силы отдачи. Не для себя. Не что я хочу продвигаться и хочу быть отдающим, что я хочу быть подобным Творцу. Нет. Что я прошу за остальных. И тогда в таком виде я действительно прошу силу отдачи. Не может быть, чтобы я просил силу отдачи для себя, что я хочу быть дающим, подобным Творцу. Ты хочешь уподобиться Творцу? Проси Его силу, чтобы Он дал ее для остальных. То есть молитва всегда должна быть за товарищей, а не за себя. Пусть даже ты просишь быть о том, чтобы быть дающим.
3: Ну, нам чих, Алла.
0: Ну, продолжим дальше. Четыре.
1: Четвертая цитата. Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но за товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все не получат ответ.
0: Еще раз.
1: Четвертая цитата. Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает друг для другого, и так все, пока не получат ответ.
3: Ну,
0: у нас есть песня, связанная с этим.
1: Только просить.
0: Ну, давайте послушаем и попросим.

0: Hello, friends. What a great opportunity that we've been given here.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: So we'd like to start here, all of us, with gratitude.
1: Мы благодарны за честь отдавать мировому кли. Мы благодарны Раву, Творцу, которые сделали этот конгресс возможным. Это действительно уникально. Мы на уроке номер 5. Дай Бог, чтобы молился весь день. Сейчас мы закончили смотреть урок с Равом, урок о молитве. У меня нет слов, какой великий Рав у нас есть, как он направляет нас, как нам обратиться к Творцу, что нет никого, кроме Него. Чтобы мы были искренними с собой, что молитва должна исходить из всей десятки. Мы учим, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, как мы обращаемся к этому состоянию, чтобы быть как один человек с одним сердцем, чтобы мы смогли прийти к подобию с Ним.
0: Preparing for I don't know how long, for more than a month, day and night.
1: Я не знаю, мы, наверное, уже месяц готовимся к этой части урока. Денно и нощно. Мы хотели бы нырнуть глубоко в слова Рава, поднять молитву, и молитва из глубины сердца, чтобы Творец сказал: «Победили меня, сыновья мои». И мы надеемся, что этим доставим ему наслаждение. Дэвид, помоги нам войти в этот хисарон.
2: Спасибо большое, Ави. Давайте сейчас проведем семинар. Чего мы хотим достичь на этом уроке? Еще раз вопрос на обсуждение. Чего мы хотим достичь на этом уроке, семинар?
1: Мы хотим из включения в товарищей, связи в десятке, поднять общий хисарон к Творцу. И чтобы мы почувствовали Творца и услышали Его ответ внутри десятки. Так мы научимся с общим, работать с общим хисароном десятки.
2: Да, что мы хотим достичь на этом уроке? Я думаю, что, как всегда, если начнем с конца, хотим удостоиться света, возвращающего к источнику, привлечь его. И возможность это сделать — это включиться, думая о каждой десятке, думать обо всех, просить из центра десятки, как бы поменять направление, то, что полностью отличается от желание получать для себя, а следовать только за отдачей. Вместо говорить того, чтобы сказать «я», говорить «мы» и прийти к просьбе из глубины сердца к Творцу, и мы что, достоимся света.
1: Мы хотим достичь света, возвращающего к источнику, и он поможет нам выяснить правильную молитву, раскрыть центр десятки. Как Рав объяснил, мы должны быть подобны свойству отдачи, приблизиться друг к другу, и тогда и молитва поднимется из центра десятки, и свет подействует на нас.
2: Тема урока — это молитва, и мы не хотим просто изучать о молитве теоретически. Мы бы хотели прийти к молитве, но во время урока реализовать все, что говорит Рав. И просто прийти к молитве и ждать для этого не нужно. Все это можно делать прямо сейчас, если правильно и внутренне включиться в каждого говорящего товарища, пытаясь объединиться, то почувствуем хисароны, и можно поднять к Творцу.
1: Да, очевидно, в последние дни мы включились друг к другу хорошо. Я хотел сказать то, что сказал сейчас Дани, чтобы мы не говорили о молитве, а действительно вошли в молитву. Это тема самая важная. И сегодня Рав сказал, что мы должны от внешних действий перейти к молитве, к непрерывной молитве, так же, как мы учили сейчас, молиться о товарищах по всему миру, а не о самих себе.
2: Мы хотим молиться об объединении между нами. Это молитва, которую Творец услышит. Хотим соединиться друг с другом и с Ним. Чем больше придем с выясненным требованием, тем быстрее придем к правильной молитве. Я говорил даже о окончательном исправлении, что можно прийти к такой молитве. Все зависит от того, как подготовить ее.
1: Мы хотим прийти к молитве из взаимного включения и просить у Творца, чтобы Он исправил нас здесь и сейчас.
2: Раз сказал на уроке, я должен обращаться не из своего личного желания, а я как бы включаю в себя все десятки, всех своих товарищей, которые находятся в моем сердце. Так я поднимаю свое желание, которое состоит из них, поднимаю к Творцу. Это называется молитва многих. Будем в молитве, чтобы достичь этого.
1: Если мы хотим сделать более возможным, понятным, Рав говорил о том, что нужно быть все время в диалоге с Творцом. Я думаю, что мы все время находимся в диалоге с Творцом. Вопрос, чтобы вместо того, что думать о себе, и то, что это противоположное природе думать о других. И здесь помощь десятки, придать важность, просить обо всех, заботиться обо всех, чтобы сделать эту привычку второй натурой.
2: Еще прийти к взаимовключению. И как Рав объяснил на уроке, чтобы молитва поднималась из центра десятки. Для этого тоже нужна помощь Творца, и об этом тоже нужно просить, что помог нам раскрыть центр десятки. Что-то не очень нам понятное на нашем уровне. Для этого нужен свет, который нас приблизит. А еще Рав подчеркнул, что молитва должна быть за товарищей, а не за себя, если ты просишь быть дающим. Так уподобиться Творцу — это значит просить, чтобы товарищи были дающими.
1: Рав сказал, что молитва должна подниматься от всего кли. Это десятка, и тогда у нас есть уверенность.
3: Okay, friends, and now let's watch a clip and hear Rav's explanation of this.
2: Друзья, сейчас перейдем к клипу. Давайте посмотрим его, где нам Рав объясняет этот вопрос и как мы с ним дальше продолжаем урок.
4: Ma ata rotze?
1: Что ты хочешь? Если бы ты просил ради исправления, в направлении исправления, то нет проблем. Но когда ты просишь противоположному направлению для своего эгоизма в различных видах, то Творец, конечно же, ничего тебе не дает, ты остаешься таким, как есть. Выясни точно свою просьбу. Конкретно. Первое. Мы должны выяснить, что только К Творцу мы можем обратиться, и только это нам поможет в нашей духовной работе и вообще в нашей жизни, и даже в материальной жизни. Нет никого, кроме Него. Только от Него все нисходит. Это первое. И второе, мы должны знать, что просить у Творца, чтобы Он ответил нам. Что просить у Него? И когда мы выясняем, кроме этих двух вещей, нам больше не нужно ничего. В этом и есть вся наша работа.
3: Рабаш, a prayer of many. If there are a few
2: Рабаш из статьи «Молитва многих».
3: Who can reach the goal of dvikut with the Creator,
2: если есть в группе несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого у Творца будет большее наслаждение, чем если он сам удостоится приближения к Творцу. Он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И поэтому он молится за все общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, то есть чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу. А пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
3: Рабаш, a prayer of many. If there are a few people in the collective who can reach the goal of dvekut with the Creator,
1: Рабаш, молитва многих. Если в обществе есть несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого Творца будет больше наслаждения, чем если бы он сам удостоился приближения к Творцу, он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. И потому он молится за общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
3: Okay, friends, we heard from our dear teacher Rav in the video clip that.
2: Друзья, мы слышали от нашего Рава в клипе о том, что мы должны просить Творца, то, что нет никого кроме Него. И все приходит только от Него, не сходит от Него. А еще рассказал, что нам нужно знать, чего просить у Него, чтобы мы смогли получить ответ. И мы слышали, как Гади прочел цитату, где Рабаш говорит, что нам нужно просить. Мы должны просить за других, не за себя, за общество. И тогда неважно, если у меня потребность просить о себе, я прошу за других. Итак, каждый из товарищей поднимает пробуждение снизу, а пробуждение свыше придет Не мне придет моим товарищем. Пробуждение свыше придет товарищем. Нам нужно немножко поработать вместе и попрактиковаться. И давайте зададимся вопросом.
5: What about if I'm not able to ask for the collective? So then should I lie?
2: А что, если мне не удается просить за других? Надо ли лгать или что я могу сделать? Давайте послушаем из слов Рава, что он на эту тему говорит, а потом вместе проведем семинар. Слова Рава. Мне незачем лгать в молитве. Тем более, даже если я хочу что-то сказать, и это не то, что я чувствую на самом деле. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, а я хотел бы, чтобы это было так. И я должен это осознавать, и это первое. Еще раз сначала. Мне незачем лгать в молитве. Более того, даже если я хочу сказать что-то, и это не то, что я на самом деле чувствую, я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва. Но я хотел бы, чтобы это было так. Я должен это осознавать. Это первое. Так давайте обсудим на семинаре. И поговорим об этом. Итак, семинар. Как я могу почувствовать правильную молитву, когда это все еще не по-настоящему моя молитва? Еще раз, как я могу почувствовать правильную молитву, когда это не совсем моя настоящая молитва?
1: Да, как мы и слышали, что не стоит обманывать себя, что это моя молитва. Каждый раз мы стараемся построить правильную молитву, как мы слышим каббалистов, мы слышали Рава. Наша работа — это просить, чтобы молитва была более правильной, чтобы мы это больше ощущали, и чтобы действительно молились по других, хотя пока что мое сердце молится за себя, но я все время молюсь о других, дай им почувствовать величие Творца, наслаждение, хотя я не совсем понимаю, но я пытаюсь.
2: Я могу воспользоваться завистью, завидовать им, каббалистам, у которых молитва о том, что я все еще не чувствую. Нужно увеличить желание, чтобы у меня тоже появились такие желания. Хочу быть в молитве, как это делал Рабаш, как Рав. И как это делается в разных молитвах, которые мы читаем. И вот как раз из того, что я тоже это хочу. Молиться за отдачу и за правильное чистое намерение. Исходя из желания слиться с великими. Во мне тоже появляется начало молитвы, где я начинаю этого хотеть и даже немножко чувствовать.
1: Да, я не чувствую те состояния, о которых говорит каббалист, но я хочу достичь их, и это и есть молитва. Чтобы мы вместе достигли этих состояний, раскрыли их и были бы в хисароне, в котором находятся каббалисты.
2: Да, мы много раз изучали, что нам нужно с чего-то начать. У нас есть пример ребенка, который играет. Он хочет быть большим. Он хочет быть в молитве и хисароне. Поэтому он пробует, пытается. У нас есть молитва, предваряющая молитва. Мы знаем, что есть желание, какое-то чувство. Нужно хотеть, чтобы что-то произошло. Произносить это словами. Делать все, что возможно. Пробовать, насколько можно.
1: Я солидарен с этими словами Рав. Он говорит, если ты не умеешь, если умеешь, проси. Если не умеешь, проси, чтобы тебе дали возможность спросить, как маленький ребенок. Если ты не знаешь, проси у Творца, чтобы помог тебе узнать, чтобы научил тебя. Как Рав и говорил, две вещи. Первое — знать, что ты обращаешься к нет никого, кроме него. Все остальное — проси.
2: И когда мы в десятке, то начинаем делать действия друг относительно друга, потому что так сказали каббалисты, и тогда мы видим, что все выяснения мы должны принять через связь с Творцом и молитву. И хисарон, который мы поднимаем из действий объединения, постепенно даст нам и желание, и ощущение. И что важно, чтобы мы включались, старались приближаться друг к другу. Постепенно раскроются новые келим и чувственные, и общие молитвы к Творцу.
1: На первой части Рав объяснил, что молиться — это судить себя, оценивать себя, свои мысли, желания, с чем он может обратиться к Творцу, а с чем не может. И то, что человек может осознанно обращаться к Творцу, даже когда он знает, что это не искренняя молитва из сердца, но то, что он так обращается к Творцу, просит исправить себя, чтобы эта молитва поднялась действительно из сердца, чтобы он это почувствовал. И так он исправляется, исправляет свою молитву. Творец уже отвечает ему и дает ему и настоящих хисарон из сердца.
2: Это как раз секрет взаимовключения товарищей. Если я обращаюсь в одиночку, то это неправильно. Ты начинаешь хотеть включиться, и через взаимовключение получаешь правильные хисароны от товарищей. И их молитвы, они более правильные. Тогда ты больше их получаешь, они тебя направляют правильнее на Творца.
6: Wow, wow, what a beautiful workshop, friends. It's so great to be with you. So
1: прекрасный семинар, друзья. Давайте послушаем, что Рав говорит нам сейчас после этого семинара. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это во-первых. Еще раз, Рав говорит так. Я должен понимать и чувствовать, что я поднимаю молитву, которая все еще не совсем моя молитва, но я хотел бы, чтобы это было так, но я должен осознавать это. Давайте сейчас перейдем к клипу, посмотрим, куда Рав направляет нас.
2: Если я чувствую товарищей, и если я хочу им помочь, в общем, помогая им, я хочу насладить Творца, тогда мне не нужно бояться. Я должен все время постоянно просить у Творца, помоги этому, и помоги тому, и сделай это, и сделай то, потому что таким образом мы его наслаждаем. У Творца нет хисаронов. У него есть только одна потребность — помочь творениям. И кроме этого, у него нет ничего. И поэтому, сколько бы мы ни требовали, сколько ни просили у него, мы таким образом его наслаждаем, делаем ему как бы приятное ощущение. Все время нужно у него просить. И этим, по сути, вы сделаете ему одолжение, попросите у него, но просите так, чтобы он мог отдавать. То есть, чтобы можно было обратиться к нему и просить, в то время, когда у вас есть желание отдавать. Так вот, желание отдавать — это то, что я прошу для товарищей. И тогда наверняка моя просьба будет чистой от эгоизма, и тогда он сможет ответить на эту просьбу. То есть я предоставляю работу, или Авудат Ашем. Я и он, мы становимся как партнеры. Я прошу его выполнить работу, и он ее выполняет, потому что в этом его сила, это его желание. Я таким образом реально его наслаждаю. Он наслаждается, когда получает такое обращение от творения.
6: Wow, what an amazing clip from our great Rav. Thank you. Okay, let's watch it again. I think it's worth watching over. So please.
1: Какие прекрасные слова. Давайте еще раз посмотрим это. Если я чувствую товарищей и хочу помочь им, по сути, помогая им, я хочу доставить наслаждение Творцу. Тогда мне нечего бояться, я должен просить все время у Творца: помоги этому, помоги тому, сделай это, сделай то, потому что тем самым мы доставляем ему наслаждение. У Творца нет потребности, у него есть только одна потребность — помочь творению. Кроме этого, у него нет ничего. И поэтому, сколько бы мы ни требовали, просили у него, мы этим доставляем ему наслаждение, приятное ощущение. Все время просите у него и сделайте ему наслаждение, попросите у него, но попросите так, чтобы он мог отдавать. То есть к нему можно приблизиться и обратиться, попросить при условии, что у вас есть желание отдавать. Так вот, желание отдавать — это то, что я прошу для товарищей. И тогда наверняка моя просьба, она чиста от эгоизма, и тогда он может наполнить согласно моей просьбе, и я даю ему работу. Это и называется работой Творца. То есть мы, я и он, тем самым становимся партнерами. Я прошу у него сделать работу, а он выполняет работу, потому что это его сила, это его желание. И я доставляю этим ему буквально наслаждение. Он наслаждается, когда получает такое обращение от творения.
7: The second thing, a prayer cannot rise from me alone.
2: Второй момент. Молитва не может подняться от меня к Творцу, а должна подняться от всей группы, от всего кли.
7: The kli is the ten, and therefore I need to prepare myself.
2: Кли — это десятка. И поэтому, прежде всего, я должен подготовить себя в объединении с товарищами, чтобы это было как можно ближе к десяти. И наш общий хиссарон, насколько мы учимся, и в разговорах друг с другом, мы можем раскрыть, чего именно мы хотим и чего мы хотим достичь, и насколько мы готовы поддерживать друг друга.

0: всей группы, от всего кли. А кли — это десятка. И поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, чтобы это было как можно ближе к десяти. И наш общий хисарон, насколько мы в учебе, в разговорах между нами можем раскрыть, чего именно мы хотим, к чему мы хотим прийти, и насколько готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства мы находимся между нами. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда у нас есть надежда. И мы находимся в определенной уверенности, что Творец ответит нам. Давайте сейчас выясним то, что мы учили. Активный семинар, и мы выясняем вопрос, как нам подготовить себя к тому, чтобы раскрыть общий хисарон. Как нам подготовить себя к тому, чтобы раскрыть общий хисарон.
1: Рассказ так: я прежде всего должен подготовить себя к объединению с товарищами. И наш общий хисарон, насколько мы учимся, насколько мы разговариваем друг с другом, мы сможем раскрыть, чего мы на самом деле хотим, к чему мы хотим прийти и насколько мы готовы поддерживать друг друга. Все должно быть вокруг объединения между нами. Должны сфокусироваться в том, что это наш хисарон, наше желание. И только с его помощью мы можем насладить Творца. Чем больше будем на нем фокусироваться, не позволяя другим хисаронам ухватить центральную точку, которая как раз на точке разбиения, которую мы хотим исправить, то тогда мы сможем выстроить правильный хисарон.
0: Да, мы подготовим себя во взаимовключении между нами. Человек да поможет ближнему, и попросим Творца, чтобы он дал нам общий хисарон.
1: Главное все время взаимовключаться в товарищей, в их хисарон, в их точке встреч, в сердце, которые стремятся к Творцу, и вместе искать общий хисарон. Просить Творца, чтобы дал нам общий хисарон, все время быть в поиске, прояснять, уточнять. И так мы все ближе приблизимся к этому.
0: Общий хисарон — это не что-то постоянное, чтобы не изменялось. Все время чувствуется другой хисарон, и поэтому нужно ухватить и не отпускать. Это как бульдог, который не отпускает. Не успокаиваться, какой хисарон с Творцом, и нужно все время быть в этом диалоге. И все, что приходит, это молитва, это выяснение, все время оставаться с этим вопросом.
1: Да, мы разговариваем, проводим семинары, все действия, которые мы делали за эти два дня. Мы можем видеть, как постепенно общий хисарон раскрывается из самой работы в десятке, из того, что мы находимся вместе, в учебе, свет на нас действует и продвигает. Вся наша работа в десятке помогает нам раскрыть общий хисарон.
0: Я думаю, что и об общем хисароне мы должны просить Творца, потому что мы можем включаться в каждого товарища, слушать, стараться почувствовать.

0: двух сторон. Вопрос, как мы все соединяем вместе, каким образом? Мы говорили на конгрессе, что должно быть одно общее предложение, или должно быть одно общее ощущение, то есть не совсем понятно.
1: Если
0: соединить все хиссароны в один большой хиссарон, и как товарищи говорили, я думаю, что здесь нужна помощь Творца, обратиться к Нему и попросить у Него общего ощущения все-таки. Ведь хиссарон — это ощущение в сердце. И после вот этого взаимовключения попросить Творца, чтобы дал нам новое ощущение.
2: Не помню, Раф не так давно говорил о том, что все, что ты хочешь себе, все самое красивое, что ты представляешь, попроси для других. А чего мы хотим? Хотим раскрыть Творца, быть дающими, наслаждать Его, почувствовать как можно больше величия Творца. Так вот, все это я прошу для товарищей. У них есть такой хиссарон. И даже если это раскрыто больше или меньше, я знаю, что это правильный хиссарон. И я желаю это товарищам постоянно. Такое направление у нас должно быть. И тогда, кроме этого, не нужно, чтобы товарищи только чувствовали, что нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро, чтобы поднялись над материальной жизнью и были только в такого вида хисронах.
0: Мы должны желать это, быть вместе с товарищами в одном желании, в одном хиссароне, и чтобы в этом хиссароне раскрылся Творец. Это состояние, к нему мы должны стремиться, и об этом мы должны просить.
3: Мы
2: как раз в эти дни занимаемся этим. Просим друг за друга, объединяемся друг с другом, включаемся друг в друга, чтобы было место Творцу, раскрыть нам и исправить общий хиссарон, который мы можем почувствовать. Попробуем все время искать через десятку в обращении к Творцу правильный хиссарон и молиться о нем.
4: Thank you, friends, for this amazing workshop. So much emotion.
0: Большое спасибо за прекрасный семинар. Так много чувств, так много работы. Это все десятки. Прежде чем мы перейдем к клипу Рава, давайте вместе подумаем, как наши учителя дают нам истинные основы нашей работы. И только через связь между нами мы можем приблизиться к Творцу. Только связь между нами приблизит нас к Творцу. Клип.
2: Главное в возвышении души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. В этом их совершенство, когда они вновь возвращаются к тому же виду, в той же форме, как это было до греха Адама Ришона, к одной душе. Потому что тогда они поднимаются в святость, к взаимной отдаче и к Творцу. В той мере, в которой они соединяются, так они наслаждают Творца. Ведь святость едина. Творец — это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в группе, в обществе, а не в одиночестве. То есть, если человек не соединяется с другими, то он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, направлению к Творцу. Нет. Лишь в той мере, в которой он соединен с товарищами, в этой мере он сближается с Творцом. Можно так это измерить. Чтобы не был каждый сам по себе, ибо это противоположно святости.
4: Yes, friends. We need to create a common cry.
2: Да, говорим, мы хотим прийти к общему крику. Мы соединяемся как один в наших десятках. И сейчас мы как один человек с одним сердцем. И это сердце попросим от Творца в молитве многих, чтобы быть один и навсегда.
3: Клип.
2: Нужно захотеть всем вместе обратиться к Творцу в одном крике, в одном хисароне, как один человек с одним сердцем, и потребовать у него исправить наше общее сердце, наше совместное желание. И сформировать в нашем сердце так, чтобы он захотел наполнить наше сердце, чтобы соединил наши сердца и наполнил наше сердце как одно единое. Мы постоянно должны об этом думать до тех пор, пока это желание еще и еще не обретет какой-то образ, обретет ощущение, будет чувствоваться в нас как нечто более практическое, реальное, уже существующее, как что-то, что имеет место в реальности. И тогда мы начнем еще и раскрывать вместе с этим желанием и Творца, который формирует это желание, даже если это желание неисправленное, и то, насколько оно оторвано от нашего эго, и как оно будет исправлено. И все это мы начнем чувствовать как происходящее в нашем общем сердце между нами, не в каждом взятом отдельно, а во всех вместе. Мы почувствуем, что мы вновь часть одной системы, которая называется Адам Ришон. Это что очень особенное, как бы находящееся вне нашего эго и принадлежащее всем. И все это очень внутреннее. Нужно обращать на это внимание. Еще требовать, чтобы мы это почувствовали. И так мы начинаем продираться во внутреннюю часть реальности. И тогда мы раскроем эту внутреннюю часть, потому что там и только там находится Творец. Он, по сути, оторван, отделен от всего творения, то, что называется, вне творения. Там мы раскроем себя вместе с Ним. И все это нам предстоит. И все это очень близко и доступно. Мы должны это не оставлять после Конгресса. Во-первых, у нас есть еще время, мы будем продолжать, и главное — не оставлять. И после Конгресса мы все время будем продвигаться все больше и больше.
5: Wow, friends, what a clip, eh? Rav is saying there
0: какой клип. Рав говорит, что благодаря тому, что мы молимся, мы можем прорваться в эту внутреннюю реальность. И у нас есть сейчас уникальная возможность когда вся десятка собралась вместе, каждый в своем. После нескольких дней общего усилия раскрыть единое кли, единое желание. И еще то, что мы видели сейчас в клипе, Рав говорит, что это очень практический путь, это очень... Это практическая каббала, то, что мы делаем. Мы хотели бы сейчас, чтобы все обсудили вопрос на семинаре, а потом у нас будет общее, будем делиться впечатлениями, потому что мы хотим ощутить объединение, которое возникает из ваших групп, из ваших десяток. Сейчас мы выйдем на активный семинар, а потом мы захотим услышать молитву, которую вы построите вместе во время этого семинара. А семинар — это реализация того, о чем говорил Рав в этом клипе. Итак, четвертый активный семинар. Давайте обратимся к Творцу и попросим Его, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Еще раз. Вопрос на обсуждение. Давайте обратимся к Творцу и попросим Его, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Десятка, которая закончила, ставит знак вопроса, чтобы поделиться со всеми.
2: Обратимся к Творцу и попросим, чтобы Он поместил себя в наше общее сердце. Дорогой любимый Творец, дай нам почувствовать это желание, почувствовать хисарон к Тебе, дай почувствовать хисарон к объединению, очисть просьбу каждого из товарищей в десятке. Дай нам быть как один человек в одном сердце.
0: Чтобы приблизил нас каждого из своих мыслей и желаний к одному общему чувству.
2: Сейчас поработали на конгрессе, мы старались объединиться, взаимовключиться. Сейчас просим Творца, чтобы Он соединил все эти хисароны и все усилия в общую молитву.
0: Дай моим товарищам как можно больше Твоего величия, чтобы они ощущали все время, что только Ты действуешь во всей реальности, и каждую секунду даешь самое лучшее, что может быть, чтобы обратились к Тебе. И этим доставили наслаждение Творцу.
3: Мы хотим быть с правильным хисароном и правильной молитвой
2: и в правильном месте в системе. И мы просим Тебя, чтобы дал нам это кли.
0: Мы очень хотим почувствовать общий хисарон. Мы хотим почувствовать Тебя между нами. Мы хотим, чтобы эта связь, которую мы хотим построить, чтобы она была духовной, внутренней, чтобы держала всех товарищей и поднимала наверх, и чтобы это была вечная связь, которая не будет просто какой-то пустой, а чтобы она сопровождала нас до полного исправления.
2: Дорогой любимый Творец, дай нам почувствовать и включить все, что хотят товарищи. Дай мне возможность отменить свое мнение, чтобы стать кли для просьб товарищей.
0: Насколько мы стараемся объединиться, мы видим, что состояние все более тонкие, и наша чувствительность, она усиливается, и наши усилия в объединении, они дают общее ощущение. Рав сказал в клипе, что мы хотим, чтобы Творец хочет, чтобы мы объединили наши сердца и наполнили их как одно сердце. Мы хотим обратиться к Нему как к силе исправления. И мы хотим раскрыть неисправность, то расстояние, которое мы хотим преодолеть и приблизиться к нему.
2: Мы уже сотни, даже тысячи раз молились, проговаривая искусственные молитвы. Сейчас просим, чтобы почувствовать это в сердце, почувствовать общий хиссарон в сердце, чтобы это не было в отрыве от нас, чтобы это было частью нас, чтобы десятка была в сердце, в обращении к Творцу.
0: Дай нам как можно больше включиться друг в друга, правильно обратиться к Тебе, чтобы мы видели достоинство товарищей, а не их недостатки, как написано в молитве Элимелеха, чтобы мы почувствовали, что каждый товарищ избран, и что мы близки к Тебе, и что товарищи — это как герои, которые все время преодолевают свое эго, чтобы мы ощущали это все больше, включались в каждого, и чтобы каждому удалось почувствовать себя самым маленьким во всем мировом кли из всех товарищей. И тогда действительно мы получим Твое величие.
2: Дай нам возможность молиться к Тебе. Как сказано, хорошо, чтобы молился каждый целый день. И чтобы мы преуспели подняться на волну молитв и хиссаронов, чтобы абсолютно совсем обращались к Тебе. И чтобы мы не думали, что мы можем что-то сделать собственными силами, а чувствовали, что мы нуждаемся в Твоей помощи.
0: Помоги нам просить для товарищей.
5: Okay, friends, amazing, amazing prayers. How about?
2: Друзья, это просто здорово, великолепно. Давайте сейчас послушаем несколько молитв, чтобы включиться в общий хиссарон десяток. Пожалуйста, ставьте знаки вопросов. И давайте послушаем наш общий хиссарон. Все, кто могут, пожалуйста, поднимайте знаки вопросов.
6: Dearest Creator, help us to feel all the hearts as one.
0: Дорогой Творец, помоги нам почувствовать все сердца как одно, соедини нас, чтобы быть как один человек с одним сердцем. Укрепи нас, чтобы мы стали как один человек с одним сердцем. Раскрой сердца товарищей. Будь тем клеем, который склеивает нас. Мы благодарны Тебе и просим, чтобы Ты наполнил клей своим светом, чтобы мы могли быть как один человек с одним сердцем.
7: Давай. Прошу Творца не оставлять нас быть в постоянной молитве. Мы вложились по своим возможностям. Просим Тебя прийти к нам. Помоги, Творец, быть в одном общем сердце. Дай нам желание заботиться о товарище, хиссарон любви и страх желаний товарища.
8: Лихай!
9: Please, Creator, we stand here ready. We're prepared.
2: Творец, пожалуйста, мы стоим здесь готовые. У нас нет правильных слов, но у нас есть колоссальное желание и просьба, одна единственная. Пожалуйста, дай нам хиссарон, дай нам силы идти по этому пути вместе, как один.
8: que el Boré se rife y que precisamente permita que haya las condiciones necesarias para que podamos avanzar juntos, que haya ese deseo en común, que toda la decena esté presente, esté junta, и que lleguemos al siguiente estado juntos. Eso.
0: Мы хотим этот общий хисарон, все десятки.
10: Thank you, friends. Dear Creator, we thank you for enhancing our connection through this.
2: Спасибо, Хаврим. Дорогой Творец, мы благодарим Тебя за то, что увеличил объединение между нами с помощью этого Конгресса, и то, что каждому из товарищей взращиваешь хисарон насладить Тебя. Выстрои такое объединение, чтобы он был настолько сильный, чтобы мы были объединены в одном сердце, и увеличивать Твою важность. Прояви себя в общей точке нашего сердца. Спасибо за то, что Ты сблизил каждого из товарищей и всех вместе нас к Тебе. Раскрою свой дух между нами, чтобы мы смогли стать кли для всей группы и всего человечества.
11: Любимый Творец, благодарим за эту возможность ощущать наше единое сердце. Просим, помести себя в это наше общее сердце.
12: の質問になります。
13: 質問じゃない。祈り。
12: 祈り。あ、祈りについて。
14: Hello, friends. May the Creator bring our friends to greater unity during the lessons.
0: Пусть Творец приведет наших товарищей к еще большему объединению, чтобы усилили свое стремление к ради отдачи, чтобы подняли свои частные желания, и чтобы мы обратились к объединению между нами, чтобы мы поднялись и попросили желания Творца, чтобы Он наставил нас, и чтобы посторонние мысли не мешали нашему объединению, чтобы все прегрешения мы смогли покрыть любовью. Лахаим.
15: Creator, we are grateful for the ability to ask you to give us pleasure in the connection.
2: Творец, благодарим Тебя за возможность просить у Тебя. Передать Тебе наше объединение. Дай нам выполнить свою половину работы, чтобы почувствовать важность цели как более важную, чем когда-либо. Чтобы была постоянная забота о Тебе, чтобы мы никогда не забывали Тебя просить. Пожалуйста, пожалуйста, соединяй нас.
0: Великий Творец, мы все просим Тебя большое желание раскрыть Тебя и в течение всего дня и каждый день мы хотим быть в этом, потому что это самая важная цель нашей жизни — прийти к подобию Тебе, свойством отдачи и любви Твоим, чтобы раскрыть Тебя и доставить Тебе наслаждение в единстве между нами. Так, чтобы все силы и все свойства, мешающие нам достичь цели творения, чтобы Ты обратил силы отторжения между нами в свойство любви. Ты обязан помочь нам сейчас. Мы хотим приблизиться и сделать эту работу для Тебя.
16: And please, please, please connect us. What beautiful.
2: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, объедини наши сердца. Какие замечательные молитвы мы сейчас услышали. И это только небольшая часть. 850 десяток были в общей молитве одновременно по всему миру. 850 горящих, светящихся разных частей мира. Все для того, чтобы мы могли передать единство в мир. Лекарства, рава, каббалистов, товарищи. Все просто великолепные, все сильные. Так мы соединили все кли в одну молитву. Творец доволен нами, и мы наверняка увидим изменения. И сейчас мы перейдем. Следующий урок

0: Good morning, Bnei Baruch.
1: What
0: event?
2: Доброе утро, Бней Барух. Какой дух, какой конгресс?
0: The topic of we should pray all day long.
2: Нам предстоит очень важный урок, а тема наша — это молиться целый день.
0: Take a moment and think about all the states that we've been through so far.
2: И мы сейчас хотим на секунду остановиться и подумать о всех состояниях, которые мы прошли до сих пор, и соединить их с теми словами, которые мы должны услышать от Рабаша, Бааль Сулама. У нас будет подготовка в молчании, в которой каждый из нас поделится всеми этими впечатлениями. И в конце этого урока мы выстроим молитву.
0: Get ready. We'll have this preparation.
2: Так, давайте подготовимся вместе.
0: We'll hear a recorded lesson from Rav.
2: From the 26th of
0: February 2021.
2: Затем мы прослушаем урок в записи.
0: Prayer of many.
2: От февраля 21 года.
0: Together sit and go deeper
2: into the
0: topics.
2: И после того, как мы посмотрим его, мы вместе посидим и глубже нырнем в тему урока. Глубже погрузимся в тему урока. Давайте
3: Рабаш,
2: вместе послушаем.
3: Article Purpose of Society 1.
4: Рабаш, статья «Цель группы 1».
3: To establish a society.
4: Мы собрались здесь, чтобы заложить основу здания группы для всех тех, кто заинтересован идти по пути и методике Бааль Сулама, по пути, указывающему, как подняться по ступеням человека, а не оставаться в состоянии животного. Как сказали наши мудрецы о стихе «И вы, овцы мои, овцы пасы мои, вы есть человек, вы называетесь человеком».
5: Рабаш, what are the times of prayer and gratitude in the work?
2: Рабаш, из статьи «Когда время молитвы и когда время благодарности в духовной работе». Наши мудрецы сказали, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен выстраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздавать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца.
5: Again, our sages said, one should always establish the praise of the Creator.
2: Еще раз сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом молиться. Еще они сказали, сказал Раби Элазар, человек всегда должен устраивать свою молитву, а потом молиться. И следует понять, почему нам необходимо прежде всего воздать хвалу Творцу. Когда человек находится в состоянии хисарона и хочет молиться Творцу, чтобы он наполнил его хисарон, тогда ему необходима помощь Творца.

0: Exit number 3, Bala Sulam. One's future depends and is tied to gratitude.
1: Отрывок номер 3, Бала Сулам. Благодаря хвале и благодарности, которые он воздает за это, расширяется чувство, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, «И за то, что ты сделаешь со мной в будущем».
0: Bala Sulam, one's future depends and is tied to gratitude for the past. Expand the feelings.
2: Bala Sulam, будущее человека зависит и связано с благодарностью за прошлое. Благодаря хвале и благодарности, которые она воздается, это расширяются чувства, и он впечатляется каждым моментом святой работы и узнает, чью работу он исполняет. И благодаря этому он поднимается все выше и выше. И в этом смысл слов «Благодарю я тебя за ту милость, которую ты совершил со мной», то есть за прошлое. И благодаря этому он тотчас же может с уверенностью сказать, и он говорит, «И за то, что ты сделаешь со мной в будущем».
3: Silent workshop. Let's enter the
1: message
3: with the intention to reveal the Shekhinah between us.
1: Войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.
3: Let's enter the lesson with the
1: intention. Еще раз войдем в урок с намерением раскрыть Шхину между нами.

0: Раф Лайтман, пожалуйста.
1: Да, молитва многих. Мы уже учили много и говорили, слышали, насколько все, что мы постигаем, все, что можно постичь в духовном, можно постичь только силой молитвы. То есть, когда мы обращаемся к Творцу, и насколько мы можем раскрыть скрытое в нашем сердце, то, что находится в самых внутренних частях нашего сердца, насколько мы понимаем, чувствуем. Творец чувствует, что находится в сердце каждого, и он также принимает в расчет, насколько мы чувствуем наше сердце, и насколько мы вследствие этого поднимаем хесароны к нему, просьбы. Молитвы. И молитвой называется от слова «осудить себя», «литпалель». Когда человек судит себя, он хочет раскрыть себя. И когда он раскрывает себя, он видит, сколько у него есть правильных вещей, сколько нет. С какими желаниями, мыслями он может обратиться к Творцу, а с какими еще не может. Это с одной стороны. Есть здесь много подготовок и много ограничений. Как мы можем подготовить себя к молитве? Потому что мне некого обманывать в молитве, но даже если я хочу сказать что-то, что это не я чувствую так, я должен понять и почувствовать, что я поднимаю молитву, что это не совсем еще моя молитва, но я бы хотел, чтобы это было так. Но я должен осознавать это. Это первое. Второе, что молитва не может подниматься от меня к Творцу, но она должна подняться от всей группы, от всего кли. Кли — это десятка, и поэтому я должен прежде всего подготовить себя в объединении с товарищами, и это будет как можно ближе к постижению. И наш общий хисарон, насколько мы в учебе и в обсуждении между нами можем раскрыть, что мы в точности хотим, к чему мы должны прийти, насколько мы можем готовы поддерживать друг друга, в какой мере поручительства между собой мы находимся. В соответствии с этим мы обращаемся к Творцу. И тогда есть у нас надежда, мы находимся в уверенности определенной, что Творец, Он ответит нам. Конечно же, каждая молитва, с которой человек обращается к Творцу и даже не знает, что обращается к Творцу, и вообще каждый человек, даже который не занимается наукой Каббала, в любом случае есть у него в этом реакция со стороны Творца, но желательная реакция, которая продвинет нас в точности в том направлении, куда нам нужно продвигаться, а не то, что мы сейчас начнем изучать, пока что

0: эти вещи, молитвы, связь между нами и так далее. Но мы напрямую обращаемся к Творцу и получаем от Него в соответствии с подъемом ман и нисхождением мад, как мы изучаем в науке Каббала, так здесь уже все зависит от того, насколько мы готовим себя к обращению к Творцу, к молитве, насколько мы молимся. Молимся — это называется, молиться называется судить себя. И вследствие того, что мы проверяем себя, судим себя, в соответствии с этим мы поднимаем нашу просьбу общую от десятки к Творцу. И тогда, конечно же, мы в этом можем быть уверенными, что получим ответ. Ответ может быть, когда он уже открыт, понятен нам, или пока еще нет. Но в любом случае, всегда в соответствии с нашей просьбой к Творцу есть реакция с его стороны. Даже если мы не знаем, как поднять просьбу и что с этим делать. Поэтому нужно видеть, если мы соединены с группой, более-менее, не должно быть 10, даже 5, 6, 7 человек, если мы уже находимся более-менее в такой группе, и в соответствии с тем, что мы изучаем, стараемся сформировать наше обращение к Творцу, то, конечно же, мы постепенно начнем чувствовать, насколько мы поднимаем наш общий хисарон и насколько и как мы получаем ответ на подъем нашего хисарона, на подъем ман. И так мы начинаем приходить к состоянию, когда есть у нас диалог с Творцом, с высшей силой. И это то, что каждый должен беспокоиться, чтобы было у него через десятку возможность обратиться к Творцу. Итак, каждая десятка должна заботиться о том, чтобы она собрала своих товарищей и таким образом организовала обращение к Творцу. И также начинает стараться чувствовать ответ от Творца. И начинать уже с маном и маадом. То, что мы изучаем, нет у нас больше. Это вся наука Каббала — подняться к состоянию, когда мы можем обратиться с хисароном к Творцу и прийти к состоянию, когда мы можем распознать, понять ответ Творца, пока мы не начинаем раскрывать высшую силу, которая раскрывается между нами, перед нами. И так мы уже начинаем работать с ним, то, что называется, в раскрытии лика. Будем надеяться, что мы этого удостоимся и быстро. Но в любом случае мы пока еще должны научиться тому, как мы обращаемся к Творцу из центра десятки, да? И наше обращение к Творцу — это то, что отвечает нам на все проблемы, на все вопросы. И только этим мы должны заниматься, как написано. Дай Бог, чтобы молился весь день. И благодаря этому мы воздвигаем систему Адам, нашу систему, которая становится все более подобной Творцу. Как Адам, от слова Адам, подобный Творцу. Домы. Поэтому молитва многих — это, по сути дела, все, что нам нужно выполнить, сформировать, и в этом продвигаться все время, пока мы не придем к полному раскрытию Творца внутри кли, которое тоже будет полным. Перейдем к отрывкам, которые нам предстоит прочитать. Постараемся войти все более внутрь в каждом отрывке. Мы уже проходили их и слышали не раз, но главное, что мы на самом деле увидим, как мы можем пользоваться ими каждый раз во все более внутреннем виде. Видим в каждом предложении еще несколько деталей, которые важны нам для связи между нами и с Творцом. И так будем продвигаться. Если есть вопросы о том, что я говорил, пожалуйста. Желательно о том, что я говорил, а не другие. Нет, есть. Хорошо. Москва 7.
1: Рав, что значит судить себя из центра десятки? Я себя должен осудить?
0: Да, конечно. Молиться — это прежде всего, когда я сужу себя, насколько я нахожусь в объединении с десяткой, насколько я готовлю себя к соединению с товарищами, и с помощью этого я строю сеть связи между нами, когда между нами в этой сети связи я поднимаю хисарон к раскрытию Творца, чтобы доставить ему наслаждение, чтобы отдавать ему. И это наша работа. И тогда мы раскроем в ответ от него его отношение к нам, отношение объединения, любви, которые он посылает, чтобы выстроить нам, чтобы доставить нам наслаждение. Итак, я своему любимому, а любимый мой мне, так мы начинаем связываться между собой, десятка и Творец, и продвигаться. Хорошо.
1: Я вот еще уточню. Вы сказали, что вначале, что нельзя как бы обманывать, некого обманывать в молитве. И вот тут тоже вопрос есть. То есть получается, что хисарон, он как бы, он еще не истинный, он еще, ну нет еще у меня этого хисарона. И я, получается, как бы обманываю, если...
0: Я не хочу ничего скрывать от Творца, наоборот. Это глупость, если я буду делать такие игры. Но я хочу быть перед ним открытым, на самом деле, когда я, насколько я хочу, насколько не хочу, насколько я понимаю, насколько я не понимаю, я все раскрываю перед ним. Все раскрываю перед ним. И тогда с помощью такого раскрытия сердца моего по отношению к нему, я привожу себя к состоянию, когда я хочу, чтобы он выстроил мне мое сердце, выстроил мозг, как мысль, так и ощущение, и я вследствие этого уже буду продвигаться. Но то, что молитва называется, действие молитвы называется лейтпалель, молиться, то есть судить себя, это значит, что я проверяю себя, насколько я нахожусь напрямую в обращении к Творцу, и поэтому я раскрываю ему все, что есть у меня, и он, конечно же, видит на всю глубину все, что есть в моем желании, потому что он формирует его. И тогда я прошу его, чтобы он исправил мое желание и сделал из меня то, что нужно. Я нахожусь перед ним как больной на операционном столе, и весь он находится во власти Творца. Так это. Нью-Йорк 2.
2: Hi, Rav. Prayer from the a question from the ten. Can the prayer that raises
3: from
2: the heart be turned into the prayer that comes from the ten?
4: Repeat, please.
0: Повтори, пожалуйста.
2: Can the prayer that we have in our heart, for the ten, be turned into a prayer from the ten,
3: которая есть у нас в сердце,
2: instead of it being from the person to be from the center of the ten?
3: может выйти из центра десятка не из сердца человека?
0: Я не понимаю твоего перевода. Переводи как следует.
3: Я слышу сам себя, поэтому так получается.
0: Я могу получить нормальный перевод?
3: Я задам вопрос. Может ли молитва, которая у нас есть в сердце, выходить из центра десятки, а не из сердца человека?
0: Да, человек может молиться, обращаясь к Творцу, также и через центр десятки. И это более эффективно. Но также, когда он находится в десятке и поднимает свою молитву напрямую к Творцу, не через десятку, это тоже в конечном счете итог его включения в десятку, это тоже работает. Главное, что я не хочу вам ставить таких условий, чтобы вы не молились. Как можно больше обращайтесь к Творцу с молитвами, с просьбами, со всем, что у вас есть в сердце. Но, конечно же, желательно включить вот эту десятку. Вы не обязаны говорить об этом и путать так каждый раз товарищей, но в любом случае в связи между вами, чтобы вам было понятно из чтения статей, из обсуждений, что вы должны поднять в целом общее желание хисарон. Хорошо. Италия 4.
4: Qual è la giusta mancanza o preghiera che il Borè ascolta dal centro della
3: десятка? Каков правильный хисарон и молитва, которую Творец слышит из центра десятки?
0: Это только молитва по объединению. По объединению между нами и объединению с Ним. Когда мы затем увидим, что это то же самое, но прежде должно быть, конечно же, забота о нашем объединении. Иначе нам нечего будет подниматься к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой внутри нее. Латинская Америка 1.
3: Здравствуйте, Раф. Это молитва многих. Как она создается? Как я могу собрать хисароны и молитвы товарищей в единое целое?
0: То, что я в конечном счете из моего включения в десятку поднимаю хисарон, нам не нужно говорить о том, что сейчас я молюсь. Это тоже возможно, но не обязательно, потому что в общем и целом мы включаемся друг в друга. И если мы находимся каждый день на связи между собой во время урока и немного после урока, и в течение дня, когда мы еще два раза встречаемся, это уже дает каждому взаимовключение с его окружением, с его десяткой. И тогда достаточно, чтобы каждый поднимал свою просьбу из десятки, через центр десятки, как результат обсуждения между нами. И так мы связываемся с Творцом, пробуждаем Его и обязываем Его раскрыть наши сердца. Понятно? Хорошо. Нет, у нас раньше было Тбилиси.
5: Дорогой Рав, есть полное ощущение разочарования в себе и огромный стыд перед Творцом. Вот без слов это ощущение молитвы или нет? Вот хочется вырваться.
0: Да, да. Даже если ты не проговариваешь это в словах, но только чувствуешь в сердце. Молитва называется «работа в сердце». Так это уже то, что ощущается у Творца, и тебе не нужны слова, и правильно их выстраивать, и писать из этого целую книгу твоих молитв. Нет, достаточно это чувствовать каждый раз в сердце, насколько ты через объединение в группе хочешь достичь объединения с Творцом. Для того, чтобы

0: Входит как итог включения человека в его десятку. Все. Пока что в простом виде. Я включился в десятку. Я нахожусь с ними. Я все время встречаюсь с ними. Мы говорим. Мы перемешиваемся в желаниях, мыслях. Достаточно мне вследствие этого поднять хисарон, да? Без всяких там разглагольствований, без всяких проблем. Достаточно это сделать так? Хорошо? Хорошо. Женщины, Питер, 4.
1: Помочь друг другу произвести более точные выяснения единой предваряющей просьбы, хотя бы на минимальном уровне, соответствующие свойству бины.
0: Конечно же, мы должны прийти к свойствам бины. Это то, что нам предстоит. Придем к этому. Женщина Питер 5.
2: Тут есть такой вопрос, что вот есть ощущение, что как-то невозможно добраться до этого центра десятки. И непонятно тогда, как от него молиться. Ну, чтобы это не было никаким воображением, а чтобы было вот реальным действием.
0: Вы говорите прежде всего между собой. Если вы говорите между собой, насколько это возможно, включиться друг с другом, согласиться друг с другом, насколько должно быть обращение к Творцу из объединения между вами, вследствие этого, с этим ощущением, вы уже начнете обращаться к Творцу. Вот и все. Каждое. Этого пока что достаточно. Затем мы научимся, как это делать в состояниях более сложных.
3: Барур.
0: Понятно.
3: Турки-тун.
0: Турция 2.
4: This question is from a friend in our tent. How can we reach a state where we could pray from the depths?
5: Вопрос подруги из десятки: как прийти к состоянию, когда мы молимся из глубины сердца, чтобы Творец ответил? Спасибо.
0: Мы как раз об этом и говорим, что нужно прежде всего находиться на связи в десятке между нами, когда мы более-менее чувствуем, мы понимаем, в каком внутреннем духовном состоянии мы находимся, что называется нашей целью, с помощью чего мы продвигаемся к цели, как мы видим себя в достижении цели через объединение между нами, как мы раскрываем Творца в объединении между нами. После того, как все эти вещи, они нам понятны, мы начинаем просить Творца, чтобы сделал из нас первое объединение на нашем пути. Вот и все.
3: Турки-тун.
0: Турция 2.
6: Dear Rav, thank you. A question from ten.
5: Дорогой фраз, Рав, спасибо. Вопрос от десятки. Мы чувствуем отчаяние. Мы хотим создать цельную молитву в десятке. Вскричать, чтобы быть единой душой в десятке.
0: Это все проясняется в то время, когда вы объединены между собой и говорите об этом. Вы можете каждый раз между собой связываться не только во время урока, когда вы связываетесь сюда, а между собой вы должны находиться на связи и обсуждать все эти вопросы, находить ответы из источников, то, что написано об этом, и в каком месте, в каком состоянии вы находитесь. И тогда вам станет понятнее, как вы обращаетесь к Творцу, кто такой Творец, и как можно понять, что Он вам отвечает.
3: Барур.
0: Понятно. Москва 6.
7: Здравствуйте, Рав. А вопрос вот такой. Рав сделал вступление, что показалось так, что как будто

0: цель – это творец. И десятка как бы стала как средством. То есть она как бы на второй план ушла. Вот как сделать так, чтобы... И выглядит так, как будто все зависит от меня. Как сделать так, чтобы соединить все в одно?
1: Я не думаю, что это пока что возможно. Вопрос правильный. Один раз я важен, другой раз важна десятка, в третий раз важен Творец. Все эти три точки в целом называются Исраэль. Это человек, который стремится напрямую к Творцу. Тора, Орайта. Это называется сила, которая раскрывается внутри десятки. А Кудшибриху — это Творец. И каждый раз мы обращаем внимание на одну из трех этих точек. И из этой точки, или один раз это человек, другой раз это десятка, третий раз Творец, мы начинаем видеть реальность, пока мы не приходим к состоянию, в конечном счете, не сейчас, но в конце исправлений, что три эти точки, они становятся как одна. И это конец исправления. Понятно, да? Отлично. Сейчас у нас остался только Питер, один женщина. Женщина Питер один.
2: Пожалуйста, если десятка подняла правильную молитву из центра своей десятки, как она слышит или получает мад в ответ на эту молитву?
1: Если десятка поднимает ман к Творцу, и это на самом деле ман, хисарон, потребность, так в этом хисароне она чувствует ответ, реакцию Творца по отношению к ней. И нет здесь никакой проблемы. Все зависит только от мана, от подъема мана. И все. Хорошо. Турция, два женщины.
3: This upper root in the center of ten, is this the place where the creator feel?
4: Из центра... Просит еще раз повторить вопрос.
1: Повтори, пожалуйста.
4: Подруга спрашивает, выше пути с центра десятки, это место, где Творец ощущается?
1: Да, мы раскрываем Творца в центре десятки. Да.
5: Тов. Киев один.
1: Ладно, Киев один.
6: Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы в результате молитвы приходим, ну или должны прийти к первому такому объединению, да, с Творцом. Вот что это за состояние, к которому мы можем сейчас прийти на Конгрессе?
1: Когда мы на самом деле почувствуем, что группа, скажем, моя, которая находится в состоянии, когда все мы понимаем всех в их желании к Творцу, когда все готовы поддерживать друг друга, быть как один человек с одним сердцем буквально, потому что понимают, что невозможно достичь высшую силу и доставлять ему наслаждение, но только вследствие того, что мы соединены так, когда нет разницы между нами. Так разницу между нами мы не можем перескочить или вычеркнуть, как-то сократить. Но мы хотим, чтобы это произошло. И этот хисарон мы поднимаем к Творцу, потому что тогда мы становимся как один. Ну, в чем-то, по крайней мере, насколько мы можем представить это себе. И тогда мы просим у Творца сделать из нас, из всех одно желание. И в этом желании Он может раскрыть себя и наслаждаться нами, потому что свет, как светом, который наполняет кли.
5: Влад.
1: Влад. Хорошо, ладно. Молчит?
4: Там что-то заткнулся интернет.
1: Да, я вижу, завис. Ладно, в таком случае перейдем к Хорватии.
7: A question from Ten. Right now, when we feel inspired by friends in the Ten and the whole.
4: В данный момент, когда мы получаем помощь от товарищей, от всего КЛИ, мы начинаем поворачиваться друг к другу, и все кажется в порядке. Но вопрос, как сейчас можно правильно судить себя, чтобы мы подняли эту молитву и включили туда Творца?
1: Мы все время находимся в этой работе. Это такая работа, как учил тот, кто учил с нами. Вы помните, мы учили учеников Рамхаля. Они все время находились в молитве. Дежурство вокруг круглосуточно. И написано, дай Бог, чтобы молился весь день. Я не могу молиться 24 часа, но если я нахожусь с другими учениками, то есть со своими товарищами, так мы даже так можем организовать. Я не говорю, что это нужно делать, но когда мы можем таким образом организовать нашу молитву, обращение к Творцу, когда каждый раз мы хотим все, находим все больше и больше хисаронов, и с этим обращаемся к Творцу, потому что ясно, что только Творец исправляет все буквально. Мы ни в коем случае не можем ничего исправить, только в обращении к Творцу. Поэтому мы все время ищем, как еще мы можем быть объединены, и не убегаем от этого, и даже для того, чтобы не уходить от молитвы. Мы должны просить у него молиться, и так мы приходим к этому. Если мы видим, что это, по сути дела, состояние, когда мы все время требуем от него, и только тогда мы приходим к тому, что Творец раскрывается, выстраивает нам кли, и раскрывается в исправленном кли, которое Он исправил, тогда это хорошее состояние. Так мы должны это делать. Хорошо? Отлично. А сейчас мы переходим к женщинам Италия 1. Женщина Италия 1.
8: Salve, Rav. Come superare la ragione quando chiediamo?
4: Здравствуйте, Рав. Как одолеть высшее знание, когда мы в молитве? Как одолеть свое знание, когда мы в молитве?
1: Как преодолеть знание, когда мы в молитве? Только когда я включаюсь в хисарон и товарищи, все. И тогда вместе с ними я поднимаю мою просьбу к Творцу. Когда я молюсь за них, а не за себя, это уже выше моего знания. Понятно, отлично. Италия LC1.
9: Salve Rav, salve Kli Mondiale. Siamo una nuova decina.
4: Здравствуйте, Рав, здравствуйте, мировое Кли. Мы новая десятка, мы хотим поблагодарить наших инструкторов, которые ввели нас в эту замечательную семью. Вопрос. Почему, когда мы молимся в одиночку, то это противоположно святости?
1: Потому что ты молишься за себя. Постарайся молиться за то, что хочет твоя десятка, а не ты. Тогда вследствие этого выходит, что ты как Малхут, а девять твоих товарищей — это девять первых сферот. И тогда ты благодаря этому уже начинаешь формировать парцуф. Поэтому каждый молящийся за товарища удостаивается первым. Когда я молюсь за то, что хочет товарищ, но получается, что благодаря этому я как раз получаю ответ. Голландия 1.
4: Здравствуйте, дорогой Раф. вы рассказали, что молитва это все еще не моя молитва, но я хочу, чтобы она была моей молитвой. Так что это за процесс, когда это не моя молитва? Можете ли вы объяснить этот процесс?
1: Моя молитва — это то, что я получаю хисароны от всех живущих в мире, от каждого буквально. Соединяю их вместе и поднимаю эти молитвы к Творцу и прошу на них исправления. Это называется моей молитвой, потому что я тогда становлюсь Малхут, самая нижняя основная точка по отношению ко всем душам. Это моя истинная молитва. Бишкек.
10: Здравствуйте, Раф. Вот при молитве всегда побеждает эгоизм. Вообще есть надежда, что мы его можем победить? И что еще нужно сделать, и в каком направлении двигаться, чтобы, ну, чтобы начать побеждать его?
1: Ты что, с неба у нас свалился, скажи мне? Ты не слышал то, о чем мы говорили? В каком виде мы можем использовать наш эгоизм? Мы говорили об этом сейчас уже почти 40 минут, что только с помощью того, что я включаюсь в десятку и поднимаю хисароны наши все, в таком виде я могу победить свой эгоизм.
10: Да-да, Раф, я слышу, пытаемся все время делать то, что вы говорите, и в десятке, но все время это вот это вот переворачивает в обратную сторону все время.
1: Так это тоже. Ты изучал с нами весь материал или нет? Да, мы. Насколько больше продвигаемся, я могу преодолеть маленькое желание получать, раскрывается большее желание получать, и на него мы должны соединиться вместе. И так стараться еще молиться. Еще подниматься над ним, еще раскрывать желание получать еще больше. И на него тоже стараться, и так все больше и больше, пока не раскрывается, что я уже поднимаюсь над желанием получать в открытом виде, в понятном, ясном. Когда мне уже ясно, что я нахожусь в контакте с высшей силой, с Творцом, и во внутреннем контакте с десяткой, и тогда получается, что я начинаю уже шаги в духовном мире.
10: Можно вообще почувствовать, когда мы получаем новые желания получать? Вот, например, пришел новое желание получать. Я могу почувствовать, что это что-то другое, что есть разница между прежним и то, что пришло сейчас. И вот, как вы говорите, каждый раз мы...
1: Если ты будешь сильнее включаться в своих товарищей и не будешь оставлять включение с ними, ты начнешь чувствовать, насколько ты получаешь раскрытие нового желания каждый раз. Дело в том, что вы не слышите то, что я говорю. Балтия 2.
11: Что значит просить того, что хочет десятка?
5: Спасибо.
1: Конечно, десятка моя хочет то, что я хочу. Мы уже какое-то время находимся в пути, но я должен обращаться не из моего личного желания, но я как бы включаю в себя всю десятку всех моих товарищей, которые стоят в моем сердце, и так я поднимаю, свое желание, которое включает их к Творцу. Это называется молитвой многих. Когда я не прошу за одиночку, это я, а прошу за многих, это все мои товарищи. И на эту молитву Творец быстро отвечает. Так и написано, кстати. А на молитву одиночки нет. Флорида.
12: Спасибо. В течение дня мы все стараемся находиться в молитве и молимся за товарищей. Вот эта молитва за товарищей. Можно сказать, что это молитва из десятки.
1: Им за аворахаверим. Если это за товарищей десятки, ну, конечно же, это молитва за десятку. Но в зависимости от того, что они хотят, соединяетесь ли вы все, подключаетесь и выясняете, что является вашими желаниями, насколько они направлены, насколько они объединены между собой, к какой цели вы хотите прийти, насколько вы стремитесь быть объединенными между вами, потому что цель в общем и целом раскрывается согласно силе объединения между вами, и к этому вы стремитесь. Все это нужно выяснить. Понятно, да? Отлично.
12: Спасибо.
1: Теперь Мак Израиль.
13: В десятке, чтобы построить истинную молитву.
5: Лошаману клюм.
1: А мы ничего не слышали. Открой рот как следует.
13: Как нам по-настоящему раскрыть сердца в десятке, чтобы построить истинную молитву?
1: Вы это должны просить у Творца, чтобы помог вам раскрыть сердце каждого и соединить сердца. А иначе это не будет успешным. И исправь свой микрофон. Ивритоязычная десятка.
14: Рав. Рав, как связана работа в сердце, то есть молитва, с внешней работой? И какова связь между ними?
1: Все внешние работы, они только для того, чтобы укрепить соединение наших сердец в обращении к Творцу.
5: Хайфа 1.
1: Хайфа 1.
14: Когда мы говорим о влиянии Творца на, о реакции Творца на хисарон десятки. Эта реакция наполняет хисарон или нет?
1: Не обязательно. Ответ от Творца раскрывается только когда наших хисарон становится больше, а не только наполнение. И это тоже наполнение. Как мы, скажем, изучаем что-то, и делаем что-то. Иногда то, что я раскрываю, насколько я не понимаю, насколько я не постигаю, это тоже, по сути дела, называется взаимовключение. Женщина Италия, LC1.
15: Grazie, Rav.
14: Спасибо, Рав. Можно ли сказать, что молитва из сердца десятки — это ключ к центральному действию для продвижения и сближения с Творцом?
1: Да, только это нам может помочь. Молитва из сердца десятки. И в этом месте, в этом сердце десятки, мы раскроем Творца.
5: Woman Moscow 8.
1: Женщина Москва 8.
16: Здравствуйте, Раф. Вот проясните, пожалуйста, непонятно, как из нас десяти сделать одно клич желания, которое наполнится светом. Если мы желание получать, как нам переворачивать это к духовному? Кажется, что мы молимся, с одной стороны, о духовном, но когда раскрывается, понимаем, что молимся о материальном. дайте такой пример, который покажет нам, что такое совершенная молитва, и вообще, что такое правильное намерение, и вообще, что такое духовное, как его почувствовать. Спасибо.
1: Здесь я не могу вам привести пример, что называется духовным. Что такое духовное желание? Я не могу вам привести пример, потому что вы этого пока еще не чувствуете, но вы должны поговорить об этом. Что называется духовным? Как требовать духовного? Способны ли мы желать духовного? Насколько мы не способны желать духовного? Совершенно нет. Но мы можем просить, даже если не желаем в точности, но просить, чтобы Творец сделал нам. И тогда Творец сделает нам желание к духовному, и мы будем просить. Обо всем нужно обращаться к Творцу словом. Ну так это. Женщина Петахтиква 38.
15: שלום רב. מרגש שאנחנו עומדים בשער של היכל המלך. מהי אותה תפילה שתאפשר לכולנו להיכנס להיכל המלך? מהי אותה תפילה שפותחת את שער ההיכל?
5: זה בדיוק אותה התפילה.
1: Это в точности та же молитва. То есть это желание. Вот и все.
5: Woman Tel Aviv 3.
1: Женщина Tel Aviv 3.
17: שלום רב, השאלה שלנו זה האם עבודה נכונה בעשירייה מחייבת את הבורא?
5: כן.
1: Да.
5: Любое
1: обращение к Творцу обязывает его. Даже если это неправильное обращение, не о правильных вещах, все-таки он реагирует. Это называется, что высший свет находится в абсолютном покое, когда он реагирует на все, что мы требуем от него. Хорошее, плохое, неважно. Даже тот же вор, перед тем, как он взламывает сейф в банке, он просит у Творца, и это тоже в ответ воздействует на него. Да?
14: И может быть, что правильная работа, она продолжительная и обязывает Творца, и обязывает нас, и мы можем выйти на какой-то уровень, когда этот уровень становится постоянным и не может уже от нас убежать?
1: Нет, такого не бывает. Наша связь с Творцом постоянная. Мы не отделяемся от Него, даже если находимся в скрытии. Да. Женщина Тель-Авив 1.
18: Шалом, шалом лекулам.
14: Здравствуйте всем. У нас вопрос десятки. Подруга говорит, так что значит, что ты не просил? Это значит, что я в одиночку просила? Так о чем я, собственно, прошу?
1: Чтобы было у меня желание обратиться к товарищам, чтобы мы поняли, что только в связи между нами мы можем сформировать правильный хисарон, с которым можем обратиться к Творцу. Так это? Обо всем нужно обращаться и просить. Поэтому написано, дай Бог, чтобы молился весь день.
14: Ладно, спасибо.
1: Женщина Петахтиква 10.
14: Чем больше мы включаемся в десятку, я чувствую, что они в моем сердце, даже если я нахожусь в одиночку, но они как бы стражники и охранители, о которых вы говорили. То есть в конечном счете все получается, и все переходит к Творцу. То есть они партнерши в этом. Они просто заставляют меня видеть истину.
1: Уважаемые, хватит. Прежде всего, я вопроса не услышал. Ты только делишься впечатлениями. Так в следующий раз я попрошу услышать вопрос. Все. Тбилиси 2, женщина. Тбилиси 2.
19: Здравствуйте, Раф. Вопрос от молодежной группы Тбилиси. Как ощутить, почувствовать, понять, что наша молитва желанна Творцу?
1: Творец готов принять любой вопрос, потому что это хиссарон, который исходит из желания, которое он создал. И если мы поднимаем этот хиссарон и даже направляем этот хиссарон к нему, так, конечно же, вследствие этого есть большое наслаждение у Творца, когда он формирует этот хиссарон, который должен ответить на это. Он создал наше желание, он сформировал нас и хочет, чтобы мы сами поняли все больше, как просить, кого просить, как младенец, который родился. И тогда он растет, и насколько он может больше ответить нам, отреагировать, настолько мы рады. Так мы должны это рассматривать. Хорошо, отлично. Женщины Мак 5.
20: Здравствуйте, Рав, мировой Кли. Вопрос такой. В молитве мы обычно благодарим и просим Творца. Но все же Рабаш спросил, почему ты не просил, а не почему ты не благодарил? Тут вопрос, как бы ощущение, что молитва достигается сильнее из разбитого сердца. Что наслаждает больше Творца? Просьба все-таки или благодарность? Спасибо.
5: Гамзе ве гамзе.
1: И то, и другое. Молитва на самом деле состоит из двух частей, из просьбы и благодарности. Так и то, и другое мы должны стараться поднять, вознести к нему. Все. А, есть у нас еще Италия 4. Женщины. Италия 4. Ладно, есть вопрос или нет? Мы не слышим. Не слышим. Нужно настроить правильно микрофоны. С такими таких микрофонов мы не принимаем. Все. Ладно, мужчины. Питер 3.
21: Здравствуйте, Раф, мировой Кли. Вопрос. Как, находясь как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
5: Я не слышу, что ты говоришь. Ты можешь говорить нормально в микрофон?
21: Все-таки оставаться в правильной просьбе.
5: А сейчас я сказал половину предложения, я тоже не понял.
21: Простите. Как, находясь как малыш в магазине игрушек, все-таки оставаться в правильной просьбе?
5: Все
1: это зависит от твоего включения в окружение. Вот и все. Латинская Америка 2.
22: Спасибо, Рав. Вопрос от десятки. Если мы ищем пути создать зависть в десятке, чтобы направить их на цель, это создает общую молитву?
1: Да, да.
22: Мы сейчас начнем читать отрывки и затем перейдем к семинару.
1: Да, команда контента советует почитать вместе источники, перейти к семинару и поднять
22: молитву. Я согласен, пожалуйста.
1: Четвертый урок, тема «Молитва многих». Первая цитата. «Главное возвышение души и ее совершенстве — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются поднимается в святость, ведь святость едина, и поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
22: Еще раз.
1: Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым, потому что тогда они поднимаются в святость, ведь святость едина. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве, чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости.
22: Я скажу вам, понять этот отрывок, почувствовать, согласиться, иногда забирает 10 или 20 лет. И что делать? Это при условии, что человек находится в группе, учится, изучает истинные каббалистические первоисточники, слышит, связан с товарищами, которые тоже делают те же усилия, как и он. И всё-таки это занимает много времени. Я прочитаю еще раз. Главное возвышение души и ее совершенствие — это когда все души включаются друг в друга и становятся одним целым. Это, в этом их совершенство. Они возвращаются к той форме, которая была до грехопадения Адама Ришона, в состоянии единой души. Потому что тогда они поднимаются в святость, в взаимную отдачу Творцу. В той мере, в которой они объединяются, так они отдают Творцу. Ведь святость едина. Творец — это символ святости. И поэтому молитва, то есть свойство души, главным образом зависит от объединения душ. Поэтому главная молитва в обществе, а не в одиночестве. То есть если человек не соединяется с остальными, он не может сказать, что он делает что-то по направлению к святости, по направлению к объединению, по направлению к духовному, к Творцу. Нет. Только насколько он соединен с товарищами, в этой мере он приближается к Творцу. Можно это так измерить. Чтобы не был каждый сам по себе, что противоположно святости. Ну, что мы можем здесь спросить себя, если есть об этом вопросы? Ну, давайте посмотрим Киев. Что наш умник хотел спросить?
5: Но шумный цар
22: снова завис. Что-то происходит со связью сегодня.
0: Спросите, Раф, вот мы так долго грешающая просьба.
22: Нет, сегодня у вас нет хорошей связи. Вы зависаете. Нечего делать. Ну, Мак 12.
2: Раф, скажите, что означает, что молитва является свойством души?
22: Молитва — это просьба к Творцу, подъем ман, подъем хисарона. Когда я хочу связаться с Творцом, но для того, чтобы связаться с Ним, для того, чтобы быть с Ним слитым, мне нужны свойства, которые бы у меня были как у Творца, свойства отдачи. И тогда я прошу, чтобы Творец дал мне свойства отдачи над моим свойством получения, чтобы если я получил от Него свойства отдачи, то выходит, что Я так исправлю себя, я так изменю себя. Вот и все. В этом молитва. Дай мне возможность уподобиться тебе. В этом, собственно, вся молитва. Но практически, что значит уподобиться ему? Это то, что я соединяюсь с товарищами, то, что я забочусь о всем человечестве, то, что я приду к любви к творениям и от любви к творениям к любви к Творцу. Так это происходит. Понятно?
2: То есть насколько продвинулась, в общем-то, именно наша группа и насколько сформировались наши свойства, подобные Творцу, тем и получается, ну, то есть...
22: Все измеряется по нашей связи с группой. Насколько мы хотим все время убежать от этого, но измеряем наше духовное продвижение только по внутренней связи, внутренней между нами в группе. Разумеется, это очень нас отталкивает, это очень ослабляет все это, потому что именно этого мы не хотим. Мы готовы получить что угодно, кроме нашей обязанности соединиться вместе, как единое целое. Но что делать? Нечего делать. Этого требует Творец. Это его свойство. Вы хотите быть как он, приблизиться, включиться в него, подняться на его уровень? Пожалуйста. Только в такой форме это возможно. В мере вашего подобия Творцу, в свойстве отдачи, вы приближаетесь к нему. Разумеется, вы сами не можете это сделать, но просить его вы обязаны. Понятно? Хорошо. Африка один.
3: Oui, j'aimerais savoir la différence entre le désir et le manque, Хиссарон.
1: Я бы хотел знать, в чем разница между Хиссароном и точкой в сердце.
5: Куда же болев?
22: Точка в сердце — это Хиссарон, который мы получили изначально. В сердце каждого. Мы все находимся в желании получения, эгоистическом, маленьком. И внутри этого желания маленького, эгоистического, есть у нас искра разбиения Адама Ришона. И эта искра, которая находится в желании получения, она называется точкой в сердце. По своей малости.
5: Торонто 2.
22: Торонто 2.
6: Hi, Rav. What is the transition component that will bring us from my prayer for everybody?
1: Что является той составляющей, которая переводит меня из моей молитвы в молитву за всех и в молитву многих, в молитву всех вместе к Творцу?
22: Та самая составляющая — это желание получения, в котором мы хотим быть связанными, именно мы хотим быть связанными вместе. А Творец обустраивает все. Мы должны только просить. Я с помощью моей работы с товарищами, мы должны получить желание из зависти, из всех этих связей между нами. Я должен получить желание обрести свойства отдачи, чтобы я завидовал товарищам. Я могу это сделать. Пусть это против моего желания получения, как написано. Проткни мне один глаз, если ты ему проткнешь два. Я вижу, что мое желание получения соглашается понести ущерб для того, чтобы быть чем-то больше, чем другой. И так мы можем продвигаться. Все достигается только если мы не оставляем эту нашу цель и стараемся ее сформировать любой ценой между нами. Еще, еще и еще. Это называется дверь тем, кто стучится для возвращения. Бразилия один.
1: Здравствуйте, Раф, добрый день. Что мы должны сделать в данный момент на этом уроке буквально для того, чтобы молиться за весь мир? Что мы должны сделать для того, чтобы превратить этот урок в молитву? Молитву за весь мир.
22: Мы сейчас все время молимся. Мы выясняем, как нам прийти к правильной просьбе к Творцу. В конечном счете, если правильно попросить, скажем сейчас, если мы сейчас смогли бы попросить о конце исправления, получили бы конец исправления. То есть нет границ, со стороны Творца нет никаких границ. Все зависит от того, насколько мы просим. Как маленький ребенок. Просит то, что просит, но мы даем ему только то, что ему полезно. Так же и мы с Творцом. Именно так. Бразилия 2.
7: Ола, Хави.
1: Здравствуйте, Раф. Каков смысл того, чтобы стать одной душой? Каков смысл того, что мы говорим «стать одной душой»?
22: Одна душа — это значит, что мы все объединяемся в ту самую систему, которая была до разбиения. Но не вся большая система универсальная, мировая, а десятка. Десятка — это тот самый минимальный механизм, в котором осуществляются законы общей природы Адам Ришон. И мы об этом просим Творца, чтобы Он это осуществил. Все зависит от нашего хисарона. Но уже в десятке у нас есть возможность говорить о всех законах, которые будут существовать там в десятке, и чтобы мы так осознали общую систему, и Творец, чтобы раскрылся в этом, и мы с Ним. И это мини-большой мир. Ну, у нас есть...
5: Ну, Беларусь.
22: Ну, Беларусь.
5: Беларусь. Лошумим.
22: Не слышно, Беларусь. Нет. Ну, если их нет, то мы переходим к женщинам Латинской Америки первой десятки.
1: Здравствуйте, мы хотим спросить, как вам добиться того, чтобы все наши желания, все, что мы хотим, чтобы это все соединилось для того, чтобы мы смогли почувствовать общее желание и прийти к молитве многих.
22: И об этом тоже нужно молиться. Вы не в состоянии соединить все эти желания.
5: Ты надкуй это рамку, Оля.
22: Отключите микрофон. Но когда молятся, что вы хотите объединить все желания в едином сердце, как говорится, то из этого сердца, если вы попросите, то, разумеется, Творец это осуществит. Женщины Испании 2.
7: Азена, queremos preguntarte, la plegaria correcta la creamos.
1: Мы хотим задать вопрос. Молитва многих. Мы создаем в десятке, или же это исходит от Творца, а мы только раскрываем.

0: открываем это с помощью десятки.
1: Нет, молитвы исходят от нас по отношению к Творцу. Но мы можем просить у Творца, чтобы Он дал нам всякие подготовки, что нам нужно для того, чтобы молиться Ему, для того, чтобы правильно просить у Него. Мы можем просить также и об этом. Это называется молитва, предваряющая молитву. Хиссарон перед хиссароном. У нас есть общий хиссарон, но мы не знаем, о чем просить. В какой форме, что именно, как это называется. Это как маленький ребенок. Он, когда он плачет, то мама, может быть, знает, о чем он плачет, но другие нет. Мы должны попросить у Творца, чтобы он сформировал наш хиссарон. Совсем надо обращаться к Творцу. Нет никакой проблемы. Он принимает все вопросы, все просьбы, с которыми мы можем продвигаться дальше в духовное.
2: Woman, Brazil,
1: женщины Бразилии 2.
0: Здравствуйте, Раф. Наш вопрос следующий. Творец знает наши сердца. И это пространство, из которого мы просим, это для того, чтобы мы познали, кто мы?
1: Да. В той мере, в которой вы приближаетесь к Творцу, вы начинаете осознавать, кто вы. Да. Мы сейчас на втором отрывке, да? Пожалуйста.
0: Вторая цитата. «И в этом смысл молитвы в обществе, ибо одиночке нельзя выходить из общества и просить за себя, даже для доставления наслаждения своему Создателю, а можно только за все общество. Ибо выходящий из общества, чтобы просить за свою частную душу, не созидает, а наоборот, приводит к разрушению своей души. Как сказано, всякий гордец, ибо невозможно представить себе выходящего из общества без облачения гордыни и горя ему, так как он вызывает разрушение своей души».
1: То есть мы вызываем разрушение нашей души, если мы молимся только за самих себя. «Дай мне, сделай мне, исправь меня, дай мне свойства отдачи, я хочу приблизиться к тебе». Со всеми этими хорошими вещами, если мы обращаемся к Творцу, но просим для себя, что обычно, о чем обычно просят, то этим мы только отдаляем себя от Творца. Только отдаляем. И это работает, поскольку мы находимся под воздействием силы природы. Творец — это высший закон природы. Если мы просим, вместо того, чтобы объединиться с другими, исправить себя, то есть меня, каждый за себя, этим он отдаляется от Творца, а не приближается к Нему. Поэтому нам нужно хорошенько определить в группе, установить в группе десятки такое понятие, такое знание, что мы можем просить только об объединении между собой, и из объединения между собой мы просим об объединении между собой, и из этого объединения мы просим приближение этого объединения к Творцу. И об этом мы сейчас хотим провести семинар. Пожалуйста. Что именно мы устанавливаем между нами и Творцом? Должно быть, что мы просим у Него прежде всего объединить нас, а затем из объединения приблизить это наше объединение к Нему. Пожалуйста, семинар.

0: כמו שרב הסביר, אנחנו צריכים לסדר את היחסים בעשירייה, להתקלל ולדבר על זה.
1: Но как Раф объяснил, что в десятке нужно выстроить все отношения, в молитве понять, что мы хотим, и появится общее обращение к Творцу.
2: Мне кажется, что общее — это значит идти вместе, не отдельно. Чем больше мы будем вместе, чем больше мы сможем включить всех, это и будет правильной формой. И не заблуждаться, даже если я прошу то, что называется «сделай меня дающим» или «дай мне лучше служить тебе», но если я отделен, то ты не работает.
1: Да, нужно обращаться к Творцу в общей молитве. И после того, как соединились и включились, да и даже до, если мы все еще чувствуем, что недостаточно объединены, об этом тоже можно просить Творца о помощи. Просить, чтобы Он помог нам прежде всего объединиться, и потом уже обращаться к Нему через объединение.
2: Прежде всего объединить нас, спросить об этом, а потом приблизить наше объединение к Нему. Мы слышали, как товарищи сказали, что каждое обращение к себе приводит к разрушению, даже если ты просишь о хороших вещах, об исправлении. И весь урок Рав говорил о том, что мы включаемся, мы каждый день находимся на уроке, зумы, и все равно обращаться нужно больше. И если ты включаешься в товарищей, то уже обращение происходит не от тебя.
1: Как сказали товарищи, молитва должна исходить из взаимовключения между нами. А еще слышал на уроке, что молитва должна состоять из благодарности и просьбы об исправлении, как из двух частей.
2: Рав сказал, молитва об объединении между нами и о соединении с Ним. Потом мы увидим, что это одно и то же. Но прежде всего должно быть беспокойство об объединении между нами, иначе нам нечего будет поднять к объединению с Ним. Творец связывается только с десяткой. Еще Рав добавил, что Творец слышит только хисарон, который выходит в результате взаимовключения человека со своей десяткой.
1: Да, можно повторить принципы. Только из-за объединения Творец один, и поэтому мы должны объединиться тоже в единое. Все, что не в этом направлении, противоречит. И даже, как и сказал Рав, дает вред.
2: Рав объяснил, чтобы соединиться с Творцом, нам необходимы свойства отдачи, как и у Творца, и поэтому это обязывает нас включиться друг с друга. У каждого есть своя просьба, своя молитва, но когда мы включаемся и стараемся найти общий хисарон, то наше намерение похоже на Творца, и он сказал, что главная молитва — это «дай мне возможность уподобиться тебе». Это молитва, а практически это объединение между нами и товарищами.
1: Более того, Рав сказал, что настоящая молитва — это когда я включаюсь в весь мир, даже не только в десятку, получаю от всего мира хисароны, соединяю их и поднимаю к Творцу. Так мы должны начать свою работу именно в десятке. И прежде всего нужно взаимовключиться, почувствовать каждого из товарищей, каждый хисарон, и соединить их. Это работа каждого из товарищей в десятке. Соединить хисароны и поднять их к Творцу.
2: Да, я тоже слышал это, что мы должны перейти от любви к творениям к любви к Творцу.

0: соединяюсь с товарищами, и то, что буду заботиться обо всем человечестве, и то, что приду к любви, через любовь к творениям, к любви к Творцу.
1: Как бы.
2: Цитут номер 3.
1: Третья цитата. Когда он пробуждает на себя милосердие, считается, что он получает ради себя. И чем больше молится, тем самым он не только не готовит кли подобия, а наоборот, появляются в нем искры получения. Выходит, что он идет по обратному пути, то есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил получающие кли. И ослиться с его свойствами — это как раз как он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, считается, что посредством этой молитвы он работает в свойстве отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
3: Еще раз, Дуди. Надеюсь, что мы увидим эти отрывки в правильном виде. Пожалуйста.
1: Когда он пробуждает на себя милосердие, получается, что он занимается получением ради себя. И чем больше молится, мало того, что он не готовит кли подобия, наоборот, искры получения образуются в нем. Выходит, что он идет обратным путем. То есть он должен был подготовить кли отдачи, но он подготовил кли получения. А слиться с его свойствами — это как раз, насколько он милосерден, так и ты будь милосердным. Поэтому, когда он молится за общество, получается, что посредством этой молитвы он работает над свойством отдачи. И в той мере, в которой он молится, в этой мере он образует кли отдачи, в котором может раскрыться свет отдачи.
3: То есть, чем больше мы будем пробуждать рахамим, свойство милосердия в Творце, тем больше будем продвигаться. И, собственно, в этом итог. И пробуждать милосердие в Творце можно только если мы просим силы отдачи. Не для себя, не что я хочу продвигаться и хочу быть отдающим, что я хочу быть подобным Творцу, нет. Что я прошу за остальных. И тогда в таком виде я действительно прошу силу отдачи. Не может быть, чтобы я просил силу отдачи для себя, что я хочу быть дающим, подобным Творцу. Ты хочешь уподобиться Творцу? Проси Его силу, чтобы он дал ее для остальных. То есть молитва всегда должна быть за товарищей, а не за себя. Пусть даже ты просишь быть о том, чтобы быть дающим.
4: Ну,
3: продолжим дальше. 4.
1: Четвертая цитата. Человек всегда должен молиться за товарища, ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но за товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что каждый работает для другого, пока все не получат ответ.
3: Еще раз.
1: Четвертая цитата. Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. И получается, что

0: каждый работает друг для другого, и так все, пока не получат ответ.
1: Ну,
2: у нас есть песня, связанная с этим.
0: Только просить.
2: Только просить. Ну, давайте послушаем и попросим.

0: микрофон.
1: Мы прошли не просто конгресс. Это было. И это не выглядело как большой конгресс или как зеркальные конгрессы отдельных групп. Как будто... То есть каждый конгресс, он выглядел действительно как полноценный конгресс, как будто собралась группа, целая группа там Москвы или целая группа Нью-Йорка, хотя это были просто отдельные десятки. И это показало, что это не просто десятки, это полноценное государство, группа, и получилось просто огромных 800 конгрессов.
0: Да, мы прошли такой рабочий конгресс, он не был каким-то воодушевляющим и как-то нас сильно поднимающим, но мы прошли очень много выяснений, касающихся наших десяток, и хотим сейчас продолжать эту работу, чтобы этот конгресс не заканчивался, мы продолжили все эти выяснения, усилия вместе, чтобы конгресс, который был в десятках, стал нашей повседневной работой. И мы дальше двигались в таком же темпе, в таком же сильном объединении, которое бы не заканчивалось.
1: Каждый человек в обществе подобен шестеренке, соединенной с другими шестеренками, которые помещены в одну машину, где у отдельной шестеренки нет свободы движения в смысле ее собственной индивидуальности, ибо она участвует в движении всех шестеренок в целом в известном направлении, делая всю машину способной выполнять свое общее предназначение. Каждый человек в обществе подобен шестеренке, соединенной с другими шестеренками, которые помещены в одну машину, где у отдельной шестеренки нет свободы движения в смысле ее собственной индивидуальности, ибо она участвует в движении всех шестеренок в целом в известном направлении, делая всю машину способной выполнять свое общее предназначение. Активный семинар. Чего мы достигли объединением на конгрессе? И какова следующая ступень, на которую мы направляем себя? Чего мы достигли объединением на конгрессе? И какова следующая ступень, на которую мы направляем себя?
2: Чего мы добились в объединении? В объединении мы добились большего стремления к объединению, большего понимания, что только вместе можно прийти к цели. И об этом мы просим. Просим Творца.
3: Чего достигли в объединении? Чего достигли в объединении на конгрессе, какова следующая ступень? Я думаю, что вся прелесть в духовном мире того, что человек не знает в точности, куда он идет. Мы достигли ощущения объединения и, скажем, ощущение того, что товарищи идут вместе по всему миру в направлении раскрытия Творца. Куда это ведет? К раскрытию Творца? Ну, какими именно шагами, не знаю.
2: Действительно, достигли ощущения объединения, подобно которому не было никогда. Особая вещь была то, что каждый товарищ был в своих уникальных точках, и все были объединены вместе. Такого еще никогда не было. А следующая ступень — это когда мы говорим Творцу, что мы, чего мы хотим достичь в этом объединении, какой цели, для какой цели хотим использовать это объединение.
4: Мы начали строить кли, место для нахождения высшего света. И следующая ступень — это привлечь свет этот свет.
2: Да, мы говорили о том, что мы хотим достичь на конгрессе открытия сердец и объединения. Я думаю, что мы достигли какого-то раскрытия сердец и объединения. А дальше мы продолжаем работать над объединением, работать над кли.
4: И еще большая благодарность за все, что прошли. За и то, что нам предстоит. И желание любить всех.
5: В той мере, в которой человек отмеряет и отмеряют ему, означает, что согласно размеру сосуда, то есть его вместимости и внутренней емкости, именно этот недостаток всегда наполняется, ни больше и ни меньше. Поэтому тот работник Творца, который не страдает бедами общества, а чувствует только свою личную потребность, его вместилище для блага, не больше того, и поэтому не сможет получить общее раскрытие божественного в виде утешения общества, поскольку не подготовил кли для такого общего получения, а только для своего личного. А тот, кто страдает с обществом и ощущает его беды как свои личные, тот удостаивается увидеть раскрытие шхины в совершенстве. Семинар молчания. Поблагодарим за то, что мы получили, и попросим удостоиться раскрытия шхины в совершенстве. Поблагодарим за то, что мы получили, и попросим удостоиться раскрытия шхины в совершенстве.

0: Шалом, бахелек аришон шел ашиур, нилмад
1: шиур. Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 3 января 2002 года. Урок основан на статье «Вот порождение Ноаха». Статья в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 704. Прочитаем вместе статью в десятке. Для нас 19 минут. Пожалуйста.
0: Эле толдот Ноах.
1: Вот порождение Ноаха. Вот порождение Ноаха. Ноах, муж праведный, был непорочнейшим в поколениях своих. Со всесильным ходил Ноах. И объясняет Раши, это учит нас тому, что главное порождение праведников — суть добрые дела. Раши объясняет, почему сказано «вот порождение Ноаха». Следовало бы назвать имена его сыновей, то есть Шема, Хама и Ефета. Почему же сказано «вот порождение Ноаха», «Ноах — муж праведный»? Это он объясняет, потому что главное порождение праведников — суть добрые дела. В поколениях своих некоторые из наших учителей трактуют это как похвалу, тем более, если бы он жил в поколении праведников, он был бы большим праведником. А некоторые трактуют это как порицание. Но если бы он жил в поколении Авраама, его бы ни во что не ставили.
2: «Со всесильным ходил Ноах», — объясняет Раши, «а об Аврааме сказано, перед которым ходил я». Ноах нуждался в помощи для поддержки, а Авраам укреплялся и ходил в праведности своей, самостоятельно. Вот для того, чтобы выяснить все приведенное выше в отношении работы, следует знать, что отец и сын, отцы и порождение — это понятие причины и следствия. Весь мир устроен так, что когда человек производит некое действие, это действие наверняка породит какой-то объект или явление. Например, если человек идет работать на какой-нибудь завод, он хочет, чтобы благодаря его действиям родилась зарплата, на которую он будет себя обеспечивать. Получается, что отцом является труд, а порождением — заработок. Или, когда человек изучает какую-то науку, он хочет посредством этого завоевать титул мудреца. То есть, что бы человек ни делал, все это только чтобы видеть порождение своих дел. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, он наверняка желает, чтобы от его действий произошло какое-либо порождение.
1: И согласно сказанному в книге Зор, страх разделяется на три вида. У двух из них нет подобающего корня. И лишь третий является корнем страха. Есть человек, который боится Творца, желая, чтобы жили сыновья его и не умерли, или страшась денежного наказания. И поэтому он боится его постоянно. Получается, что тот страх, который он испытывает перед Творцом, не является для него корнем, так как личная выгода является корнем. А страх является ее порождением. А бывает человек, который боится Творца, потому что он страшится наказания того мира и наказания Гейнома. Два этих видов страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира, не являются основой страха и его корнем. Страх, являющийся основой, это когда человек будет бояться господина своего из-за того, что он велик и правит всем. Он основа и корень всех миров, и все считается ничтожным перед ним. Выходит, согласно вышесказанному, что от работы, когда человек трудится, чтобы называть, что называется свойством отца, он желает видеть порождение своей работы, которые называются плодами дел его. Следует различать здесь три вида порождения. Первый — вознаграждение в этом мире, то есть, чтобы жили сыновья его, и чтобы он преуспевал в своем заработке и тому подобное. Второй — вознаграждение в будущем мире. Третий — из-за того, что он велик и правит всем. Это означает, что все порождения, на которые он надеется, состоят в том, что он сможет доставлять наслаждение Творцу.
2: Из сказанного следует, что есть порождения, называемые добрыми делами, где «добрые» означает «отдавать Творцу». Как сказано, «чувствует сердце мое добро». Говорю я, дела мои царю, что означает, что он желает, чтобы все действия, которые он производит, были бы для Творца. И это называется добрыми делами. А для собственной выгоды он не желает никакого вознаграждения. А все вознаграждение, на которое он надеется, состоит в том, чтобы у него была способность совершать добрые дела, доставляющие наслаждение Творцу, без всякой компенсации за его усилия. То есть вознаграждение его состоит в том, что ему дадут этот дар, чтобы у него появилась способность совершать действия только ради Творца, к которому не будет примешано намерение ради собственной выгоды. И это является его вознаграждением, ради которого он занимается Торой и заповедями. И в отношении таких добрых дел он ожидает, что достигнет их благодаря своим усилиям. И об этом сказали мудрецы: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». Согласно этому выходит, что у праведников их порождениями являются лишь добрые дела. Иными словами, следствие, исходящее из причины, где причиной является усилие в Торе и заповеди. Ведь у остальных людей результатом причины является вознаграждение этого мира или вознаграждение будущего мира. В то же время у праведников их следствие из причины, являющееся для них их отцом, производящим порождение, суть лишь добрые дела. Ведь все вознаграждение, на которое они надеются, это чтобы они смогли доставить наслаждение Творцу. И потом объясняет Раши, что главное порождение праведников — суть добрые дела, что называется, что все дела их будут ради доставления наслаждения Творцу. Однако следует понять, что Раши объясняет как главные порождения праведников. Что же для них является второстепенным, не называемое для них главным?
1: Известно, что есть действие, а есть понимание и знание. Иными словами, то, что внутри разума называется пониманием и знанием, это означает, что тело тоже согласно, что следует заниматься Торой и заповедями. Поскольку после того, как человек приходит на ступень Лишма, он удостаивается света жизни, заключенного в Торе и заповедях. И как сказано, они желания золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сотов. И это называется свойством понимания, когда и тело тоже понимает, что выгодно быть работником Творца. И, как говорит Раби Меир, всякий, занимающийся Торой Лишма, удостаивается многого. И мало того, весь мир обретает для него смысл и раскрывает ему тайны Торы. Все эти вещи, которые достигаются занятиями лишма, все это считается у праведников не главным. То есть не в этом было их намерение в работе в Торе и заповедях.